Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Минуций Феликс, Октавий. Автор Октавия, первой христианской апологии, написанной на латинском языке, римский адвокат Минуций Феликс, живший во второй половине II или в начале III века. О его уме, ораторском даровании и ревности к распространению христианства свидетельствует святой Ироним и Лактанций, который утверждает: «Среди известных мне защитников нашего дела Минуций Феликс занимает весьма почетное место». Октавий – философский диалог, превосходящий по своим литературным достоинствам все другие апологии II и III века. Христианство рассматривается в нем главным образом с философской точки зрения, как религия, сущность которой – монотеизм, вера в бессмертие и требование нравственного усовершенствования. Минуций построил свое произведение по образцу цицероновского диалога о природе богов и воспроизвел в известной степени взгляды стоиков, формулированные Поседонием, Цицероном и Сенекой. В собеседовании принимают участие сам автор апологии и его два друга – христианин Октавий и язычник Цицилий. Адвокат Октавий, друг юности Минуция, прибыл в Рим из провинции и посетил Минуция. Они отправились на прогулку в Остию, ближайший к Риму приморский городок. К ним присоединился Цицилий, очевидно, нумидиец, ибо он называет своим соотечественником Фронтона из Цирты. Этот диалог написан в память недавно умершего Октавия и, по всей вероятности, воспроизводит хотя бы отчасти его беседы с Октавием о христианстве, которые они приняли почти одновременно, как если бы у них была одна душа. Автор ставит себе целью убедить в истинности христианской религии образованных читателей из язычников. Этим объясняется, что в нем не дается богословского обоснования христианства, отсутствует изречение из Святого Писания, часто цитируется Платон и встречаются реминисценции из произведений многих других греческих и латинских авторов – Гомера, Вергилия, Горация, Овидия. В «Октавии» и «Апологетике» Тертуллиана, написанной приблизительно в те же годы, много общих мыслей и выражений. Зависимость одного автора от другого представляется очевидной, но еще не выяснено, чья апология написана раньше другой. Однако в своем диалоге Минуций проявляет большую терпимость в оценке языческих воззрений, чем Тертуллиан. Кроме Октавия, до нас не дошло других произведений Минуция. Он намеревался написать трактат о судьбе, но неизвестно, исполнил ли свое намерение –

Минуций Феликс, Октавий. Когда я предаюсь размышлению и вспоминаю об Октавии, этом добром и верном моем друге, я испытываю такое наслаждение и прихожу в такое состояние, что, кажется, сам возвращаюсь в прошедшее, а не в памяти только вызываю представление о минувших, прожитых временах. Образ его тем сильнее запечатлелся в сердце и во всех моих чувствах, чем дальше стал от моих глаз. И не напрасно разлука с таким превосходным, благочестивым человеком оставила во мне безмерное сожаление. Он и сам любил меня так горячо, что как в наших забавах, так и в важных делах его желания были согласны с моими. Можно было подумать, что в нас обоих была одна душа. Он был поверенный в моих увлечениях, товарищ в заблуждениях, и, наконец, когда я с рассеянием мрака перешел из тьмы неведения к свету мудрости и истины, Октавий в этом деле не только не отстал от меня, но, что еще похвальнее, опередил. И так, когда я в своем воспоминании переношусь к времени нашей совокупной дружной жизни, то прежде всего останавливает на себе мое внимание та беседа, которую Октавий вел однажды с Цицилием, зараженным суеверием язычества, и которая убедительностью своею обратила его к истинной религии. Для свидания со мной, а также и по собственным делам, Октавий прибыл в Рим. Он оставил свой дом, жену, детей, которые находились еще в невинном младенческом возрасте, когда они начинают только произносить полуслова, и их запинающийся лепет имеет столько прелести. Как велика моя радость при встрече с Октавием, этого нельзя выразить словами, тем более что ее усиливала самая неожиданность прибытия моего друга. Спустя 2 дня, которые мы провели во взаимном излиянии дружеских чувств и в рассказах друг о друге всего, что случилось с нами во время нашей разлуки, мы сговорились отправиться в Остию, одну прекрасную местность, где я пользовался морскими купаниями, приятными и благотворными для поправления моего расстроенного здоровья. После трудов по судебным занятиям наступила для меня свобода в пору собирания винограда. В это время осень с приятной прохладою сменяла жаркое лето. Итак, на рассвете мы отправились гулять по морскому берегу, чтобы подышать свежим, столь укрепляющим тело воздухом и насладиться удовольствием ходить по мягкому песку, оставляющему на себе следы шагов. С нами был Цицилий. На пути он, заметив статую Сераписа, по языческому обыкновению поднес свою руку к губам и напечатлел на пальцах поцелуй. Тогда Октавий сказал: «Нехорошо, брат Марк, человека, который дома и вне дома находится с тобой неразлучно, оставлять во мраке народного неведения и допускать, что в такой прекрасный день он преклоняется пред камнями, которые только обделаны в статуи, облиты благовониями и украшены венками. Ты знаешь, что такое заблуждение Цицилия относится как к его, так не менее и к твоему стыду?» Между тем, как таким образом Октавий говорил мне, мы прошли город и вышли на открытый морской берег. Легкие волны, забегавшие на песчаные края берега, как будто углаживали их для прогулки. Море, всегда волнующееся, даже и во время безветрия, всплескивало на землю, если не седыми пенистыми волнами, то легкими колеблющимися струями. Нас необыкновенно восхищала игра волн, когда мы стояли на самой окраине воды. Они то, приближаясь к нам, как бы ласкали наши ноги,
то, убегая без следа, скрывались в море. Таким образом мы тихо шли по краю немного извилистого берега, сокращая путь занимательными рассказами. Октавий говорил нам о своем плавании по морю. Когда мы среди разговора прошли довольно большое пространство, то той же дорогой отправились в обратный путь. Достигнув того места, где находились вытянутые на берег небольшие суда, висевшие на бревнах, мы увидели мальчиков, которые, задорясь, друг перед другом бросали на море камешки. Эта игра состоит в том, что берут на берегу небольшой кругловатый, вылощенный волнами камень, взявший этот камень между пальцами наклоняются, сколько можно ниже, почти до земли, и бросают его над поверхностью воды. Победа остается затем из играющих, чей камень пролетает большее пространство и чаще выскакивает. Октавий и я забавлялись таким зрелищем, но Цицилия совершенно не обратил внимания на игры мальчиков, не смеялся при виде этого состязания. Молчаливый, смущенный, в стороне от нас, он показывал на лице своем какой-то печальный вид. «Что это значит?» — спросил я его. «Отчего, Цицилия, я не узнаю твоей веселости? Где эта ясность, которая сияла в твоих глазах даже среди самых серьезных дел?» Цицилия отвечал: «Меня сильно беспокоит и колет слова Октавия, которыми он упрекнул тебя в нерадении, а через это не прямо, но тем сильнее обвинил меня в невежестве. Я не хочу на этом остановиться, я требую Октавия объяснения дела. Если он согласится вступить со мною в спор, то узнает, что гораздо легче спорить в кругу товарищеском, нежели рассуждать о предмете так, как рассуждают философы. Сядем на каменном валу, охраняющем купальни и вдающемся в море. Здесь можем и отдохнуть от пути, и свободнее вести спор». Мы сели, как было сказано. Мне предложили занять место между Октавием и Цицилием, не ради уважения или порядка, или почета, ибо дружба всегда принимает и почитает всех наравне, но чтобы я, как посредник, был близко к тому и другому, удобно слышал слова и разделял спорящих. Тогда Цицилий начал говорить таким образом: «Хотя, брат Марк, у тебя не остается никакого сомнения относительно предмета, о котором мы спорим, так как ты тщательно исследовал тот и другой род жизни и, осудив один, одобрил другой, но теперь ты должен верно держать весы правосудия и не склоняться по пристрастию на одну сторону, чтобы твое решение не было делом твоих личных чувств, а было основано на доводах спорящих. Итак, если ты будешь присутствовать при нашем споре как будто человек совершенно новый и чуждый той и другой стороне, то легко будет доказать, что здесь, в делах человеческих, все сомнительно, неизвестно, неверно и только более вероятно, нежели истинно. Неудивительно, что некоторые, не желая трудиться над открытием истины, скорее соглашаются с каким-нибудь мнением, нежели стараются о тщательном его исследовании. Тем более достойно негодования или соболезнования то, что некоторые необразованные невежды, чуждые понятия о самых простых искусствах, осмеливаются рассуждать о сущности вещей и божестве, о чем в продолжении стольких веков спорят между собою философы различных школ. В самом деле ограниченности человеческого ума так далеко до познания Бога, что ему недоступно ни то, что находится над ними на небе, ни то, что заключено в глубоких недрах земли. Ему не дано это знать и постигать, и даже нечестиво пытаться проникать в эти тайны. По справедливости мы могли бы считаться довольно счастливыми, довольно благоразумными, если бы, следуя древнему изречению мудреца, больше занимались познанием самих себя. Но если, предаваясь бессмысленному и напрасному труду,
мы заходим гораздо далее, чем сколько позволяет нам наша ограниченность, если, поверженные на землю, переносимся в своих дерзких порывах на самое небо, к самым звездам, то, по крайней мере, к этому заблуждению не станем придумывать еще пустых и страшных призраков. Все произошло из первоначальных элементов, существовавших в недре природы. Какой же тут Творец Бог? Все части Вселенной образовались, расположились одна подле другой и устроились от их случайного столкновения. Какой же тут устроитель Бог? Огонь зажег звезды, образовал небо из своего вещества, утвердил землю посредством тяжести, привлек в море жидкости. К чему же религия? Этот страх перед божеством, это суеверие. Человек и всякое животное, которое родится, питается и дышит, суть не что иное, как произвольное соединение элементов, на которые как человек, так и животное опять разрешаются, разлагаются и, наконец, исчезают. Таким образом, все опять приходит к своему источнику, возвращается к своим началам без всякого художника, без распорядителя, без Творца. Что сказать об этих разнообразных неожиданных явлениях, которые без порядка, без разбора разрушают течение всего существующего? Во время кораблекрушения одинакова судьба добрых и злых, без всякого разбора заслуг тех и других. В пожарах одинаково погибают невинные и преступные. Когда свирепствует в воздухе какая-нибудь губительная зараза, все умирают без разбора. Среди неистовства войны лучшие люди погибают скорее других. Во время мира порок идет рядом с добродетелью и даже бывает в почете, так что во многих случаях не знаешь, гнушаться ли пороками худых людей или завидовать их счастью. Вот покрытые плодами деревья, вот созревший хлеб, спелый виноград, повреждаются дождем, побиваются градом, или истина сокрыта во мраке неизвестности, или же, что всего вероятнее, всем управляет без всяких законов непостоянный своенравный случай. Когда таким образом повсюду встречаешь или решительный случай, или таинственную природу, то не лучше ли всего и почтение следовать урокам предков, как залогом истины держаться преданий религии, почитать богов, которых родители внушили бояться прежде, чем мы ближе узнали их. Не следует нам рассуждать о богах, а должно верить предкам, которые в век еще простой и близкой к началу мира удостоились иметь этих богов благодетелями или царями. Впрочем, я не боюсь признаться, что если я ошибаюсь, я предпочитаю мое заблуждение вашему. Не напрасно наши предки с таким тщанием наблюдали предсказания авгуров, обращались к гаданиям по внутренностям животных, воздвигали храмы, устрояли жертвенники. Посмотри в исторические книги, и ты узнаешь, как они совершали священные обряды всех религий, чтобы возблагодарить богов за их милость, или отвратить угрожающий божеский гнев, или умилостивить гнев, уже постигший своей яростью и казнями. И не должно ли глубоко сожалеть, я надеюсь, что вы позволите мне в порыве негодования говорить с большей свободой, не следует ли сожалеть о том, что дерзко восстают против богов люди жалкой, запрещенной презренной секты, которые набирают свое нечестивое общество последователей из самой грязи народной, из легковерных женщин, заблуждающихся по легкомыслию своего пола, люди, которые в ночных собраниях со своими торжественными постами и бесчеловечными яствами сходятся не для священных обрядов, но для скверности. Это люди, скрывающиеся, бегающие света,
не мы и в обществе говорливые в своих убежищах. Они презирают храмы, как гробницы богов, отвергают богов, насмехаются над священными обрядами, милосердуют о бедных, сами полуногие пренебрегают почестями и багряницами жрецов. Удивительная глупость и невероятная дерзость. Они презирают мучения, которые пред их глазами, а боятся неизвестного и будущего. Они не страшатся смерти, но боятся умереть после смерти. Так обольщает их обманчивая надежда вновь ожить и заглушает в них всякий страх. Так как нечестие разливается скорее при помощи развращения нравов, то ужасные святилища этого нечестивого общества умножаются и наполняются по всему миру. Надо его совсем искоренить, уничтожить. Эти люди узнают друг друга по особенным тайным знакам и питают друг другу любовь, не будучи даже между собою знакомы. Везде между ними образуется какая-то как бы любовная связь. Они называют друг друга без разбора братьями и сестрами, для того, чтобы обыкновенное любодеяние через посредство священного имени сделать кровосмешением, так хвалится пороками их пустое и бессмысленное суеверие. Если бы не было в этом правды, то проницательная молва не приписывала бы им столь многих и отвратительных злодеяний. Говорят также, что они почитают человека, наказанного за злодеяние, страшным наказанием, и бесславное древо креста. Значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, чего сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов в их общество, известно всем и не менее ужасно. Говорят, что посвящаемому в их общество предлагается младенец, который, чтоб обмануть неосторожных, покрыт мукою, и тот, обманутый видом муки по приглашению сделать будто невинные удары, наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца, и тогда, о нечестие, присутствующие с жадностью пьют его кровь, разделяют между собой его члены. Вот какую жертву искрепляется их союз друг с другом и обязывает их к взаимному молчанию. Такие священнодействия ужаснее всяких поруганий святыни. А их вечери известны. В день солнца они собираются для общей вечери со всеми детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста. Когда после различных яств пир разгорится и вино воспламенит в них жар, любострастие, то собаки, привязанные к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большим, чем длина веревки, которой она привязана. Собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет и гасит светильник. Таким образом, все они, если не самым делом, то в совести делаются кровосмесниками, потому что все участвуют желанием своим в том, что может случиться в действии того или другого. Христиане всячески стараются скрывать и делать тайное для других то, что они почитают. Когда похвальные дела совершаются обыкновенно открыто, а скрываются только дела преступные, почему они не имеют никаких храмов, никаких жертвенников, ни общепринятых изображений? Почему они не осмеливаются открыто говорить и свободно делать свои собрания? Если не потому, что то, что они почитают и так тщательно скрывают, достойно наказания или постыдно? Да и откуда? Что такое и где этот Бог, единый, одинокий, пустынный, которого не знают ни один свободный народ, ни одно государство, или, по крайней мере, римская набожность? Только один несчастный народ иудейский почитал единого Бога, но и то открыто, имея храмы, жертвенники, священные обряды, жертвоприношения. Впрочем, и этот Бог не имел никакой силы и могущества так, что был вместе со своим народом покорен римлянами. А какие диковины, какие странности выдумывают христиане. Они говорят, что их Бог, которого они не могут ни видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей,
делами, словами и даже тайными помышлениями каждого человека. Они представляют его постоянно беспокойным, озабоченным и бесстыдно любопытным, ибо он присутствует при всяких делах, находится во всяких местах и оттого занят и всем миром, не может обнимать его частей или, развлеченные частями, обращать внимание на целое. Но это еще не все. Христиане угрожают земле и всему миру с его светилами сожжением, предсказывают его разрушение, как будто вечный порядок природы, установленный божескими законами, может превратиться, связь всех элементов и состав неба разрушится, и громадный мир, так крепко сплоченный, не спровергнуться. Недовольствуясь этим нелепым мнением, они прибавляют и другие старушечьи басни, говорят, что после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха, и с непонятной уверенностью принимают эту ложь, подумая, что они уже в самом деле воскресли. Двойное зло, двойное безумие.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагмент диалога Минуция Феликса «Октавий. Речь язычника Цицилия» читал протоиерей Константин Смирнов.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире третья передача, посвященная рассмотрению молитвы «Отче наш», молитвы Господней, самой частой общеупотребительной молитвы Православной Церкви. Напомню вам, что в прошлый раз мы говорили о истории возникновения этой молитвы, о том, как Спаситель дал ее ученикам, и, в общем, рассказали о структуре молитвы, а также разобрали первое из прошений «Отче наш». Мы говорили о том, что впервые в Новом Завете человеку позволяется обращаться к Богу не как к далекому космическому владыке, но как к родному отцу. Мало того, греческий термин, который у нас переведен как «отче», таким торжественным словом, он звучит по-другому в еврейском оригинале. «Авва» обращается Спаситель к Отцу и также учит нас обращаться к Его Отцу. «Авва» — это первые слова, которые произносит еврейский младенец. У нас «мама», а на Востоке «авва». Это правильно перевести не как «отче», а как скорее «папочка». То есть это нежный лепет, доверительный лепет ребенка к своему Отцу. Почему слово «наш»? Второе слово молитвы Господней употреблено в этой молитве. Почему не «Отче мой», а «Отче наш»? Дело в том, что эта молитва создана Спасителем по примеру иудейских молитв, а иудей правоверный всегда молился от имени всего народа. И мы с вами, как преемники ветхозаветных обетований, как наследники Ветхозаветной Церкви, как новый Израиль, мы тоже молимся не от себя лично, эта молитва не индивидуалистическая, мы молимся от лица всей полноты церковной. Поэтому мы обращаемся к Богу «Отче наш», понимая, что не «ты» и перед тобой Бог, а тело Христово, Церковь предстоит перед Богом. Ты один из Церкви, ты член Церкви. Вот эти два очень назидательных и важных слова «Отче наш» мы разобрали в прошлых наших передачах. «Иже еси на небесех». Так, дальше мы читаем молитву Господню. «Отче наш, иже еси на небесех». Вот это выражение «на небесех» совершенно не означает какое-то место в пространстве, но указывает на образ существования. Древнему автору было важно показать, что Бог несоизмерим ни с чем земным, Он иной, Он находится вне пределов всего видимого и умопостигаемого. Если во времена Ветхого Завета еще и считалось, что Бог локален, Он может быть где-то в конкретном месте на небе, то уже в новозаветные времена небо как место постепенно приобретает черты неба как состояние. Уже за 300 лет до новозаветной литературы еврейское «шамаим» — «небеса» как конкретное место. Переводчики септуагинты переводят греческим словом во множественном числе «урани», подчеркивая этим религиозное значение этого термина, то есть не небо, а небеса. Во времена пришествия Христова в сознании иудеев слово «небеса» означало совершенно конкретно не географическое небо, но состояние отделенности и наприродности всему земному. Сам Спаситель многократно пользуется этим термином, подчеркивая, что наступает новое время, когда само небо сходит на землю. Уже сейчас Бог нас, как пишет апостол Павел, посадил на небесах. Послание к Ефесянам, 2 глава, 6 стих. То есть уже сейчас Бог нас посадил на небесах. Небеса открываются над его учениками. Помните этот момент Пятидесятницы, книга Деяний, 2 глава, 2 стих. Вся наша жизнь должна быть жительством на небесах. Я сейчас начинаю цитировать послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Смотрите. «Вся наша жизнь должна быть жительством на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все». И хотя в реальности это небо еще не сошло, о нем следует ревновать. Его следует ожидать. Всей своей жизнью стремиться, чтобы небо уже сейчас сошло на землю, и человек жил бы по его законам. В этой же Господней молитве скоро мы будем молиться, чтобы воля Божия и его замысел исполнялись и на земле, как и на небе. Иначе и невозможно жить, ибо мы, христиане, родились духовно для новой жизни. Мы призваны жить по другим законам и стремиться к иному, к горнему и небесному. И это стремление к небу, тоска по небу, есть основной вектор духовной жизни христианина. Не для того сказано «суще на небесах», чтобы заключить Бога на небе, но для того, чтобы отвлечь молящегося христианина от земли,
поставить его в превыспренних странах и горних жилищах, говорит святитель Иоанн Златоуст. И он же пишет, желая научить, чтобы мы оставили землю и земное, и не преклонялись вниз, а взяли крылья веры, и, взлетев выше воздуха и поднявшись выше эфира, стремились к именуемому Отцу, Он, Христос, заповедал говорить «Отче наш, сущий на небесах», не потому, чтобы Бог находился только на небесах, но чтобы нас, пресмыкающихся по земле, расположить к стремлению на небеса и, озарив красотой небесных благ, обратить туда все наши желания. Бог не связан пространством. Он пребывает везде и тем более в душах и в сердцах тех, кто принимает Его. Небесами же могут быть и те, которые носят образ небесного, и в которых Бог вселился и ходит, пишет святитель Кирилл Иерусалимский, а ему вторит блаженный Августин. И так справедливо слова «сущий на небесех» следует разуметь так, как бы сказано было, «сущий в сердцах праведных, как в храме своем». Для святых отцов церкви было важно показать, что фраза «сущий на небесах» имеет не абстрактное, отвлеченное значение для нашей жизни, лишь показывая местоположение Бога, но значение самое непосредственное. Эти слова говорят о том нам, что во всех стремящихся к горнему небесному будет обитать Бог. Невозможно отвлеченно произносить «сущий на небесах». Душа должна гореть от осознания нашей цели, которая есть также достижение богоподобия и небесного состояния, чтобы мы стали небом, чтобы в нас жил и обитал Бог. Многие современные библеисты считают, что так как в более ранней версии Евангелия от Луки стоит просто «Отец», то Матфей сам добавил слова «сущий на небесах». Длинная форма этого выражения у евангелиста Матфея, видимо, связана с тем, что евангелист Матфей любил вставлять фразы, характерные для его стиля, и формальную фразеологию, которая характерна для иудейских молитв. Можно привести какие-то другие примеры. Но в любом случае, является ли фраза «сущий на небесах» вставкой евангелиста Матфея, или же это подлинные слова Христовы, которые просто Лука по какой-то причине не указал? В любом случае, мы с вами понимаем, что это имеет самое непосредственное и важное отношение к нашей духовной жизни. «Сущий на небесах» указывает, что Бог иноприроден миру и располагает нас стремиться к этой иноприродности, в общем-то, стремиться к святости. И дальше мы переходим к следующей фразе молитвы Господней: «Да светится имя Твое, Отче наш, сущий на небесах». «Да светится имя Твое», говорим мы, читая молитву Господню. Пытаясь понять, что скрывается за данной фразой «Да светится имя Твое», мы прежде всего должны уяснить, что такое имя в библейском контексте. В представлении древних имя совсем не было неким условным обозначением. Оно определяет место, которое должен занимать в мире его носитель. Бог завершает творение, нарекая имена элементам творения – дню, ночи, небу, земле, морю, называя каждое светило его именем. Прочитайте книгу Исаии, 40 глава, 26 стих. И вот этим наречением имени, каким-то предметом космическим, Бог определяет местоположение во Вселенной этих элементов мироздания. Или другой пример. Бог предоставляет Адаму наречь имена всем животным. Помните, да? Сотворен человек, Бог приводит к нему животных, чтобы посмотреть, как Адам наречет их. Так вот, Адам должен наречь животных, тем самым определить их место и роль в мире своем, в мире Адама, в мире человека. Наречение имен животных означает поставление животных в особую связь с человеком, как бы уяснение места, какое будут занимать теперь отныне животные в этом мире человеческом. Впоследствии люди стали давать имена местам, местам, с которыми связано какое-либо значительное событие. И имя также определяло статус места. Например, Вавилон переводится библейским автором как «смешение», Бытие 11 глава, 9 стих. Или Вифиль, по-еврейски «дом Божий». Это место, в котором Иаков во сне увидел лестницу, восходящую на небо, и ангелов, спускающихся и поднимающихся по этой лестнице на небеса. Также и при рождении человека ребенку давали имя. Имя его обозначало его судьбу или деятельность. Так в Библии. Иаков значит
занимающий место другого. Бытие, 27 глава, 36 стих. Навал, значит, безумец. Первое царство, 25 глава, 25 стих и прочее, прочее. Иногда имя указывало на особенность рождения. Например, Моисей, вынутый из воды. Или на предназначение человека. Исаия переводится «Да спасет Бог». Имя считалось как бы самой личностью человека, и воздействовать на имя значило воздействовать на него самого. Если такое почтение усваивалось именам человеческим, то тем более почиталось имя Божие. Это убеждение было свойственно всем народам. У вавилонского бога Мардука было до 50 имен, знаменующих его победу над хаосом при сотворении мира. Хананейне держали имена своих божеств в тайне, обозначая их общим – Ваал. Ваал в переводе с хананейского означает «владыка того или иного места». Израильский бог сам соизволил назвать себя Моисею. «Я есмь сущий». Книга Исход, 3 глава, 13-16 стихи. Таким образом, имя Божие, присутствующее в народе, означает и самого Бога, присутствующего среди народа. Вот эта формула «я есмь сущий» или «я есть тот, кто я есть», как правильно можно перевести то, что у нас сказано «Ягве», «Яхве», она означает не теоретическое имя Бога, а означает сам факт присутствия Бога среди народа. «И освящу великое имя Мое, достославимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 23 стих. В Новом Завете Христос открывает своим ученикам имя Отца Своего, чтобы они познали Бога. Являя самого себя как Сына, Спаситель открывает, что имя, наиболее глубоко выражающее естество Бога, — Отец. Сам Христос получает от Отца имя выше всякого имени. Можно перевести какие-то цитаты, но не будем загружать нашу передачу этими цитатами. Это послание апостола Павла. Это имя, которое получил Христос, это имя Отца, и оно превыше всякого имени. Это имя может быть понято только как Господь. То есть имя Христа — Господь. Опять напомним, что имя в религиозном понимании не просто обозначение —

этим именем, именем с большой буквы, да, не обозначением земным, обозначение Иисус, мы говорим, у Христа, а с этим именем с большой буквы Христа. И для них это является источником радости. Когда мы именуем Иисуса Господь, мы показываем, что принимаем Его как Мессию. Мы крестимся во имя Его, принимаем приходящих, совершаем богослужение. Все поведение наше должно быть таким, чтобы имя Христа прославлялось. Так пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. Что значит прославлять имя Иисуса Христа? Какое имя? Имя Иисус? Нет. Прославлять имя Иисуса Христа – это значит, что Христос в нас должен прославляться и открываться другим, как Господь. Что же значит, исходя из вышесказанного, слова Спасителя в молитве «Да светится имя Твое»? Что они значат? А они значат «Да благословенно будет имя Твое». «Сделай так, чтобы имя Твое благословенно было». То есть «Открой царство Твое». Прославление Бога и исполнение Его воли возможно только в том мире, который примет Бога. Так же точно и светится имя Божие, то есть сам Бог, может только тогда, когда наступит Царствие Божие. Святые отцы, много размышлявшие над тем, как сможет это Царство Небесное вступить в свои права, уже сегодня пишут о том, что пока всецелое преображение мира не достигнуто, его возможно достичь на уровне личной святости. Да светится имя Божие, то есть да прославляется в нас имя Божие, да прославляется сам Бог в наших делах и мыслях. И действительно, именно так истолковывали эти слова «да светится имя Твое», слова молитвы Господней, практически все святые отцы, писавшие на эту тему. Слово «светится» Агиас Фита переводилось ими как «да прославляется». Вспоминается «так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Помните Евангелие от Матфея, это 5 глава, 16 стих. Святитель Киприан Карфагенский писал в 3 столетии: «Мы говорим, да светится имя Твое, не в том смысле, будто мы желаем Богу, да светится Он молитвами нашими, но мы просим у Него, чтобы имя Его светилось в нас». Ему вторит святой Иоанн Кассиан, римлянин. Слова «да светится имя Твое» справедливо могут давать и ту мысль, что священие Бога есть наше совершенство. Посему говоря Богу «да светится имя Твое», мы говорим как бы следующее: «Отче, сделай нас такими, чтобы мы могли разуметь величие Твоей святости, или удостоиться принятия оной, или лучше, да открывается святость Твоя в духовной жизни нашей». «Да светится имя Твое не в Тебе, а в нас светится оно, ибо если из-за грешников имя Божие подвергается злословию у язычников, то наоборот, ради праведных оно светится», пишет святой Иероним Стридонский. Имя Божие в нас должно прославляться, в нас светиться и возвышаться перед лицом иных людей и духов. Вот мысль святых отцов. Святитель Тихон Задонский, наш с вами соотечественник, пишет: «Имя Божие свято и славно и без нашего прославления, но мы должны стараться, чтобы и в нас оно славилось, чтобы мы ничего не искали, кроме славы Божией, которая будет в нас проявляться». А святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Сподоби нас так свято и чисто жить, чтобы через нас все Тебя славили, чтобы каждый, видящий нашу жизнь, возносил хвалу Владыке». Святой блаженный Феофилакт ясно утверждает, что нашими делами имя Божие может и хулиться, а может и превозноситься. «Сделай нас святыми», пишет святитель Феофилакт, «святыми, подобно тому, как и Ты через нас прославляешься. Как богохульство произносится мною, так пусть и светится Бог мною же, то есть пусть прославляется как святые в моих делах, в моей жизни». Если в нас с вами, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, есть действительно настойчивое желание, чтобы светилось имя Божие, мы будем трудиться в этом направлении, добиваясь прославления самого Бога. Можно подытожить наши размышления словами святителя Григория Ниского: «Кто говорит в молитве «да светится имя Твое во мне», тот по силе произносимых им слов молится о следующем: «При содействии Твоей помощи, да соделаюсь я неукоризненным, справедливым, благочестивым, буду воздерживаться от всякого дела злого».

говорить истину, делать правду, ходить по правоте, отличаться целомудрием, украшаться не растлением, мудростью и благоразумием, мудрствовать горнее, презирать земное, прославляться ангельским житием.

Следующее прошение молитвы Господней, о котором мы сегодня поговорим, это наиболее спорное, пререкаемое и очень интересное. «Да приидет Царствие Твое, Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое», молимся мы молитвой Господней. Это уникальное возглашение Иисуса Христа, подразумевающее торжество Бога и пришествие Его Царства на землю. Само выражение «Царство Небесное» — древнееврейская идиома, обозначающая место правления Бога. Для евреев этот термин обозначал наступление новой эры, где царем будет именно Бог, где будут установлены новые отношения со всем мирозданием. Но если для евреев эта перспектива наступления Царства Небесного отодвигалась в необозримое и отдаленное будущее, когда Бог придет и воссядет на своем троне на земле и будет править народами, то для Христа и его учеников, в пасхальном свете осмыслявших тайны веры, Царствие Божие означало уже нечто наступившее, пусть не до конца, не абсолютно воцарившееся, но то, что имеет место быть уже здесь и сейчас. Как справедливо замечает наш русский философ Владимир Соловьев, мы не говорим «да будет создано» или «да сотворится Царствие Твое», но «да приидет». Прийти может только то, что уже есть. Царство Божие само по себе уже есть, ибо все подчинено в существе своем Богу, Вседержителю. Но мы должны желать, чтобы Царство Божие было не только над всем, что уже есть, но и во всем, чтобы Бог был все во всех и все были едино в Нем. Так пишет наш русский философ Владимир Соловьев. Именно об этом, мы можем согласиться с ним, именно об этом наступление и пришествие в нас Царства Небесного, мы молимся словами «Да приидет Царствие Твое». Спаситель проповедовал, что Царство Небесное приблизилось. Помните, это Евангелие от Матфея, 4 глава, некоторые стихи 17-23. В заповедях блаженств говорится о наградах в Царстве Небесном. Жизнь учеников Христовых должна протекать в постоянном ожидании этого светлого, радостного Царства. На протяжении столетий вера в то, что ныне во Христе обретается спасение, ныне осуществляется в человеке Царство Небесное, была забыта. Призывы святых отцов были не услышаны. Лишь в 20 веке богословы вновь заговорили, что вся проповедь Христа и Евангелия может быть сведена к формуле «ныне наступает Царство Небесное, и каждый, кто хочет, может в него войти». Если до Христа миром правил сатана, он был князем мира сего, то отныне князь мира сего изгоняется. Помните, ныне изгнан князь мира вон, говорит Христос. Бог приходит в этот мир, начинает действовать в нас, и через нас его воля, его царство распространяется в мире. Примечательно, что в XIX веке об этом заговорил в полную силу преподобный Серафим Саровский. Одному из усердствовавших в духовной жизни он советовал обратить внимание на 12-й член символа веры – «чаю жизни будущего века». По мысли преподобного Серафима, воскресение из мертвых и жизнь будущего века через воскресение Христова, через его Пасху, нам дано вкушать еще здесь, на этой земле. Прийти начало Царствия Божьего может уже сейчас, в жизни каждого из нас. И последующая жизнь наша после смерти будет лишь продолжением этой жизни в присутствии и ощущении Царства Небесного. Наступление Царства Небесного – это осуществление на земле замысла Божия о вечной жизни, радости и развитии всего мироздания. Уже сегодня мы, живущие в преддверии Царства, являемся свидетелями, как Божественное входит в земное. Чудеса, явления, как бы превозмогающие законы природы, мощи святых, что это, как не указание на то, что в естественном проявляется сверхъестественное, что небо касается земли, что Царство Небесное уже наполняет эту землю, захватывает эту землю. Интересно, что современный автор, иудейский раввин Готлиб Клейн, исследовавший молитву Господню, видит в прошении «Да приидет Царствие Твое» еще и аспект воскресения из мертвых. Для евреев Царствие Божие неотделимо от воскресения всех людей, и в ряде талмудических текстов прошение о наступлении Царства именно и означает воскресение из мертвых.
Но если для иудеев это прошение указывает именно на воскресение людей, для нас свидетельство, что Христос переосмыслил этот факт. Мы верим, что наше преображение, наше воскресение совершается уже сейчас. Именно на земле, через все большее уподобление Христу, мы закладываем в нашем бытии основу вечной жизни, противостоящую разложению смерти. Пусть наше воскресение еще не актуализировалось, не проявилось, оно проявится в день великого и славного второго пришествия, но смерть уже не властна над нами. Помните апостола Павла: «Мы погреблись со Христом в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть и соединены и подобием воскресения». То есть вот это воскресение мертвых, ожидаемое кем-то, уже входит в нашу жизнь через принятие жизни Христовой, через крещение. Для большинства искренних христиан их христианская жизнь – является, к сожалению, лишь более или менее последовательным следованием за Христом. Прожил здесь на земле жизнь добрую, регулярно отстаивая церковные службы, в меру помогая ближнему. Умираешь, и там, за гробовой доской, встречаешься с Богом, который и выносит тебе суд, измеряя, чего в тебе больше, добрых или злых дел. Однако такой взгляд ущербен и неполноценен. Он весьма мало похож на то, о чем в действительности говорит Писание и предание Церкви. Как в таком случае понимать слова апостола Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос»? Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Что хотел сказать апостол Павел? Так кто живет, он или в нем живет сам Христос? И что за странные слова произнесены Спасителем? «Царство Божие внутри вас есть»? Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Дело в том, что, как говорят все святые отцы, христианская жизнь – это не отвлеченное знание о Боге, о Христе как нашем Искупителе. Вообще слово «знание» по-еврейски «ид» не означает знание теоретического, отвлеченного. Знать на языке Библии означает соединиться. Знать Бога значит быть соединенным, быть в общении с Ним, как писал апостол Иоанн: «Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. Смысл христианской жизни в том, чтобы соединиться с Богом через Иисуса Христа уже здесь, на земле, сейчас, всеми силами своего существа. Человек делается причастен Богу своими энергиями, то есть некими устремлениями, свободными импульсами, внутренними установками, пишет современный богослов. Каждодневный и ежечасный подвиг наш в жизни, подвиг как христиан, труд по освобождению от всего злого, нечистого, мелкого в душе, подвиг, совершаемый в нас силой Святого Духа, делает нас причастными Богу. Такой человек постепенно становится обоженным, как говорили святые отцы. Такой человек причастен уже не только земному плану бытия, но и небесному. И в его жизни небесные законы подчас отменяют законы сего мира. Это касается и чудес, так обильно истекающих от святых подвижников, или, например, знания подвижниками будущего. Тем более это касается и смерти человеческой, когда тело остается нетленным. Так называемые мощи, то, что не может произойти по всем законам природы. Законы природы просто уступили место более могущественным и совершенным небесным законам. Царство небесное наступает, приходит, но не вламывается в нашу жизнь, а приходит туда, где его ждут, где его хотят, где просят о нем. И наша греховная воля, способная вполне сказать Богу «нет», способна не захотеть, чтобы Царство Небесное пришло на землю. Пока, как пишет Владимир Соловьев, пока наша воля не принимает Бога, до тех пор Его нет и в нашей действительности. Пока наш мир сам не захочет быть Царством Божьим, до тех пор Бог и не царствует в нем, и этот мир остается землею, отделенной от небес, землею, на которой нет воли Божьей. Поэтому надо захотеть, чтобы Царство Божие пришло, и пустить его действовать в нас. Как писал блаженный Августин: «Царство небесное, о человек, не требует иной цены, как только тебя.
Оно столько стоит, сколько ты. Отдай себя, и получишь это царство. Что ты беспокоишься о цене? Христос себя предал, чтобы тебя приобрести в царство Богу и Отцу. Так и ты себя отдай. Не жалей себя. Да будешь его царством, и да не царствует грех в твоем мертвенном теле, но дух в приобретении жизни».

мы видим, что возглас «Да приди царствие Твое» — это не просто теоретическое прошение о наступлении когда-то в отдаленном будущем эры небесного торжества Божьего. Этот возглас имеет к нам самое непосредственное и реальное отношение. Он выражает нашу тоску по царству, к которому мы стремимся, которое взыскуем, которое готовы приближать в перспективе космической, то есть для всего мира, и которое готовы осуществлять в себе. Как писал блаженный Августин, уже цитированный сегодня, о нашем прошении «Да приди царствие Твое». Но если не будем просить, неужели царство сие не придет? Конечно, придет. Но что пользы, если мы окажемся тогда стоящими ашуюю? Посему, молясь так, выражаем желание, чтобы царство то пришло для нас, чтобы и мы обрелись в нем, а не вне его. Вот это замечательные слова, которые подытоживают, подводят черту под всеми святоотеческими размышлениями на эту тему. Царство Небесное уже сегодня даруется нам в Церкви, приходит в нас, поселяется в нас, растет в нас. Помните, преподобный Серафим говорил, что нужно стяжать благодать Духа Святого. А что такое благодать Духа Святого, как не само Царство Небесное, входящее в нас, живущее в нас? То Царство, о котором Христос сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Так вот, если мы с вами не родим о Боге, если мы с вами не причащаемся, не живем церковной жизнью, не молимся, если мы не думаем и не мечтаем о том, чтобы все полноценнее исполнять волю Божию, то Царство Небесное проходит мимо нас с вами. Знаете, это как в радиоприемнике. Есть разные программы, но чтобы настроиться на них, надо крутить ручку и поймать волну какой-то передачи. Если мы с вами не настроимся на какую-то волну, на какую-то частоту вот, радиоволн, то мы с вами эту передачу не примем. Вот так же и с Царством Небесным. Можно исполнять в церкви какое-то послушание, можно мыть подсвечники, можно даже ходить в храм, можно даже механически приступать к таинствам, думая, чтобы лишь бы Бог не наказал. Можно делать что угодно и даже пытаться творить добрые дела, надеясь на награду от Бога. Но если мы делаем это с холодным сердцем, то мы не настроены на эту волну Божию, мы не принимаем Бога в себя, мы не принимаем в себя эту силу, эту энергию, это царство, оно не поселяется в нас. Именно так и понимали жительство Божие и место его пребывания святые церкви. Неизвестный автор II века оставил нам замечательный памятник, послание к Диогнету, в котором он пишет, что христиане его времени живут везде и не отличаются от обычных людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо отдельных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям их жителей в одежде, пище и всем прочем, они, то есть христиане, представляют поистине удивительный и невероятный, пишет автор II века, образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют во всем участие как граждане, но все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество чужая страна. Находятся на земле, и суть граждане небесные. Повинуются поставленным законам, но своей жизнью превосходят сами эти законы. Это 6 глава послания к Диогнету, неизвестного автора 2 столетия. Вот эта фраза «находятся на земле, и суть граждане небесные», что сказано о христианах II века, эта фраза должна быть образом и нашей с вами жизни. Господи, помоги нам творить Твою волю нашими руками, сердцем, всей жизнью, совершив в нас Твое царствие уже здесь,

0: В следующей нашей передаче мы вернемся к рассмотрению молитвы Господней. Храни вас Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Спят рыцари, ржавеют их мечи, лишь редко-редко кто из них проснется и людям из могилы постучит. Дорогой читатель, было лето. Солнце жгло огромный город с немилосердной жестокостью. Солнцу трудно в одно и то же время быть жестоким и проявлять милосердие. Термометр показывал... Нет, к черту термометр! Кому интересны сухие цифры? Было так жарко, что... В кафе на крышах суетилось столько добавочных официантов, что можно было надеяться быстро получить стакан джина с содовой после того, как будут обслужены все остальные. В больницах были приготовлены добавочные койки для уличных зевак. Потому что когда лохматые собачки высовывают язык и говорят своим блохам «гав-гав», а нервные старухи в черных бомбазиновых платьях визжат «собака взбесилась!» и полисмены начинают стрелять, тогда без пострадавших не обходится. Филантропы осаждали законодателей просьбами обязать домовладельцев строить более поместительные пожарные лестницы, чтобы люди могли умирать на них от солнечного удара не по одному или по два, а сразу целыми семьями. Тот молодой человек, что громко требовал в ресторане холодного мяса и пива, уверяя, что в такую погоду о жареных цыплятах и бургонском даже думать противно, краснел, встречаясь с вами взглядом. Ведь вы всю зиму слышали, как он тихим голосом заказывал эти же самые, более чем скромные яства. Супы стали жиже, актеры и бумажники худее, а блузки и дружеские намеки на бейсбольной площадке совсем прозрачными. Да, было лето.

0: На углу 34-й улицы стоял человек и ждал трамвая. Человек лет 40, седой, румяный, нервный, весь словно натянутый, в дешевом костюме и с загнанным выражением усталых глаз. Он вытер платком лоб и громко засмеялся, когда проходивший мимо толстяк в туристском костюме остановился и заговорил с ним. «Нет, любезнейший!» — крикнул он сердито и вызывающе. «Никаких этих ваших болот с москитами и небоскребов без лифта, которые вы называете горами, я не признаю. Я умею спасаться от жары. Нью-Йорк, сэр, вот лучший летний курорт во всей стране. Не ходите по солнцу, питайтесь с разбором, да держитесь поближе к вентиляторам. Что такое все ваши горы? И Адиронадские, и Кэтскиллские. В одном Манхэттене больше комфорта, чем во всех других городах Америки вместе взятых. Нет, любезнейший, карабкаться на какие-то утесы, вскакивать в 4 часа утра от того, что на тебя напала целая туча мошкары, питаться консервами, которые нужно везти из города. Нет, спасибо. В маленьком пансионе под вывеской «Нью-Йорк» и летом находится место для нескольких избранных постояльцев. Комфорт и удобство семейного дома — вот это для меня!»
1: «Вам нужно отдохнуть», — сказал толстяк, внимательно к нему присматриваясь. «Вы уже несколько лет не выезжали из города. Поехали бы со мной недели на две. Форель в Биверкилле так и бросается на все, что хоть отдаленно напоминает муху. Хардинг пишет, что на прошлой неделе поймал одну в 3 фунта весом.
0: Ерунда!» — воскликнул патриот столицы. «Если вам по душе проваливаться в трясину в резиновых сапогах и уставать до полусмерти, чтобы поймать одну несчастную рыбешку, пожалуйста, на здоровье. Я, когда мне хочется рыбы, иду в какой-нибудь ресторанчик, где попрохладнее, и даю заказ официанту. Просто смешно делается, как подумаешь, что вы там носитесь по жаре и воображаете, будто хорошо проводите время. Мне подавайте усовершенствованную ферму папаши Никербокера, да тенистую аллею, что пересекает ее из конца в конец».
1: Толстяк вздохнул и пошел дальше, сокрушаясь о своем приятеле. Человек, назвавший Нью-Йорк лучшим летним курортом страны, сел в трамвай и покатил в свою контору. По дороге он отшвырнул газету и поднял взгляд на лоскуток неба, видневшийся над крышами. 3 фунта, — пробормотал он задумчиво. Хардинг не стал бы врать. Вот если бы мне... Да нет, невозможно. Надо оставить их там еще на месяц, не меньше. В конторе поборник летних радостей большого города с головой окунулся в бассейн деловых бумаг. Эткинс, его клерк, вошел в комнату и подсыпал ему еще писем, служебных записок и телеграмм. В 5 часов утомленный делец откинулся на спинку стула, положил ноги на стол и подумал вслух. «Интересно бы узнать, на какую наживку ловил Хардинг».
2: В
0: В тот день она была в белом платье. И на этом Комптон проиграл Гейнсу пари. Комптон уверял, что она будет в голубом, так как знает, что это его любимый цвет. Комптон был сыном миллионера. А это почти равносильно обвинению в том, что, заключая пари, он был заранее уверен в исходе. А нет. Она надела белое платье. И Гейнс был до краев переполнен гордостью, как и подобает в таких случаях человеку, едва достигшему 25 лет. В маленьком горном отеле подобралось в то лето веселое общество. С одной стороны, 2-3 студента, несколько художников и молоденький офицер флота. С другой – хорошенькие девушки в количестве вполне достаточном для того, чтобы корреспондент отдела светской хроники мог применить к ним слово «букет». Но ясным месяцем среди всех этих звезд была Мэри Сьюэлл. Все молодые люди стремились к такому положению дел, при котором они могли бы оплачивать ее счета от портнихи, топить ее печку и убедить ее в том, что ее фамилия не единственно возможная. Те из них, которые могли прожить здесь всего неделю или две, в день отъезда заводили разговор о пистолетах и разбитых сердцах. Но Комптон оставался, незыблемый, как горы, окружавшие отель, потому что он был достаточно богат для этого. А Гейнс оставался потому, что в нем жил дух борьбы, и он не боялся миллионерских сыновей и, ну, в общем, он обожал природу. «Только подумайте, мисс Мэри, — сказал он однажды, — я знал в Нью-Йорке одного оригинала, который уверял, что ему там нравится летом. Он говорил, что там прохладнее, чем в лесу. Глупо, правда? По-моему, на Бродвее после 1 июня вообще невозможно дышать. Мама думает вернуться в город через неделю, — сказала мисс Мэри с изящной гримаской. Но если вдуматься, — сказал Гейнс, — летом и в городе есть немало приятных мест. Кафе на крышах, знаете, и... кафе на крышах. Синее-синее было в тот день озеро. В тот день, когда они устроили шуточный турнир, и мужчины горцевали по лесной поляне на низкорослых фермерских лошадках и ловили на острие копья кольца от занавесок. Так было весело! Прохладно и сухо, как лучшее вино, было дыхание густо-зеленого леса. Долина внизу прозрачно мерцала сквозь опаловую дымку. Белый туман от невидимого водопада смазывал зеленую верхушку рощицы на половине спуска в ущелье. Молодежь веселилась, и веселилось молодое лето. На Бродвее такого не увидишь. Жители деревни собрались посмотреть, как развлекаются чудаки-горожане. Леса звенели смехом эльфов, дриад и фей. Гейнс поймал больше колец, чем все остальные. Ему выпала честь возложить венок на голову королеве праздника. Он был победителем на турнире, во всяком случае по кольцам. На рукаве у него красовался белый бант. На рукаве Комптона — голубой. Она как-то сказала, что больше любит голубой цвет, но в тот день она была в белом.
1: Гейнс стал искать королеву, чтобы короновать ее. Он услышал ее веселый смех, словно из облаков. Она, оказывается, успела взобраться на трубу, небольшой гранитный утес, и стояла там, как белое видение, среди лавровых кустов на 50 футов выше всех. Не колеблясь, Гейнс и Комптон приняли вызов. Сзади подняться на утес было легко, но спереди почти некуда было поставить ногу, почти не за что ухватиться рукой. Каждый из соперников быстро наметил себе путь и стал карабкаться вверх. Трещина, куст, крошечный выступ, ветка дерева — все помогало достичь цели и сократить время. Это была шутка. Никто не обещал победителю приза. Но тут была замешана молодость, ворчливый читатель, и беспечность, и еще что-то, о чем так очаровательно пишет мисс Клей. Гейнс крепко ухватился за корень лавра, подтянулся и упал к носкам мисс Мэри. Венок из роз висел у него на руке, и под радостные крики и аплодисменты собравшихся внизу фермеров и публики из отеля он возложил его на чело королеве. «Вы доблестный рыцарь», — сказала мисс Мэри. «Если б я всегда мог быть вашим верным рыцарем», — начал Гейнс, но мисс Мэри засмеялась, и он умолк, потому что из-за края утеса вылез Комптон с опозданием на 1 минуту. Какие удивительные были сумерки, когда они ехали обратно в отель. Опаловая дымка в долине медленно окрашивалась пурпуром, озеро блестело, как зеркало, в рамке темных лесов, живительный воздух проникал в сладкую душу. Первые бледные звезды показались над вершинами гор, где еще догорал. «Виноват, мистер Гейнс», — сказал Эткинс. Человек, считавший Нью-Йорк лучшим летним курортом в мире, открыл глаза и опрокинул на стол пузырек с клеем. «Я, кажется, заснул», — сказал он. «Это от жары», — сказал Эткинс. «Жара невыносимая. В городе просто ерунда. Город летом даст 10 очков вперед любой деревне. Какие-то дураки сидят в грязных ручьях и устают до смерти. А все, чтобы наловить рыбешки величиной с ваш мизинец. Устроиться с комфортом и не выезжать из города — вот это для меня». «Пришла почта», — сказал Эткинс. «Я подумал, что вы захотите перед уходом посмотреть письма».
2: «Давайте заглянем ему через плечо и прочтем несколько строк в одном из этих писем».
1: «Мой милый, милый муж, только что получила твое письмо, в котором ты велишь нам пробыть здесь еще месяц. Рита почти перестала кашлять. Джонни совсем одичал. Прямо маленький индеец. Спасение для обоих детей. Так много работаешь. Я знаю, что твоих денег еле хватает, а мы здесь живем уже так долго. Лучший человек, какого я... Всегда уверяешь, что любишь летом город. Ловить форель. Ты этим так всегда увлекался. Все для нашего здоровья и счастья. Приехала бы к тебе, если бы не ребята, которые так чудно поправляются. Вчера стояла на трубе. Как раз в том месте, где ты надел на меня венок из роз. На край света. Когда ты сказал, что хочешь быть моим верным рыцарем, 15 лет, милый. Подумать только. Всегда им оставался. Навсегда. Мэри.

человек, утверждавший, что Нью-Йорк – лучший летний курорт страны, зашел по дороге домой в кафе и выпил стакан пива, стоя под электрическим вентилятором. Интересно все-таки, на какую наживку ловил Хардинг, сказал он, никому в особенности не обращаясь.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Продолжаем беседу с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым на тему русских беженцев. Сегодня в программе «Под знаменем России» третья беседа, посвященная истории русского зарубежья.
1: Так вот, Харбин, куда приехали эти 200 тысяч и начали бурно строить город и развиваться вот так, как развивалась бы Россия, там был и университет, и гимназия. Но какие преподаватели там были? Это же все вытесненные профессора и люди высокого класса, которые были там.
2: Все институт, который был в Харбине.
1: Все было, так сказать, нормально. Да? Ну, а потом начались у них беды, потому что мы же знаем, как советская власть относилась к эмигрантам. Это значительно хуже и еще более злодейское, чем иностранцы. Они знают, что это Россия, и им есть что сравнивать, как было раньше и как сейчас. Так китайскую восточную железную дорогу советская власть приглашала обслуживать русских же из Харбина, но ставила требованием, чтобы ты получал советский паспорт, коготочек увяз, но платила им в несколько раз больше, чем платила не советским гражданам. Да? И на эту клейкую бумагу, значит, мух налипло много. И дальше начинается такая вещь. Их потом, когда Советский Союз начал продавать дорогу Китая в середине 30-х годов, куда деваться советским-то людям?
2: Некоторые тут же моментально поменяли паспорт.
3: А на какой они меняли?
1: Сообразительные.
3: На какой они меняли?
2: Я не знаю, кто, видимо, как. Кто-то, возможно, взял китайский паспорт, а кто-то, возможно, взял Нансеновский.
1: Которые посообразительнее, да? А те, которые советские,
2: их назад,
1: значит, давайте в Советский Союз, на родину. А многие мечтали вернуться на родину, не понимая ничего, что происходит там. И я читал приказ, подписанный Ежовым, о харбинцах, где, значит, харбинцы и фашисты, и японские шпионы идут через запятую. И дальше приказ о разделении их на категории и категории расстрельной относить всех тех, а дальше под нее попадали абсолютно все харбинцы, которые имели какую-то там, не знаю, собственность или частное дело, или входили в какие-то группы партии, общественные организации, которые не наши и так далее. И вот по последнему докладу на Нансеновском чтении там получалось так, что харбинцев, работавших на КВЖД, условно харбинцев назовем, да, ну харбинцы, растянутые на длину КВЖД по Китаю, их вернулось, кажется, 25 тысяч человек, а расстреляно было 30 тысяч человек. Больше, чем вернулось, потому что их стреляли уже с семьями, к которым они вернулись в СССР, по ежовскому-то понятиям. Надо же семью всю уничтожать, а не так просто, да? Один вернулся, а у него тут брат или сестра, или какой-то племянник. Как? Это было 30-е годы, а потом после войны следующая волна шла.
3: Вообще-то, на самом деле, шоковая такая вот информация, что в 30-е годы возвращались сюда, когда у нас 30-е годы ассоциируются только с большим террором.
1: А Конституцию почитайте, простите. Самая демократическая конституция в мире, конституция СССР 1936 года.
3: То есть получается, что русские читали конституцию, верили и возвращались даже в 30-е годы?
2: Ну да.
1: А где-то было объявлено «стреляем всех»? Нигде не было?
3: Да, это нигде не было.
1: Одна газета.
2: Потом одни писали про репрессии, другие опровергали это.
3: Ах,
2: понимаете?
3: Вот,
2: да, конечно. Там же информация была совершенно противоречивая. Люди были оторваны, они же не знали о том, что реально происходит.
1: Коммунистов было много, и китайских в том числе, и наших. Общение с консульством – это были, так сказать, песни и приманки, естественно, потому что держать за границей, ну, подобно тому, как СССР относилась к эмиграции европейской, там же битком набито, один ров с чего стоил, да, значит, вот готовится, поддерживают воспитание и обучение армии, которая войдет снова с белым знаменем и свергнет богохульскую власть большевиков и т.д. и т.п. Значит, надо было бороться враги, да, а там держать у дальних восточных границ в серьезной обстановке, вот скоро война будет, а там 200 тысяч русских, которые никак советской власти не обучены, не приручены. Это, ну, я бы на месте стратегов, имея их ментальность, я бы совершенно однозначно относился к этим. Это нужно все зло пресечь. И там было, естественно, разделение четкое в Харбине. Одни были совсем подсоветские, там были и комсомольцы, молодежь в основном приважилась.
2: И были люди, которые, то, что называется, вот силой обстоятельств попали, которые даже вот не по каким-то политическим причинам, но то, что называется, судьба выбросила их за рубеж, понимаете? Поэтому вот эти тоже легче возвращались.
1: На свою беду.
2: Да, на свою беду.
1: А потом был приход армии в 45-м году в Маньчжурию. И встречали их как родных и как победителей. Ну, понимающие люди знают. Считалось, что взяли их 15%. И тут недалеко дальше, чуть севернее Колыма, получается. Потому что всякие кружки общественной организации, это попадали абсолютно, которые уже подготовлены были списки консульств, как ненадежные, а консульства готовили списки ненадежных харбинцев, а там консульство было и наше, они все шли под нож. И вот по воспоминаниям их, школьный вечер, выпускники все пришли, значит, наряженные при галстуках, черных костюмах и так далее, и брали гимназию целиком, их в таком виде, и отправляли дальше на север молодых людей. И в такой вот рассказ женщины, которая сама при этом присутствовала. Вот отец ее был так, успешный купец, промышленник, который принимал в своем доме русских. Там каждый год, под Новый год, пили за то, что на год, следующий год мы окажемся в России. И так продолжалось с 20-х годов. Ну, естественно, когда пришла наша армия тоже за это. И вот этот самый купец говорит генералу, который вместе с ним пьет водку, за самоваром сидит с чаем, угощение, все-таки русский генерал-победитель, и спрашивает этот купец: «Скажите, вот бы мне хотелось, вот война кончилась, хотелось бы под Москву землицы бы купить, дом построить, жить, наконец, в России». А у него дочка вышла замуж за Бринера и уже в Америке уехал. А генерал так говорит: «Нет, Дмитрий Тимофеевич, знаете, вы уж лучше к дочке в Америку».
3: Имеется в виду генерал советский.
1: Генерал советский. Ну как объяснить этому?
2: Это что, Зоя Бринер, да?
1: Да, Зоя Бринер, да. Ну как объяснить этому искренне любящему Россию человеку, который не эмигрировал, он пришел еще до революции завоевывать Китай, там промышленность, сельское хозяйство, лесное дело, которое заводил. Как ему объяснить, что на самом деле Россия? Он все-таки генерал. И ясно, что он партийный, да? Ну как? Выпивать с ним? Чаи гонять? Очень хорошо. Таким настоящим, верующим, русским человеком. Ну, как объяснишь, как только он сунется под Москву, он тут же поедет назад, в эти же края, только севернее. Глубочайшие заблуждения были у русской эмиграции. А потом стали теснить китайцы. И вот уже дочь этого купца, она так говорит покорно: «Знаешь, Миша, пока нас не разорили, нас не выпустили». Все простенько. И люди оттуда начали уезжать уже от китайско-советской власти. В общем, весь Харбин опустошили. За исключением вот странных людей, которые до сих пор остаются живущими в Харбине, остались загадочным образом до сих пор.
2: А им уже было ехать не на что.
1: Вот я не помню, как ее фамилия, энтузиаст, типа там Заикин, по-моему, ее фамилия. Он 5 лет назад еще собирал последний раз остатки харбинцев, уехавших назад в Харбин. Приехали китайцы, восстановили несколько домов русских, как туристическую приманку. Все порушили, оставили одну улицу в Харбине.
3: Это в какое время китайцы сделали?
1: Это вот, я знаю, я видел фотографии. Сейчас. Харбинцев из Австралии, из Америки, из разных стран приезжали назад в Харбин, потому что он их собирал. А он заботится о кладбище, восстанавливает могилы, восстанавливает эти церкви. Вот его цель и забота вот, – сохранить память о том Харбине, в котором он родился.
2: А вот как харбинцы, потом вот русские харбинцы устраивались в Америке, тем, кого удалось попасть?
1: Вы знаете, по-разному. Очень мало харбинцев поехало прямо в Америку. Ну вот, например, вот Бринер, да, он, понятно, почему, потому что пароходная компания, она снова ожила, и через Тяньцзинь, оказалась пароходная компания, у нее оказались свои и активы. Ну, от понимания того, как это дело делается, потому что концессии, которые давали Бринерам, и это пароходство, оно продержалось до самого конца НЭПа, почти до 30-го года. И всем было понятно, что что-то должно происходить. Ну, не дотянуться до Дальнего Востока, там можно всех придушить в европейской части, ну, пока там дойти, дошли до Дальнего Востока. Потому что сидели за столом старший Бринер и дети с родственниками, сидели за столом, а тут приходит знакомый, который в НКВД служил, большой чин, друг этой самой семьи, а концессия питала Владивосток тогда, и концессия пароходства. Он говорит: «Сегодня ночью за вами придут». Они встали вот так из-за стола, и их ждала лодочка. И они на лодочке доплыли до английского корабля фирмы «Бринер», который стоял на рейде. И тем спаслись. И оказались в Харбине. И в Тяньцзине уже снова образовалась их компания. Что они взяли с собой, я не знаю достаточно, но авторитет их был такой, что они снова, это пароходство бринерское,
2: ну,
1: они
2: возможно, продолжили. Счет был тоже за рубежом.
1: Возможно,
2: международная компания.
1: Но, по крайней мере, вот такой типичный, это самый рассказ, который и про петербургский есть рассказ, я забыл, то ли про Киргилию Голицына, которая встала из-за стола, муж не пришел, вышла на улицу, чтобы встретить его, и больше уже никогда не вернулась, так уже остался на столе, она уже оказалась за границей. Вот революционное было время, когда нужно было уносить ноги со страшной скоростью. А здесь нашелся человек, который их предупредил, потому что чем они, собственно, были виноваты, почему их нужно было расстреливать или ссылать. Ни почему, только делали полезное дело. Вот так оказывались тоже в Харбине. И они первые оказались в Америке из бринеров. А напрямую, да, американцы не брали. Но что ценилось в мире, как выясняется, русское образование, которое гимназическое, эти люди знали 4 языка, да еще научились говорить по-китайски. Они знали и английский, и французский, и немецкий, и русский. И они получали в политехническом институте высшее образование высокого класса. Эти люди были на расхват в послевоенных странах, которые нуждались в специалистах. Кого ты заманишь из американца, немца, француза, чтобы он ехал в Бразилию, Австралию, Аргентину? Это уже готовые специалисты. Бери голыми руками, плати им, им бы вообще выжить. И они ехали туда. И это были люди с очень, так сказать, бэкграундом солидным. У них было надежное образование и уже умения, и какие-то профессии. Они прекрасно себя чувствовали там. И многие, вырастая, они дальше двигались вверх. Ну, как бы там, снизу вверх растет благосостояние из Южной и Южной Америки по сравнению с Северной Америкой. Значит, градиент культурности растет. Вот Аргентина и Бразилия дали много, как промежуточные станции для этого
2: Аргентина
1: дела.
2: Аргентина была самая богатая страна. Между прочим,
1: а вот из Австралии в Америку двигались мало, потому что Австралия, англоязычная страна, все-таки с английским такой, с английской подпоркой, она давала возможность, хотя я видел австралийских и русских, которые в Америке оказались, в конце концов, тоже через Восток, а больше

0: и отбирают, кого Америка берет, кого не берет. Из Тубавау многих взяли, но через отсев американцы улучшают. Селекция в Америке не отбивается на ни от каких мигрантов. И до сих пор 50 тысяч американцев согласны брать, только они сначала подбирают так, чтобы поднять интеллектуальный уровень своей страны. Им не нужны клещики обоев. Им нужны специалисты, и они отбирают со всего мира специалистов. И такой
1: это такая
0: пылесос.
1: Интересная государственная политика, уникальная совершенно для страны, особенно для нашего понимания.
0: С другой стороны, мексиканцы берут, потому что кто будет на необозримых полях, орошаемых Калифорнии, по три урожая, кто будет собирать? Кто будет мыть машины? Кто будет стричь кусты у богатых американцев? Кто будет пылесосить дороги? Это будут мексиканцы, их надо приваживать. Угу. И мы отвлекаемся, но общее такое разделение между демократами и республиканцами в Америке, и русские тоже, кто-то голосует за демократов, кто-то за республиканцев. Линия такая, мы не против, чтобы были мексиканцы, они очень помогают. Мексиканцы, русские даже говорят, успешные мексиканцы, очень хорошие садовники, очень аккуратные, вежливые, и им можно поручить работу, они честные, и много за работу не берут. Республиканцы говорят, что да, пускай они работают у нас, надо дать им разрешение на работу, но гражданство американское нет, мы давать не согласны. Им, как бы республиканцы, заботятся об уровне квалификации и образованности нации. А демократы говорят, ну как же, это мексиканец, он уже здесь 10 лет работает, он приехал вместе с женой, у него же дети должны получать образование. Они же, дети у них раз родились на американской земле, так они пускай и нелегалы, но он родился на американской земле, по нашей конституции он американец, так что так, ребенок американец, а эти пускай назад уезжают в Мексику, это нехорошо, надо им всем дать гражданство. Республиканцы говорят, как так, они приехали нелегалы, они засели здесь, никуда их не сковырнуть, их ломом, и после этого давай из-за этого им гражданство. Республиканцы говорят, закон есть закон, ты нелегальный, нелегальный, ты сидишь здесь в нарушении правил пребывания иностранца, сидишь в нарушении, ну-ка давай назад, говорят республиканцы. Поэтому при голосовании президента республиканца и демократа голоса разделяются примерно 50-50, потому что правы оба.
2: А как вот у вас создалось впечатление, потомки первой волны русской иммиграции, которые там есть, среди них больше республиканцев или демократов? У меня осталось такое впечатление, что большинство за республиканцев. И более того, даже вот то о чем вы говорили...
0: Несмотря на то, что большинство республиканцев, они монархисты.
2: Нет, не все, не все.
0: Я шучу. Это просто парадокс такой, что точка зрения республиканцев, она ближе, на самом деле, к монархизму.
2: Но те, кого встречал, там не все. Есть
0: монархисты. И республиканцам нравится твердая рука. Они за твердую руку.
1: А вот если сказать, в какие периоды все-таки первая волна перебиралась в Америку, в какие страны, в США, когда появляются и какими, вот можно сказать, такими этапами русские представители первой волны в Америке?
0: Если в Европу эта иммиграция пиком, ей перевалить через границу, она уже европейская иммиграция, да, то туда медленно, в том числе в 20-е годы, это растянуто на 20-е годы, а вот пиком перевалил границу сразу в Америку, такого практически нету.
1: То есть все-таки
0: надо осмотреться, да, начало 20-х годов.
2: И там еще одна проблема, ведь в Америке существует такое понятие квота. И поэтому даже когда вот валом повалили вот в связи с началом Второй мировой войны, особенно вот те русские, у которых там, допустим, немного еврейской крови было, было опасно, допустим, оставаться во Франции.
1: То есть 1939
2: год. Да, им надо было еще выбивать возможность выехать.
1: Русские не были нелегальными мигрантами в США никогда, правильно я понимаю?
2: Да, невозможно попасть было как нелегальному мигранту.
0: У вас же фильтрация в Нью-Йоркском порту.
1: Да. То есть они легально приезжали в Америку и претендовали таким образом на гражданство?
2: Океан, понимаете, он не позволяет. То же самое вот.
0: Вот, а с той стороны, с Тихого океанского побережья, ближе все-таки от Китая до...
2: На самолетах еще не летали.
0: А ближе, на самом деле, для русских было пересекать Тихий океан, то побережье. Поэтому разностилица между иммиграцией атлантической и тихоокеанской. Там, конечно, больше русских. Больше русская миграция, а гораздо более смешанная и с большим процентом еврейской миграции, которой было всегда плохо и при царе, и при чуть-чуть облегчении при советской власти во время войны мировой, и после нее тоже было больше, ну, все это русские, да? Они считали себя русскими. Это больше с того побережья. А здесь, вот я знаю, опять-таки, по рассказам русских, когда чувствовал, что наступают времена похуже, когда СССР тянет к себе своих граждан, понимающие люди понимают, чем это кончается, и надо куда-то деваться. Еврейская часть, она была представлена тоже в достаточно хорошем проценте в Харбине. Они в Америку все. Потому что американцы евреев принимали легче. Там есть свое лобби.
2: И были еврейские организации, которые

0: способствовали, благотворительные.
1: А чем отличается русская эмиграция? Невозможно сорганизоваться ни в каком виде. Кроме трех-четырех человек, выпускающих газету.
2: А у нас сложилось 10-15,
1: 10-15 образующие партию. И между эмиграцией такое характерное. Вы дружите против кого?
0: Политически, да, сорганизоваться не могли. Но вот само явление, вот это государственное, можно сказать, почти что без территории зарубежной России, которая возникла вот благодаря первой волне эмиграции, и которая, в принципе, затухает.
2: А все-таки вот 20-е годы уезжали в Америку представители первой волны, и в связи с началом Второй мировой войны вот такие вот волны переездов. А в какие страны и кто уезжал? Можно ли выделить?
0: И после.
2: И после войны, да, конечно.
1: Я могу только как бы на ярких примерах, которые мне запомнились. Ну вот, например, знаменитый академик Бехтерев наш, которого Сталин отравил конфетками подарочными. Его дочка, сопровождая его в командировку в Чехословакию в 24-м году, там заболела. Он уехал в Россию, она выздоровела и вышла замуж за белого офицера. И прекрасно жили в Чехословакии. То есть в Чехословакии президент Масарик очень много сделал, колоссально сделал для сохранения русской культуры и просто жизнь русской эмиграции, предоставление им работы, интеллигенцию все оберегал. Лучшая дружба между чехами и русскими заложена президентом Масарике, но просто как образцом отношения между славянами и отношения к русской эмиграции. И это оставалось надолго до понятно какого времени.
0: Ну, это была русская акция на деньги Колчака.
1: Как бы то ни было, да? Можно было эти деньги хапнуть, а русских выгнать, правда?
0: Да. Когда эти деньги, вот золото, которое из Чехословакии вывезли, начало кончаться, то акция была свернута.
1: Да без денег ничего не бывает, правда? Ну, нельзя же на одну гуду вылить.
0: Поэтому
1: делать.
0: Это не на чехословацкие деньги.
1: Такие же не чехословацкие деньги. А президент Масарик до сих пор остается символом лояльного,
0: конечно.
1: Не только лояльного, поддерживающего отношение к русской миграции. Ну вот эта самая дочка Бехтерева, Мария Владимировна, она существовала там, пела в русском хоре, который был знаменитый в Праге, участвовала в Дне русской культуры, который проводила каждый год графиня Софья Панина. И жили они вот этой культурной чехословацкой жизнью. Но она была женой белого офицера Данилевского. И когда пришли красные, они как бульдозером, они вытеснили эту часть русской эмиграции все дальше и дальше. Дальше русские требовали возвращения русских эмигрантов назад. А как они попали? И каждый говорил, что он нет, не русский, он поляк или еще какой-нибудь. Или он родился за границей, а она, Бехтерева, она же родилась в СССР, и она была один из тех субъектов, которые могли наши потребовать от предателей англичан, которые предали русских и выдавали их Сталину, да и американцев, которым было наплевать, чтобы эту Бехтерева назад, то давай-ка к нам, а там посмотрим, куда тебя распределять. Да и белого офицера, может быть, не очень-то жаловали бы, поскольку понятно, что он должен был запятнать себя нехорошим участием. В 48-м году они в Америку, деваться-то больше некуда, в Европе опасно, в Европе могут выдать. И все они притворялись какими-то или иностранцами, или, получая поддельные документы, они какие-то нырком их справляли. Тогда в Италии еще легче было, или через Италию дальше, но вот Южную Америку. А они подались в Соединенные Штаты, и она умерла в Сан-Франциско, продолжая петь в русском хоре русской церкви на Гири-стрит.
2: Просто складывается впечатление, что в Америку ехали люди, во-первых, творческие, там востребовано, там все-таки большая страна, публика и востребованность творческих людей. И ехали люди, которые были одарены, вот, допустим, как Сикорский, которые могли предложить свои таланты в разных специальностях. Но были же и другие страны, не только США. Кто ехал в другие страны?
0: Да там больше была возможность для проявления предприимчивости, чем в других странах. Потому что в некоторых странах это ограничивалось.
1: И Америка охотно принимала таланты. Алло, мы ищем таланты. Угу. Это всегда было. Но не заранее тебе платят. Ты талантлив, мы тебе платим. Угу. Ты прояви у нас. Да, вот Ипатьев, химик, академик, который изобрел крекинг нефти. Да?
0: Да, и в Америке было еще одно важное достоинство. Это вот я то, что я слышал от потомков первой волны эмиграции. Когда я вот спрашивал, где вот вашему папе вам лучше жилось на пути, можно сказать, из России, в Германии, Франции, Америке. Ну, конечно же, в Америке. Когда я спросил там Владимира Георгиевича Графа. Угу. Это сын Георгия Карловича Графа, очень известного моряка. Его воспоминания у нас издаются и читают очень многие. Ну, я говорю, конечно, ведь Америка богаче там. Очень... Нет, говорит, это не в этом дело. В Америке теряется чувство национальности. Понимаете, если в других странах русские, ведь русские, попадая во Францию, вы обратите внимание, они не сходились с французами. Попадая в Германию, не сходились с немцами, они жили отдельными колониями. В Америке они растворялись.
2: Но разве этого хотели представители первой волны, раствориться? Или так, это было...
0: Они этого не хотели.
1: А вот я к растворению
0: такую вещь
1: добавлю. Растворение как стремление к ассимиляции или растворение в том смысле, что никто тебе твоей национальности не привлекает.
0: Да, да. Нет, именно никого, я никого, это имею в виду.
1: Вот я поэтому эту поправку добавляю. Да, да, да, никто тебе не напоминает. Не имперские ли у тебя амбиции? Да? Не имперские ли у тебя амбиции? Не продолжаешь ли ты считать, что русские, вошедшие в Париж в 2014 году, что-то тебе позволяют особенно гульнуть? А в Америке никто не имеет права...
0: А там нет понятия национальности.
1: Никто не имеет права попрекнуть. Сейчас это особенно дошло, до полного доходит уже экстремизм в том смысле, что до благоглупости доходит. Но американцам действительно наплевать, какой ты национальность. Потому что они все иммигранты. Они иммигранты. И ты иммигрант. Если ты не индеец, то ты кто? Ты
2: что в этом смысле среди своих.
0: Да, но и в этом смысле слово у нас же ведь Америка не уникальная страна. Канада такая же страна. В Южной Америке Аргентина, как я убедился, такая же страна. Австралия, она же вся из иммигрантов. Там же аборигены.
2: Ехали ли, скажем, в Канаду или в ту же Аргентину представители первой волны? И по каким причинам выбирали не США, а другие страны?
0: В Канаду мало. Вот украинская, и потом вот религиозные толстовцы, некоторые сектанты, они прямиком в Канаду, потому что у них уже до революции сложились там общины.
2: А скажем, в Аргентину попадали представители первой волны русской миграции?
0: Первой волны очень мало попадали сразу, а в основном это после Второй мировой войны.
1: Но Уругвай. Там же русский казачий полк, который составил в Уругвае армию и победил всех окружающих. Была война между Боливией и Парагвай. Парагвайские.
0: И причем русские офицеры были с обеих сторон.
1: Но победили русские офицеры.
2: Интересная тема, ведь нам представляется, что первая волна, она по преимуществу военная эмиграция. Военные по своей специальности, своей принадлежности находили ли себе занятия в странах, куда они уезжали уже из Европы, в американских?
1: В течение мировой гражданской войны все были военными мужчинами. Не военных, то нужно было быть каким-то университетским профессором или не знаю, аптекарем, или композитором, или писателем, для того, чтобы не быть военным. Все были военными.
2: Ну, в таких вот южноамериканских странах вы сказали, что там есть яркие примеры, когда военные делали карьеру.
0: Генерал Беляев в Боливии, ему памятники стоят, улицы названы, проспекты его имени даже. Генерал Беляев, между прочим, родственник вот этого последнего военного министра Беляева, который был в царстве.
1: А вот так?
0: Да-да.
2: Были случаи, когда русские иммигранты, военные, они становились военными, скажем, вооруженных сил Соединенных Штатов. Продолжали там вот эту профессиональную деятельность.
1: Шеликашвили. Он, по-моему, главнокомандующий сил Бината. Он грузинско-российского происхождения. Но это наш человек. Ну, то есть он следующее поколение. Ну, так, чтобы сразу войти в американский истеблишмент, нет.
0: Я не знаю, да, я не знаю. То есть, ну, до уровня переводчика там некоторые, да, доходили, да, в Америке, да. Но вот так, чтобы на крупных военных поставить.
1: А крупных нет. Ну, вот, пожалуйста, значит, летчик Сикорского, Сергеевский, он был очень видным военно-воздушным деятелем в Америке. Но, по-моему, он был не в действующей армии, а он был вот в штабных чинах. Тоже вот и Ипатьев с его крекингом, который американцы считают, что он как бы дал возможность американской армии снабжать да,
0: академик
1: своим...
0: Академик не возвращенец. Он в году 26-м что-то вот так.
1: Если не позже даже.
0: Или 27-м.
1: Да. И вот считается, что он обеспечил Америку высокооктановым бензином, на который самолеты летали. А немцы же, у них было плохо с нефтью. Они даже бензол употребляли вместо бензина, а бензол мерзнет при 40 градусах, и в морозы наши настоящие, это же была катастрофа немецкая, авиационная, они не поднимались в воздух. Наши могли летать, хоть еще летать и не умели. Потом как-то у нас это дело наладили с уровнем военно-воздушных сил, а вот мороз не давал взлетать немецким самолетам, потому что они работали на бензоле, они же на лето рассчитывали войну. А для американцев вот и Ипатьев, он герой. Ну, а Зворыкин, который телевидение изобрел, он же в Америке реализовался. А его учителя, у которого он делал дипломную работу, и телевидение должны были изобрести в России, в технологическом институте работал. Так его же посадили, он умер в тюрьме, если не расстреляли. Вот судьба телевидения. Через расстрел основоположника телевидения здесь, и через
0: да,
1: успех телевидения.
0: Магнитофон. Тоже изобретение.
2: Есть даже такая версия, что то, что Америка стала так преуспевать в разных совершенно сферах развития, это, конечно, из-за разных изобретений, которые позволили технику продвинуть намного вперед. Это во многом сделали русские, которые уехали отсюда в связи с тем, что их просто вытеснила революция. Можно ли это действительно отследить, или все-таки это отдельные случаи? Насколько велик вклад русских изобретателей, ученых в успех Соединенных Штатов Америки?
1: Знаете, я формально 50 лет провел своей жизни в качестве сотрудника крупнейшего в мире оптического института в Петербурге, а фактической работы такой непрерывной и упорной 30 лет, я могу сказать, дело не в мозгах, а в организации науки. Мозги как-то сами появляются, когда наука организована и техника организована хорошо. Никакой стране, никакой национальности нельзя приписать вот больше талантливости. В Америке, если ты способен это делать, у тебя есть условия реализовать себя.
2: Здесь мы прервем беседу с моими гостями. Владимир Юрьевич Черняев и Михаил Никитич Толстой в студии «Радио Град Петров». Говорим на тему истории русского зарубежья. Это была вторая часть беседы, посвященной русской эмиграции в Америке. Продолжение слушайте через неделю.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 4 фа минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Чикагского симфонического оркестра. Дирижер сэр Георг Шолти.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Даниил Юрьевич Дорофеев, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Даниил Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер всем.
1: Сегодня мы говорим о книге Даниила Юрьевича. У нас происходит такая своеобразная радиопрезентация. Мы поговорим не только о книге, но и о темах, о смыслах, которые в нее заложены. Книга называется «Мистагогия русского образа. Старцы, странники, юродивы», издана в издательстве РХГА в 2025 году. То есть свежая книга, новая. И сегодня Даниил Юрьевич расскажет нам о своей книге, поведает нам о том, почему он ее написал. И, собственно, у меня мой первый вопрос к вам такой. Как давно и почему вас интересует этот феномен? Феномен и мистагогии, и старцев, и странников, и юродства. Для философии, может быть, это немножко необычно даже.
2: Артём, я хочу прежде всего сказать, что книга моя, она посвящена России. Поэтому, помимо всех других тем, я хочу просто подчеркнуть, что тут как бы очень многие аспекты приходят мне на ум. Я не хочу сразу их раскрывать, чтобы не было некого хаоса. И скажу лишь просто, что центром моей книги является как раз русский образ. Мистагогия русского образа. Может быть, для наших некоторых слушателей сам термин будет несколько еще неизвестен, поэтому я хочу совсем кратко его определить, чтобы мы уже потом с вами понимали, о чем говорить. Так вот, мистагогия — составной такой термин. Если первая часть, наверное, не вызывает вопросов, мист — это тайна, то вторая часть, она связана с тем, что анагогия, или другое слово всем хорошо известное, педагог — чувствуете сходство? Мистагог, педагог. Педагог, как вы, наверное, знаете, это в античности раб, который ведет маленького мальчика Эллина учиться. А мистагог — это человек, который ведет другого человека к принятию таинства, приобщению таинства. То есть мистагог — это неотъемлемая часть мистерий. Но особенное значение, я хочу здесь уделить, подчеркнуть значение мистагогии именно визуального образа, того образа, который мы с вами видим. Вот я сейчас смотрю на вас и вижу вас, вы видите меня. И одно это восприятие уже может помочь нам приобщиться к той трансцендентной тайне, которая позволит нам раскрыть себя так, как не может позволить раскрыть себя ни доказательства, ни рассуждения, ни речи. Один лишь образ, один лишь образ. Он может сделать больше, чем любые слова. Поэтому вот одним из эпиграфов моей книги, я позволю себе его процитировать, являются слова из всем известного фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Маленькая цитата. Эти слова произносит герой Сорницына, который играет Андрея Рублева, и ведет разговор с Феофаном Греком, другим великим иконописцем. И вот между ними возникает некоторый спор, напряженный спор, очень важный. И в один из моментов Андрей Рублев говорит: «Вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретился и словно причастился, и все легче сразу». Вот видите, какое могущество может иметь один лишь образ, который ты воспринял и который тебе может помочь стать другим, может изменить, помочь себя, а значит и весь мир, потому что если человек меняется, меняется и весь мир. Вот мне хотелось бы сконцентрировать внимание читателей на вот этой тайне русского образа, который я пытаюсь раскрыть в трех таких архетипах русского духа, позвольте так сказать. Это старцы, русские странники, русские юродивые. Для меня это крайне важно. Но при этом хочу подчеркнуть, что мы не ограничиваем себя лишь историей Древней Руси. Мы как раз пишем о прошлом, но думаем о настоящем. И поэтому книга — это не историческое или историко-культурное исследование. Это книга о самом, что ни на есть, настоящем.
1: В вашей книге, как я обратил внимание, 4 эпиграфа. Не могли бы вы рассказать о них поподробнее?
2: Можно было бы, на самом деле, весь наш разговор, Артём, посвятить этим эпиграфам. На самом деле, они такого объема, что право Может быть, и тогда мы подумали бы, что и о книге не стоило бы говорить, потому что в них сконцентрирована суть, на которой я хочу остановить внимание и слушателей, и возможных читателей, ну и вас. Мы сейчас ведем личный разговор, face-to-face, это очень дорогого стоит. Так вот, первый эпиграф — это эпиграф из Священного Писания. Он есть в разных Евангелиях. Я просто позволю себе его произнести. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Этот эпиграф для меня очень значим, поскольку моя книга, ведь, понимаете, это не академическое в таком строгом смысле слова исследование. Это очень личное исследование, которое связано для меня с открытием значимости и особого смысла религиозной философии. Прежде всего, конечно, православной религиозной философии. Вот этот момент жертвенности, этот момент преодоления индивидуализма, он имеет, конечно, и сакральную, и религиозную, и такую мистико-антропологическую составляющую. Тут очень много смыслов. Я даже просто советую нашим читателям, может быть, еще раз просто прочитать эти слова наедине с собой. Может быть, перед сном, может быть, утром, может быть, днем в перерыве между рабочими делами. И просто еще раз подумать о тех смыслах, которые в них скрыты. Поверьте, это для вашей души, для вашей жизни не пройдет даром. Вторая цитата. Она принадлежит Федору Михайловичу Достоевскому. Он пишет письмо еще в очень раннем возрасте. Ему это письмо написано в 1939 году своему брату Михаилу. Но то, что он написал, и то, что я сейчас вам произнесу, в этом на самом деле определяются те огромные смыслы, которыми ориентировался наш великий русский писатель в дальнейшем, когда будут писать свои романы, которые изменят, несомненно, мир. Человек есть тайна, ее надо разгадать. Ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Вот видите, тут очень тесно связаны два полюса. В единое целое — это человек и тайна. Это первое. И второе, что обращение к человеку как к тайне, оно на самом деле наполняет жизнь смыслом и по-новому преображает ее. Я сам занимаюсь философской антропологией. Причем именно философская антропология личности. Для меня человек — это прежде всего личность. Личность как возможность, которую мы можем и должны раскрыть. Поэтому вся книга, она пронизана вот таким персонологическим, более того, православно-персонологическим настроем. Поскольку, вообще говоря, понятие личность очень разнообразно по своим смыслам, полисемантично, и мы часто не видим необходимости конкретизировать это понятие, а это необходимо. Личностью мы можем стать, и причем мы можем стать ее именно благодаря обращению к Богу. Это и есть то, что позволяет человеку нести в себе эту тайну личности. И эта тайна личности раскрывает себя в чувственно воспринимаемом образе. Когда вот я пишу о старцах, странниках и юродивых, они меняют других людей и мир только лишь тем, как они смотрят, как они ведут себя, как говорят. По-разному. Странники, например, воздействуют иначе, чем юродивые, чье воздействие подчас агрессивно. Поэтому вот это сочетание, повторяю, тайна, человек, личность, образ, это все вот те пункты, вокруг которых строится поле моей книги. Ну и третий эпиграф, я его не буду повторять, это вот те слова Андрея Рублева из одноименного фильма Андрея Тарковского, по сценарию, напомню, самого режиссера и его брата Андрона Кончаровского, или Андрея. Одно время он любил, чтобы его называли Андрон, сейчас все-таки больше опять любит называть себя именем Андрей. Ну и последний эпиграф. Это небольшое стихотворение, часть небольшого стихотворения Алексея Хомякова, нашего славянофильского мыслителя, очень важного, который тоже, на мой взгляд, прочувствовал вот эту тайну. И хотя само славянофильство, его можно и критиковать, как, например, это делал Николай Бердяев, и нет необходимости его повторять, потому что мы живем не для того, чтобы повторять то, что прошли наши великие предки. Мы живем для того, чтобы идти своей дорогой, с учетом результатов их пути. Но для меня все-таки Алексей Хомяков, да и само русское славянофильство очень дорого. Несмотря, повторяю, на некоторые, даже не ошибки, конечно же, не ошибки, а некоторые, скажем так, проблемы, которые встречались на их пути и не всегда ими разрешались. Но не разрешить проблему можно по-разному. Они ее не разрешали продуктивно, то есть, опять-таки, своим неразрешением они приближали это разрешение. И вот эти строчки. «В твоей груди, моя Россия, есть также тихий, светлый ключ. Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен и могуч».
1: Вернемся еще немного к названию книги «Мистагогия». Конечно, для наших некоторых радиослушателей, которые слушают в том числе наши богословские программы, это словосочетание ассоциируется с преподобным Максимом Исповедником. Так вот, мой вопрос такой. Максим Исповедник был богословом, философом, мыслителем, настоящим церковным мыслителем. Ваша книга, она все-таки больше к философии или к богословию, или к религиоведению, или к теологии? Как бы вы охарактеризовали ее?
2: Спасибо за вопрос, потому что Максим Исповедник очень для меня дорог. Во-первых, собственно, он написал трактат «Мистагогия», который, конечно же, я рассматриваю, который, конечно же, для меня является путеводной звездой в моем исследовании. И в этом смысле, конечно же, моя книга в 21 веке продолжает то, о чем думал этот византийский философ. Видите, какое дело. Все-таки до сих пор у нас наши православные философы несколько недооценены. Почему? Потому что есть великие богословы, отцы церкви, к которым, собственно, и относится Максим Исповедник, святые, наиболее уважаемые. Но их не так часто называют святые философы. Вот я очень хочу, пользуясь возможностью, подчеркнуть, что вот это словосочетание «святые философы», оно имеет точно такое же право на существование, как «святые воины» или «святые правители». И в православной культуре философ, именно философ, он может быть святым, и это не обесценивает его, а наоборот раскрывает новый потенциал, собственно, самой философии. Я сейчас не буду говорить о тех связях Византии и античной культуры, которые, конечно же, были. Это отдельная и очень непростая тема, но при этом причастность византийской православной мысли, а через нее и древнерусской, великим античным философом для меня несомненно. Поэтому, немножко, может быть, опережая события, я скажу, что в моем исследовании я часто обращаюсь к Платону, особенно там, где речь идет о символе, об образе. И для меня Платон — это не философ до христианства. Это философ, который до христианства уже мыслил во многом по-христиански. И, конечно же, платоноведы, может быть, сейчас будут на меня сердиться и критиковать, но я обращаюсь к ним, чтобы они посмотрели бы вот на эту связь Платона и христианской православной культуры немножко, может быть, с другой перспективы, с той, с которой смотрел, скажем, отец Павел Флоренский в своих работах «Иконостас» или «Столб и утверждение истины». И вот Максим Исповедник — это как раз в некотором смысле образец святого философа, потому что многие крупные русские философы, скажем, Владимир Соловьев, Георгий Флоровский, они вообще считали Максима Исповедника крупнейшим философом православного мира. И в этой связи мое исследование, конечно, оно стоит как бы на границе философии, религии, религиозной философии, богословия. Но все-таки основное для нее, поскольку я как философ, понимаете, я все-таки мыслю категориями богословия, я мыслю установками философии. Но при этом подчеркиваю, что философия может и должна, даже в каком-то смысле, должна для меня лично сейчас быть религиозной, быть православной. И при этом я не отождествляю ее и даже не связываю с богословской мыслью. Я их стараюсь как раз отделить. Религиозная философия в своем таком очень ярком образе проявила, конечно, себя в русской религиозной мысли. Тут нет никаких сомнений. И вот смотрите, когда мы обращаемся к Семену Франку или Николаю Бердяеву, Борису Вышеславцеву, или Николаю Русскому, отцу Павлу Флоренскому или отцу Сергию Бургакову. У нас нет сомнений, что это именно философская мысль, но это мысль, пронизанная религиозным духом. И при этом не богословская, подчеркиваю. И это несмотря на то, что, например, у отца Сергия Бургакова есть труды, которые можно назвать богословскими, но все-таки нам он дорог и ценен прежде всего философскими сочинениями. Понимаете, вот это разделение очень важно. Не нужно называть религиозной философию только лишь потому, что в ней часто упоминается Бог. Не нужно считать, что перед нами богословский трактат только лишь потому, что в нем рассматриваются, например, догматы. Здесь очень тонкая граница, но она есть. И на самом деле очень важно выдерживать эту границу, то есть не переходить в именно богословские рассуждения. Они могут, конечно же, быть философскими, но, еще раз скажу, в XX веке такое направление, как неопатристика, оно как раз показало, что, в общем-то, вот этот стык философии и богословия, он очень-очень продуктивен и актуален для нашего времени. Потому что, например, именно на этом стыке заново раскрывает себя смысл и значение человеческой личности. Отсюда уже выходят все другие проблемы. Поэтому, конечно, одно дело рассматривать личность с точки зрения богословской антропологии, а вот я ее рассматриваю с точки зрения религиозной, философской антропологии личности. Это вот такой религиозный и философский персонализм. Поэтому Максим Исповедник для меня еще здесь важен как тот, кто поддерживает меня в этом искании, поскольку личность не дана, ее нужно обретать, ее нужно искать, ее нужно находить в себе, и в том числе с помощью вот таких философских рассуждений. Поэтому я ведь не мистагог, понимаете? Вот вы, наверное, почувствовали, что какого такого мистического шарма у меня, наверное, нет. Я на него не претендую. Но я хочу философски раскрыть тайну, мистагогическую тайну русского образа, визуального образа, и при этом образа, который отсылает к тем далям, которые всегда составляют суть русской философии.
1: А вот занимаясь персонализмом и антропологией, вы выбрали некоторый такой вот образ, который сочетает в себе три, будем говорить так, лика или образа святости. Конечно, интересный вопрос, и, наверное, наш радиослушатель мог появиться, почему именно эти образы? Вы могли бы взять святителей, например, да, каких-нибудь архиереев таких важных, а мы выбрали очень отрешенные образы. Образ старца, который не ищет славы, образ юродивого, который вообще вне социальной иерархии как будто бы находится. Образ странника, который тоже отстранен. Почему эти странные образы?
2: Вы правы. Эти образы, они несут в себе ту маргинальность, которую, наверное, вы имели в виду, когда говорили о вот этой странности. Но, с другой стороны, каждый из них имеет свою уникальность, свое самобытное лицо, свой лик. И на самом деле даже не столько важно, являются ли они святыми или нет. Потому что мы знаем, что очень много юродивых были канонизированы святыми, признаны. Но на самом деле пик такого признания приходится вот на 15-16 века. Потом наступает спад. Ксения Петербургская была канонизирована в 1988 году. Но это уже юродиво другого типа. Это юродиво, которое не несет в себе агрессивного обличения. Она полна смирения. И в ней нет уже того, что, например, было у Василия Блаженного. При том, что она странница. Здесь как раз странничество и юродство пересекаются. Старцы же, видите, старцы — это особый архетип русского духа. Сразу скажем, вот по моему мнению, старцы, странники и юродивые — это те слова, те концепты русской культуры, которые вообще трудно перевести адекватно и аутентично на другие языки, чтобы сохранить всю ту полисемантичность, которая формировалась веками в нашей культуре. Поэтому архиереи, конечно, понимаете, они важны как часть церковной иерархии. Слушайте, мне обращаться к церковной иерархии, если и нужно, то только в контексте трактата «Псевдодионисия Ареопагита». Если говорить о святителях и святых, конечно же, это отдельное исследование, отдельная тема, и, собственно, о них много пишут. А вот о старцах, которые могут быть епископами, Я напомню, что, например, один из образов русского старца дан в романе «Бесы» Федора Михайловича Достоевского «Отец Тихон». Наверное, читатели не все обращают внимание, но Достоевский обращает там наше внимание как раз на то, что это бывший архиерей, то есть одна из высших ступеней в церковной иерархии, скорее всего, епископ бывший. И при этом он предстает в романе как старец. Но можно быть и отцом Зосимой, то есть не быть ни на каких вершинах церковной иерархии, и при этом иметь вот ту любовь народа к себе, которая отличает старца. Ведь старец — это как раз тот образ, который в русской душе находит созвучие. Люди приходят, чтобы прикоснуться или даже просто посмотреть на него, и это уже привносит в их душу умиротворение, покой, а подчас и утешение. Я напомню, что Федор Михайлович после смерти своего сына Алексея, он вместе со своими друзьями, Владимиром Соловьевым в частности, поехали в Оптину пустыню, где он общался со старцем Амвросием Оптинским. На обложке моей книги вы как раз можете увидеть портрет Амвросия, который написал его современник, его младший друг, художник Даниил Боротов. Это вот в XIX веке. И сам Достоевский, и Анна Григорьевна в своих воспоминаниях, она пишет, что ему стало легче после одного общения с ним. А иногда, повторяю, достаточно просто посмотреть на человека, который изнутри преображен, и эта внутренняя святость, независимая от церковной святости, она выражается в чувственно воспринимаемом образе, понимаете? Ведь внутреннее совершенство нельзя утаить во внутреннем мире. Человек — это не внутренняя душа и отдельно тело. Человек — это личность, в котором душа раскрывает себя в теле. И это тоже одна из важных сторон моей книги — показать людям, что будьте внимательны к тому, что вы видите. Это может вас спасти. Если вы будете смотреть на природу, как на путеводительницу, если вы будете открывать в человеке те тайны, которые подчас скрыты в каждом из нас, но мимо которых мы в суете нашей повседневной жизни проходим, не замечая, то тогда, возможно, и в вас раскроется нечто такое, что поможет другим. Ну а странники — это вообще отдельная песня. Я, может быть, чуть попозже мы отдельно об этом поговорим. Но я сейчас вот совершенно случайно вспоминаю, что одна из первых моих статей, которую я написал как раз после окончания Санкт-Петербургского университета, уже больше четверти века назад, она как раз была посвящена странничеству, феномену странничества. И вот так интересным образом получается, что спустя вот такой довольно большой срок я к этой теме возвращаюсь. Я ее никогда не забывал, даже несколько работ писал о них. Но вот здесь я попытался, значит, это все объединить и выразить свою любовь к страннику, потому что это совершенно замечательная фигура в нашей истории, в нашей культуре. И я там даже довольно много места трачу на то, чтобы показать, что странник, например, это не скиталец, не бродяга, это не путешественник и не бездомный. Это совершенно особая религиозно наполненная сущность, если хотите, русского духа, которая не только проявляется в XIX веке. Я просто укажу нашим читателям, что именно XIX век — это время расцвета и старчества, и странничества. И в этом есть большой смысл и большая закономерность, потому что это новое раскрытие потенциала православия, которое после эпохи Просвещения, конечно, ну, скажем так, находилось в упадке. И спасли православие вот эти люди, старцы и странники. Это дорогого стоит. Поэтому для меня, продолжая ответ на ваш вопрос, но стремясь как бы его уже ограничить, для меня вот эти три фигуры — это те фигуры, которые, повторяю, не связаны только с прошлым. Это те фигуры, которые, в общем-то, может быть, в несколько трансформированном виде есть и сейчас. Я не идеализирую здесь и не стараюсь уйти в архаику. Но считайте, что это моя такая интуиция. Если же она вам не подходит, тогда читайте мою книгу как историческое культурное исследование, поскольку, конечно же, я не мог обойти те бездны очень важной информации о странниках, старцах и юродивых, которые мы встречаем. Моя ведь цель не просто представить свое понимание. Моя ведь цель состоит в том, чтобы представить самих старцев, странников и юродивых. Это крайне важно. Надеюсь, читатель это сможет почувствовать.
1: А если поговорить о специфике русского юродства, специфике русского странничества? Ведь о странничестве, например, писал Иоанн Лествичник в своей «Лествице». Или наши некоторые радиослушатели, возможно, читали книгу «Блаженные похабы» Сергея Иванова о юродивых Византии. Но византийские юродивы и русские юродивы — это не совсем одно и то же. Вот вы не могли бы для радиослушателей наших как-то эту специфику обозначить?
2: Конечно, конечно. Это крайне важно, потому что вы указали книгу Сергея Иванова. На настоящий момент, может быть, самое такое упорное исследование феномена юродства. И, конечно, было бы хорошо, чтобы похожие книги появились и о странничестве, и о старцах. Хотя о старцах тоже у нас уже есть исследования, в том числе и в последнего времени. Но, тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу, хочу обратить внимание, что вот эта специфика, то, что раскрывает суть этих образов. Она ведь заключается в том, что странник, если мы его понимаем как архетип русского духа, это ведь не просто процесс перехода из одного места в другое. Это ведь определенная установка, которая направлена на то, что человек устремлен к тому, чего здесь нету, но что он жаждет. Поэтому русский странник — это характеристика русского духа, который всегда идет вперед, к тому горизонту, к той эсхатологической дали, которая связана, конечно же, с Богом. И вот если это связать, опять-таки, с личностью, то давайте всегда помнить, что в православном персонализме, а для меня это и философско-православный персонализм, личность возможна лишь в единении с Богом. Это означает преображение человека, поэтому так важен праздник и таинство преображения. И значит, человек не есть еще личность, хотя может быть личностью уже сейчас, как и, возможно, обожение и преображение уже в этой жизни. Но еще важнее, что здесь он именно находится в пути развертывания, поиска, искания своей личности. И вот он ищет, иногда даже не зная, что он ищет. Точно так, как иногда мы бродим, не зная, зачем мы бродим и что мы ищем. Вспомним очарованного странника Лескова. Он в конце говорит, что он искал всю жизнь Бога. Но вначале он об этом не знал. Вспомним Августина, вспомним исповедь его, когда он в конце понимает, вся его жизнь была поиском Бога. Но понял он об этом уже, когда принял христианство. Правда, это не означает, что поиск закончился. Бога нельзя найти раз и навсегда. Поиск Бога длится столько же, сколько и жизнь человека. Поэтому, вспоминая о странниках, хочется, конечно, еще раз вспомнить о особенностях нашей страны, географических особенностях. Они тоже определяют дух не только конкретного человека, который живет, но дух этоса, русского народа. И этот этос, конечно же, образован нашими бескрайними просторами. Геопсихология, например, греческого этоса, который связан с ясным солнцем, с морем, это другой этос, чем этос русский. Поэтому вот эта идея странничества, идея поиска, идея устремления к эсхатологической дали — она, конечно, живет в человеке, даже если он это не осознает. Она как бы переходит в его душу с, если хотите, молоком матери. Вот он смотрит на наши бескрайние поля, и в этом уже тоже есть этот поиск. Он идет на выставку Куинджи, и он видит тайну природы. «Лунная ночь над Днепром», например. Кстати, вот ее иллюстрация есть в моей книге. И это может тоже приблизить человека к Богу. Отец Зосима как раз очень часто обращался вот к этой способности природы нас приближать к Богу. Вот если позволите, этот важный момент, я даже вот закладочку сделаю, чтобы прочесть, поскольку сам Достоевский в моей книге очень многое значит, и для меня он лично очень много значит. И, конечно же, вот отдельная часть ему посвящена. Поэтому я сейчас вот найду эту цитату. Она здесь выставлена даже эпиграфом отдельной главы. Давайте мы с вами послушаем эти великие слова из «Братьев Карамазовых». Их произносит отец Зосима. Эти слова важны для моей книги, потому что они показывают, как видимое, видимый образ, прежде всего, человека, но и природы, может нас относить, уводить к невидимому. Невидимое в видимом и видимое невидимого. Поверьте, это не игра слов, это действительно так. Вот эти слова. «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти. Но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным. Если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает

0: на искусство, и что может нас развивать за счет одного лишь чувственного восприятия этого образа. А таинственное, поверьте, оно вокруг нас везде. Стоит лишь внимательнее посмотреть. Это как раз в моей книге рассматривается как символичность. Символичность образа. Но не в смысле аллегории или иносказательного какого-то выражения, а в смысле того, что образ несет в себе то, к чему он отсылает. И поэтому, как говорит Максим Исповедник, на самом деле не только невидимое нужно видимому, но и видимое нужно невидимому. Иначе говоря, вот эта связь горнего и дольнего, она более сложная, чем просто иерархическая связь, когда мы рассматриваем дольнее только лишь как средство восхождения к горнему. Нет, это не так. Мир — это не средство. Человек — это не средство. И в этом смысле для таинственного горнего феноменальное, чувственно воспринимаемое, эстетическое дольнее, оно тоже необходимо. И вот найти эту связь горнего с дольним, феноменального с ноуменальным, мистического с повседневным, это как раз тоже одна из задач моей книги. И, конечно, Федор Михайлович мне здесь очень помогает, поэтому вот ему посвящена отдельная глава, поскольку он пишет и о юродстве. Кто такой князь Мышкин? Я его рассматриваю именно как высшее проявление юродства, понимаете? Хотя у Достоевского есть и примеры женской такой болезненной, юродствующей, значит, линии, но она менее значима. А князь Мышкин, мой самый любимый герой, а идиот самый мой любимый роман из великих романов Достоевского, это как раз и есть то юродство, которое может быть в современном мире. Или, например, давайте обратимся к страннику Макару Ивановичу Долгорукому из «Подростка». Давайте вспомним о уже упомянутых мной Тихоне из «Бесов» или отце Зосимы из «Братьев Карамазовых». На самом деле, видите, вся вот эта линия архетипов человеческого духа у Достоевского собрана и показана, за счет чего это может быть нам важно. А вообще говоря, роман «Подросток», наверное, из всех великих романов Достоевского самый недооцененный. Я почти уверен, что большинство людей, которые, вообще говоря, любят Достоевского, ну, этот роман, может быть, даже и не читали. А вот там есть такой герой Версиров. И он рассказывает, как он видит отношения между Россией и Европой. Поверьте, это очень актуально. Суть заключается в том, что он подчеркивает мысль «русский», он является русским, когда полностью как бы становится французом, англичанином, итальянцем. То есть он впитывает в себя это. И при этом именно в этом самопожертвовании проявляется его русскость. То, что Достоевский еще и в пушкинской речи раскрывал.
1: Я сейчас вспоминал ту же мысль отца Павла Флоренского, когда он говорит о связи единичного, семейного, родового, народного с общечеловеческим. Да. Вот это единство частного и универсального, конечно, большого и малого. Конечно. Они как бы должны совпадать. И я понимаю, ваши мысли, они совпадают, соединяются в некоторое единство. Конечно. Я бы хотел перейти от мысли, от философии к книге, к ее оформлению. Вы уже немного говорили об иллюстрациях, да? Вы говорили об обложке, упоминали картину Архипа Куинджи. Не могли бы вы рассказать о том иллюстративном материале, который представлен в книге?
0: Прежде всего, я хочу поблагодарить издательство РХГА и лично его руководителя Александра Анатольевича Гарата за то, что мне было позволено вставить в мою книгу так много иллюстраций. 2 вклейки, 100 иллюстраций. Так что, на самом деле, если кто-то не захочет читать мою книгу, он может просто посмотреть на иллюстрации, и это уже будет, поверьте, хорошим делом. Я выбираю иллюстрации, стремясь, конечно, представить то, что дорого мне в этой книге. Я рассматриваю разные темы, как вы могли уже заметить. Ну, например, вот есть первая часть моей книги, она называется «Тайноводство и тайноводители». Я позволил себе здесь использовать русские слова, которые, на мой взгляд, выражают суть мистагогии и мистагога. И вот в качестве такого мистагога, как я уже говорил, может выступать, например, природа. Вот картина, посмотрите, Архипа Куинджи, о которой я говорил, или вот картина Левитана «Над вечным покоем». Много-много других есть. Здесь, на самом деле, только лишь некоторые образцы. Но, конечно же, искусство, оно тоже несет в себе сакральные корни. Даже если художник и не думает об этом, но подлинный художник, он всегда раскрывает

0: тайну образа, который он создает, понимаете? Поэтому великий художник — это человек, который даже, может быть, не понимая, каким образом, но раскрывает вот эту мистагогию образа, будь то образ человека или образ природы. Я уже не говорю о иконописи, это отдельная тема, отдельный образ, потому что, конечно же, иконопись — это не совсем искусство. То есть иконы может рассматривать как искусство, пожалуй, неверующий, а для верующего человека иконопись чуть больше и выше, чем искусство. Конечно, я вставляю сюда те образы, которые могут каким-то образом помочь читателю. Естественно, все, например, знают икону Преображения, которая приписывалась Феофану Греку. Ну, может быть, он ее и не создавал, но, несомненно, она была создана под его влиянием и вот в рамках того настроя, который мы знаем по, например, фрескам в церкви Новгорода, которая находится на Ильине улице. Есть тут и образцы западной живописи. Ну, например, вот картина Мемлинга «Вероника». Вероника, да? Кстати, Вероника состоит ведь из двух частей — «Веритас» и «Айкона», то есть истинный образ. И здесь она вот как раз находится с братом Христа, являясь как бы одной из иконографических линий этой темы. Но, бесспорно, основой является, конечно, русская традиция. И я пытаюсь здесь показать, насколько богата визуальная культура нашей страны, нашей Родины. Вот, например, мы обращаемся к старцам. Вы здесь сможете увидеть и фотографии современных старцев. Вот, например, архимандрит Павел Груздев. Вот схиархимандрит Илья Ноздрев, который в прошлом году умер. Вот, например, мы видим здесь Иоанна Крестьянкина. Это все наши практически современники. Ну, 20 век, начало 21 века, да. А рядом мы видим вот Амвросия, который для многих является символом русского старчества. Но при этом нужно понимать, что русские старцы очень разнообразны. Просто Амвросий как бы воплощает многие очень важные стороны этого явления. Далее вот можно обратиться, например, к образам из фильма «Андрей Рублев». Вот посмотрите, Андрей Солженицын, конечно, можно сказать, не просто великолепно, а с подлинным проникновением в суть русского духа смог сыграть, даже не сыграть, а раскрыть образ Андрея Рублева. И вот тут вы видите его «Гроза». А чуть выше вот тот спор Феофана Грека и Андрея Рублева, когда он произносит эти слова, поставленные в эпиграф моей книги. Стоит смотреть на эти «Гроза», и уже многое как бы становится понятно. Есть, конечно, большой объем иллюстраций, связанных с живописью передвижников. Я хочу просто нашим дорогим слушателям сказать, что в живописи передвижников второй половины XIX века образ странника был один из самых популярных и распространенных. Огромное количество художников и, прежде всего, Перов обращались к нему. Вы тут можете их увидеть. Практически все великие передвижники в большей или меньшей степени затрагивали этот образ, потому что это было время, когда как раз происходит возвращение к народным образам. Ну и, конечно, о юродстве мы не можем не сказать. В отличие от странников, юродивые получили богатое иконографическое признание благодаря, конечно, образам икон, иконным образам. Хотя не только. Вот вы спрашивали о византийских юродивых. Но смотрите, до нас не дошли византийские иконы юродивых. Скорее всего, они были, но не дошли. Вот два главных представителя византийского юродства — это Симеон и Андрей Юродивый, или Андрей Царьградский. И первая икона с житием, которую мы можем созерцать в Русском музее, это середина XVI века, русская икона, да? Андрей Юродивый очень многое смог сделать для русской культуры, даже не подозревая о том. Хотя, кто знает, может быть, и подозревал. Вспомним, что храм Покров на Нерли как раз был создан Андреем Боголюбским, а праздник Покрова напрямую связан с Андреем Юродивым. И тут есть у меня тоже иконы, которые показывают это. Это таинство, которое произошло в Аврахернском храме, когда Андрею Юродивому явилась Богородица. Ее никто не видел, кроме него. И Богородица держала амофор, покров, которым она укрывала всех людей в храме. А по сути дела, весь мир. Весь мир. Этот образ очень глубоко личный, он очень пришелся на русскую душу. Поэтому храмы покровские, их так много. Самый известный, конечно, это Василия Блаженного, как многие называют его. Но это ведь Покровский собор. Покровская больница даже, вот на Васильевском острове, недалеко от нас, да, и так далее. Но, тем не менее, к образам юродивых обращались и живописцы. Опять-таки, вот в конце XIX века, в начале XX века, вы можете посмотреть, например, вот на картину Лебедева «Христа ради юродивы». Что вы здесь видите? Вы видите здесь человека, который идет босиком по снегу. Вы видите человека, на которого не действует мороз. Поэтому вот эта маргинальность, так же, как и на картине Сведомского, посмотрите, пожалуйста, вот юродивая, она здесь еще сильнее представлена, да? Она показывает, что юродство как высшая форма самоотречения, отречение от разума, так обычно говорят. Но, с другой стороны, это ведь отречение ради того, чтобы произошло вот это преображение. Но оно происходит благодаря обличению. Вот здесь опять-таки агрессивное обличение, которое является таким своеобразным маркером русского юродивого 15-16 века, оно сочетается с любовью к людям. Потому что действительно иногда спасти человека нужно, может быть, даже где-то и помимо его воли. Точнее, помочь ему вот таким триггерством. Понимаете? Иногда, знаете, медики советуют, когда человек находится в шоке, дать ему пощечину. Это помогает, это приводит его в чувство. Вот такую пощечину дает юродивый. Но только это касается не физического здоровья, это касается толчка к преображению, к открытию того нового, что есть, но было закрыто, к тому, чтобы понять, что человек не сводится к той повседневной заботе, которая подчас приводит к самоотчуждению человека. Вот в этом смысле нам нужна помощь, всем нужна помощь. Вы мне сейчас тоже помогаете тем, что смотрите на меня, слушаете, задаете вопросы. Надеюсь, я тоже чем-то смогу помочь вам и нашим слушателям. Позвольте мне еще пару слов сказать. Я хотел бы отметить, что эта книга посвящена моей жене Ирине, которую я очень люблю, ценю, и мое посвящение связано с ее поддержкой и помощью. Спасибо тебе большое. Но, конечно же, повторяю еще раз, вся книга — это такая единая дорога от прошлого к настоящему и будущему.
1: А я напоминаю, что книга называется «Мистагогия русского образа. Старцы, странники, юродивы». Издана она в издательстве РХГ в 2025 году. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был Даниил Юрьевич Дорофеев, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Всего доброго.
0: Спасибо большое за внимание. Я всем желаю всего хорошего. Спасибо.

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». В этот раз к нам в гости пришли наши уже давнишние герои, давнишние участники. Это Людмила Аркадьевна Соколова и Александра Тихая. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Людмила Соколова, заместитель управляющего Санкт-Петербургской благотворительной региональной общественной организации «Общество святителей Асафа». Александра, вы являетесь руководителем проектов, насколько я помню, и...
2: По должности основной я специалист в социальной работе, и также я, да, вот что-то вроде менеджера многих проектов, направлений, которые мы реализуем.
1: И еще я напоминаю, что Общество святителей Асафа, вы трудитесь на базе 3-й детской инфекционной больницы, в частности, на отделении туберкулезном. И не только на этом...
3: Ну, в настоящий момент в основном на этом отделении.
2: В этой больнице?
3: Да. Да, в этой больнице.
1: То есть это недалеко здесь, на Васильевском острове. Хорошо. Людмила,

0: потому что мы видели, как тяжело, ну, год, полтора, даже полгода провести в больнице ребенку, оторванному часто от семьи.
1: И ваша помощь заключалась всегда в том, чтобы помочь ребенку в это время не впасть уж совсем в уныние и помочь развиваться в это время, и обучаться, и заниматься творчеством, да?
2: Да, да, и адаптироваться к этим условиям больницы, к этому сложному пребыванию, к режиму.
0: Пройти через даже адаптацию к лекарствам, потому что все равно это достаточно сложные препараты, и после них бывает разная побочка, и даже первое время приходит привыкание, когда дети себя не очень хорошо чувствуют, и просто смириться с мыслью того, что они болеют, потому что, несмотря на много рекламы и информации, все равно большинство людей вокруг всегда считают, что это маргинальная болезнь, что это социальная болезнь, что ими болеют только какие-то люди, которые ведут, ну, условно, не
1: социальный
0: образ жизни, да. И поэтому, если в классе вот у нас очень много подростков сейчас приходит, они очень жалуются, что вот их отправили в больницу. Соответственно, весь класс проверяют. Всю, как бы, всех, кто с ними контактировал, проверяют. И в там, родительских чатах сразу пишут, а кто это у нас такой скрытый маргинал, грубо говоря. Хотя дети абсолютно развитые, умные, из обычных семей, из, ну, такие же, как и их. Но с ними случилось это несчастье. Просто когда кто-то заболевает гриппом, ну, это 2 недели, и человек выздоровеет, и никто не обращает на это внимания, то такое сложное заболевание, как туберкулез, вызывает сразу страхи, непонимание, осуждение, отторжение очень часто. Люди начинают писать неприятные вещи про этих детей, кто-то перестает с ними общаться. Вот эта стигматизация продолжает оставаться быть, как бы, хотя эти дети, их родители делают все, чтобы ребенок поправился и чтобы, ну, больше это не происходило.
1: И, к сожалению, есть сейчас такая тенденция, что становится больше именно заболевших подростков, заболевших детей, не взрослых. Как ни странно, нет?
0: Нет, наоборот. Вот недавно было выступление главного врача городского тубдиспансера, который сказал, что вообще количество зарегистрированных заболевших снижается.
2: Да, но к нам в больницу сейчас в большинстве своем поступают подростки, потому что, наверное, это связано с тем, что у них более агрессивно происходят вот болезни, и у них более выраженные симптомы.
0: Но в больницу сейчас вообще поступают в основном, ну, сначала приходят на проверку или по контакту кто-то. Все дети заболевают от взрослых. Это как бы сложно статистически, да, подтвердить, но мы все понимаем, что сам по себе ребенок, ну, как бы в кругу детей, которых раз в полгода проверяют в школах и садах, которых очень берегут, редко кто-то заболевает по контакту вот в садике. Но в 15 лет им прекращают делать МАНТУ и диаскин-тест, их переводят в разряд взрослых, им делают флюорографию. И если ребенок закончил учиться в 9 классе, например, и потом пошел работать, и он не проверяет себя, как взрослый, как и взрослый, который не проверяет себя на фоне стрессов, там, сложности жизни, контакта с кем-то, неправильное питание, контакта с кем-то, больших нагрузок, например, просто он пошел на работу. Подростки обычно идут на низкоквалифицированную, там, физически более сложную работу. Они могут под влиянием всех этих факторов, как у взрослых, у них может развиться туберкулез. Плюс, как же, мы не врачи, но как мы понимаем, у подростков, как бы, за счет их роста и бурного изменения очень часто более тяжелые, вот, если уже, как бы, случилось заболевание, то они могут приобретать более сложные тяжелые формы, тяжелее лечить просто из особенностей возраста и там, как бы, гормональных вот этих перестроек.
1: Саша, вы сказали, что стигматизация, когда выяснять в среде молодежной, что их товарищ заболел. Тем не менее, насколько это опасно, насколько это часто все-таки происходит, опасно ли заразиться в транспорте, например?
0: Это всегда очень такой сложный вопрос, потому что этот риск есть. Но вот даже на примере иногда одной семьи. В одной семье несколько детей. У них в подъезде кто-то болеет туберкулезом взрослый, и один ребенок, получается, по контакту заболел из всего подъезда, катаясь в лифте. Все остальные дети не заболели. Родители не заболели. Другие жители этого подъезда не заболели. Это история нескольких лет назад. Но вот этот один ребенок заболел.
1: От соседа он заразился.
0: Да. И тогда, да, теоретически, едя в транспорте, где кто-то кашляет, у кого открытая форма, живя с ним в одном подъезде, ходя с ним в один класс или на работу, вы можете получить от него по

0: палочку туберкулеза, потому что он ее выкашливает в воздух. Но дальше зависит от вашей иммунной системы, от вашего питания, от вашего количества стресса, от того, как часто вы сами проверяетесь, ну, как бы, свое здоровье, следите ли вы за ним. Потому что на кого-то эта палочка пойдет, ваша иммунная система скажет, ага, это враг, быстро его убьет, и будет показывать, что вы инфицированы. То есть ваше тело знает про эту инфекцию. То, что называется, что у нас часть населения инфицирована, оно не болеет. Оно, у него просто в организме есть эта палочка, и тело об этом знает. Это показывают как раз анализы и вот эти тесты кожные. Но другой вопрос, что за какое-то время эта палочка может, потому что ее не успели убить, потому что иммунная система перегружена другими задачами, потому что вы простужены, потому что у вас диабет. Потому что вот я подписана на несколько пабликов взрослых, они пишут, например, во время беременности очень большая нагрузка. Никто про это почти не пишет, но есть риск заболеть туберкулезом просто из-за нагрузки и так далее. Поэтому, может быть, да, а может быть, нет. Мы каждый, как бы, поэтому всем напоминаю, делайте флюорографии, проверяйте своих детей, не отказывайтесь от МАНТУ, если у вас нет каких-то сложных побочек, или ищите альтернативы и способы проверки. Потому что, как вот тоже там раз в месяц в Фонтанке всплывают новости, что где-то выявили кого-то, кто заболел, там в школе работал, еще что-то, у всех начинается паника. Но они не могут каждую неделю делать флюорографии. Они делают их раз в полгода, раз в год. За это время может что-то развиться. Но эта проверка все равно нужна. Чем раньше мы выявим, тем меньше опасность, тем быстрее мы вылечим.
1: То есть это такие правила из, можно сказать, старинных времен, когда поход к стоматологу раз в полгода и флюорография. Да, да. Людмила, вы ведь еще, и Александра сейчас это подтвердила, вы занимаетесь и просветительской деятельностью. Потому что создание вашего нового проекта, о чем вы мне рассказывали, что вы сделали такой чат-бот, где вы выставляете какую-то информацию, и это сугубо просветительская информация, да?
2: Да, этот чат-бот, он направлен на широкую аудиторию. Это не только для родителей, детей, которые болеют туберкулезом. Но он направлен на всех, которые столкнулись с этой проблемой, у которых возникли какие-то вопросы, связанные с туберкулезом, которые думают о том, как им поддержать свое здоровье. И
0: людям, которым просто страшно. Вот опять же, да, кто-то из одноклассников заболел или еще кто-то. И люди начинают бояться, потому что мы же находились с ним в одном пространстве. Что, если мы заразились? И они могут войти в этот чат-бот, задать вопрос. И он построен... Он как бы завязан с нейросетью, которая есть ограниченная база информации, которую мы внесли, которую мы собрали, которую мы проверили вместе с врачами, фтизиатрами, с психологами. И на основании этой базы, то есть не лезет никуда, не придумывает ответов, которых нету, он выдает ответ на вопрос. Он сформирует каждый раз как бы ответ на основании запроса и возраста того, кто обратился. Потому что у нас есть подраздел как бы для детей и для взрослых. Для тех, кто заболел, или для тех, например, кто помогает и ухаживает за теми, кто болеет, или кто услышал об этом и испугался. Что нужно делать, куда пойти, какие есть признаки туберкулеза, где можно провериться, кому обратиться, как поддержать того, кто болеет, если ты не можешь с ним встречаться, что делать, чтобы поддерживать дружбу, что делать, если ты мама, которая работает или следит еще за другими детьми и не может находиться в больнице с ребенком, или наоборот, там, находится в больнице с ребенком и переживает, что там как поддерживать отношения с остальными родственниками. Очень часто это история, когда в семье кто-то заболел, и там на одного взрослого ложится ответственность ухаживать и за взрослым, и за ребенком, и решать финансовые вопросы. Это всегда как раз затрагивает эту социальную сферу, что люди не как бы. На них падает нагрузка не только в виде болезни, но и решение всех проблем сразу вокруг.
1: Конечно. Конечно. А часто многие ли посещают этот ваш чат-бот?
0: Мы его вот перестроили, запустили, и сейчас как раз выставили о нем информацию заново, потому что у нас до этого более простая версия, где он можно было просто выбрать ответ или вопрос. Выбрать вопрос, там был заготовленный уже ответ. Сейчас вот мы его перестроили как бы структурно, что он более такой плавный, более мягкий и подбирает информацию именно под запрос. Вот, поэтому сейчас мы как раз открываем.
1: Его? То есть вы еще не знаете, какой он может пользоваться, каким спросом, да?
2: Да, но мы его выставили уже на наших ресурсах.
0: Вот
2: у всех свидетелей ОСАП и ВКонтакте, и на сайте. Вот, и можно посмотреть, попробовать. И мы открыты для обратной связи. Пожалуйста, пишите,
1: говорите. И обратная связь предполагает уже ответ даже не искусственного интеллекта в чат-боте, а и...
2: Да, да. Но искусственный интеллект используется для того, чтобы только сориентироваться во всей этой информации. И для мальчика или девочки, или подростка выбрать ответ в той форме, которая наиболее для него вот доступна, для восприятия.
1: Это привычная форма.
2: Да. Вот только для этого построен изначально был бот на основе ответов на вопросы заинтересованных вот наших родителей, детей, которые мы собирали среди пациентов в больнице.
1: Все это из жизни, из вашего опыта.
0: Да, у нас как бы вообще идея этого бота появилась на основании того, что вот у нас проходили проекты, мы занимались с детьми, собирали вот эту как бы обратную связь, вообще информацию в течение там года, полутора, как проживают, какие вопросы у них возникают, с чем они к нам приходят, вот, на, там, к психологу, ко мне, что чаще всего озвучивают в своих там страхах, тревогах, общении вот с внешним миром, те, кто находится в больнице, как они потом адаптируются к тому, когда вышли из лечения и вернулись домой. Как бы вот этот весь пул опыта, вот, и мы как бы решили его воплотить во что-то, что может послужить тем людям, которые первый раз с этим сталкиваются, у которых точно такие же вопросы возникают, точно такие же страхи или точно такое же непонимание, куда идти и что делать. Вот, как бы это он информативный, информационный. То есть там есть, конечно, вопросы поддержки психологические, но это просто советы. И если как бы человеку нужна реальная помощь, там есть телефон или контакты, куда можно обратиться за уже конкретной помощью.
1: И еще раз, Саша, значит, если человеку нужно какую-то информацию собрать, он идет либо на сайт вашей организации, страничка ВКонтакте, и там уже есть указание, где этот чат-бот.
0: Да, у нас там закрепленные сообщения, можно перейти по ссылке или по QR-коду, и он уже работает как отдельный сайт. То есть вы выходите, вот там появляется первое приветственное сообщение, а дальше вы можете выбрать какое-то, как бы, вот, ну, да, там, как мне к вам обращаться? Вы ребенок или взрослый, да, вот какие-то первые параметры, которые можно выбрать, а дальше можно написать вопрос или выбрать вопрос и получить на него ответ. Включая навигацию по разным организациям в Санкт-Петербурге. И тубдиспансеры с главным городским тубдиспансером, и социальные центры, которые помогают семьям, и благотворительные НКО-организации, которые тоже помогают и поддерживают в трудной жизни ситуации. Даже если вы заболели туберкулезом и по формальным признакам вам нельзя никуда ходить, очень у многих организаций есть онлайн-консультирование, телефонное консультирование. Это не значит, что вы должны там год просидеть закрыто и как бы никак не сможете решить свои вопросы. Ну и сама система это все понимает, и я знаю, что в многих диспансерах, ну в городском диспансере точно, очень активно ведет тоже психологическая поддержка и социальная поддержка. Поэтому человек не должен оставаться один на один с какой бы проблемой он ни столкнулся. Это самое главное.
1: И очень продумана форма, вот, Людмила, то, о чем вы сказали, что... Это для молодежи очень привычно, вот эта система тестирования, вопрос-ответ, надо выбрать верный. То есть если до старшего поколения, наверное, проще позвонить и в телефонном разговоре что-то выяснить, то здесь это такой очень современный способ и собирания информации, и общения, и всё сразу, да?
2: Да, мы стремились сделать его доступным для всех, современным, для детей, даже викторина есть. Вот, для подростков на их языке ведется диалог. Что, в общем, мы надеемся на то, что, в общем-то, можно будет им легко и просто и полезно пользоваться.
1: И еще у вас проект, Людмила, вы говорили о нем.
2: Да, мы вот говорили о том, что за последние 10 лет, и во многом благодаря помощи фонда президентских грантов, вот у нас развивалась такая комплексная система поддержки детей, больных туберкулезом. И эта система, она на самом деле направлена как профилактика синдрома госпитализма, изоляции, которой подвержены дети не только больные туберкулезом, но также дети, вот, страдающие какими-то другими заболеваниями, в частности, там опорно-двигательного аппарата, который имеет инвалидность или ОВЗ. И она, в общем-то, переносима, эта система, на разные и другие в общем-то, условия развития детей. И эта система, она включает в себя и психологическую поддержку, социальную поддержку, развитие социальных навыков детей, которые долго изолированы, и школьная поддержка, работа с семьей. И вот сейчас, когда ребенок попадает в больницу, мы, занимаясь с ним, в конце концов готовим его к тому, чтобы он вышел в домашнюю среду или в школьную среду, в свою привычную обычную среду, так же примерно, как он вот из нее вышел, чтобы вот это отставание во времени никак не проявилось на его жизни, которое вот то время, которое он провел в больнице. Но выйдя в жизнь, в город, все равно ему требуются какие-то такие мосточки для того, чтобы он перешел в общение, вот, в городское пространство. И самое главное, через что ему естественнее войти вот в городскую среду, это все-таки искусство и культура. Это та библиотека, которая рядом с домом находится, или подростково-молодежный клуб, либо это музей. И мы сейчас вот и стараемся организовать взаимодействие с этими объектами культуры для того, чтобы они вот мягко как бы принимали в себя вот этого ребенка, который имеет опыт вот этой вот жизни в больнице или в каких-то других условиях, ограничивающих его жизненное пространство. И в связи с этим мы вот проводим 27 апреля такой круглый стол, на котором собираются представители организаций, занимающихся поддержкой детей и семей в трудной жизненной ситуации, и представители культуры. Это библиотек, музеев, как я сказала, клубов, открытых пространств, для того, чтобы обсудить, как этот переход ребенка семьи из замкнутого такого вот болезненного, может быть, опыта, вот он может перейти в культурное учреждение и чувствовать себя там тем, которого ждут, которого встречают, принимают, и какие для этого можно вот использовать наилучшие методы. Мы со своей стороны подготовили один из таких вот инструментов перехода. Это фильмы нашего кинофестиваля «Волшебный фонарь». А мы ведь развиваем еще это движение. Занятия с детьми киноискусством, созданием мультфильмов, тех детей, которые вот лежат в больнице. И мы собрали вот эти фильмы, которые дети сделали, их систематизировали и создали методическое пособие о том, как можно показывать киноуроки на разные темы, вот, и на основе демонстрации этих фильмов. И дети, видя истории, рассказанные другими детьми, которые находятся схожих с ними в условиях вот, проживания, они им больше доверяют, они видят, как они преодолели вот эту свою ограниченность, вышли в это вот пространство, которое вот фильм дает новое, которое услышит других детей, что они хотели сказать. И это для них пример того мужества, которое вот эти дети проявили.
1: Дорогие радиослушатели, мы сейчас прерываемся, чтобы встретиться, надеюсь, в пятницу, в следующую пятницу. Сегодня мы повидались с Людмилой Аркадьевной Соколовой, заместителем руководителя Санкт-Петербургской благотворительной региональной общественной организации общества Сетиля Сафа, и Александрой Тихой, руководителем проектов, социальным работником, соорганизатором кинофестиваля «Волшебный фонарь». До свидания, дорогие радиослушатели. Программу провела Елена Обламская.

0: В нашем эфире рубрика «Старая пластинка». Дональд Бисетт. Сказки.
1: Забытый день рождения.
2: Жил-был на свете большой слон. Он жил в зоопарке вместе со своей слонихой и маленьким слоненком, которого звали Ялмар. Папа-слон был очень большой.
1: Мама-слониха была тоже большая. И даже Ялмара очень маленьким никто бы не назвал. Совсем маленькими слоны не бывают. В один прекрасный день слониха-мама и слоненок-сын увидели, что папа-слон стоит на голове. «Что с тобой?» – спросила слониха-мама.
2: «Стараюсь кое-что вспомнить», – ответил папа-слон.
1: «Что же ты стараешься вспомнить?»
2: «Если бы я знал», – ответил папа-слон, – «я бы не старался. Не так ли, голубушка?»
1: «Ялмар», – сказала слониха-мама сыну, – «беги скорей и постарайся найти, что забыл папа».
2: И Ялмар побежал по дороге. Потом поднялся на невысокий холм возле бамбуковой рощи и присел отдохнуть, а заодно посмотреть, как играют в салки облака на небе.
1: Вдруг ему послышалось, что кто-то плачет. Плакали совсем рядом, хотя Ялмар не видел, кто это, и он сказал:
2: «Не плачь! Хочешь, я помогу тебе?»
1: Плакать перестали.
2: «Кто ты?»
1: «Забытый день рождения. Я не знаю, чей я».
2: «Ай, вот беда. А праздничный пирог у тебя есть?»
1: «Конечно. Какой же это день рождения без пирога? На моем вот 6 свечей. Значит, кому-то сегодня исполнилось 6 лет».
2: «Как хорошо, когда тебе 6 лет, подумал Ялмар. «Очень хорошо. Почти так же хорошо, как 7. 5 лет тоже неплохо, да и 4 ничего. Но когда 8, когда 8, ты уже наполовину взрослый. И все-таки, пожалуй, лучше всего, когда тебе 6. «Мне очень, очень, очень жаль, — сказал он, — но я ничем не могу тебе помочь. Я просто не знаю, кто забыл свой день рождения».
1: И Ялмар поспешил домой. Когда он вернулся, папа-слон уже не стоял на голове, а сидел за столом и обедал.
2: «Вспомнил, — сказал папа-слон, — я так и знал, что это вчера, или завтра, или сегодня, так и знал».
3: «Что сегодня? — спросил Ялмар.
1: Что сегодня твой день рождения, — сказала слониха-мама, входя в комнату. Тебе сегодня исполнилось 6 лет.
2: Ялмар разволновался и побежал скорее назад, к невысокому холму возле бамбуковой рощи. «Послушай! — крикнул он. — Оказывается, ты мой день рождения! Мне сегодня 6 лет!»
1: «Ура! — закричал забытый день рождения. — Ура! Ура! Ура!»
2: Вечером к чаю Ялмар получил праздничный пирог с 6 свечками. Он вытянул хобот и задул все свечи разом. «Вот здорово! — подумал он. — Хорошо, когда тебе 6 лет».
1: Под ковром.
2: Тигр и лошадь жили под ковром в гостиной. Они были закадычными друзьями. Им нравилось жить в гостиной, потому что они любили принимать гостей.
1: В том же доме жила девочка Шейла. Однажды она спросила их: «Как это вы умещаетесь под ковром?»
2: «Очень просто. Мы ведь воображаемые, — ответили они. — Я воображаемый тигр, а я воображаемая лошадь».
1: «А где же твое сено? — спросила Шейла у лошади. —
2: Под ковром, — ответила лошадь. — Это ведь воображаемое сено».
1: «А твои кости тоже под ковром? — спросила она у тигра. —
2: Кости? «Конечно!» — ответил тигр и облизнулся. Потом он спрятался под ковер. Лошадь последовала за ним.
1: И Шейла осталась одна. Она достала лист бумаги, нарисовала несколько кусочков сахара и сунула рисунок под ковер. Чуть погодя, она услышала похрупывание. И...
2: чам, чам, чам. Лошадь ела сахар с большим удовольствием.
1: Тогда Шейла написала на клочке бумаги записку, что любят тигры, и сунула записку под ковер.
2: Под ковром зашушукались. Затем высунулась лошадиная голова и сказала: «Бутерброды с сеном».
1: «Ах ты, гадкая лошадь!» — сказала Шейла. «Бутерброды с сеном любят не тигры, а лошади. Пойди и спроси тигра, что он хочет».
2: Лошадь спряталась, и вылез тигр. «Я хочу наручные часы», — сказал он, — «чтобы знать, который час».
1: «Хорошо», — сказала Шейла. Она нарисовала часы и протянула ему, а потом нарисовала бутерброды с сеном для лошади.
2: Тигр исчез, но вскоре оба появились опять. «Большое-большое спасибо, Шейла», — сказали они и поцеловали ее.
1: «Подумайте, что вам еще надо, только скорей», — сказала Шейла, «а то мне пора уже идти спать».
2: «Нам бы хотелось еще зонтик», — сказали тигр и лошадь.
1: «Зонтик?» — удивилась Шейла. «Разве под ковром идет дождь?» «Ах да, это воображаемый дождь».
2: «Ну, конечно», — сказали они.
1: И она нарисовала им зонтик.
2: «Спасибо, спасибо», — сказали тигр и лошадь. «Спокойной ночи!»
1: «Спокойной ночи!» — ответила Шейла и пошла спать. Но потом ей вдруг пришло в голову. «Наверное, ужасно обидно, когда есть новый красивый зонтик и нет дождя!» И она нарисовала на большом листе бумаги дождь, спустилась на цыпочках в гостиную и сунула дождь под ковер. Когда утром она вошла в гостиную, то очутилась по щиколотку в воде.
2: А тигр и лошадь сидели в раскрытом зонтике и плавали в нем, как в лодке.
1: «Наверное, я нарисовала слишком много дождя», — подумала Шейла.
2: После завтрака она опять пришла в гостиную. Мама в это время как раз подметала ковер.
1: «Ни воды, ни зонтика. Ни тигра, ни лошади, ничего не осталось». Шейла взяла свой альбом для рисования и нарисовала тигра и лошадь крепко спящими. Скоро мама ушла, а Шейла все сидела и глядела на огонь в камине. В гостиной было тихо-тихо.
2: Только из-под ковра доносился громкий храп. Спасибо.
1: Извини.
2: И пожалуйста.
1: Встретились однажды «пожалуйста» и «спасибо». Разговорились, и каждый стал жаловаться на свою судьбу. Никто нас не ценит, не уважает.
2: Тут к ним присоединился еще «извини». «Где справедливость?» — воскликнул он. «Всем прочим словам живется так свободно, легко, мы должны работать и работать. Нас то и дело вспоминают, когда надо и когда не надо, только и слышишь, что спасибо, пожалуйста, извините, некогда даже отдохнуть и поспать».
1: «Да-да, никакой справедливости», — согласился с ним «спасибо». «На нашей улице, например, живет одна женщина. У нее маленькая дочка, и она то и дело повторяет девочке: скажи спасибо, просто надоело. Я уверен, что пока эта девочка вырастет, она совершенно забудет, что значит спасибо, и будет повторять его без всякого смысла. А мне обидно».
2: «Ах, и со мной та же история», — вздохнул «пожалуйста». «В
3: троллейбусе и в автобусе, у нас и даже за границей. Только и слышишь: передайте, пожалуйста, сдачи, пожалуйста, один билет, пожалуйста. Конечно, вежливость — это похвально, но я совершенно выбился из сил.
1: И с этими словами, пожалуйста, шагнул в сторону, чтобы присесть на скамейку отдохнуть. И нечаянно наступил на ногу. Спасибо.
3: Ах, извини меня.
1: Ну вот, и ты туда же возмутился. Извини, не можешь обойтись без меня.
3: Извини, извини, расстроился, пожалуйста. Я нечаянно наступил на ногу, спасибо, и должен был извиниться. Ну, извини.
1: Опять? Нет, надо с этим покончить. Давайте-ка вместе подумаем, как нам отдохнуть.
3: Друзья подумали
1: и решили поехать к морю на недельку отдохнуть.
3: Покупаться, погулять, поиграть.
1: И никакой работы. Пусть всю неделю люди обходятся без спасибо, пожалуйста, и извините.
3: Так они и сделали.
1: А когда они с новыми силами вернулись домой,
3: то даже обрадовались, услышав, как все наперебой говорят: «Извините». Спасибо, пожалуйста.
1: Но главное, теперь люди не проглатывали эти слова,
3: а произносили их со смыслом.
1: Когда хотели извиниться, говорили: извините, пожалуйста.
3: Когда хотели поблагодарить, говорили: большое спасибо.
1: А если хотели быть вежливыми, прибавляли: пожалуйста.
3: И у спасибо, извини, пожалуйста, теперь не было лишней работы. Они не очень уставали, и у них даже оставалось время, чтобы почитать.
1: Но раз в году они непременно уезжали на недельку к морю отдохнуть.
3: А когда возвращались, снова слышали: спасибо.
1: Извините.
3: И пожалуйста.
0: В рубрике «Старая пластинка» прозвучали сказки английского писателя Дональда Бисетта.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Судьба России 20 века тесно связана с судьбами людей, которые сейчас в настоящее время живут в других странах. Мы неоднократно в нашей рубрике делали передачу с русскими людьми, которые теперь живут во Франции. Так сложилась их жизнь. А сегодня мы имеем возможность поговорить о России 20 века с человеком, который живет в Германии. У нас в гостях Дмитрий Милинский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Часть жизни Дмитрия тесно связана с Россией, несмотря на то, что он является гражданином Германии, вероятно, сейчас, да?
2: Да.
1: Рассмотрим историю нашей страны сквозь вашу судьбу. Если можно, начнем с самого начала. Где вы родились, когда вы родились и как дальше складывалась ваша жизнь?
2: Я родился в 1935 году в Ленинграде. Отец математик, мать биолог, физиолог точно.
1: Они работали?
2: Отец в университете, мать в медицинском институте. Она была ученицей профессора Ухтомского.
1: В семье вы были единственным ребенком?
2: Да.
1: Как ваше детство проходило? Что вы помните? Может быть, первые воспоминания о Ленинграде?
2: Первые воспоминания у меня только детские, потому что я помню, что мне жилось очень хорошо. Я был счастливым ребенком. О том, что я когда-нибудь попаду в другую страну, конечно, и не мечтал. Хотя уже тогда учился чуть-чуть немецкому языку.
1: Да. А почему?
2: А я был в таком частном детском садике, где мы играли в игре, учились. Лотто смог сказать это «апфель» вместо «яблока», тут получал карточку.
1: Ну да. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы помните, где ваш дом стоял, где детский садик?
2: Да, мой дом, собственно говоря, довольно известный дом до сих пор в конце Чкаловского проспекта на Петроградской стороне. Он был построен, по-моему, в 1912 году, что-то в этом роде. Довольно смешной дом, псевдорусский стиль. Огромный-огромный дом.
1: Воспоминания детства очень часто бывают одними из самых ярких в жизни человека. Вот есть ли у вас такие воспоминания, которые врезались вам в сердце с самого детства? Может быть, это какое-то воспоминание быта, воспоминание города или воспоминание своего дома?
2: Собственно говоря, два воспоминания. Во-первых, новогодняя елка в Анечковом дворце. Туда меня мама повела. А второе уже связано с войной. В начале войны мама со мной поехала в Царское село, в Пушкин, показать мне дворцы, потому что сказала, скоро туда уже не попадем. Мы, собственно говоря, в дворец и тогда уже не попали, а все прятались в каких-то бомбоубежищах. Мне было 6 лет.
1: Вы помните начало войны?
2: Помню, мы были на даче. А отец в городе приехал и сказал, чтобы мы сразу же переехали в город. А через несколько недель мама и я отправились на поезде, нас эвакуировали. Я даже не помню, куда, но, в общем, поезд стоял часами, воды не было, не кормили нас. И мама тогда решила, достаточно, нашла встречный поезд, села, мы вернулись в Ленинград. А то бы мы и не остались там.
1: И вот в Ленинграде вы встретили самое начало войны.
2: Нет, это было уже во время войны.
1: Осень была или?
2: Осень.
1: Вот какие у вас воспоминания о начале войны, ваши детские воспоминания? Страшно ли было? Голод, бомбежки?
2: Начало бомбежек я помню, потому что 8 сентября это было начало. А это день рождения моей бабушки. Так что это я точно помню. И с тех пор я знаю, что голод не сразу начался. Для нас, во всяком случае, нет. Мой отец где-то доставал продукты, кажется, даже охотился на кошек. Но это все кончилось, конечно, когда его 18 ноября арестовали. И тогда, значит, следователь иногда звонил маме, и она пешком, тогда же трамваев не было уже, пешком ходила к нему и передавала книги, которые мой отец требовал из тюрьмы.
1: Для работы?
2: Это все были...

0: мой отец. Мы сказали, что он в университете, то есть мама сказала, конечно. И тогда они вернулись через час вместе с ним, обыскали всю квартиру, помню даже мои детские игрушки, все. Взяли с собой какие-то фотографии и еще бинокль, который мой отец не сдал, хотя это полагалось. Да, и сказали, что он через 2-3 дня вернется. Ага. Но он, конечно, не вернулся.
1: Никогда. А что с ним дальше было? Как сложилась его судьба?
0: В январе нам сообщили, что он скончался. А справки мы никогда не получили об этом.
1: Как складывалась ваша с мамой дальше жизнь?
0: Маме удалось вместе с институтом, где она работала, уехать на Кавказ, в Ессентуки. То есть через Ладогу, через Дорогу жизни. Это было как раз еще возможно в конце марта, 26 марта. Я помню
1: 42-го
0: точно,
1: года.
0: Что с кузова грузовика я видел дырки во льду. Не знаю, от немецких обстрелов или уже таял лед. Этого я не могу сказать. Mm-hmm. Мы ехали рано утром. Mm-hmm. Помню восход солнца.
1: А вы помните, вот до эвакуации все-таки прошло время, до марта 42-го года, достаточное количество времени. Какие воспоминания вы сохранили об этом тяжелом, самом тяжелом, наверное,
0: периоде? Это были самые тяжелые воспоминания. Скончалась моя бабушка, мать мамы.
1: Она с вами жила?
0: Да, она жила с нами. Потом мы жили в коммуналке с разными людьми, там были довольно неприятные дела. Говорили даже о людоедстве. Я этого не знаю. Mm-hmm. Мне, конечно, мама такого не говорила и не показывала. Но я знаю, что я сам видел, как в подъезде лежал какой-то старик. И, конечно, уже был мертвым, но во снегу. Такое я помню. Помню, кроме того, что я несколько дней подряд был почти слепой. То есть вообще ничего не видел.
1: А с чем это связано было?
0: Ну, с голодом.
1: Но вот все-таки вы были ребенком. 6 лет, да, вам было?
0: Да, 6-7 лет.
1: Дети, ну, природа им дано, что хочется поиграть, хочется каких-то вот развлечений. Было ли у вас такое, там какие-то книги или просто вот
0: нет,
1: чувство голода?
0: Нет, не помню ничего. Хотя я писать, читать я умел. В школе не было, но я научился дома. Но чтобы я тогда читал или вообще чем-то интересовался, я не помню.
1: То есть чувство голода, вероятно...
0: Это было все.
1: Да, больше ничего не хотелось уже. А бомбежки? Вот вы помните, уходили ли вы в бомбоубежище? Или
0: да,
1: уже сил нет?
0: Да, помню. Mm-hmm. Помню, ходили.
1: А как там было?
0: Ну вот это уже не
1: тоже
0: помню.
1: Не помните?
0: Вы знаете, мне все-таки было 6 лет.
1: Итак, вы через Ладогу смогли на грузовике переехать на Большую Землю, как что называется.
0: Между прочим, в 94-м году я перешел по той же дороге на лыжах через Ладогу.
1: Какое ощущение у вас было?
0: Да, это было странное ощущение, но... Очень рад был, что мне это еще удалось.
1: Невероятно. Итак, на Большой Земле как складывалась дальше ваша жизнь?
0: Мы попали в Ессентуки. Туда пришли немцы осенью 42-го года. Моя мама одно время была переводчицей у немцев. Потом она это бросила, потому что она сказала, что не выдержала. Ее брали на допрос. И тогда мы переселились
1: Простите.
0: Из города, потому что нам не на что было жить в Ессентуках.
1: А мама хорошо знала немецкий язык?
0: Она всегда говорила по-немецки, да.
1: И она по происхождению...
0: Немка.
1: Она
0: Балтийская
1: была...
0: немка из Ревеля.
1: Давно уже их род жил в России, да?
0: Да.
1: Угу. Обрусевшие уже немцы.
0: Да. Угу. Я знаю, когда началась война, мама сказала, я хоть и немка, но что нас бьют, это ужасно.
1: То есть она ощущала себя все-таки
0: русской,
1: да.
0: А отец мой был русский из Ярославля. Никакого отношения к Германии не имел.
1: Итак, мама была переводчицей, но было тяжело ей, да?
0: И тогда мы переселились в колхоз, в деревню, не помню какую, около Ессентуков. Там мама работала, мы получили какие-то мешки с зерном, я не помню за это. А потом опять переселились в Ессентуки, и когда уже началось отступление немцев, то мы вместе с ними отошли на запад. Сначала на Украину. Там мы были примерно 1.5-2 месяца, недалеко от Запорожья. Потом в Галицию, это тогда называлось, во Львов. Там были почти год. Потом в Силезию, это значит Восточная Германия тогда была, теперь это часть Польши. И оттуда в январе 45-го года, наконец, переехали в Баварию.
1: Ну вот вы говорите, что мама всегда ощущала себя русской. Россия для нее была родиной. А вот почему все-таки решились на такой шаг, отступить?
0: Потому что у нее был паспорт, где было написано, что она...

0: немка. Моего отца арестовали, так что ее бы посадили в лагерь, а меня бы в детский дом мы бы не увиделись, наверное, больше. То есть так вот, она предполагала.
1: Да, и, скорее всего, были основания для таких
0: больше,
1: предположений.
0: Больше никаких других причин не было. Она Германию не очень любила, откровенно говоря.
1: Мама вспоминала про Россию, когда вы...
0: Всегда. Она же сохранила мне язык. Я же никогда в русской школе не был, но более или менее говорю по-русски.
1: Замечательно.
0: Значит, а это только от мамы. Она меня дважды перевоспитывала. Когда мы попали во Львов, она меня заставила с ней говорить по-немецки. Я сопротивлялся, но она была сильнее.
1: А вы уже знали немножечко немецкий язык?
0: Ах, ну вот, пустяки были. Когда она заметила, что я научился говорить по-немецки, она сказала, теперь только по-русски. И больше мы, собственно говоря, до ее смерти по-немецки не разговаривали.
1: В доме только по-русски вы
0: только
1: разговаривали?
0: Только по-русски, да.
1: Как ваша судьба складывалась в Баварии? Вы сразу в Мюнхене стали жители?
0: Нет, мы были в маленьком городке недалеко от Мюнхена. Сначала по деревням нас помещали. Сначала в лагере для беженцев. Потом мы переехали в маленький городок. Туда в апреле пришли американцы. Наша проблема была в том, что американцы заключили с Советским Союзом договор о репатриации всех советских граждан. А мы, конечно, возвращаться не собирались или боялись.
1: Да, а документы
0: хотя,
1: у мамы были советские.
0: Хотя я очень хотел.
1: Да?
0: Да, может быть, я такой эпизод расскажу, что в той деревне, где мы жили, были русские военнопленные. Они работали у крестьян. И когда, значит, война закончилась, они где-то достали грузовик, на грузовике поставили красный флаг и так под песни разъезжали по деревне. Когда я их увидел, я их приветствовал, они меня подняли на грузовик, поцеловали и сказали, ну, теперь мы поедем домой. Я побежал к маме, говорю, мы поедем домой. Ну, она говорит, нет. И я заплакал. Это я помню.
1: У вас детские воспоминания, несмотря на все трудности, которые вам удалось в детстве уже испытать, это и бомбежка, и голод, все-таки своим домом вы тоже вот чувствовали, что где-то дом в России находится?
0: Да,
1: тоже хотелось
0: да.
1: на родину?
0: Тем более, что мы тогда были в Германии абсолютно чужие.
1: Вот я хотела спросить, как вас Германия приняла из России?
0: Баварские крестьяне не очень любили, мы для них были совершенно чужими и ненужными. Да?
1: Русскими.
0: Ну да. Удалось нам остаться там только потому, что мама случайно родилась в Польше. И она заявила, что мы поляки. Из Ленинграда у меня сделали Львов, как место рождения.
1: Ага, то есть изменили документы там, да?
0: Нет, мы заявили, что документы потеряны. Это во время войны почти у всех было так.
1: И составили новые документы вот с рождением уже во Львове.
0: Да.
1: А полякам можно было там оставаться, да? У них не было договора заключено.
0: Мы только боялись, что кто-нибудь обнаружит, что мы по-польски вообще не говорили. Такой смешной эпизод, когда я был в 5-м классе школы, кажется. Наш классный руководитель спросил, у кого что-нибудь изменилось. Ну, там адрес или еще что-нибудь в этом роде. Я поднял руку и сказал, у меня изменилось место рождения. Он сказал... Вот как? Где же ты теперь родился? Я ему сказал, говорит, нет, это быть не может, принеси мне удостоверение.
1: Вы сказали, что вы сначала в Ленинграде родились, а теперь во Львове, да?
0: Нет, наоборот, из Львова опять стал Ленинград, потому что теперь уже бояться нечего было.
1: Вас в школу отдали в каком возрасте?
0: 8 лет мне было, да, 1-й класс, но я, кажется, посещал 9 школ, всюду был по 2 месяца, так. Это из-за войны постоянно менялось. Окончательно я поступил тогда в гимназию в 1946 году, получил аттестат зрелости в 1953. После этого учился в Мюнхенском университете.
1: У вас были какие-то друзья детства в Ленинграде, остались или нет?
0: Нет, не помню.
1: Садики, не помню.
0: Нет, не помню.
1: Ну вот вы стали с немецкими ребятами учиться. Вам с ними было удобно дружить?
0: Да.
1: Были, да?
0: Собственно говоря, меня принимали как своего, потому что я по-немецки говорил хорошо, учился тоже неплохо, никаких затруднений не было. Я до сих пор встречаюсь с некоторыми школьными друзьями. Да, вместе с одним из них мы книгу составили недавно. Но вы знаете, до определенной степени я баварцем, я, конечно, стать не мог. Это не по чувству я теперь только говорю. И когда я стал преподавателем в гимназии, в учительской, у каждого было свое место. И никто эти места не распределял. Но почему-то вот здесь сидел один, там другой, а там еще кто-то. У меня постоянного места никогда не было. Я всегда пристраивался там, где как раз было свободное место. Не потому, что меня исключали.
1: Часть войны вы прожили в Германии.
0: Да.
1: Как там война воспринималась? Вы по-прежнему продолжали думать, чтобы вот Россия должна быть освобождена? Или так как вы жили на территории Германии, вы хотели уже, может быть, победы Германии?
0: Об освобождении России у нас никто не думал, не говорил. Ага. Потом, когда мы попали в Германию, уже не Львов и так далее, то война уже дошла до того, что никто в победу не верил с немецкой стороны. Угу. Понимаете? И конец войны для всех был просто облегчением. Теперь говорят, что и для Германии это было освобождением. Это правда.
1: Да.
0: Но тогда это никто так не воспринимал. Никто же не знал, что будет, что, собственно говоря, союзники будут делать с этой Германией побежденной.
1: Угу. То есть страх был у местных жителей?
0: Конечно, страх был. Но было и облегчение, что наконец этот кошмар кончился. Угу. Потому что под конец это был просто ужас. Но вы знаете, было и другое. Мы жили в лагере для беженцев. То есть это был один общий зал, и там я не знаю, сколько людей, 20 или 25 или 30. Помню две вещи. Во-первых, как мимо этого здания прошла колонна, как я тогда это понял, серых таких людей. Это были заключенные из лагерей. Из концлагерей их вели в Дахау. Тогда мимо нашего дома, это я точно еще помню, перед домом, где я стоял, стояла телега, это был апрель, и на ней лежала картошка для посева. И они кинулись на эту картошку и стали грызть. И тогда солдаты, эсэсовцы, наверное, но я это тогда не различал, кинулись на них и винтовками стали бить. Вот это у меня осталось впечатление. Потом другое противоположное впечатление. Мама как-то познакомилась с учителем, местным учителем и его семьей. И он нам уступил комнату в своей служебной квартире. И вот с его дочерью, его сыном я до сих пор в дружбе. Это были первые люди, которые к нам отнеслись по-человечески.
1: Да. А скажите, пожалуйста, когда вы уезжали из России, удалось ли вам что-то взять на память, вот из, может быть, каких-то своих вещей? Что-то у вас хранится до сих пор, может быть, из тех времен?
0: Несколько фотографий и одна книжка моего отца. Больше, собственно говоря, ничего. Mm-hmm. Мы с рюкзаком уехали.
1: Mm-hmm. В Германию у вас были ли пересечения с судьбами других русских людей, которых тоже туда вот война забросила или которые каким-то образом там оказались?
0: Да. Но у меня к русским эмигрантам прямых отношений не было. Я жил среди немцев. Несколько русских я, конечно, всегда знал и до сих пор. Потом, когда мы переехали в Мюнхен, это было уже после войны, тогда, конечно, мама и я, мы ходили в библиотеку, в Толстовскую библиотеку, там брали книги. Ведь у нас же ни одной русской книги не было. Вы знаете, как я учился русской орфографии? Мама знала массу стихов наизусть. Она мне их все диктовала, потому что у них ни одной русской книги не было.
1: Вам запомнились какие-либо стихи из вашего детства?
0: Да, ну это были классики. Лермонтов, Пушкин, главным образом.
1: Вы росли, развивались, и когда вы становились уже взрослым юношей, и когда книги русские стали доступны вам, русская литература для вас стала чем-то являться, ну, очень важным в вашей жизни?
0: Очень важным. Да. Я, конечно, теперь по-немецки говорю лучше, чем по-русски. Это точно. Особенно, когда мне приходится писать. Мне писать просто никогда не надо было по-русски.
1: По-русски.
0: То есть я, конечно, грамотный, но только... С другой стороны, всегда было так. А я изучал немецкую литературу в университете. И преподавал немецкую литературу в школе потом сам. Но всегда у меня было так, да. Шиллер, Гёте... Гайне, конечно, это великие поэты, об этом спор не может быть. Но вот Лермонтов мне ближе.
1: Как раз Лермонтов тоже переводил, да, немецких поэтов на русский язык. А если возьмем прозаиков?
0: С прозой это интересно вот что. Мама мне запретила читать Достоевского.
1: А почему?
0: Она сказала, тебе теперь 14 лет, ты прочитаешь, ничего не поймешь, и потом дальше будешь считать, что больше читать не стоит.
1: Мудрое решение, кстати.
0: Я, между прочим, свою, ну, это не диссертация, это работу в университете перед экзаменом надо было сдать работу. Я писал про двойника у Гофмана и Достоевского.
1: И как вам творчество Достоевского? Стало близким, по-моему, да?
0: Да, стало.
1: Скажите, пожалуйста, русская культура каким-то образом сохранялась в вашей маленькой семье? Может быть, там пение, я не знаю.
0: Но, что-то... К сожалению, моя мама крайне немузыкальная была, и я до сих пор такой же. А-ха. Так что пение у нас никакой роли не играло. Но литература всегда.
1: Ваша мама смогла найти работу, вот соответствующую ее образованию в Германии?
0: Не соответствующую образованию. Она стала лаборанткой, и это была довольно низкооплачиваемая работа. Это ей было довольно трудно.
1: Да. Как вы выбирали свою будущую специальность?
0: Я стал преподавателем немецкого языка, английского языка, потом еще и русского, и истории.
1: Угу. Исходя из чего вы выбрали такой путь? Вот сознательно или это
0: легче? Сознательно, да, нет, это меня интересовало, меня главным образом интересовала литература и история.
1: Как складывалась ваша жизнь, вот уже когда вы стали взрослым человеком? Как вы обрели семью свою собственную?
0: А семью свою я обрел так, что я был уже преподавателем, но ходил еще в университет и на семинар о русской литературе. Этот семинар был по пятницам вечером с 6 до 8. После этого вся эта группа, примерно 15 студентов, отправлялась в какой-нибудь ресторан отмечать неделя закончена. И там познакомился со своей будущей женой.
1: Она немка?
0: Она немка, да.
1: Ее не смущало то, что вы считали себя русским, что вы выходец из России?
0: Нет, нет, это же все были слависты. Был семинар по русской литературе, не по немецкой.
1: Она русский язык тоже знает, да?
0: Да, она была из ГДР, там училась. А-а-а. Потом мы вместе 4,5 года были в Греции. Я там преподавал немецкий язык в немецкой школе в Салониках.
1: А сколько детей в вашей семье?
0: Сын и дочь. Сын математик, а дочь врач.
1: Вы называли их немецкими именами или русскими?
0: Почти нейтральными. Александр и Татьяна.
1: Нет, ну Татьяна все-таки это русское имя.
0: Это русское, да.
1: Ваша супруга не возражала?
0: Оно распространено в Германии.
1: Да? Да. Даже немцы называли вас
0: да,
1: так, да?
0: Да, только немцы говорят «Таня».
1: Ваши дети сохранили ли русский язык, память о России?
0: Нет. Мой сын в школе немножко занимался русским языком, а дочь начала и потом отправилась на год во Францию. И, конечно, вернулась, говорила по-немецки с ошибками, поэтому от русского ничего не осталось.
1: Я знаю, что у вас уже внуки есть. А внуки тоже не говорят по-русски. Русская кровь вот как-то...
0: Вот вы знаете, моя младшая внучка недавно сказала, что она хочет у меня учить русский язык. Я к этому еще отношусь сдержанно. Я бы с удовольствием это сделал. Я только боюсь, что она теперь поступит в гимназию, и ей придется заниматься латынью, и тогда это все вместе будет слишком. Мои внуки всяким занимаются, значит. У дочери, опять-таки, две дочери. И они занимаются, во-первых, играют на флейте, а во-вторых, играют в футбол. Обе девочки.
1: Это распространено в Германии, женский футбол?
0: Да, да. А у сына своих детей нет, и он принял одного мальчика, значит, его зовут Ангелос, значит, грек. И потом еще одного мальчика, тот, к сожалению, очень больной, не говорит, не ходит. А теперь они приняли еще третьего, 1,5 года ему, из Германии.
1: Из Германии.
0: Старшему было неделя, когда его приняли.
1: Угу.
0: Второму, кажется, 2 месяца. Теперь третьему год был.
1: Мы немножко поговорили о вашем следующем поколении. А давайте вспомним о вашем предыдущем поколении, о ваших корнях, которые жили в России, mm-hmm. вот в частности, в Ленинграде. Хорошо ли вы знаете своих бабушек, прабабушек? Вот есть у вас какая-то информация, где они жили, как они вообще
0: Нет.
1: в России?
0: Дедушек я, собственно говоря, не знал. Mm-hmm. Один дедушка скончался до того, как я родился. Второй... когда мне было, кажется, 1 или 2, бабушек я помню. Одна скончалась во время блокады, вторая говорят, что выжила. А дальше я, собственно говоря, своих предков не знаю.
1: А связь у вас с той бабушкой, которая выжила, была какая-то связь?
0: Нет, никакой. Так, первая связь с Россией у нас восстановилась в 60-х годах. До того никаких не было связей. В 60-х годах был какой-то съезд физиологов в Мюнхене. И мама туда пошла и встретила там знакомого.
1: Коллегу бывшего, да.
0: И его попросила, если он знает вот кого-то из таких-то, чтобы он передал наш адрес. И таким образом состоялась связь с братом моего отца и его двоюродной сестрой.
1: Они в Ленинграде продолжали жить?
0: Нет, да? Они были в Уфе. Почему, я, собственно говоря, даже не знаю.
1: А сейчас вы поддерживаете отношения с родственниками, которые остались в России?
0: Ну да, я здесь живу у двоюродного брата, которого я нашел, когда в первый раз приехал сюда.
1: А когда вы первый раз приехали и по какому поводу?
0: В 69-м году был съезд преподавателей русского языка в Москве, и я туда отправился. И после того была экскурсионная программа, и, конечно, я приехал в Ленинград.
1: С экскурсией, да?
0: С экскурсией. По телефону, по справке нашел брата мамы и его дочь и сына.
1: Вот расскажите подробнее, как вы нашли по телефону? Вот.
0: Опустил, значит,
1: нет, сначала вы...
0: 2 копейки.
1: А до этого вы в Красный Крест писали?
0: Это мама через Красный Крест пробовала, но ничего не получилось. Их найти невозможно было.
1: Сказали, что нет таких, да?
0: Да? Я позвонил в Ленсправка, это, кажется, называлось, да? И спросил, где живет Валентин Рудольфович Зайденберг. И мне сразу же дали адрес, а он жил в той квартире, где раньше жили мы, Петроградская, я их навестил.
1: И вы приехали и увидели тот дом, ту квартиру, в которой вы родились.
0: И мы с тех пор, собственно говоря, связь уже не прерывалась.
1: Когда вы увидели вновь квартиру своего детства, какое впечатление у вас было? Вот были какие-то ассоциации с детства?
0: Нет.
1: Нет, то есть это совершенно нет, это все совершенно по-другому уже?
0: Это была первая квартира моего детства, а мы потом жили в другой.
1: Пока вы жили в Германии, вы следили за судьбой России, что происходило в России? Вам это было интересно?
0: Всегда, да.
1: Что особенно вас за эти годы, может быть, поразило, удивило, может быть, обрадовало или огорчило? Вот мы говорим о России 20 века, из-за границы. Как она вам виделась?
0: До 69-го года я здесь не был. То есть я видел то, что я читал в газетах, то, что у нас передавали по радио. А с тех пор я регулярно сюда приезжал. Меня, собственно говоря, больше всего интересовало, как здесь живут нормальные люди. Никакими политическими делами не занимался. Всегда было, значит, такое впечатление непонятного контраста. С одной стороны, спутники и ракеты, а с другой стороны, извините, пожалуйста, я здесь встретился с родственницей моего отца. Мы с ней в Москве тогда пошли. Прежде всего, в «Березку». Я ее спросил, ну что тебе, Галя, что мне тебе купить? Бюстгальтер. Извините, это смешно просто. Нет, это Лермонтов. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
1: То есть вас поражала вот необустроенность быта советских тогда людей, да?
0: А с другой стороны, и это я должен сказать, когда я потом здесь жил 6 лет, это тоже меня поражало. У меня здесь были всякие приключения, но всегда был выход. А выход был, потому что люди все-таки друг другу помогали, заботились. Как-то я не чувствовал, что здесь меня бросят. Вот это тоже.
1: А в Германии по-другому?
0: В Германии, пожалуй, да.
1: То есть там можно остаться брошенным, да?
0: Да. 6 лет здесь жил и работал.
1: В Ленинграде?
0: В Ленинграде. Причем не только здесь. Германия слала сюда так называемых консультантов по немецкому языку как иностранному. И вот на этой должности моя территория была северо-запад России. Так что я здесь довольно много ездил по России. И не только по северо-западу, потом я был и в других местах. И у меня были всякие приключения, особенно с машиной, что я посреди дороги застрял, и всегда кто-то выручал. И вообще, я бы сказал, что здесь, я даже не знаю, может быть, это теперь не совсем уже так. Тогда было очень легко завести знакомство с кем-нибудь. Может быть, потому что видно было, что я иностранец, да? Это было людям интереснее, чем теперь. Но гораздо проще все это было, чем в Германии. В Германии все-таки гостеприимство, все такое. Это здесь мне больше нравилось.
1: А вот скажите, пожалуйста, расскажите еще раз тот эпизод, о котором мы с вами говорили до эфира, когда вы решили сфотографировать дом и показать фотографию мамы, дом, где вы жили. Вот это тоже говорит о наших людях немножко.
0: Но это было тогда, в 69-м году. Я подошел к этому дому на Петроградской стороне и хотел его сфотографировать, чтобы принести фотографию, конечно, маме в Мюнхен. Но перед домом стоял грузовик с солдатами. Я, конечно, с Красной Армией дело иметь не хотел, поэтому я ждал и ходил вокруг дома там. Это было на Малой Пушкарской. Наконец грузовик этот уехал, и тогда я стал фотографировать. И тогда ко мне подошел человек, очевидно, пьяный, и начал говорить, что ты снимаешь, чего не надо. Ты хочешь за границей показать, какой Ленинград грязный город.
1: А он понял, что вы иностранец?
0: Да. Ну, это видно было тогда. Ну, я сказал, почему? Я вообще не заметил этого, потому что там кругом были разрыты улицы, ну, я не знаю, провода какие-то прокладывали, да? Но только в Мюнхене весь центр выглядел таким, перед Олимпийскими играми, когда строили первую линию метро. И поэтому я этого вообще не заметил, меня не интересовало. И тут подошли кое-какие женщины и стали кричать, надо его милиции передать, что это шпион или что-то такое. Вот.
1: Бдительное наше население.
0: Но они меня не передали. А этот пьяница пригласил меня вечером его навестить, но я, конечно, не пошел.
1: То есть вот такое знакомство, вы говорите, очень легко
0: сойтись. Это было первое знакомство с исторической родиной, так сказать.
1: А вам было страшно, вот когда эта ситуация...
0: Нет, собственно говоря, нет.
1: Понимали, что ничего за этим не стоит серьезного.
0: Да я же ничего незаконного не делал.
1: Ну, знаете, ваш папа тоже ничего незаконного не делал.
0: Ну, это в 60-х годах это были другие времена. Это все-таки уже было не сталинское время. В сталинское время, конечно, было бы... Другое дело.
1: Да. А, Дмитрий, а сейчас вы ощущаете себя до сих пор русским или все-таки уже немцем?
0: Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я не хочу отрекаться от папы и не хочу отрекаться от своих детей. Вы знаете, я считаю, что это не недостаток, а преимущество, что я читаю и Гёте, и Пушкина в подлиннике. Это мне не вредит.
1: Но когда вы преподавали русский язык, русскую литературу Пушкина для жителей Германии, чувствовали ли вы интерес ваших студентов к русской культуре?
0: Да. Во-первых, я преподавал в школе. В школе русский язык преподается только в кружках. То есть это были заинтересованные ученики. Ну а в университете я тоже преподавал. И там, конечно, в институте славистики это тоже были люди, которые этим интересовались.
1: А почему интерес вообще возникал у немцев вот, к русскому языку?
0: Ну, их, во-первых, было очень мало. Единственное исключение было в конце 80-х, когда все были... Это была такая горбимания. А до того, и, собственно говоря, и после того... В моей школе давно уже нет русского языка, в той, где я раньше преподавал.
1: То есть русская культура сейчас там не очень востребована? Та классическая русская культура? Или она в переводе где-то там?
0: Я бы сказал, все-таки да. Вот в Мюнхене есть такой союз, МИР. Это называется Центр русской культуры МИР. Регулярно все-таки приходят люди на выступления. Я сам удивился... Ну, это было, конечно, это не массы, да, но мне поручили выступить по поводу 300-летия дня рождения Елизаветы Петровны. Я подготовил этот доклад, хотя Елизавета никогда не была моей специальностью, да, и было примерно 50 человек, 50 слушателей.
1: Да, то есть о дочери Петра Первого.
0: Да.
1: Да, интересно.
0: Но не только. Мир организует такие вечера, значит, например, посвященные Пушкину. В прошлом году 3 дня подряд были дни Гоголя. Тоже не массы приходили, но все-таки...
1: Все-таки были люди.
0: Были люди, да. Там выступали профессора, директор нового музея Гоголя в Москве. Я был ее переводчиком.
1: Ну вот между Россией и Германией были периоды очень непростых отношений. Были вот мы в очень тяжелых военных отношениях. Как вы считаете сейчас, вот на ваш взгляд, Россия и Германия, как они друг относительно друга стоят? Можно ли сказать, что мы дружественные страны? Вы и там живете, и здесь бываете?
0: Я бы так сказал. Официальные отношения на высшем уровне, так сказать, Меркель, Путин, Медведев и так далее, они в порядке, по-моему, там,
1: ну да, официально,
0: больших,
1: да,
0: разногласий нет.
1: Да, да.
0: Что касается людей, то в Германии к России относятся, собственно говоря, все-таки с интересом и участием, что здесь происходит, интересует.
1: Угу.
0: До сих пор по-русски почти мало кто говорит.
1: Угу.
0: Теперь, конечно, несколько тысяч русских живет в Мюнхене.
1: Вот, я как раз хотела сказать, что вот особенно третья волна, то, что мы называем третьей волной эмиграции, очень много людей из России вот поехали на постоянное жительство в Германию. И вот этот поток русских людей, как он был воспринят в Германии, на ваш взгляд? Вот если после переворота 17-го года русская эмиграция принесла большой просто такой пласт культуры в Европу, то вот эта эмиграционная волна, как она воспринялась, и что она принесла туда, на ваш взгляд?
0: Среди этой эмиграции тоже есть выдающиеся люди, в этом нет сомнения. Но в основном это не та русская культура, как в 20-е годы в Берлине, когда там целые районы считались русскими, Шарлоттенград.
1: Не угнетает ли немцев вот такой большой поток русских, приток русских?
0: Нет, нет, у нас гораздо больше турок и больше греков, итальянцев. Это теперь уже такой чисто немецкой Германии больше нету. В моем доме живут русские, турки, греки, арабы. Ну, там 300 квартир примерно в этом доме.
1: А не тяжело ли жить вот с людьми такой разной культуры?
0: Нет, ничего, да? Ничего. Напротив, турецкий магазин, китайский ресторан, это все теперь считается нормальным. И так воспринимают и русских, собственно говоря.
1: В период застоя, то, что мы называем застоем в России, некоторые наиболее яркие противники этого режима коммунистического были выдворены из России, и в частности в Германии тоже находились наши очень яркие люди. Приходилось ли вам встречаться с кем-то? Ну вот я, например, имею в виду там Солженицын.
0: Нет, я по телевидению, конечно, смотрел, но личных встреч не было. Зато довольно часто в Мюнхен приезжали гости из Советского Союза. Акуджава очень часто был в Мюнхене. Я с ним лично тоже разговаривал на таком вечере. Интересно, между прочим, один раз приехал Акуджава, Лев Гинзбург и еще третий автор какой-то. Я не помню теперь фамилии. И это было так интересно слушать. Когда говорил Акуджава, говорил, ну, Булат Шалович, да, это ясно. Когда Гинзбург выступал, Гинзбург. А когда третий выступал, говорила «Правда». Это была такая разница.
1: Газета «Правда», да?
0: Да, газета. Конечно, я не говорю, что они...
1: Не истина.
0: Не говорили неправду, да? Но они говорили от себя. А тут...
1: Цитаты.
0: Цитаты, да.
1: Наверное, мой последний вопрос к вам. Вот Петербург, тот город, в котором вы родились, хоть и назван он был в то время Ленинградом. Как вы этот город видите сейчас? Что вам нравится? Что вам не нравится в облике этого города? Отличается ли этот город от других европейских городов, в которых вы бывали, в котором вы живете? Своеобразие Петербурга, в чем оно?
0: Вообще-то он стал все больше и больше похож на города в остальной Европе. по этой рекламе, по числу автомобилей и так далее. Но, с другой стороны, он все-таки сохранил свой флер, свою атмосферу. И это я чувствую и люблю.
1: А какие места вам больше всего нравятся? Где вы любите бывать в Петербурге? Где вы чувствуете?
0: Ну, туда как раз теперь нельзя сходить. Это летний сад, его закрыли. Но там я часто бывал, люблю очень стихотворение Ахматовой «Летний сад».
1: Как вы относитесь к новым современным постройкам, которые все-таки проникают и в центр города, все приближаются ближе и ближе?
0: Ну, в центре я надеюсь, что все-таки это удастся сохранить. Я не знаю, кто это сказал, что Петербург окружен Ленинградом.
1: О, как точно.
0: Я не знаю, кто это сказал, но это не мое изобретение, да. Но эти районы, я сам теперь живу в таком районе, да, они, конечно, мало привлекательные, но надо с другой стороны понять, что у людей там свои квартиры, а в центре они жили в коммуналках. Это я все знаю. Я, когда здесь работал, я жил в центре и знаю, как там некоторые квартиры выглядели. Жил на Большой Московской улице. И такие районы и у нас есть. Правда, такие строились после войны, а потом все-таки начали немножко применять больше фантазии. Я в Мюнхене живу, в Олимпийской деревне. Это, я бы сказал, хорошо придумано.
1: Ваше пожелание радиослушателям радио «Град Петров», жителям нашего города.
0: Ну, я всем жителям этого города желаю всего наилучшего. И чтобы этот город Петров стоял дальше следующие 300 лет и больше.
1: Да, спасибо вам большое. Дорогие друзья, сегодня у нас была встреча с Дмитрием Милинским, жителем Германии, родившимся в нашем городе Ленинграде. Мы благодарим вас, Дмитрий, за то, что вы рассказали очень интересную историю, позволили нам взглянуть на Россию немножечко под другим углом. Мы с вами на этом прощаемся, дорогие друзья. Всего доброго. Передачу провела Людмила Зотова. До свидания.

0: В исполнении Лили Зильберштейн и Марты Аргерих прозвучала баркаролла из цикла «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки, опус 11» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие друзья! 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: прозвучал за достойник Пасхи «Ангел вопияши» Мусоргского в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого. Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о славе всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтисте Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, в вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернине скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг по

Вместо всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы на сопротивное даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая.

вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 22-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 9 главы.
1: В те дни был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, и что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: «Не тот

0: Ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Саул узнал об этом умысле их. Они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и сказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святаго Духа умножались.
1: Послушайте 52-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывки из 15 и 16 глав.
2: Сказал Господь своим ученикам, «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели меня и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Изгонит вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие мысленно возвращает нас к святым и великим дням Страстной недели. Мы слышали отрывок из прощальной беседы Христа с учениками. Не так давно, в Великий Четверг, а если следовать букве церковного устава, то на утренней Великой Пятнице читалась вся прощальная беседа Спасителя с учениками. Это первая и самая объемная из 12 Евангелий о страстях Господних. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». С этих слов Господь начал свое последнее поучение. Беседа эта произошла сразу после Тайной вечери. Как только Иуда покинул Сионскую горницу и пошел к иудейским старейшинам, чтобы сказать, где они могут найти Христа, Спаситель с остальными учениками отправился на Елеонскую гору, где и произошла эта беседа. А у подножия Елеонской горы располагается Гефсиманский сад, где Христос и был взят под стражу. То есть сразу после прощальной беседы с учениками, спустившись с Елеонской горы в Гефсиманский сад, Христос был арестован. Естественно, что последнее напутствие всегда содержит в себе самое главное. Я, конечно, не смогу сейчас коснуться всех тем, о которых говорил Господь в этой беседе, и ограничусь лишь его некоторыми моментами. Ну, во-первых, с чего начинается эта беседа? Чему Господь в первую очередь призывает своих учеников? Что должно их отличать от остального мира, и по каким качествам может будет узнать, что они подлинные его ученики? А это можно будет узнать потому, насколько они исполнят его главную и, как сказал Христос, новую заповедь. Заповедь о любви. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Собственно, заповедь эта не была новой. Она была давно всем хорошо известна. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь находится в книге Левит. Господь дал ее еще в Ветхом Завете. Так почему же Христос называет ее новой, если она содержалась еще в древнем Пятикнижии Моисеевом? А новое в заповеди о любви вот что. На кого, согласно ветхозаветной заповеди, должна была распространяться любовь? На ближнего. А кто такой ближний? Для ветхозаветного иудея ближний – это соплеменник и единоверец. То есть действие этой заповеди охватывало узкий круг людей, объединенных физическим родством и единой верой. Христос же расширяет диапазон действия этой заповеди. Он говорит, что ближний – это любой человек, нуждающийся в нашей помощи, вне зависимости от того, кто он – иудей, язычник, самарянин, еврей, грек, римлянин или кто-либо еще. Наша любовь, ну, конечно, любовь не так, как влюбленность, а как готовность оказать помощь, должна быть в равной степени обращена ко всякому человеку, который имеет потребность в нашем участии. Что, кстати, Господь прекрасно показал, рассказав притчу о милосердном самарянине. Самарянин, с точки зрения иудеев, был для них просто заклятым врагом, но по сути-то он оказался самым близким для человека, на которого напали разбойники, и он явил ему свою любовь через помощь. В этом и заключается новизна Христовой заповеди о любви. Подлинная любовь не может быть ограничена никакими рамками. Господь говорит, что любить друг друга надо так, как Он возлюбил нас, а Христос явил свою любовь в жертве за всех людей, а не только за своих соплеменников или единоверцев. Теперь я вам кратко напомню ту часть прощальной беседы, которую мы слышали сегодня. Христос говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». И заканчивает: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Ну, к кому обращены эти слова? В первую очередь, конечно, к апостолам. Это их будут гнать, их будут ненавидеть, их выгонят из синагог и так далее. Более того, когда Иоанн Богослов писал эти слова, все это уже произошло. Евангелие от Иоанна – это самая поздняя по времени написания книга Нового Завета. Она датируется началом II века. К этому времени остальные 11 ближайших учеников Спасителя уже мученическую смерть приняли. Их не было в живых. Они не только претерпели ненависть мира и гонения, но и приняли мученическую смерть. На то время, когда Иоанн Богослов писал Евангелие, он остался один из 12 апостолов Христа живым и последним свидетелем его жизни. Так что, передавая эти слова Спасителя, Иоанн Богослов имел в виду не апостолов, которые сами их слышали и на которых они уже исполнились. Он писал эти слова для всех последователей Христа и на все времена, а значит, и для нас с вами. Действительно, если царство Христа не от мира сего, и этот мир враждебен Царствию Божию, Ну, под этим миром надо, конечно, понимать мир не как творение Божие, а падший мир, греховный, который во зле лежит, и князь которого дьявол. Дьявол, конечно, был повержен воскресением Христа, но через наше непослушание Богу, через наши грехи он вновь обретает власть над людьми. И когда-то его власть достигнет такой силы и развития, что мир захлебнется во зле, и тогда наступит конец. Бог прекратит человеческую историю, потому что такая история будет уже не ко спасению, а к гибели. Вот именно этот падший и враждебный Богу мир и противопоставляет Христос себе и своим последователям. Такое противостояние существовало, существует и будет существовать, и не только в периоды открытых гонений на христианство, но и на протяжении всей человеческой истории, даже тогда, когда церковь занимает господствующее положение в обществе и государстве, как, скажем, это было в Византийской империи или в царской России. Но ведь сам по себе факт высокого статуса церкви в государстве еще совсем не означает победы над грехом в людях. Более того, во время гонений церковь всегда была чище. Когда принадлежность к церкви сопряжена с риском, исповедуют Христа только те, для кого Бог является наивысшей ценностью, его подлинные ученики. И каждый из нас может взять учебник по церковной истории и очень легко проследить и сравнить религиозно-нравственный уровень христиан в период гонений и в период внешнего благополучия. Вот тут сразу появляются внутренние настроения, расколы, ереси, борьба за власть в церкви, часто с привлечением светской власти и так далее. То есть христиане перестают быть солью этого мира и часто сами смешиваются с его грязью. И тогда Господь вновь очищает церковь, проводя ее через огонь испытаний, и так на протяжении всей истории. Да, дьявол ни на минуту не прекращает борьбу со Христом, а значит, с его последователями, которые составляют церковь Божию. Просто эта борьба имеет разные формы – внешняя агрессия или внутреннее разложение. И одно всегда сменяется другим. Другими словами, те, кто являются подлинными учениками Христа, те, кто слушают Его Слово и исполняют Его волю, кто стремится обрести Царствие Божие в сердце своем, всегда будут в меньшинстве и всегда будут гонимы. «Если меня гнали, будут гнать и вас», — говорит Господь. Может быть, не всегда в прямом смысле, как открытое гонение, но проблем у такого человека в жизни будет больше, чем нежели у того, кто плывет по течению и не бросает вызовов князю мира сего. Христос также предупреждает, что гонение на его последователей — это не просто борьба безбожия с Богом. Нет. «Наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу», предупреждает Господь. А вот действительно, когда иудеи выгоняли апостолов из синагог, то ведь они искренне полагали, что они тем самым служат Богу. Когда язычники по всей Римской империи преследовали христиан, они также были уверены, что служат своим богам. А вот смотрите, сегодня многие тоже так думают. Вот те, кто одевают на себя пояс смертников, становятся живой бомбой, взрывают себя в толпе людей и думают, что чем больше будет жертв, тем ценнее его собственная жертва в очах Божьих. Ведь буквально каждый день мы слышим об этих страшных массовых убийствах. И чем руководствуются преступники? Ведь это какая должна быть мощная мотивация, чтобы собой пожертвовать? Свою жизнь отдать, к тому же ведь это все молодые люди, иногда даже девушки. И ради чего? А ради того, чтобы в рай попасть. Их так научили, им так внушили, что, убивая других, они обретут великую милость у Бога. А это значит только одно. Не каждый религиозный путь истинен. И не каждый религиозный путь ведет к Богу. Вот сегодня век, как сейчас принято говорить, демократии, свободы, плюрализма и так далее, но так обычно называют в Европе и Америке многие легализованные безобразия, которые совершенно спокойно процветают в мире. И в том числе говорят, что Бог-то один, а вот пути к Богу ведут разные в соответствии с традицией, культурой того или иного народа. А поэтому все религиозные споры – это глухое средневековье и косность, не соответствующая духу времени. Да, Бог действительно один. Но и путь, который к Нему ведет, тоже только один. И на этот единственный верный путь к Богу Христос указал в этой же прощальной беседе с учениками. На вопрос апостола Фомы: «Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь», Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, нет никакого другого обходного пути к Богу, как только через Господа Иисуса Христа. Через веру в Него мы и входим в подлинное общение с Богом и обретаем вечную жизнь. И не на сегодняшних ложных ценностях, а на учении Христовом должен строиться миропорядок. Ну, а поскольку Христос прозревал, что этого никогда не будет, и Царствие Божие на земле не построишь, то Он и предупредил в последней прощальной беседе своих учеников и последователей о тех испытаниях, которые ожидают их. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Второго мая 19 апреля по старому стилю Православная Церковь чтит память двух святителей – Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской, и Трифона, патриарха Константинопольского, живших в IX и X веках. Сегодня память трех мучеников начала IV века – Христофора, Фионы и Антонина, воинов-копьеносцев императора Диоклетиана, которых мученичество святого Георгия Победоносца убедило стать христианами и добровольно принять страдания и смерть за свою внезапно обретенную веру. День 2 мая украшен памятью двух преподобных – Иоанна Ветхопещерника, подвязавшегося в VIII веке в старейшей из палестинских обителей недалеко от Вифлеема, и игумена Никифора, финикийского миссионера. В этот день мы вспоминаем и священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, пострадавшего в первые века христианства. Также сегодня память близкой к нам по времени своей жизни святой, блаженной Матроны Московской, скончавшейся в 1952 году. В сумме новомучеников и исповедников российских в 20 веке просиявших, 2 мая Русская Православная Церковь прославляет святителя Виктора Островидова, исповедника, и священномученика Дмитрия Власенкова. Священномученик Дмитрий Емельянович Власенков родился в Белоруссии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. С 1902 по 1905 год служил унтер-офицером в царской армии. После революции служил певчим при храме в Дубровенском районе Витебской области и был членом церковного совета, за что был судим в начале 30-х годов. Второй раз арестован в 1934 году. В третий раз его арестовали в 1940 году и обвинили в том, что он не имеет определенной работы, а средства для существования добывает, проводя религиозные обряды. В следственном деле было указано, что священник Дмитрий Власенков имеет жену и 8 детей. Приговорили отца Дмитрия к 5 годам лагеря и 3 годам поражения в правах. Через 2 года в заключении священномученик Дмитрий Власенков скончался и был похоронен на лагерном кладбище в Карлаге в Казахстане. Наш церковный календарь продолжит житие святителя Трифона, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

святитель Трифон, с юношеских лет был иноком и отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман, который хотел возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Когда скончался патриарх Стефан, Феофилакту было всего лишь 16 лет. Император предложил преподобному иноку Трифону стать местоблюстителем патриаршего престола до возмужания Феофилакта. Преподобный Трифон кротко принял на себя тяготы патриаршего служения и в течение 3 лет мудро управлял церковью. Когда Феофилакту исполнилось 20 лет, император предложил преподобному Трифону отказаться от патриаршего престола. Преподобный Трифон не считал возможным передать престол неопытному юноше и отказался исполнить это. Император не находил предлога к устранению преподобного Трифона, так как жизнь его была безупречна. Тогда Роман воспользовался коварным советом епископа кесарийского Феофила. Этот епископ отправился к преподобному Трифону и лицемерно стал уговаривать его не соглашаться с императором и не уходить с патриаршего престола. Он стал советовать преподобному Трифону заранее принять меры предосторожности и опровергнуть мнение императора о его неграмотности. Для этого епископ Феофил коварно предложил преподобному Трифону написать на чистом листе свой полный титул и передать императору. Не подозревая обмана, бесхитростный святитель на соборе епископов взял чистый лист и поставил на нем свою подпись. Трифон, милостью Божией, архиепископ Константинополя, Нового Рима, Вселенский Патриарх. Когда эту бумагу передали императору, он приказал выше подписи святителя написать: «Я уступаю патриаршее место не по другой какой-либо причине, а лишь потому, что считая себя недостойным этого сана». Когда этот подлог был прочитан в присутствии императорских сановников, слуги вывели святителя Трифона из патриаршего дворца. Преподобный Трифон терпеливо перенес совершенный над ним обман и вернулся в свой монастырь. Он прожил в нем скромным иноком 2 с лишним года, до самой кончины в 933 году. Тело его было перенесено в Константинополь и погребено в гробнице патриархов.

0: завершается наш церковный календарь рассказом о святителе Викторе Островидове. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священный исповедник Виктор, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии, в миру Константин Александрович Островидов, родился в Саратовской губернии в семье псаломщика. Став иеромонахом, отец Виктор подвязался в Иерусалимской духовной миссии. Затем в сане архимандрита он был настоятелем Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря. В 1918 году архимандрит Виктор был назначен наместником Александра Невской лавры. Вскоре он был хиротонисанва епископа и в 1921 году назначен епископом Глазовским, викарием Вятской епархии. Владыка Виктор был характера прямого, чуждого лукавства, спокойного и жизнерадостного. Когда в 1922 году был арестован правящий архиерей Вятской епархии епископ Павел Борисовский, с оставшимся на свободе епископом Виктором вступили в переговоры обновленцы. Председатель обновленческого временного церковного управления писал владыке Виктору: «Позволяю себе осведомить вас о главном руководящем принципе нового церковного строительства – ликвидации не только явных, но и потайных контрреволюционных тенденций, мира содружества с советской властью, прекращение всяких оппозиций ей и ликвидация патриарха Тихона». В ответ владыка Виктор обратился к пастве, призывая не поддаваться на провокации обновленчества. Тогда последовала новая волна арестов. В заключении оказались не только епископы Павел и Виктор, но и многие священники Вятской епархии. Почти всех их отправили в ссылку. В 1926 году ссыльным архиереям было разрешено вернуться в Вятскую епархию. И епископы-исповедники принялись за восстановление разрушенного епархиального управления. В каждой проповеди они разъясняли верующим суть обновленческого раскола и необходимость противостоять ему. Обеспокоенные обновленцы потребовали от архиереев прекратить свою деятельность, а иначе их действия будут расценены как контрреволюционные. Но архиереи не уступили угрозам. Архиепископ Павел в том же году был снова арестован. Власти обвинили его в том, что в проповеди он говорил о гонениях на православную веру, о том, что наступил век фальсификаторов и богоборцев, и призвал верующих стойко стоять за веру православную, и что лучше пострадать за веру, чем поклоняться сатане. А викарный епископ Виктор был обвинен в содействии архиепископу Павлу. Оба архиерея были направлены под конвоем в Москву, а уже оттуда снова в ссылку. Многократно арестовывая, выпуская и снова арестовывая, богоборческая власть надеялась сломить дух исповедников. В 1928 году епископ Виктор Островидов написал послание к пастырям, в котором выразил свои взгляды на положение церкви и на послание митрополита Сергия, в котором он увидел то же, что не так давно предлагали обновленцы, за сопротивление которым владыка претерпел узы изгнания. Уже через месяц в секретном отделе ОГПУ появилось распоряжение арестовать епископа Виктора. Его опять под конвоем отправили для допроса в Москву. На допросе владыку Виктора спрашивали о его послании к пастырям. Следователь обвинял владыку в подстрекательстве своей паствы к исповедничеству, которое, по его мнению, заключалось в деятельности, направленной против представителей иноверной государственной власти. Владыка Виктор отвечал, что упомянутые им в своем послании исповедники митрополит Московский Филипп и Иоанн Креститель – выступали не против власти или правителей, которые тогда были одинаковы с исповедниками веры. Они выступали против Ивана Грозного и Ирода, как против неправильно поступающих, грешных людей. Также на допросе владыка Виктор заявил, что церковь должна протестовать против употребления насилия над верующими. Владыку продолжали обвинять в призыве к исповедничеству, как средству борьбы с советской властью. Он отвечал, что исповедничество возможно только в условиях жестоких гонений и при прямом насилии над верующими. Особое совещание при ОГПУ в 1928 году приговорило епископа Виктора к 3 годам заключения в Соловецком лагере. Он отбыл там весь срок по приговору, но не был освобожден. После окончания срока его сразу же отправили в ссылку на север. Как и многие архиереи, являвшиеся образцом пламенной веры, Преосвященный Виктор был обречен до смерти терпеть узы неволи. Не прожив на правах ссыльного и 1 года, епископ Виктор в числе множества других ссыльных архипастырей и пастырей вновь был арестован. Начались допросы. Следователи требовали, чтобы святитель оговорил других арестованных. В течение первых 8 суток допросов ему не разрешали присесть и не давали спать. Протокол с фальшивыми показаниями был заготовлен заранее. Сменявшие друг друга следователи сутками повторяли одно и то же: «Подпиши, подпиши, подпиши». Однажды владыка, помолившись, перекрестил следователя. И с тем случилось нечто подобное припадку беснования. Он стал нелепо подпрыгивать и трястись. Больше владыку не допрашивали. На следствии он явил пример мужества, сохраняя мир души и неизменно радостное настроение. Епископа Глазовского Виктора снова приговорили к ссылке. Жизнь в условиях Севера после коллективизации была необыкновенно тяжелая. Пришел голод, а с ним и болезни. Владыка Виктор Островидов заболел менингитом. И 2 мая 1934 года скончался в глухом северном селении Нерица. Мощи священноисповедника Виктора, епископа Глазовского, были обретены 1 июля 1997 года и перенесены в город Вятку в Свято-Троицкий монастырь.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Открылась выставка у преподобном Серафиме в Вырицком. Состоялась конференция, посвященная традиционным религиям России. Об этих и других событиях более подробно. 29 апреля, в канун 385-й годовщины обретения мощей преподобного Александра Свирского, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, возглавил служение всенощного бдения в Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре. Его преосвященство сослужил епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, а также духовенство Санкт-Петербургской метрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин. 29 апреля наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в 4-й конференции «Традиционные религии. Духовно-нравственное единство России», которая прошла в президентской библиотеке. На конференции обсуждали тему единства и созидания на благо нашей страны, в котором должны активно участвовать традиционные религии. Владыка Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором в частности отметил: «Санкт-Петербург всегда был местом встречи разных культур и народов, пространством межнационального мира и межконфессионального диалога. Конференция, диалог служат зримым свидетельством того, что вне зависимости от конфессиональной принадлежности мы все являемся соработниками на ниве народного просвещения и патриотического воспитания молодежи, которая является будущим нашей страны». В конференции также приняли участие представители централизованных религиозных организаций, органов государственной власти, научного сообщества, учебных заведений Петербурга, Ленинградской области и других субъектов России. Выставка, приуроченная к 160-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого, открылась 28 апреля в пространстве «Аврора» на Крюковом. В экспозиции представлены иконы, линогравюры и керамические скульптуры, созданные в мастерской «Образ» при храме Покрова Божией Матери на Боровой. Инициаторами выставки стали сестры строящегося Свято-Успенского Серафима Вырицкого монастыря Гатчинской епархии. Заместитель директора по научно-методической работе высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского Виктория Гусакова отметила, что в личности преподобного мы видим пример человека, который в разные этапы жизни реализует свое предназначение. Она также рассказала о жизни преподобного Серафима Вырицкого в миру Василия Муравьева. Руководитель мастерской «Образ» и иконописного отделения Русской гуманитарной христианской академии Анна Гриднева рассказала о работе мастерской и написании икон преподобного Серафима Вырицкого для выставки. Инокини Вениамина Семенова и Тихона Заворотнева подготовили рассказ о последнем периоде жизни преподобного в Вырице, а также о строящемся монастыре. Преподобный Серафим Вырицкий предсказывал создание в Вырице монастыря. В апреле 2018 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епископ Гатчинский и Лужский Митрофан благословили создание обители. Постепенно собралась община сестер, желающих принять монашество. В 2018 году были совершены первые постриги. 3 апреля 2019 года епископ Митрофан осветил закладной камень в основании храма и музея. В строящемся комплексе планируют разместить домовый храм преподобного Серафима Вырицкого, музей с постоянной экспозицией о нем, монашеские кельи, лекционный зал и трапезную. Проект осуществляется за счет пожертвований. Преподаватель Русской христианской гуманитарной академии и администратор сайта строящейся обители Сергей Ракетин рассказал о создании онлайн-форума «Серафима Вырицкие чтения» и пригласил желающих принять участие в изучении наследия преподобного. Выставка будет открыта до 15 мая. Она работает с 11 до 19 часов. Вход свободный. Адрес: пространства «Аврора» на Крюковом, набережная Крюкова канала, дом 19. В стенах Духовно-просветительского центра Свято-Троицкой Александра Невской лавры «Свято-Духовский» прошла ежегодная выставка «Вальс цветов» художников творческой группы «10» под названием «Я подарю тебе цветок». 29 апреля наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин, встретился с участниками выставки Анной Коломеец, Еленой Вятькиной и Мариной Егоровой. Владыка Вениамин вручил художникам благодарственные грамоты во знаменование совершенного акта дарения. Мастера передали обители живописные полотна. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов. 3 мая 2020 года, в эти светлые пасхальные дни, на 94-м году жизни, умер замечательный светлый человек, музыкант и педагог Андрей Федорович Курнавин. 70 лет он преподавал класс фортепиано в хоровом училище имени Михаила Ивановича Глинки и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, отдавая всего себя своим ученикам, даря им все, что есть лучшего в русской пианистической культуре. 2 мая в 17 часов 10 минут в нашем эфире прозвучит беседа с дочерью Андрея Федоровича Галиной Андреевной Быстровой. Передача была записана на нашем радио в 2017 году.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. И сегодня у нас первая программа в нашем небольшом. И я надеюсь, время от времени этот цикл будет появляться в рамках нашего эфира. Новое название мы ему придумали вместе с моим собеседником, собеседницей Светланой Всеволодовной Шишуновой, постоянным автором радио «Град Петров», доктором филологических наук, профессором университета Дубна, специалистом по творчеству Солженицына, Шмелева и других писателей. Я надеюсь, вы слушали цикл лекций в эфире нашей радиостанции и разные передачи, которые мы записывали. Мне кажется, вот изумительные передачи в рамках рубрики «Под знаменем России», посвященные писателям. Это «Белые и красные писатели». Замечательный, мне кажется, цикл такой получился. Есть еще несколько передач, которые мне тоже очень дороги. Ввиду других передач, все, конечно, сейчас не вспомню. Это «Адмирал Колчак. Глазами русской культуры». Я считаю, что это очень важная точка зрения и важная информация. Именно так нужно смотреть на все, на что мы смотрим, на все глазами культуры. Вот обращаю вас к этим передачам не просто как к источнику информации, а как к принципу и к методу взгляда на жизнь. Надеюсь, что наша жизнь лежит как раз в нашей культуре. Мы назвали наш цикл «Неочевидные вещи». Неочевидные вещи, как я себе представляю, мы, конечно, будем развивать понимание нашего названия, как я себе представляю, это необычный взгляд. Вещи, так они как были вещи, так и остались вещи, а это необычный взгляд. И мне кажется, каждый человек, вот каждая личность, это наш неочевидный взгляд и наш способ неочевидным образом посмотреть на те вещи, на которые мы смотрели своими глазами. Вот как-то смотреть совместно. И, мне кажется, радио помогает каждому еще и чьими-то глазами посмотреть, поэтому любые вещи будут неочевидными. С другой стороны, поскольку мой собеседник, безусловно, один из крупнейших специалистов в области русской литературы в нашей стране, то, конечно, мы получим и взгляд специалиста. Взгляд человека квалифицированного, взгляд человека одаренного и взгляд человека близкого нашей радиостанции и мне лично по духу. Это тоже очень важно, что мы обращаемся к человеку компетентному. Еще, что мне кажется интересно, это сама вещь, на которую, может быть, уже мы и не смотрим. Да, отмахиваемся, но это-то нам точно не надо. Не могу сказать, что это звучит в жизни каждого человека. Это звучит в жизни культуры, когда культура уже... Ну, это нам уже не надо, мы уже проехали. Это звучит в жизни общества, когда общество говорит, ну, с этим-то мы уже, это мы уже проехали. Вот как только мы это слышим, сразу должен у нас включаться колокольчик «беда, беда, так нельзя, что-то мы ночь не досмотрели». То есть это действительно неочевидные вещи. Ну и, конечно, вещи, от которых не отмахнулись, а о которых просто, может быть, не знали. Вот не знали. Есть такое, мы все чего-то не знаем. И такие вещи время от времени мы тоже возьмем. Еще мне кажется, что вещь — это произведение. Ну и, может быть, даже иногда и шедевр. Произведение, то есть результат человеческого таланта. А талант всегда проникает во что-то, во что не каждый проникнет. И как часто мы сталкиваемся с тем, что человек, одаренный художественно и прежде всего одаренный литературно, писатель, поэт, может понять больше во многих вещах, в которых не понимают специалисты, например, в истории. Вы знаете, рядом с некоторыми, ну или в разных других сферах, как и в духовной жизни или в психологии, писатели могут открыть в разы больше, чем какие-то специалисты, которые вот прям вот занимаются там конкретными вопросами. Так что вещи неочевидные у нас будут. Светлана Всеволодовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую вас в ваш приезд в Петербург из Дубны. Спасибо, что вы уделили время, пришли в нашу студию. Сегодня у нас первая программа из цикла «Неочевидные вещи». Какую тему вы нам предложите?
1: Ну, давайте возьмем что-то на первый взгляд совсем очевидное, с детства знакомое, а именно басни Ивана Андреевича Крылова. Я предлагаю начать с басни «Стрекоза и муравей». Мы все ее учили наизусть когда-то в детском саду или в школе. И вот можно с такой неочевидности начать. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело». А почему стрекоза попрыгунья? Кто видел хоть раз стрекозу, обратил внимание, что она не прыгает, она летает. И летает она молча, не поет. Она может издавать какие-то звуки своими крылышками, они чуть-чуть шуршат, но она не поет. Почему же крыловской стрекозе муравей в конце говорит: «Ты все пела, это дело, да и сама стрекоза признается, почему она летом не запасла корма. До того ль, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. «Ах, так ты!» — спрашивает муравей. «Я без души, лето целое все пела». «Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши». Давайте подумаем, почему стрекоза попрыгунья, почему она живет в какой-то траве-мураве, где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, и почему она пела. То насекомое, которое изображается детскими иллюстраторами басен Крылова, это стрекоза, которая летает, ни в какой мураве она не прыгает, и она не поет. А крыловская стрекоза прыгает постоянно, поэтому она попрыгунья, поет и живет в травке. И стало быть, неочевидно уже то, какое же насекомое названо здесь стрекозой. Как вы думаете, какое это насекомое?
0: Я могу сказать о своем впечатлении детском от басен с участием животных, которое вошло в резкое противоречие с памятником Ивану Андреевичу в Летнем саду, любимейшее место. Я могу даже сказать, вот если вспоминать Летний сад, что это единственное место, где взгляд не страдает. Вот ты пришел там, потому что весь Летний сад, все, на мой взгляд, просто все исчезло. Ну, мне так кажется. Какие-то отдельные там просто кусочки. А вот когда ты приходишь к Ивану Андреевичу Крылову, ты как будто в старом Летнем саду, ну, хотя бы чуть-чуть. Там, конечно, все равно вокруг, но чуть-чуть. И у меня было противоречие, потому что у меня в детстве эти животные не были реальными животными. Для меня это все были названия, характеристики характера. Она попрыгунья, это относится к характеру, а не к способу передвигаться.
1: Ага. Ну да, и поэтому у Чехова
0: и
1: потом.
0: И ты все пела относится тоже к времяпрепровождению, а не к тому, как она, как биологический вид, осуществляет свое тоже.
1: Да. Ну, попрыгунья, да, это рассказ Чехова потом был такой замечательный. Но все-таки за Крыловым стоит традиция тысячелетняя такого басенного сюжета, где к муравью приходит какое-то насекомое, которое летом не запасло корма. Началось все с Эзопа, легендарного баснописца древнегреческого. Его относят к VI веку до нашей эры. И у него басня называлась «Муравей и жук». Рассказывается, как жук посочувствовал летом муравью. Муравей постоянно работает, не отдыхает. А когда пришла зима, жук пришел к муравью просить корму. И муравей ему ответил: «Эх, жук, кабы ты тогда работал, не пришлось бы тебе теперь сидеть без корму». На этом басня Эзопа кончается и остается неизвестным, накормил ли муравей жука, поделился ли своими запасами. Об этом ничего не говорится. Более поздняя версия этой басни, которая тоже приписывается к Эзопу, меняет жука на цикаду. Вот цикада — это поющее, скажем так, насекомое. Да, и кто на йоге бывал, тот, конечно, пение цикад наверняка слышал. И вот этот вариант с муравьем и цикадой, он попал потом в Византию и входил в византийские школьные учебники, вот такая басня про муравья и цикаду. И дальше этот сюжет видоизменялся, и одна из самых известных версий этой же басни была создана в 17 веке Жаном де Лафонтеном. Это у нас классик французского классицизма, простите за такую тавтологию, да, вот такое направление литературное, классицизм, оно немыслимо без басен Жана Лафонтена. И там тоже муравей и цикада. Причем во французском языке эти оба существительных женского рода. То есть муравей, там, муравьиха и цикада, скажем так, встречаются, и цикада, которая все лето пела, просит у муравьихи денег в долг и обещает, что отдаст с процентами. А муравьиха не занимается такими делами, не дает в долг с процентами, поэтому оставляет цикаду без помощи, скажем так. Это две женщины. И есть такие гравюры французские, старинные, где изображаются эти две дамы. Цикада в образе цыганки какой-то или бродячей актрисы с музыкальным инструментом. А муравьиха такая домовитая женщина, у которой иногда там детишки выглядывают из-за спины. Она стоит на пороге своего такого крепкого дома. Вот такой вариант. А когда в России тоже стал популярен жанр басни, естественно, тоже в эпоху классицизма, в 18 уже веке, то решили эту цикаду заменить на другое насекомое, потому что цикада для России все-таки достаточно экзотичное было насекомое. Да, большинство населения России, оно в средней полосе живет и на севере, и тут цикады не водятся. А есть другое насекомое, которое стрекочет, сидит в траве и стрекочет. Тоже по-своему поет. Кто у нас стрекочет? Стрекоза не стрекочет. Стрекоза не издает звуки, которые называются стрекотание. А кто стрекочет?
0: Что, стрекоза вообще звуков не издает?
1: Ну, понаблюдайте за стрекозой, не издает. У нее крылышки, вот она, если цепляется одно крыло за другое, шуршат немножко эти крылышки, они такие как бы жесткие у нее. Она не стрекочет. Но есть вот стрекочущее насекомое. Но кто же это, Марина Николаевна? Кто у нас стрекочет в траве?
0: В насекомых ничего не понимаю. У нас какие-то насекомые не поющие.
1: Ну что ж, если вы сдаетесь, то стрекочет у нас кузнечик.
0: А кто у нас кузнечика придумал, вот, чтобы взять его вместо жука и вместо цикады?
1: Я даже не знаю, кто это был первый, потому что в XVIII веке у нас несколько басен есть, я сейчас их прочитаю, на эту тему. Кто первый взял? Я к чему веду? Что в русском языке XVIII века и в начале XIX века то насекомое, которое мы называем кузнечик, называлось стрекоза. Это общераспространенное было словоупотребление.
0: Ничего вот. Странного.
1: Да, не, ну ничего странного, потому что он стрекочет. И вот такую я вам басню прочитаю, называется «Стрекоза». Автор ее Иван Иванович Хемницер. Он, кстати, один был из первых преподавателей горного училища, который потом стал называться Горным институтом. Он же совсем рядом здесь от Града Петрова. Вот только было создано это училище, и там Хемницер устроился туда преподавать немецкие и французские языки. Он сам был немцем по происхождению, такой русский немец.
0: Здесь Иван Иванович
1: Хемницер. Здесь и отец Александр Дягилев учился. Многие великие люди. Так вот, Иван Иванович Хемницер, стрекоза. Все лето стрекоза в то только и жила, что пела. А как зима пришла, так хлеба ничего в запасе не имела. И просит муравья: «Помилуй, муравей, не дай пропасть мне в крайности моей. Нет хлеба, ни зерна, и как мне быть, не знаю. Не можешь ли меня хоть чем-нибудь судить, чтобы уж хоть кое-как до лета мне дожить? А лето как придет, я право, обещаю тебе все вдвое заплатить». Сделаю паузу маленькую. Это, в общем, все по Лафонтену, потому что именно у Лафонтена обещает вдвое вернуть. Продолжаю чтение басни Хемницера. «Да как же целое ты лето ничем не запаслась, ей муравей на это! Так, виновата в том, да что уж, не взыщи! Я запастись и все хотела, да лето целое пропела. Пропела? Хорошо, поди ж теперь свищи». Но это только в поученье, ей муравей сказал. А сам на прокормленье из жалости ей хлеба дал. Такой конец.
0: Конец придумал.
1: Конец придумал Хемницер, да. Он не мог смириться с жестоким концом Лафонтена. И вот так закончил. И еще один вариант этой басни я прочитаю. Автор Владислав Александрович Озеров. Это тоже классицист. Он и трагедии писал в духе классицизма. Это все у нас 18 век. «Кузнечик ветреный, простужу позабыв, все красные дни пропел среди веселых нив. Как вдруг зима, не стало в поле крошки, ни червячков, ни мушечек, ни мошки, чем душу пропитать. Пришлось умереть или где взаймы искать. Кузнечик к муравью, ближайшему соседу, явился к самому обеду. Почтенный муравей, премудрый сын земли, запаса твоего частичку удели. Я уверяю клятвой, что с ростом все отдам пред будущую жатвой. Но муравей довольно всем знаком, великий скопидом, ни зернышко он даром не погубит. Охотник собирать, а раздавать не любит. Да как же запастись ты в лето не успел? Спросил кузнечика капиталист нечивый. Я, малым, быв счастливый, и день, и ночь напевы пел всем встречным и поперечным, не чаяв летним дням конца. Так ты, голубчик, пел, пляши же голубца. Вот такая басня Озерова. Тут, наверное, нужно пояснить, что такое нечивый. Нечивый — это устаревшее слово, оно было синонимом слова «скупой». Муравей здесь именуется капиталистом, как вам это? 18 век. капиталист ничивый.
0: Можно меня подумать... всегда это удивляло, что все, что мы считаем модерном, это все уже было.
1: Все новое, хорошо забытое, старое. Да, ну вот удивительно. Видите, две басни почти одновременно написаны. В одном из них упоминается кузнечик, а в другом — стрекоза. Вот они взаимозаменяемые были, эти слова, применительно к насекомому, который в травке живет и вот стрекочет. Ну и здесь, может быть, непонятно, пляши же голубца. Голубец — это такой русский народный танец.

0: возвращаемся мы к Ивану Андреевичу Крылову. У Крылова стрекоза и муравей, они разного пола. Муравей мужского рода, стрекоза женского. Ну, у Хемницера тоже стрекоза женского, конечно, пола. А вот у Озерова кузнечик и муравей оба к мужскому роду относятся.
1: А вот, опять же, к познаниям в биологии, которых у меня нет. Получается, что у авторов, русских переводчиков этой басни, ну, точнее, они, скажем так, не переводчики, а они перелагают эту древнюю эзоповскую историю, используя уже наработки других европейских авторов, перелагают ее на русский язык. У них все-таки под стрекозой кузнечик подразумевается, а у Крылова уже подразумевается другое насекомое.
0: Нет, у Крылова это, безусловно, кузнечик. Вот он попрыгнул. Он такой, конечно,
1: кузнечик. Мы просто
0: это
1: не знали,
0: однозначно.
1: Что в русском языке
0: да.
1: Времени Крылова.
0: Ну вот
1: это
0: она
1: неочевидная
0: вот
1: вещь.
0: Такое
1: существо.
0: Да.
1: Кстати, иллюстраторы детских книг, имейте в виду вообще, надо немножко изучать предмет, прежде чем иллюстрировать.
0: Ну, современные дети, дело в том, что очень удивятся, увидев кузнечика, потому что сейчас никто кузнечика не называют стрекозой.
1: Дети не удивятся. У детей нет удивления. У детей исключительно любопытство и желание запомнить. Люди в таком возрасте обожают новые слова и новые сведения. Они просто испытывают эйфорию, когда с ними встречаются. К тому же, любой детский текст, любой абсолютно, он сейчас просто требует, чтобы его издавали со словариком. Потому что столько непонятных вещей. Поэтому в любом случае, в помощь любому взрослому, который вместе с ребенком читает вот такие книги, все равно должны присутствовать какие-то такие вещи. И здесь, извините, одно слово пояснить. Нет, у меня претензия к иллюстраторам.
0: Ну, тем более, если ребенок действительно наблюдательный и имел счастье видеть всяких насекомых, в том числе и стрекозу, он должен задать вопросы, почему она попрыгунья и почему она под кустиком в травке
1: так
0: сидит.
1: Так наблюдательность да. И воспитывается. Да. Если не предполагается сразу же сказать, а вот здесь мы должны озадачиться, почему нарисовано вот это, а слово вот это. Опять же, возвращаясь к посещению летнего сада и
0: памятника
1: осмотру
0: дедушки Крылову,
1: да, этого памятника с множеством персонажей. Вот когда там сидишь, то смотришь, туда приходят родители с детьми, и, соответственно, все рассматривают этих животных. Понятно, никто не вспомнит всех басен, к которым относятся эти изображенные на памятнике существа. Но какие-то обязательно вспоминают и испытывают восторг вместе с детьми. Ну, конечно, шикарно там, не знаю, прийти и знать все.
0: Такие, надо попробовать. Вдруг
1: но
0: всех
1: опять
0: знаем,
1: же,
0: да.
1: Там, по-моему, нету вообще ни стрекозы, ни кузнечика, хотя это одна из самых знаменитых басен. Не знаю, есть ли там муравей. Они просто очень маленькие.
0: Так.
1: Там какие-то большие животные. Надо будет уточнить.
0: Да. Ну вот смотрите, муравей-то не меняется со времен Эзопа. Собеседники его, хоть жук, хоть цикада, хоть еще кто-нибудь, а муравей, он всегда муравей.
1: Древнейшее существо,
0: которое у нас упоминается в Библии, в книге «Притч Соломона». Даже есть про этого муравья комментарий у отца Инуария и Ивлева.
1: Да, что?
0: Да, про этого муравья. Ну, у отца Инуария были такие маленькие комментарии к притчам, которые читаются во время Великого Поста у нас только в храмах. И там было про муравья, как пример для человека. Вот муравей, он праведен. Потому что он делает свое дело, которое ему от природы положено. Ну, я не буду пересказывать своими бедными словами великолепный язык отца Януаря. Думаю, есть все эти записи на радио «Град Петров», можно послушать, что там
1: еще
0: и про
1: раз,
0: муравья
1: где
0: тоже.
1: Это рассказывается?
0: Ну, я когда слушала его о притчах.
1: Потому что басни — это ведь тоже притчи.
0: Ну да.
1: То есть метод понимания басни, метод понимания притчи, это, кстати, нам в помощь. Потому что тот же отец Инуарий говорил, что главное, чтобы понять текст Священного Писания, номер один, что мы делаем, без чего мы вообще никогда ничего не поймем. Первое, что мы делаем, это я вас теперь буду учить. Так вы меня мучили с кузнечиком. Так, как говорила... Да, конечно. Как говорил отец Инуарий, первое, что мы делаем, давайте.
0: Ну, мы выясняем, как этот текст был создан, когда...
1: Близко, но не точно.
0: И значение всех слов?
1: Не точно.
0: Ну, не точно.
1: Первое, что мы делаем, чтобы понять текст Священного Писания, без чего мы вообще не можем двигаться дальше, и все остальное будет бесполезно, даже если мы знаем значение всех слов, будет абсолютно бессмысленно.
0: А как
1: если мы не сделали первый, самый главный шаг —

0: это определить жанр.
1: Ага, ну да. Да, отец Януарий многое про это говорил, действительно. Что это за жанр, да. И мы без этого ни апокалипсис не можем понять, ни ничего из него. И вообще
0: поэтому,
1: ничего,
0: когда мы встречаем какой-то текст, если мы не поняли, что это притча, то что бы мы там ни исследовали, какие бы мы там археологические норы не вырыли, какие бы мы там слова не изучили на 70 языках, ничего мы не поймем, если мы не поняли, что это жанр притча. А дальше мы должны знать, как работать с этим жанром. Вот интересно, насколько басня близка по жанру к притче.
1: Ну, вот в притче говорится. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Вот такая цитата из книги «Притч Соломоновых».
0: Ну, прекрасно, практически один в один. Без этого текста зачем вообще читать басню Крылова? Это удивительно, насколько действительно эти тексты два близки. И я бы хотела в этой передаче задать, что называется, последний такой громкий вопрос, который бы звучал: «Так почему же Крылов так жесток?» Но вы убили мой вопрос и его громкость, потому что вот этой цитатой...
1: Так тут такая неоднозначность. Да, с одной стороны, муравей мудр и укор ленивцу, и пример для ленивца. А с другой стороны, муравей у Крылова жесток больше, чем во всех других вариантах этой басни. Почему? Потому что ни у Эзопа, ни у Лафонтена, ни у этих наших писателей XVIII века, которых я цитировала, не говорится о том, что вот насекомое просит у муравья крова, убежища от холода. Они везде просят только еды. Кто-то в долг, кто-то просто так еды. А у Крылова стрекоза просит: «Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней накорми и обогрей». Она просит приюта, убежища от русской суровой зимы.
0: Да, кстати, здесь еще одна русская реалия появляется. Это зима.
1: Конечно.
0: Одно голод дело... и холод – верная смерть.
1: Верная смерть. Потому что, конечно, в Греции жук запросто, ну, может, не запросто, но зиму переживет.
0: Да.
1: Мягкую. На юге Франции нет проблем у цикады выжить.
0: Так почему у Крылова, во-первых, до него уже ввели русские авторы, ну, скажем так, оставили концовку, но она все-таки по-другому звучит, чем в античном варианте, совсем по-другому. В античном варианте нет этого ужаса от зверств муравья. Там как-то басня есть басня, она заканчивается, как мне кажется, в античных вариантах действительно нравственным, моральным выводом.
1: Да.
0: Нравственный, моральный вывод басни, все. Она не заканчивается вот этим ужасом события, вот ужасным поступком хорошего персонажа.
1: И злорадными словами «пойди попляши». Это
0: да,
1: что?
0: Ведь это
1: что
0: же...
1: это за сарказм такой? Да,
0: известно, что у таких произведений потом некоторые яркие строки становятся пословицами. Пословицы становятся руководством к действию и оправданием поступков, попреканием друг друга, удобно попрекать цитатами из классики и считать себя правым. То есть это вообще-то ужасная вещь. То есть, во-первых, ужесточили античный вариант наши. Во-вторых, что касается Крылова, он еще ввел сюда разный гендер.
1: Да.
0: То есть это мужчина женщину так
1: когда
0: обрекает.
1: Когда это накладывается еще на суровость зимы.
0: И, да, и в-третьих, вот то, что вы сказали, это еще и зима, и верная смерть, если не получишь...
1: Нет крова, нет крова. Он просит...
0: Это делает именно убежишь. Иван Андреевич.
1: Иван, да.
0: Вот эти вещи. Объясните
1: Почему?
0: Мне, пожалуйста, это. «Добрый дедушка Крылов» в кавычках.
1: Я уверена, что Крылов действительно добрый. А почему он именно так ужесточает древний сюжет... Мне кажется, это связано с особенностями его биографии, но это лишь моя версия. Но дело в том, что он, в отличие от всех предыдущих авторов, которых мы упоминали, реально знал, что такое голод в детстве, и знал, что такое близость смерти неминуемой. Дело в том, что во время Пугачевского восстания отец Крылова, капитан Андрей Крылов, возглавил оборону одного из городков, осажденных Пугачевым, Яицкий городок. Он успел свою жену с маленьким сыном Ваней отправить в Оренбург. Оренбург Пугачев осадил, и жители Оренбурга терпели большие лишения. Там запасы продовольствия растаяли, и детям не хватало тоже еды. И при этом Пугачев был в ярости, что он не мог взять вот эту маленькую крепость, окруженную каким-то там несчастным валом и частоколом. И он поклялся, что он повесит жену этого капитана Крылова и его ребенка. То есть, если бы Пугачев взял Оренбург, никакого баснописца Крылова бы у нас не было. И Крылов все это прекрасно запомнил, вот эти зверства Пугачевской войны и этот голод. И все это он потом рассказывал Пушкину. Он был одним из информантов, когда Пушкин писал историю Пугачевского бунта и писал «Капитанскую дочку». У Пушкина упоминается эта история, вот этот сюжет, связанный с семьей Крылова в истории Пугачевского бунта. То есть у него опыт вот лицезрения человеческой жестокости был личный у Крылова. Еще не могу не упомянуть первую экранизацию «Стрекозы и муравья», вот этой басни Крылова. Это мультфильм 1913 года. Очень меня он поразил. Он есть в интернете. 1913 год. Автор этого мультфильма Владислав Старевич. Называется «Стрекоза и муравей». Стрекоза там, естественно, кузнечик. Кстати, там очень реалистично сделаны насекомые. В этих дореволюционных мультфильмах насекомые всегда очень реалистичные. Это кукольные мультфильмы были. И я знаю, что первые зрители этих мультфильмов, они даже считали, что там сняты дрессированные насекомые. Живые дрессированные насекомые двигаются каким-то образом, наученные. Но это кукольные мультфильмы, и там кузнечик играет на скрипке. Крылов-то сам играл на скрипке великолепно. Играл на скрипке.
0: Это важно.
1: Да. И играл он, конечно же, в квартетах. Кузнечик все лето ходит со своей скрипочкой. Жук там тоже есть, кстати, это друг кузнечика. Они вместе там едят, пьют, и кузнечик при этом тоже играет на скрипке. И кузнечик сопровождает нередко муравья в разных эпизодах. Когда муравей тащит, например, какие-нибудь жерди, кузнечик идет рядом и играет ему на скрипочке. Подходит к его дому, играет ему на скрипочке. Не потому, что он там просит за это денег или там еды. Нет, просто ему нравится играть. Вот он такой творческий этот кузнечик. Он все время со скрипочкой ходит, играет. Настает осень, и первым умирает от холода жук. Вот они с кузнечиком вместе в этот момент находятся. Жук падает и умирает. Очень реалистично. Такое не надо ребенку смотреть. И забрасывают его деревья опадающими листьями. Такая могилка получается этого жука. Кузнечик в ужасе понимает, что это и ему предстоит, и идет к муравью. И тут уже наступает зима, и снег, и вот этот кузнечик, понятно, от муравья слышит какой ответ. И последний эпизод этого мультфильма, как этот кузнечик идет с трудом через сугробы, все со своей скрипочкой несчастной, и в конце концов он падает и умирает в этом глубоком русском снегу. Вот это благополучный 1913 год. Но как многое там предсказано в этом мультфильме.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Именно предсказано, я подчеркиваю
1: да.
0: ваши слова.
1: Да.
0: Тогда, возвращаясь к басне Крылова, если у нас, с точки зрения очевидных вещей, басня — это простая и ясная мораль, то в нашей программе неочевидные вещи. Я еще раз обращаюсь к вам с вопросом. Так какая мораль у басни Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей»?
1: В буквальном смысле мораль — это какая-то сентенция, которая или предваряет текст басни, вот саму историю, сам сюжет, или завершает его. В этом смысле морали у басни «Стрекоза и муравей» нет, потому что там нет какого-то авторского итога, авторского вывода. Его не было и в предыдущих вариантах этой басни. Ну, видимо, моралью считаются слова муравья о том, что нужно было летом запасаться. Но эта мораль есть у Эзопа. Там однозначная мораль. У Крылова неоднозначно. Неоднозначно. Да, муравей — пример предусмотрительности и трудолюбия, но куда деться от этой явной жестокости его решения, его слов? Вот такая сложная она басня.
0: Сложная. Как-то хочется все-таки прийти к какому-то, уткнуться в какую-то неочевидную вещь. Но все-таки вещь-то это есть.
1: Не будем упрощать и спрямлять то, что непримитивно.
0: Получается, что мораль человек должен высказать сам.
1: Не обязательно. Мы дальше будем с вами еще говорить о баснях Крылова. И там мораль. Вот прямо высказано автором. Угу. Какая, какая мораль? А есть, да, басни, где должен читатель догадаться сам, безусловно.
0: Ну, то есть в древности мораль была буквально следующей. Вот если бы запасся, потрудился бы летом, подумал бы, просто подумал. Не обязательно ведь трудиться. Если ты подумал, может быть, ты и пением своим собрал бы. Просто подумал бы, как тебе жить зимой, то не пришлось бы тебе сейчас оказаться в такой ситуации и просить у меня.
1: Да.
0: А что там дал, не дал, это уже, что называется, третья история. Понятно, что хорошо бы быть щедрым, а не быть...
1: Капиталистом ничего.
0: Да, не быть жадным и жестоким. Опять же, обращаясь к тексту Священного Писания Ветхого Завета, какая великая там добродетель всегда была поделиться с нуждающимся, особенно нуждающимся так жестоко. Жестокость нужды Крылов увеличил в разы. Ситуацию безобразия тем, что... отказывает мужчина, нуждающийся женщине. Крылов увеличил в разы. Эффект стал совершенно огромный. А древний смысл басни все-таки люди помнят, потому что читатели Крылова тоже не были простонародными, были людьми образованными. Античность знали, знали хорошо. И вот они с удивлением смотрят на совершенно новые вещи, вот на такое поведение. Ну хорошо, мы остаемся с древней моралью, которая никуда не делась. Что если бы, древняя формула, если бы ты тогда подумал, то сейчас бы тебе не пришлось. Ну вот прям прелесть, как все хорошо. А здесь все-таки получается история больше про муравья. И сделай вывод сам, что называется. Я не могу сделать никакого вывода отсюда. Можно сделать, конечно, десятки разных выводов, самых разнообразных. И все они будут вполне себе увесистые. Но что Крылов-то хотел сказать? Особенно учитывая то, что вы упомянули, это влияние его личной биографии и детского страшного опыта, и он, как маленький мальчик, в списке обязательных жертв. Вот если учитывая вот этот опыт, то какой смысл муравья?
1: Но зачем? Вот я не вижу необходимости эти парадоксы как-то нивелировать и пытаться из них однозначную мораль вывести. Это же потому и есть классика. Но как по-разному воспринимаются пьесы Шекспира, как по-разному воспринимаются другие какие-то великие произведения. Крылов, конечно же, великий писатель. Великий.
0: А я тогда возьму на себя нехорошую роль вот этого навешателя дополнительных. Классика не нуждается в том, чтобы к ней еще какие-то ленточки привесили. Но, тем не менее, вот сейчас я это сделаю. Причем, как я говорю, что легко любой из нас может здесь привесить множество разных смыслов. А я вот такой тогда возьму. Если мы учитываем опыт Крылова, и, может быть, чуть-чуть наше убогое понимание Пушкина, хотя оно действительно убого, мы так и не поняли Пушкина. Я имею в виду все-все-все поколения после него. Мы еще только, как говорил Мень про христианство, оно только начинается. Так я бы сказала про Пушкина. Мы начнем его понимать когда-то. Вот, может быть, наше следующее поколение, если мы хоть что-то сделаем, а может быть, напортачим, и исправляя наше безобразие, следующее поколение начнет понимать Пушкина таки первый раз в жизни. Вот тоже бывает такое. То ведь Пугачевский бунт не произошел бы, если бы русское ответственное общество, а именно русская элита, позаботилась бы о реформах.
1: Да.
0: Так что вот этот приговор маленькому мальчику от разбойника, и это ведь как стихия, что-то вроде природной стихии, жестокой, очень жестокой, что-то очень близкое к животному миру тоже Пугачев. Вот выставка «Всё Бенуа», посвященная семье Бенуа, представляет огромное количество оригиналов, иллюстраций знаменитых Бенуа к произведениям Пушкина. Да, есть такое, что репродукция не дает тех смыслов, которые дает оригинал. И какая страшная иллюстрация к капитанской дочке, какая страшная. А рядом висит две казни. Пугачёв казнит, и потом казнят Пугачёва.
1: Да.
0: Обе страшные. Да. Хотя в одной ужас, ужас, чистый ужас. Это казни Пугачёвщины. Мерзость, как она есть, жестокости и смертоубийства. Отвратительная власть, ничтожество и вот этого мерзкого типа разбойника Пугачёва. И рядом благопристойная, благообразная публика, очень приятные люди, петербуржцы, ну, может быть, там москвичи, потому что в Москве дело происходит. Но, тем не менее, это петербургская Россия, поэтому они тоже петербуржцы. Казнь Пугачева, красивая публика, благопристойно проходит, тихо, мирно, упорядоченно, без хаоса, вот этого, без мерзости. И казнят преступника, и по делам ему, и правильно, и по закону казнят. И, в общем-то, восстанавливают порядок после тех ужасов, которые были, заканчивая, вот ставя точку в этом ужасе. Но у меня ужас и от этой картинки,
1: конечно,
0: и от этой.
1: Конечно.
0: И это тоже ужасно.
1: Отъятие жизни у человека, который образ Божий, оно всегда страшно.
0: И еще один момент, который, мне кажется, тоже есть у Пушкина. Кто привел к возможности этого бунта? Опять же, власть. Это ошибка власти. И когда нет покаяния в этой ошибке, а есть просто победа над вот этим вот противником, полным хаосом, но все-таки у космоса, у порядка, у империи должно быть еще и покаяние. И следующий шаг должен быть обязательные реформы. Здесь вот возникает образ Столыпина. Жестокость в наведении порядка, быстрым, точечно жестоким, а потом раз — реформы сразу. Реформы! Полная либерализация и капитализация большинства населения.
1: Да, то а есть, под ними хаос шевелится.
0: Муравьизация русского народа. Вот эта муравьизация русского народа в хорошем смысле. Когда муравей может вот так вот жестоко потом действительно поступить. И здесь Крылов очень близок к Пушкину, получается, вот на мой взгляд. Если вот ту линию, которую вы предложили из биографии Крылова и из его диалогов с Пушкиным вывести в эту басню, да, и без Крылова мы не поймем Пушкина. И вот эта басня, она просто перерастает в такие глубочайшие смыслы.
1: Да, и вот это противопоставление, вот в мультфильме просто это видно. Вот человек физического труда, муравей, вот он рабочий, чернорабочий даже. Он такой приземистый, крепкий, вот он тащит эти жерди. И изящный кузнечик, стройный такой, тоненький, вот и со скрипочкой. Все так прозрачно.
0: И этот образ русской литературы в такой неочевидной вещи, в таком неочевидном жанре, как басня, становится краеугольным камнем русского, ну как сказать, характера, русской судьбы.
1: Хотелось бы все-таки в этой ситуации не быть ни стрекозой, ни муравьем.
0: На той басне. Никогда не хочется жить внутри басни. И, в общем-то, ни в одной басне не хочется жить. Что называется, учитесь на чужих ошибках, не на своих. На баснях надо учиться. Больше басен надо как-то вникать в них, вчитываться. Да, шикарная, конечно, вещь, басня Крылова. А в следующей программе мы поговорим
1: о других баснях Крылова.
0: Еще об одной басне. Итак, это была первая программа в таком отдельном цикле «Неочевидные вещи». И я, Марина Лобанова, беседую с филологом, литературоведом Светланой Селовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором университета Дубна, автором нескольких циклов на радио «Град Петров» и множества отдельных передач, многие из которых вы можете найти на сервисе подкастов на сайте радио «Град Петров» и свободно слушать, переслушивать. Ну и, надеюсь, наш цикл вы тоже будете слушать и отзываться. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.
1: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Это одна из тех мелодий, ради исполнения которой многие отдают своих детей в музыкальную школу или же начинают сами заниматься музыкой. Эту музыку знают даже те, кто не знает ее автора, и даже те, кто совсем не интересуется классической музыкой. Многие музыкальные критики говорят, что эта музыка обладает самой редкой и самой прекрасной из привилегий, нравится и посвященным, и профанам. Действительно, это одно из самых популярных, знаменитых и в то же время самых загадочных произведений мировой музыкальной литературы. Речь пойдет об одной из сонат Людвига ван Бетховена. Вернее, даже лишь об одной части его сонаты, опус 27, номер 2, в общей нумерации бетховенских сонат, получившей номер 14. Во всем мире эту музыку знают как лунную сонату Бетховена. Сам композитор не давал своей сонате такого названия, но оно прочно и уже довольно давно, с 20-х годов XIX века, приросло к этому произведению, настраивая и слушателей, и исполнителей, причем не только любителей-дилетантов, на целый ряд образов и ассоциаций, которые довольно далеки от замысла композитора. Название «Лунная» соната получила с легкой руки поэта Людвига Рельштаба. В одной из своих новелл поэт описывал ночь на Фирвальштетском озере в Швейцарии. «Гладь озера освещена мерцающим сиянием луны. Волна глухо ударяет о темный берег. Лебеди, подобно духам, проплывают с шелестящим плеском. А со стороны руин раздаются таинственные звуки эоловой арфы, жалобно поющие о страстной и неразделенной любви». Читатели новеллы легко связали этот романтический пейзаж с бетховенской сонатой, написанной за 20 лет до новеллы Рельштаба и уже ставшей популярной. На слух музыкантов и публики начала XIX века эти ассоциации выглядели совершенно естественными. И именно тогда становился очень модным новый романтический музыкальный жанр ноктюрна – ночной песни. Однако музыка первой части знаменитой сонаты рассказывает совсем о другом. А с точки зрения музыкальной поэтики содержит куда более глубокие слои, нежели романтический жанр ноктюрна. Анализируя сложный и многозначный музыкальный образ, созданный Бетховеном, историки музыки обращают внимание на некоторые отсылки к музыке XVIII века, позволяющий понять характер этой части сонаты без помощи пресловутых лебедей и романтических руин. Тональность до диез минор, в которой написана первая часть сонаты, в немецкой барочной традиции обладала отчетливой пассионной семантикой. Напомним, что пассионы или страсти – это особый музыкальный жанр, посвященный событиям последних дней земной жизни Спасителя. В тональности до диез минор – 4 диеза в ключе. По-немецки диез и крест обозначаются одним и тем же словом, и потому 4 креста в ключе придавали этой тональности символический смысл. Яснее всего он выражен, конечно, в музыке Иоганна Себастьяна Баха, но и Бетховен, вероятно, знал об этой символике. Вряд ли случайно, что композитор в последние годы жизни задумывал написать свою третью мессу в тональности именно до диез минор. В скобках заметим, что композитор Готлоб Бенедикт Бири уже после смерти Бетховена в 1831 году превратил эту музыку в часть мессы для хора и оркестра. Действительно, мелодия лунной сонаты легко ложится на текст молитвы Кири Элейсон «Господи помилуй». Бетховенская адажио из сонаты номер 14 стала уникальным произведением, которое словно завершает линию, идущую от баховских прелюдий, и в то же время начинает линию мистических ноктюрнов, подхваченную Фильдом, Беллини, Шопеном, Аданом и приводящую к «Лебединому озеру» Чайковского. Неудивительно, что вокруг лунной сонаты возникло несколько романтических легенд. Одна из них связывала содержание сонаты со стихотворением Иоганна Готфрида Зейме, героиня которого молится о своем умирающем отце. Другая легенда повествовала о некой слепой девушке, который глохнущий Бетховен решил показать красоту лунной ночи хотя бы при помощи музыки. Разумеется, никакой слепой девушки в окружении композитора не существовало. Однако именно с этой легендой связана история, несомненно, согреющая душу отечественного слушателя. По воспоминаниям Александры Осиповны Смирновой-Рассет, именно об этой легенде о глухом композиторе и слепой девушке расспрашивал пианистку Гирт, одну из учениц Бетховена, приехавшую с концертами в Россию, Александр Сергеевич Пушкин, после того, как пианистка познакомила его с бетховенской сонатой. Вполне вероятно, что тогда у Пушкина, быть может, рождался и новый поэтический замысел. Его действительно интересовала и трогала судьба глухого композитора. И как жаль, что этот замысел не осуществился. Быть может, появилась бы на свет еще одна маленькая трагедия. На этот раз не о Моцарте, а о Бетховене. Однако вернемся к нашей сонате. Знаменитая «Адажио», являясь для многих неискушенных слушателей самодостаточным воплощением лунной сонаты, всего лишь первая часть цикла, а не самостоятельная пьеса. Ни во второй части, ни в финале нет ничего, что навевало бы сентиментально-пейзажные ассоциации. И совсем не случайно «Адажио лунной» как бы оторвалось от прочих частей сонаты и зажило самостоятельной жизнью. Не только потому, что дилетантам его было легче сыграть, но и потому, что две другие части, грациозная аллегретто и яростный штормовой финал, несли в себе совсем иные образы. Они же отчасти раскрывали обстоятельства одного из самых драматичных эпизодов жизни композитора. Соната номер 14 была опубликована в марте 1802 года с посвящением графине Джульетте Гвичарди, 18-летней ученице Бетховена, в которую он был влюблен. И с тех пор эта музыка навсегда связана с образом юной графини. Считается также, что во второй части, резко контрастирующей со скорбным настроением знаменитой первой части, мы видим ее музыкальный портрет. Однако Джульетта оказывала явное предпочтение графу и композитору-любителю Галленбергу и в итоге вышла за него замуж. Для Бетховена это был серьезный удар. Через полгода после написания сонаты, в октябре 1802 года, Бетховен в отчаянии пишет знаменитое «Гейльгенштадтское завещание», прощаясь с жизнью и со своими близкими, потеряв надежду излечиться от прогрессирующей глухоты, потеряв надежду на продолжение творчества и на личное счастье. А через 10 лет возникает не менее знаменитое «Письмо к бессмертной возлюбленной». Некоторые историки считают, что оно было адресовано именно графине Гвичарди. Но главным посланием к возлюбленной, скорбным памятником его первой сильной и безнадежной любви, осталась соната «До диез минор», одно из популярнейших произведений классической музыки. Памятник любви, который он хотел создать эту сонату, естественно, обратился в памятник надгробный. Для такого человека, как Бетховен, любовь не могла стать ничем иным, как скорбью, душевным трауром здесь, на земле, писал композитор и критик Александр Николаевич Серов. И действительно, важно услышать в этой музыке не романтический, а трагический ее характер, и, отрешившись от лунных пейзажей, обратиться к иным образам. Ведь в музыкальную ткань сонаты вплетены ритм и интонации траурного марша, которые словно перебивают плавные движения переливающихся арпеджио в скорбном баховском до диез миноре, создавая сложнейшую для исполнителя полиритмию и в то же время создавая сложнейший и прекраснейший образ скорби и любви, сплавленных воедино. Можно вспомнить здесь удивительные слова Чехова. «Красоту человеческого горя может передавать одна только музыка».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть сонаты номер 14 Людвига ван Бетховена. Назовем ее более привычным всем именем – «Лунная соната» в непревзойденном исполнении Владимира Горовица. Запись 1956 года. В передаче были использованы материалы книги Ларисы Валентиновны Кирилиной «Бетховен. Жизнь и творчество». Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу. Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Второго мая 170 лет со дня рождения философа и писателя Василия Васильевича Розанова.
5: В нашем эфире прозвучит первая часть программы «Василий Васильевич Розанов. Мысли об образовании и воспитании». Беседуют преподаватель Института богословия и философии и Русской христианской гуманитарной академии Константин Андреевич Махлак и преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Ирина Владимировна Горина.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас встреча с Ириной Владимировной Гориной.
7: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Я являюсь кандидатом философских наук, и преподавателем филиала Сосновоборского Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
6: А, кстати, вот, Ирина Владимировна, в Сосновом Бору не слышно радио «Град Петров»?
7: Не могу вам сказать, потому что никогда не слушала и непосредственно приглашена в первый раз к вам.
6: А ну вот у вас будет повод покрутить ручку вашего радиоприемника и, может быть, обнаружить нашу волну, а может быть, и услышать свой собственный голос. Это всегда приятно и удивительно, потому что голос иногда звучит совершенно необычно и неузнаваемо.
7: Да, замечательно. Для меня это новый опыт, который будет мне непосредственно полезен.
6: Я думаю, что это будет интересно и нашим радиослушателям, тем более, что мы поговорим о такой животрепещущей теме, как образование, воспитание. При этом мы обратимся к опыту замечательного русского мыслителя, философа, литератора, эссеиста Василия Васильевича Розанова. Имя Розанова связано с образованием, связано с педагогикой, хотя вроде бы это не первые слова, которые приходят в голову при упоминании Василия Розанова, но тем не менее это так. Значительная часть его работ, произведений посвящена так или иначе проблемам образования и воспитания. Это и тема семьи плановая для Розанова, проходящая через все его творчество. Это и тема школы, ведь вот Ирина Владимировна не даст соврать, сам Василий Васильевич был практикующим преподавателем, преподавал в гимназии. Он также был чиновником от образования. Затем уже как публицист и литератор он тему образования не обходил своим вниманием, очень часто ее касался, и любые связанные со школой проблемы обсуждал и комментировал достаточно живо. Тема образования, конечно, и вот в нашей действительности звучит более чем живо, поскольку вот прошла уже пора экзаменов, и все мы слушали о ЕГЭ, о подготовке школьников к поступлению в вузы, о злоупотреблениях, которые были связаны с этим новым для нас сюжетом. Также вот буквально совсем недавно был большой скандал и обсуждение в связи с реформой Российской Академии Наук. Понятно, что Академия Наук завершает всю эту пирамиду образования, которая начинается школой. Школа подножья, а Академия наук – вершина. И тоже здесь масса вопросов, на которые ответ, если и известен, то далеко не всем, а может быть и неизвестен никому, и родится лишь что-либо в качестве ответа в перспективе обсуждений, дискуссий. Тем более для нас важен опыт наших предшественников, опыт практически столетней давности. Вот я как помню, Ирина Владимировна, «Сумерки просвещения» вышли, по-моему, в самом конце XIX века.
7: Да, 1899 год. Это рубеж 19-20 столетий. И он тоже ознаменовался определенным кризисом системы образования, в которой были видны уже определенные прорехи и внутренние, ну что ли, можно сказать, нестыковки. То есть тот человек, для которого строилась система образования в России в течение XIX века, это знаменитый просветительский проект, еще европейский со времен нового времени, то, что к нам приносит Петр I, он, к сожалению, не состоялся. И вот этот вопрос, куда дальше нам с нашим образованием, он стоял чрезвычайно остро. И, на мой взгляд, выбор происходил, опять же, в две стороны, очень актуальные для нашего времени. То есть, чему мы придерживаемся, что мы кладем в основание системы просвещения, народного просвещения, да? Мы кладем это образовательные технологии, связанные с определенными отчетами, с определенной государственной политикой, структурой формирования человека, нужного государству. Или все-таки мы основываемся на органических особенностях возрастания личности человека? То есть вот эта вот взаимосвязь технологии и органики, очень сложно решаемая в вопросах образования, она была актуальна для Розанова, на мой взгляд. И поэтому его мысли об образовании можно характеризовать, с одной стороны, как конструктивную критику и аналитику существующих тогда процессов, между прочим, не потерявших актуальности на сегодняшний день. И второй момент – это его другая сторона, все-таки философия образования. Он выделяет очень важные, на мой взгляд, базовые принципы воспитания личности, о которых, я думаю, мы и поговорим.
6: А вот вы упомянули о кризисе петербургского, можно сказать, проекта, сейчас это слово очень употребимо, в образовании его критической оценки со стороны Розанова, так ли это? Он критически ее рассматривал именно в плане, скажем, заимствований или несамостоятельности русской, скажем, педагогической науки и практики. Вот как здесь понять, от чего отталкивался Розанов, какова его ситуация? Понятно, она от нашей отличается, и даже очень серьезно. Но все-таки, вот чтобы слушатель почувствовал почву вот нашего разговора. Что из себя представляла русская школа, начнем с самого начала, с самых азов, вот во времена Розанова, и какие проблемы, ну, насколько это можно кратко характеризовать, тогда перед школой стояли?
7: На мой взгляд, стоял очень важный момент перехода от классической модели образования, потому что введение классических гимназий произошло в 60-е и 70-е годы в рамках больших реформ, проводимых правительством Александром I, либеральных, буржуазных. А вот на рубеже 20 века встает вопрос очень важный, который Россия, на мой взгляд, не успела решить. Это система народного просвещения. И вот это столкновение, да, где мы уходим от классических образцов, основанных, естественно, на истории и культуре Древней Греции и Рима, мы переходим к национальной школе. На мой взгляд, вот национальная школа, она вызревает в преддверии революции на рубеже 20 века. К сожалению, ее реализация и проект народного просвещения, он уже был реализован большевиками, и он был реализован в более в таких жестких идеологических и, я бы сказала, авторитарно-тоталитарных формах. А по началу 20 века проводились именно и размышления, и споры о том, что такое народное просвещение. Действовало большое количество общественных организаций, которые открывали по деревням, по селам, это и библиотеки, и школы, и существовали земские школы. И вот это народное просвещение как раз Розанов знал изнутри. И он-то, на мой взгляд, на него уповал в определенной степени. Почему он критиковал просвещенческий проект, который Россия заимствовала у Европы? Дело в том, что он считал, что в новоевропейском образовании произошла определенная подмена. Три института общества заинтересованы в воспитании и образовании человека. Первый институт общества – это семья, собственно, в которой рождается человек. И вот семья-род, она навсегда носитель индивидуального, особенного генезиса личности. Она хранительница характерных черт, навыков, способностей в осуществлении взаимосвязи поколений. Между отцом и матерью, между детьми, между бабушками и дедушками сохраняются родовые традиции. Ребенок знает свое родовое имя, свою родовую историю. И он выходит оттуда с определенным набором индивидуальных черт, уже переданных ему по наследству. Более того, семья всегда делает первые навыки к труду. Она прививает не только кровнородственные связи и любовь друг к другу культивирует, и взаимоуважение, но она прививает к труду, к опыту постижения жизни, первичный этап вхождения в общество. Второй очень важный институт...
6: Подождите, я вас прерву, для того, чтобы, может быть, сделать некоторое пояснение и уточнить, действительно ли Розанов считал, что вот гимназическое образование, он, в общем-то, был преподавателем гимназии, во-первых, оно элитарное, понятно, что гимназий было достаточно мало, и, в принципе, не всякий мог там учиться, что это как бы устаревшая форма образования, которая, ну, что-то тормозит, какую-то создает помеху на пути вот к культуре, к знанию, к вот тому, что всегда обеспечивала или должна была обеспечить школа.
7: Да, я поясню этот акцент с точки зрения Розанова. Дело в том, что классическое образование, при всей его критике, он утверждал следующее. Он говорил так, что именно культура Древней Греции и Рима дает молодому уму и молодому человеку очень важный жизненный пафос. Пафос – это энергия. Энергия постижения мира, энергия формирования себя как личности. Потому что то, о чем он говорил, культура Греции и Рима, она дает прежде всего форму. Вот этот момент формообразования, который дают классические языки, классическая культура. Никоим образом он не отвергал ни знакомства с античной мифологией, ни знакомства с античной литературой, культурой, языками. Но дело в том, что он выступал против вот тупого заучивания, то, что формализма. Мы называем формализма, подходе к преподаванию и подходе к ученику. И он утверждал следующее, что, конечно, мы можем, как дятлы, да, учителя долбить и заучивать фразы римские, заучивать отрывки из Илиады, но, может быть, отдельно то же самое небольшое представление, спектакль, да, там выученный какой-то фрагмент из Илиады, который подробно разобран учителем и учеником на самом уроке, он дает гораздо больше и запоминается лучше самим проникновением в культуру. То есть он утверждал, что нужно уйти от уставов, нужно уйти от формализма и открыть глаза на ребенка, на ученика, которого мы учим и которого мы воспитываем. И самое главное, он говорил о том, что классическое образование, оно дает вот эту основу личности. А личность — это, конечно, высшее проявление человека,
6: образования. Кстати, вот здесь я вспомнил такой эпизод, может, тоже вы его знаете, из воспоминаний Евгения Николаевича Трубецкого, нашего религиозного философа и тоже преподавателя. Он, вспоминая свои ученические годы, гимназические годы, удивлялся, что вот они очень много читали Платона, что разные диалоги по-гречески, ну, в качестве вот пропедевтики и примеров греческого языка. Но никогда им в гимназии никто не объяснял вообще, кто такой Платон, о чем там идет речь.
7: Да.
6: То есть в философское, даже литературное содержание диалогов гимназисты не вникали. И, в принципе, пройдя гимназию, изучив достаточно хорошо греческий язык, они не имели никакого прилежания к дальнейшему, скажем, изучению греческой литературы, не имели никакого представления о греческой философии, то есть о том, что, собственно, на этом языке нам из древности было передано. То есть вот это такой меня в свое время поразивший пример того, как, в общем-то, классическая гимназия, будучи филологической, будучи гуманитарной, не являлась, ну, как бы источником каких-то культурных импульсов, вот таких, вроде бы идущих естественным образом от античности, от греческой, римской литературы, от греческой, римской философии, тем более воспринимаемой на языке оригинала, что очень важно.
7: Да, формальная передача знаний, как коммуникация, как информация, как проверки и так далее. То есть все вводилось в определенную схему. Но вот из этой схемы исчезал сам дух эпохи, конечно же. Исчезала сама история человека. И что такое читать Платона, не знаю, кто такой Платон и его история.
6: Только потом Евгений Трубецкой пишет, что уже студентом он прочитал Платона, по-моему, даже и по-русски, и понял, что это действительно великий философ.
7: Безусловно, да. Как правило, все открытия и все откровения в классической гимназии происходили уже за пределами ее прохождения.
6: Да,
7: уже,
6: или
7: как
6: семье,
7: правило,
6: как...
7: в университетах.
6: В семье, как говорит сам Розанов.
7: То есть
6: одна мысль, которую вы затронули, это семейное образование, семейное воспитание. Розанов действительно делал акцент на семье. И эта дилемма, чему передать авторитет, гимназии, то есть школе или семье, Розановым решалось однозначно, только семье. Семья, вот с теми связями, которые вы перечислили, для Розанова была лучшей школой. Но, во всяком случае, так ему виделось. Надо сказать, что в каком-то плане эти мысли, ну, звучат утопично, да, особенно сейчас. Мы видим, что, ну, семья дает, как, впрочем, Розанов писал 100 лет назад, кров, да, и еду учащемуся, школьнику, да, или даже студенту. Тогда как вся его жизнь, сознательная, интеллектуальная, культурная, проходит вне стен семьи, проходит в школе, в университете. И, в общем-то, в наших семьях нет навыка какого-то домашнего воспитания, домашнего образования. И нет такой потребности. Да, в школу отправляют на 10 лет, чтобы чадо не било стекла в подъездах, чтобы за ним был присмотр в светлое время суток. Остальное — семья. Вечером встретить, утром отправить в школу, и все. Это проблема и того времени уже, очевидно. И Розанов, размышляя над этой труднорешаемой проблемой, все-таки какие пытался расставить акценты? То есть это школа не нечто формальное, где придается знание, а центр культуры или то, где такие тоже идеи, вот как раз там за стеной, Рериховский институт. И, насколько я помню или представляю себе, там идея воспитания, скажем, трудовая или художественная школа, где ребенок, сейчас тоже такие идеи популярны, с детства, вот через какие-то получает художественные, ремесленные навыки. Вот это один путь. А другой путь, вот старая классическая гимназия, которая тогда существовала, народная школа, в общем-то, она такого как бы гимназического уровня, серьезного, в принципе, в дореволюционную эпоху не достигла. Есть еще реальная школа. Вот как здесь, да. Были гимназисты и реалисты.
7: Да.
6: Вот розановское отношение, скажем, к вот этой системе реального образования. Да, угу. Гимназию он критикует за понятные вот уже нам моменты, да, за этот самый формализм. А реальная школа, вроде бы там нет этой вот филологической такой, да, филологической составляющей, нет этой зубрежки, которая поглощает массу времени, и, в общем-то, результат ее не очевиден положительный. А реальная школа.
7: Угу. Можно я немножечко начну с того, что вы начали? Дело в том, что идеал семьи для Розанова — это прежде всего трудовая, не праздная семья. Там, где дети воспитываются на примере отца и матери, прежде всего.
6: Что людей здесь подразумевается под трудом? Еще одно уточнение, потому что мы знаем... Да.

0: вышивать, мальчики помогать по хозяйству. Более того, отцы очень часто работали дома. Это в тех же самых кабинетах, там, где проходила работа отца. И еще была такая практика, которая сейчас забыта, это практика семейного вечернего чтения. Обязательно. Когда собиралась вся семья под абажуром за большим столом, и начиналось чтение Евгения Онегина, «Мертвых душ» там, или любых других классических произведений, которые потом можно было обсудить, которые потом могли именно составить вот это первичное базовое мировоззрение для ребенка. И выходя из такой школы, да, ребенок выходил из семейной школы, он попадал уже в школу общественную. Причем школа общественная, на это обращает Розанов, он все-таки выделяет, что очень важный опыт здесь играет церковь, как религиозная община, как вхождение в духовную общину единоверцев. И причем это не только для православных, но и для католиков, для лютеран, для мусульман. И церковь, она в идеале обращена к воспитанию совести, самосознанию человека. То есть обращение вот к высшим ценностям и вечной жизни, которая не сводится исключительно к материальным благам, к сфере обслуживания, потребления. Да, безусловно, дети – это потребители дома. А иначе для чего создается кровь, создается семья и так далее?
1: Ну, скажем, участвуя в обсуждении, я вас перебью, какой-нибудь книги, да? Ребенок уже не потребитель, а сам сотворец. Да?
0: Да, сотворец. Он участвует в коллективном соучастном мышлении, буквально, над темой.
1: И говоря о том, что вот когда ребенку говорят, прочитай стишок, да, это же великое дело. Да, это же он солист.
0: Да, декламация, риторика, и все это тоже восходит к традициям Древней Греции. Если ты не владеешь своей речью, ты не владеешь своей мыслью. Ну, и, собственно, ты не являешься самостоятельным человеком. Да, это ты очень легко управляем и манипулируем.
1: Свободное искусство, как это называлось, цикл образования, или атера-математа.
0: Совершенно
1: искусство,
0: верно.
1: Которое делает человека свободным.
0: Да. И вот, по мнению Розанова, все-таки церковь и школа – это два института, которые играют достаточно консервативную роль в культуре. То есть, когда мы что-либо меняем в религиозной жизни и в системе просвещения, то мы меняем сами основы, ну, если хотите, восприятия жизни, самой картины мира человеком. И вот третий институт воспитания, в который уже выходит человек после школы, после церкви, это государство, мир, народ, который нуждается в воспитанном человеке, который бы усвоил правила веры, знал сыновние обязанности, был достаточно просвещенно образован, в том числе и для государственной службы, и для несения гражданских обязанностей. И вот государство – это третий институт, который нельзя ставить на первое место. То есть для Розанова в просветительском проекте новоевропейском он говорит, что была нарушена эта взаимосвязь. Государство берет на себя функции воспитания, фактически вводя секулярную светскую культуру и отстраняя от образования церковь и постепенно вытесняя семью. В итоге, кто же получается вот в этой системе новоевропейского образования, да? Вот следуя логике своих рассуждений, Розанов констатировал, что происходит образование не естественного, а искусственного человека, который является, как ни странно, сплавом двух образов западноевропейской культуры. О русской мы поговорим чуть позже. И вот этот первый такой образ – это образ гомункула, искусственного человека, алхимика Парацельса. Вот если вы помните, все алхимические лаборатории средневековья и на рубеже того же Возрождения, они занимались вот этим созданием совершенного человека. Но этот совершенный человек, он рождался в искусственной форме, если хотите, в определенной колбе. Колбе, теплице и так далее. И, по сути дела, вот наши школы, они представляют собой тоже, может быть, даже такие лаборатории. Лаборатории, в которых выращиваются вот эти искусственные гомункулы, да, искусственный человек. А второй образ, он берет все-таки новый гражданин мира Жан-Жака Руссо. Казалось бы, вот при парадоксальности этих параллелей вывод один и тот же. То есть смысл следующий. Выработать в искусственных условиях лишь подражающих природе живой организм. Без знания особенностей вещества, то есть самой человеческой природы. То есть мы обращаемся к образованию, к системе просвещения, как инструменту, не видя, собственно, тот материал, с которым мы работаем. А, собственно, человек – это сложнейший, конечно, организм духовно-физический. И в этом отношении, на мой взгляд,

0: человек представляет собой такой жесткий материал. Я бы сказала, вот есть такой предмет – сопромат.
1: Да, да.
0: Так вот, сопротивление естественной материи, оно очень жестко для тех, кто ее берутся преобразовывать, ну, не говоря уже о человеке. И вот получается, что новый гражданин Всемирной Республики Разума по Жан-Жаку Руссо – это, собственно, уединенное такое создание – вне исторического генезиса страны, культуры, семьи, государства. То есть он такой человек универсальный. Он знает все о всем и понемногу. Достаточно эклектичное образование.
1: Ну да? Так это же, можно сказать, современный человек, вот так называемого открытого общества.
0: Вот я и хочу сказать, что ничего не меняется. Через 100 лет он, по сути дела, делает прогноз воспитания искусственного человека, который очень легко сбивается в массу, который, как говорит...
1: Несмотря вроде бы на свой индивидуализм и...
0: Совершенно правильно.
1: Отъединенность от так называемого мира.
0: Но этот индивидуализм маленького «я», вдали от больших дорог истории, как характеризует сам Розанов, это такой формат маленького неязычества. И когда русские философы в 20 веке, вот в частности Бердяев, говорит, что мы на пороге нового средневековья, на мой взгляд, что сейчас на рубеже 20-21 века мы не на пороге нового средневековья, а мы на пороге истории архаических толп, масс, я бы даже так сказала.
1: Ну, восстание масс, как вот Артега и Гассет написал.
0: Безусловно, Артега и Гассет. И существуют только жесткие государственные, по сути дела, механизмы оставшиеся. Сбивать эти массы в какие-то социальные группы, вводить в некие такие схемы рациональные того же самого интернета, чтобы их контролировать, чтобы их отслеживать, я бы даже так сказала. То есть общество европейское, оно строится как корпорация. И то, что мы видим, скажем, на Востоке еще сохраняются вот эти родовые отношения. Родовые отношения, и там мы можем говорить не о корпорациях, а о неких, даже, можно сказать, таких родоплеменных образованиях, которые имеют свои...
1: Ну, Восток
0: тоже
1: еще нам слишком плохо известен.
0: Безусловно.
1: И он непроницаем в какой-то своей глубине. Вот что я хотел спросить. Неужели Розанов считал, что вот этот семейный круг под желтым абажуром за чтением Евгения Онегина победит вот эту матрицу, которая так вами описана подробно, которая на нас надвигается, точнее, надвигалась тогда, сейчас можно сказать, что она уже надвинулась. Ведь здесь вопрос такой, исконный, русский, а что делать? Розанов-то что предлагал? Скажем, семья, да, хорошо, но все-таки семьи бывают разные, и здесь все на семью невозможно свалить, поскольку просто иногда квалификации или культурного уровня родителей совершенно недостаточно для того, чтобы воспитать детей, хоть сколько бы то ни было отличающихся от них самих, от их запросов, от их быта. Тем более мы теперь знаем, да, Розанов в свое время рассказывает такой анекдот, что был в одной семье, его поразило, какие это образованные люди, все время Пушкин да Пушкин. А потом он узнал, что это Пушкин другой. Это Пушкин, который, что-то вроде анекдотов сочинял, таких еврейских, там, правда, какие-то местечковые нравы, и они этим Пушкиным, тем другим Пушкиным, юмористом, зачитывались. И это его поразило. Пушкин, да не тот. Так вот, культурный уровень, да, что... Да, как вот с этим быть? Понятно, что сам Розанов был человеком очень разнообразным, и его семья в какой-то мере, да, и была образцом, с которого он писал вот все эти свои замечательные вещи, то есть были и чтения, был и сам Розанов, который работал в своем кабинете, ему к нему приходили его дочери, и он им что-нибудь рассказывал, что-нибудь показывал, какие-нибудь свои монеты, да, которые он собирал. И это было все прекрасно. Но в целом, вот как, скажем, Розанов оценивал перспективы России, видел ли он какие-то положительные изменения в том историческом прошлом, в общем-то, которое от нас сейчас отделено, в него возвратиться совершенно невозможно, но которое было для Розанова актуальным, в котором он жил, мыслил. Вот здесь как мы можем? Что делать?
0: Я понимаю, что кризис семьи начался и не сегодня, и не в наше время. Кризис семьи как социального института идет на протяжении всего 20 века. И, конечно, упование на семью уже на рубеже 19-20 века Розанов нет. Он в этом смысле не идеалист. Но когда он об этом рассуждает, он все-таки делает очень важные акценты. Он призывает вернуться и понять институт семьи как значимый для общества. Безусловно, что семья поддерживается обществом и культурой. Безусловно. Она не существует как абсолютно закрытые индивидуальные организмы, как теплица. Вот в отличие как раз от школы, где можно формально построить вот эту некую искусственную лабораторию. Потому что в семье это всегда живые отношения. Вот живость отношений матери к отцу, родителей к детям и так далее, преемственность поколений. И потом Розанов очень правильно говорит, жизнь семейная устроена на страстях и по страстям. И супружество – очень серьезный опыт самовоспитания и самообразования человека. Точно так же, как, скажем, определенная часть проходит опыт монашества, это тоже определенная часть самовоспитания, очень сильная.
1: Это самовоспитание, а хорошо ли это, скажем, для детей, самообразование, когда они являются свидетелями каких-то споров между супругами?
0: Я вам могу сказать на собственном опыте и на том опыте, о котором говорил Розанов и стеснялся говорить о своей семье. Дети не воспитываются в тепличных условиях и не должны. Они, в общем-то, должны в том числе знать вот то, что бывает так. Что бывают споры, бывают скандалы, происходящие при них между родителями. Но вот пока существует покрывающая любовь и милосердие все-таки как выход. Это и жалость к своим детям, да, и все-таки нужно два родителя.
2: Передачу вели Константин Махлак и Ирина Горина. Вы слушали первую часть беседы.
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». В этот раз к нам в гости пришли наши уже давнишние герои, давнишние участники. Это Людмила Аркадьевна Соколова и Александра Тихая. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Людмила Соколова, заместитель управляющего Санкт-Петербургской благотворительной региональной общественной организации «Общество святителей Асафа». Александра, вы являетесь руководителем проектов, насколько я помню, и...
2: По должности основной я специалист в социальной работе, и также я, да, вот что-то вроде менеджера многих проектов, направлений, которые мы реализуем.
1: И еще я напоминаю, что Общество святителей Асафа, вы трудитесь на базе 3-й детской инфекционной больницы, в частности, на отделении туберкулезном. И не только на этом...
3: Ну, в настоящий момент в основном на этом отделении.
2: В этой больнице?
3: Да. Да, в этой больнице.
1: То есть это недалеко здесь, на Васильевском острове. Хорошо. Людмила, я знаю, что кроме того, что мы с вами встречались, ну, не так уж давно, мы встречались по поводу вашего такого значительного проекта кинофестиваля «Волшебный фонарь». И с вами, Александра, тоже. Но помимо этого проекта еще у вас есть и другие, и я надеюсь, вы сегодня о них нам расскажете, потому что они тоже имеют для вашей организации большое значение и очень важны.
3: Да, можно сказать, что даже основополагающее значение, потому что, ну, на самой-самой заре нашего возникновения мы пришли в эту больницу на Васильевском острове. И в первую очередь мы пришли восстанавливать часовню, которая на территории больницы расположена. Часовня во имя святителя Асафа, потому что мы были почитателями. Вот наша группа такая небольшая, почитатели святителя Асафа.
1: Одну маленькую реплику. В одной из первых передач, я напомню вам, дорогие радиослушатели, Людмила подробнейшим образом рассказывала, что так вот уж сложилась жизнь, что ваш отец Людмила, покойный ныне он, ну, можно сказать, именно он обрел святые мощи святителей Асафа в Казанском соборе, да?
3: Да, да, действительно так. И вот после второго обретения этих мощей он их спрятал, а уже после они были вот обретены в Казанском соборе. И вот эта вот инициативная группа, вот, организовавшаяся вокруг вот этого второго обретения, единомышленников группа, православных единомышленников, вот, пришла в эту больницу, чтобы восстанавливать часовню во имя святителя Асафа.
1: Часовня
3: расположена на территории детской больницы. И постепенно восстанавливая вот эту часовню, мы, в общем-то, стали обращать свое внимание, свои взоры на то, как мы можем помочь детям, которые лежат в этой больнице. И вот уже прошло с 91-го года много лет, и мы хотим сказать, что святитель Асаф нас привел туда, в эту больницу, и мы так, в общем-то, на самом деле... Все это время продолжаем вот служение в этой больнице. И вот с тех пор, с 91-го года, когда мы начали на волонтерских основах, вот мы так и трудимся в этой больнице, помогая детям во время их длительного лечения.
1: И, ну, может быть, мы чуть-чуть напомним, в чем и помощь заключается, насколько я помню и понимаю, что, во-первых, они лежат очень подолгу, чуть ли не год или даже больше может длиться лечение, да?
2: Сейчас Мы на самом деле наблюдаем процесс, когда время лечения сокращается. Это происходит прямо на наших глазах, потому что если несколько лет назад полгода это был минимум, то сейчас, если ребенок лежит в больнице полгода, это скорее исключение. Это самые там полгода, 8 месяцев, самые долгие сроки. И больше года — это какой-то очень уникальный случай, там обычно несколько заболеваний, ну то есть просто сложно проходит лечение. Сейчас именно в стационаре дети находятся 2 месяца, 4 месяца, если у них выявляют заболевания. Очень многих переводят на домашнее лечение. Им разрешают лечиться дома под наблюдением врачей из больницы или тубдиспансеров. И мы этому очень рады, потому что мы видели, как тяжело год, полтора, даже полгода провести в больнице ребенку, оторванному часто от семьи.
1: И ваша помощь заключалась всегда в том, чтобы помочь ребенку в это время не впасть уж совсем в уныние и помочь развиваться в это время, и обучаться, и заниматься творчеством, да?
3: Да, да, и адаптироваться к этим условиям больницы, к этому сложному пребыванию, к режиму.
2: Пройти через даже адаптацию к лекарствам, потому что все равно это достаточно сложные препараты, и после них бывает разная побочка, и даже первое время приходит привыкание, когда дети себя не очень хорошо чувствуют, и просто смириться с мыслью того, что они болеют, потому что, несмотря на много рекламы и информации, все равно большинство людей вокруг всегда считают, что это маргинальная болезнь, что это социальная болезнь, что ими болеют только какие-то люди, которые ведут, ну, условно, не
1: социальный
2: образ жизни, да. И поэтому, если в классе вот у нас очень много подростков сейчас приходят, они очень жалуются, что вот их отправили в больницу. Соответственно, весь класс проверяют. Всех, кто с ними контактировал, проверяют. И в там, родительских чатах сразу пишут, а кто это у нас такой скрытый маргинал, грубо говоря, хотя дети абсолютно развитые, умные, из обычных семей, из, ну, такие же, как и их, но с ними случилось это несчастье. Просто когда кто-то заболевает гриппом, ну, это 2 недели, и человек выздоровеет, и никто не обращает на это внимания, то такое сложное заболевание, как туберкулез, вызывает сразу страхи, непонимание, осуждение, отторжение очень часто. Люди начинают писать неприятные вещи про этих детей, кто-то перестает с ними общаться. Вот эта стигматизация продолжает оставаться быть, как бы, хотя эти дети и их родители делают все, чтобы ребенок поправился и чтобы больше это не происходило.
1: И, к сожалению, есть сейчас такая тенденция, что становится больше именно заболевших подростков, заболевших детей, не взрослых. Как ни странно, нет?
2: Нет, наоборот. Вот недавно было выступление главного врача городского тубдиспансера, который сказал, что вообще количество зарегистрированных заболевших снижается.
3: Да, но к нам в больницу сейчас в большинстве своем поступают подростки, потому что, наверное, это связано с тем, что у них более агрессивно происходят вот болезни, и у них более выраженные симптомы.
2: Но в больницу сейчас вообще поступают в основном, сначала приходят на проверку или по контакту кто-то. Все дети заболевают от взрослых. Это как бы сложно статистически, да, подтвердить, но мы все понимаем, что сам по себе ребенок, в кругу детей, которых раз в полгода проверяют в школах и садах, которых очень берегут, редко кто-то заболевает по контакту в садике. Но в 15 лет им прекращают делать МАНТУ и диаскин тест, их переводят в разряд взрослых, им делают флюорографию. И если ребенок закончил учиться в 9 классе, например, и потом пошел работать, и он не проверяет себя, как и взрослый, который не проверяет себя на фоне стрессов, там, сложностей жизни, неправильного питания, контакта с кем-то, больших нагрузок, например, просто он пошел на работу. Подростки обычно идут на низкоквалифицированную, там, физически более сложную работу. Они могут под влиянием всех этих факторов, как у взрослых, у них может развиться туберкулез. Плюс, как же, мы не врачи, но как мы понимаем, у подростков как бы за счет их роста и бурного изменения очень часто более тяжелые, вот если уже как бы случилось заболевание, то они могут приобретать более сложные тяжелые формы, тяжелее лечить просто из-за особенностей возраста и там как бы гормональных вот этих перестроек.
1: Угу. Саша, вы сказали, что стигматизация, когда выясняется в среде молодежной, что их товарищ заболел. Тем не менее, насколько это опасно, насколько это часто все-таки происходит, опасно ли заразиться в транспорте, например?
2: Это всегда очень такой сложный вопрос, потому что этот риск есть. Но вот даже на примере иногда одной семьи. В одной семье несколько детей. У них в подъезде кто-то болеет туберкулезом взрослый, и один ребенок, получается, по контакту заболел из всего подъезда, катаясь в лифте. Все остальные дети не заболели. Родители не заболели. Другие жители этого подъезда не заболели. Это история нескольких лет назад. Но вот этот один ребенок заболел.
1: От соседа он заразился.
2: Да. И тогда, да, теоретически, едя в транспорте, где кто-то кашляет, у кого открытая форма, живя с ним в одном подъезде, ходя с ним в один класс или на работу, вы можете получить от него палочку туберкулеза, потому что он ее выкашливает в воздух. Но дальше зависит от вашей иммунной системы, от вашего питания, от вашего количества стресса, от того, как часто вы сами проверяетесь, ну, как бы, свое здоровье, следите ли вы за ним. Потому что на кого-то эта палочка пойдет, ваша иммунная система скажет, ага, это враг, быстро его убьет, и будет показывать, что вы инфицированы. То есть ваше тело знает про эту инфекцию. То, что называется, что у нас часть населения инфицирована, оно не болеет. Оно, у него просто в организме есть эта палочка, и тело об этом знает. Это показывают как раз анализы и вот эти тесты кожные. Но другой вопрос, что за какое-то время эта палочка может, потому что ее не успели убить, потому что иммунная система перегружена другими задачами, потому что вы простужены, потому что у вас диабет. Потому что вот я подписана на несколько пабликов взрослых, они пишут, например, во время беременности очень большая нагрузка. Никто про это почти не пишет, но есть риск заболеть туберкулезом просто из-за нагрузки и так далее. Поэтому, может быть, да, а может быть, нет. Мы каждый, как бы, поэтому всем напоминаю, делайте флюорографию, проверяйте своих детей, не отказывайтесь от МАНТУ, если у вас нет каких-то сложных побочек, или ищите альтернативы и способы проверки. Потому что, как вот тоже там, раз в месяц в Фонтанке всплывают новости, что где-то выявили кого-то, кто заболел, там в школе работал, еще что-то, у всех начинается паника. Но они не могут каждую неделю делать флюорографии. Они делают их раз в полгода, раз в год. За это время может что-то развиться. Но эта проверка все равно нужна. Чем раньше мы выявим, тем меньше опасность, тем быстрее мы вылечим.
1: То есть это такие правила из, можно сказать, старинных времен, когда поход к стоматологу раз в полгода и флюорография. Да, да. Людмила, вы ведь еще, и Александра сейчас это подтвердила, вы занимаетесь и просветительской деятельностью. Потому что создание вашего нового проекта, о чем вы мне рассказывали, что вы сделали такой чат-бот, где вы выставляете какую-то информацию, и это сугубо просветительская информация, да?
3: Да, этот чат-бот, он направлен на широкую аудиторию. Это не только для родителей, детей, которые болеют туберкулезом. Но он направлен на всех, которые столкнулись с этой проблемой, у которых возникли какие-то вопросы, связанные с туберкулезом, которые думают о том, как им поддержать свое здоровье. И
2: людям, которым просто страшно. Вот опять же, да, кто-то из одноклассников заболел или еще кто-то. И люди начинают бояться, потому что мы же находились с ним в одном пространстве. Что, если мы заразились? И они могут войти в этот чат-бот, задать вопрос. И он построен... Он как бы завязан с нейросетью, в которой есть ограниченная база информации, которую мы внесли, которую мы собрали, которую мы проверили вместе с врачами, фтизиатрами, с психологами. И на основании этой базы, то есть не лезет никуда, не придумывает ответов, которых нету, а он выдает ответ на вопрос. Он сформирует каждый раз как бы ответ на основании запроса и возраста того, кто обратился. Потому что у нас есть подраздел как бы для детей и для взрослых. Для тех, кто заболел, или для тех, например, кто помогает и ухаживает за теми, кто болеет, или кто услышал об этом и испугался. Что нужно делать, куда пойти, какие есть признаки туберкулеза, где можно провериться, к кому обратиться, как поддержать того, кто болеет, если ты не можешь с ним встречаться, что делать, чтобы поддерживать дружбу, что делать, если ты мама, которая работает или следит еще за другими детьми и не может находиться в больнице с ребенком, или наоборот, там, находится в больнице с ребенком и переживает, что там как поддерживать отношения с остальными родственниками. Очень часто это история, когда в семье кто-то заболел, и там на одного взрослого ложится ответственность ухаживать и за взрослым, и за ребенком, и решать финансовые вопросы. Это всегда как раз затрагивает эту социальную сферу, что люди не как бы. На них падает нагрузка не только в виде болезни, но и решение всех проблем сразу вокруг.
1: Конечно. Конечно. А часто многие ли посещают этот ваш чат-бот?
2: Мы его вот перестроили, запустили, и сейчас как раз выставили о нем информацию заново, потому что у нас до этого более простая версия, где он можно было просто выбрать ответ или вопрос. Выбрать вопрос, там был заготовлен уже ответ. Сейчас вот мы его перестроили как бы структурно, что он более такой плавный, более мягкий и подбирает информацию именно под запрос. Вот, поэтому сейчас мы как раз открываем его.
1: То есть вы еще не знаете, какой он может пользоваться, каким спросом, да?
3: Да, но мы его выставили уже на наших ресурсах.
2: Вот, все желающие.
3: Свидетели АСАП и ВКонтакте, и на сайте. Вот, и можно посмотреть, попробовать. И мы открыты для обратной связи. Пожалуйста, пишите.
1: Говорите. И обратная связь предполагает уже ответ даже не искусственного интеллекта в чат-боте, а и...
3: Да, да. Но искусственный интеллект используется для того, чтобы только сориентироваться во всей этой информации. И для мальчика или девочки, или подростка выбрать ответ в той форме, которая наиболее для него вот доступна для восприятия.
1: Это привычная форма.
3: Да. Mm-hmm. Вот только для этого построен изначально был вот на основе ответов на вопросы заинтересованных вот наших родителей, детей, которые мы собирали среди пациентов в больнице.
1: Все это из жизни, из вашего опыта.
2: Да, у нас как бы вообще идея этого бота появилась на основании того, что вот у нас проходили проекты, мы занимались с детьми, собирали вот эту как бы обратную связь, вообще информацию в течение там года, полутора, как проживают, какие вопросы у них возникают, с чем они к нам приходят, вот на там, к психологу, ко мне, что чаще всего озвучивают в своих там страхах, тревогах, общении вот с внешним миром, те, кто находится в больнице, как они потом адаптируются к тому, когда вышли из лечения и вернулись домой. Как бы вот этот весь пул опыта, вот, и мы как бы решили его воплотить во что-то, что может послужить тем людям, которые первый раз с этим сталкиваются, у которых точно такие же вопросы возникают, точно такие же страхи или точно такое же непонимание, куда идти и что делать. Вот, как бы это он информативный, информационный. То есть там есть, конечно, вопросы поддержки психологические, но это просто советы. И если как бы человеку нужна реальная помощь, там есть телефон или контакты, куда можно обратиться за уже конкретной помощью.
1: И еще раз, Саша, значит, если человеку нужно какую-то информацию собрать, он идет либо на сайт вашей организации, страничка ВКонтакте, и там уже есть указание, где этот чат-бот.
2: Да, у нас там закрепленные сообщения, можно перейти по ссылке или по QR-коду, и он уже работает как отдельный сайт. То есть вы выходите, вот там появляется первое приветственное сообщение, а дальше вы можете выбрать какое-то, как бы, вот, ну, да, там, как мне к вам обращаться, вы ребенок или взрослый, да, вот какие-то первые параметры, которые можно выбрать, а дальше можно написать вопрос или выбрать вопрос и получить на него ответ, включая навигацию по разным организациям в Санкт-Петербурге. И тубдиспансеры с главным городским тубдиспансером, и социальные центры, которые помогают семьям, и благотворительные НКО-организации, которые тоже помогают и поддерживают в трудной жизни ситуации. Даже если вы заболели туберкулезом и по формальным признакам вам нельзя никуда ходить, очень у многих организаций есть онлайн-консультирование, телефонное консультирование. Это не значит, что вы должны там год просидеть закрыто и как бы никак не сможете решить свои вопросы. Ну и сама система это все понимает, и я знаю, что в многих диспансерах, ну в городском диспансере точно, очень активно ведет тоже психологическая поддержка и социальная поддержка. Поэтому человек не должен оставаться один на один с какой бы проблемой он ни столкнулся. Это самое главное.
1: И очень продумана форма, вот, Людмила, то, о чем вы сказали, что... Это для молодежи очень привычно, вот эта система тестирования, вопрос-ответ, надо выбрать верный. То есть если до старшего поколения, наверное, проще позвонить и в телефонном разговоре что-то выяснить, то здесь это такой очень современный способ и собирания информации, и общения, и всё сразу, да?
3: Да, мы стремились сделать его доступным для всех, современным, для детей, даже викторина есть. Вот, для подростков на их языке ведется диалог. Что, в общем, мы надеемся на то, что, в общем-то, можно будет им легко и просто и полезно пользоваться.
1: И еще у вас проект, Людмила, вы говорили о нем.
3: Да, мы вот говорили о том, что За последние 10 лет, и во многом благодаря помощи фонда президентских грантов, вот у нас развивалась такая комплексная система поддержки детей, больных туберкулезом. И эта система, она на самом деле направлена как профилактика синдрома госпитализма, изоляции, которой подвержены дети не только больные туберкулезом, но также дети, вот, страдающие какими-то другими заболеваниями, в частности, там, опорно-двигательного аппарата, который имеет инвалидность или ОВЗ. И она, в общем-то, переносима, эта система, на разные и другие, в общем-то, условия развития детей. И эта система, она включает в себя и психологическую поддержку, социальную поддержку, развитие социальных навыков детей, которые долго изолированы, и школьная поддержка, работа с семьей. И вот сейчас, когда ребенок попадает в больницу, мы, занимаясь с ним, в конце концов готовим его к тому, чтобы он вышел в домашнюю среду или в школьную среду, в свою привычную обычную среду, так же примерно, как он вот из нее вышел, чтобы вот это отставание во времени никак не проявилось на его жизни, которое вот то время, которое он провел в больнице. Но выйдя в жизнь, в город, все равно ему требуются какие-то такие мосточки для того, чтобы он перешел в общение, вот, в городское пространство. И самое главное, через что ему естественнее войти вот в городскую среду, это все-таки искусство и культура. Это та библиотека, которая рядом с домом находится, или подростково-молодежный клуб, либо это музей. И мы сейчас вот и стараемся организовать взаимодействие с этими объектами культуры для того, чтобы они вот мягко как бы принимали в себя вот этого ребенка, который имеет опыт вот этой вот жизни в больнице или в каких-то других условиях, ограничивающих его жизненное пространство. И в связи с этим мы вот проводим 27 апреля такой круглый стол, на котором собираются представители организаций, занимающихся поддержкой детей и семей в трудной жизненной ситуации, и представители культуры. Это библиотек, музеев, как я сказала, клубов, открытых пространств, для того, чтобы обсудить, как этот переход ребенка семьи из замкнутого такого вот болезненного, может быть, опыта, вот он может перейти в культурное учреждение и чувствовать себя там тем, которого ждут, которого встречают, принимают, и какие для этого можно вот использовать наилучшие методы. Мы со своей стороны подготовили один из таких вот инструментов перехода — это фильмы нашего кинофестиваля «Волшебный фонарь». А мы ведь развиваем еще это движение. Занятия с детьми киноискусством, созданием мультфильмов тех детей, которые вот лежат в больнице. И мы собрали вот эти фильмы, которые дети сделали, их систематизировали и создали методическое пособие о том, как можно показывать киноуроки на разные темы, вот, и на основе демонстрации этих фильмов. И дети, видя истории, рассказанные другими детьми, которые находятся схожих с ними в условиях вот, проживания, они им больше доверяют, они видят, как они преодолели вот эту свою ограниченность, вышли в это вот пространство, которое вот фильм дает новое, которое услышит других детей, что они хотели сказать. И это для них пример того мужества, которое вот эти дети проявили.
1: Дорогие радиослушатели, мы сейчас прерываемся, чтобы встретиться, надеюсь, в следующую пятницу, Сегодня мы повидались с Людмилой Аркадьевной Соколовой, заместителем руководителя Санкт-Петербургской благотворительной региональной общественной организации общества сетелей ОСАФА, и Александрой Тихой, руководителем проектов, социальным работником, соорганизатором кинофестиваля «Волшебный фонарь». До свидания, дорогие радиослушатели. Программу провела Елена Обламская.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса «Песня из Юкатана» Марии Луизы Анида.
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». А ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко празднуют День весны и труда с вами в студии.
1: Этим трудом каторжным, которым сейчас мы заняты.
0: Священным долгом.
1: 1 мая отшумела Вальпургиева ночь, которая, как известно, с 30 апреля на 1 мая. Все мы помним прекрасную пьесу Венедикта Васильевича Ерофеева «Вальпургиева ночь или шаги командора». Этой ночью зима наконец-то сдавалась, потому что последние полторы недели и этот снег, и эта метель, и это что-то удивительное. Но, видимо, она взглянула на календарь и сказала: «Я сдаюсь просто, я отступаю».
0: Я устала, я ухожу.
1: Ну, я думаю, что в мае уже, наверное, довольно, хотя мы помним иные годы, когда и в мае наблюдались метели и прочее. Одним словом. Но мы ждем другого. Мы ждем цветения вишен, яблонь, груш. Мы ждем белых, мы ждем свечей каштанов. Мы ждем этой весны во всех смыслах, потому что нам так хочется какого-то обновления. Нам так хочется кислорода, который вот явитесь, явись нам зелень дерев и дай нам, наконец-то, хлорофилл. Дай нам, выработай нам из углекислого газа нашей довольно, так сказать, непростой жизни, дай нам, наконец-то, кислород какого-то настоящего подлинного счастья, подлинных встреч. И мы всех сейчас поздравляем, не то что поздравляем, мы сорадуемся тому, что сегодняшнее солнце, оно как-то так по календарю вступило, и я прочту два стихотворения по этому поводу, по этому поводу одно, а следующее будет мостиком к разговору о фильме, который ты выбрала в очередной раз. Для меня это огромная загадка, выбранный тобой фильм. Но, тем не менее, попробуем размяться. Тем более, что стихами можно начинать эфир, который будет посвящен восточному менталитету.
0: И восточной поэзии
1: во всех ее проявлениях. Зачем ты сразу так вот? И поэзии в каких-то проявлениях. Итак, вот наш май наступает. Я, кстати говоря, вскоре поеду в город Москва повидать друзей, повстречаться
0: Завидую.
1: С ними. Спасибо большое, да. И мы поедем из Москвы в город Кострому. То есть у меня будет такой там образ Федоровской Божьей Матери, знаменитый в Ипатьевском монастыре, с которого началась, собственно говоря, династия Романовых. Насколько... Ну, так, сейчас, бац, мы ушли куда-то в историю нашей истории. Итак, вот такое дорожное стихотворение. И в дороге оно, собственно, и было написано вот в один из майских дней какого-то, сейчас не скажу какого года. И вы услышите, как колеса постукивают, сапсанные такие тихие. Белым-бело, белым-бело, в Москву спешит состав. Зима уставилась в стекло, от осени отстав. И все спешит догнать весну, в затылок ей дохнуть. А та покинула Москву и к лету держит путь. Туда, на юг, от снов и вьюг, и вмиг метель смело. И от цветущих яблонь вдруг кругом белым бело. Это мы порадовались 1 мая.
0: Да.
1: И тому, что по Неве еще не идет ладожский лед, нас ждут еще похолодания первого цветения. Какое у нас в Ленинграде, Петербурге первое цветение? Черемуха. Черемуха, дурман, да? И вот эпиграфом, а дальше я дам тебе слово, ну, как я всегда обещаю, до конца эфира поговорит Лена, посмотрим. Про что она наша несложная жизнь? Бесхитростен лес и прозрачна река. И все отголоски, что в песню сложил, аукнулись издалека. И разом плеснула в ответ из души, и горло стеснило, скажи, позвавший, что тише тишайшей тиши, про что же я жил? Нас унесет ветер. Название фильма.
0: Да.
1: Вот в нем, в этой строке, такой поэтичный, более того, это строка из восточного стихотворения, мне кажется, объединяется и метель первого стихотворения, и вопрос второго стихотворения. Итак, Леночка, расскажи нам, пожалуйста, что это за кино такое, иранское, да?
0: Вот я хочу оттолкнуться от образов твоего движения, динамики, стремления к цветущей жизни и к познанию, и поднимающие метафизические темы. И сложно представить кого-то более настолько в этом плане представительного из восточного кинематографа, конкретно здесь, иранского, как Аббас Киарастами.
1: Мы сегодня ломаем тему, получается. Галопом по Европам – это такая прокламация Западу, да? А сегодня мы…
0: Сегодня скорее перекличка с нашим циклом «Кино в кино».
1: Хорошо.
0: Да. Так вот, Аббас Киарастами… практически каждый свой второй фильм, если не все из них, в той или иной мере, строит на движении. Это нельзя назвать жанром роуд-муви в чистом виде, но сюжет вокруг вертится часто вокруг путешествия. Вот, например, «Во вкусе вишни» в фильме, снятом за 2 года до «Нас унесет ветер» в 97-м, «Вкус вишни» был показан в Каннах и взял золотую пальмовую ветвь. И французы, такие как Годар и Нанси, невероятно приветствовали его и говорили, что кино кончается на Киарастами.
1: Ты так сейчас сказала, Годар, а мы ведь живем в мире, где уже нет Годара. Как это легко и живо прозвучало, да? Годар сказал, Годар принял.
0: Что он все еще в нас.
1: Питер Брук высказался, Федерико Феллини.
0: Буквально вчера в разговоре.
1: Невозможно. Так, сентиментальные нотки отменяются. Так, продолжай.
0: Да-да-да. Так вот,
1: Канны.
0: Есть еще фильм, например, «Копия верна», и там двое героев, любовники, половину фильма тоже проводят в разговоре в машине. Есть 10 полностью построенные, снятые изнутри машины, 10 разговоров матери с ребенком. И вот здесь «Нас унесет ветер», тоже первый кадр, нас вбрасывают в огромные просторы холмов иранских, да, и не показывают людей, показывают их опосредованно через разговор в машине. И действительно, мы потом увидим только одного конкретного
1: закадровый
0: ведущего
1: текст, актера. Активный диалог едущих к какой-то цели мужчин, которых мы не видим, и не видим их до момента аж приезда к месту, где их встречает мальчик.
0: Подожди. Но все, что мы видим, это пейзаж, это деревья. Мы просто врастаем через этот свет, этот простор, эту даль и извилистую дорогу. Вот тоже очень часто встречающийся образ у Киарастами, как здесь, например, в одном из кадров яблоко будет долго-долго падать и вести свою линию вниз по тропинке, как будто раздумывая, куда бы ему присоседиться. И здесь разговор наш первый, услышанный от героев, про то, как же им все-таки найти ту затерянную деревню, в которую они стремятся. И это практически сделать невозможно. Возможно ли вообще туда попасть? То есть вот сама суть, она уже вот с этих первых слов в нас выстреливает. Как можно попасть в то место, которое настолько неопределенно? И это про в целом соотносится с философией жизненного пути.
1: А что значит,
0: тебе нельзя
1: что
0: представить,
1: значит неопределенно?
0: У них все, весь ориентир, который у них есть, это высокое дерево на холме, но они едут по куче холмов, окружены многочисленными деревьями. Но все-таки они до тут добираются каким-то чудом. Все-таки они вот эту курдскую деревню находят, затерянную в горах, холмах, в скалистом месте, и там из века в век история, можно сказать, остановила свой ход. Это как то царство, которое уснуло, потому что цивилизация туда почти не вторгается. Но вторгаются туда журналисты, которые приехали туда под видом инженеров. Они скрывают свою истинную цель. На самом деле им необходимо для телевидения снять...
1: Секунду. Мы об этом узнаем вообще-то в третьей фильма, о том, что было их подлинной целью.
0: Ну,
1: они бросают маленький крючок интриги, да, говоря о том, что мальчику, который их встречает и ждет их как друзей своего отца или кого-то из родственников, да, они говорят, если спросят, кто мы и зачем, мы приехали искать сокровища. И мальчик, конечно, всем рассказал, что они едут искать сокровища. Слово «сокровище», мне кажется, отчасти ключевым, потому что вот эта деревня, ты говоришь, она неопределенная. Она сокровище, она сокрыта, она спрятана в какой-то своей цельности, древности, давности. В том, что это и визуально очень здорово, конечно, найден объект. Это потрясающе построенное из глины в скалах, абсолютно сродственное этой природе, которую нам изначально задают довольно долгим кадром их путешествия и поисков, мы впитываем фактуру этих гор. И когда она нам становится внятной, чувственно осязаемой нами, эта горная фактура, к ней добавляется очень аккуратно, наконец-то приехали к месту, добавляется эта деревня, чтобы мы ее увидели именно так, как абсолютно органично вросшую. Она как будто бы даже не рукотворная. Она вся вот такая из глины сделанная. Яблоко, о котором говоришь ты, это очень интересно будет потом момент, когда он где-то соберет каких-то яблок, главный герой и единственный актер в этой картине, насколько я понимаю. Угу. Вот. И одно яблоко упадет на землю, не на землю, на пол, а он на каком-то третьем ярусе находится, этот герой. А внизу стоит мальчик, который их встречал, и который каждое утро, а мы не видим весь фильм ни одной ночи, каждое утро, и только так мы понимаем, что день отличается от дня, все подчинено определенному кругу,
2: циклу,
1: ритуалу. Он приносит хлеб, он стоит внизу, в глубине двора, и это яблоко делает прыжок, оно скатывается со стола на пол, катится по полу, петляет, переходит на какую-то ступеньку, со ступеньки в какую-то ложбинку, и с этой ложбинки оно уже прыгает вниз во двор. Это такой интересный парафраз, получается, восточный ответ Исааку Ньютону, великому западному ученому, да, открывшему закон всемирного тяготения. Но здесь это яблоко еще показывает тот рельеф живой, которым является эта деревня. Здесь все на разных уровнях. Герою, чтобы пройти из дома в дом, нужно пересечь несколько лестниц, спуститься, подняться, обойти, еще что-то. Она вот такая, она выросла, она абсолютно органичная, разноуровневая.
2: И очень неясной иерархии.
1: И вот нужна эта деталь с этим яблоком, которое как в детской игре по каскадам спускается на нижний, чтобы упасть в подножие мальчика, ребенка, стоящего внизу, который пришел с хлебом. И давайте мы сейчас, как только мы начинаем пересказывать, рассказывать этот фильм, переводить его в слова, мы сразу просто втыкаемся в прекрасную поэтическую ткань, потому что внизу хлеб, а к нему стремится яблоко. И вот что ты будешь делать вот с этим? Яблоки и хлеб встречаются. Итак, вот это сокровенное, скромное, укрытое место. Это деревня, в которую они едут журналисты, о подлинной миссии которых мы вообще не понимаем. Мы даже то, что они журналисты, мы это узнаем только сильно потом. Он достанет фотоаппарат, но мы еще не знаем, журналист он или не журналист, какое задание он получил, для чего.
2: Ведет он себя подозрительно, по крайней мере.
1: Ну да, потому что это единственный артист из огромного количества типажей. А его спутников, настоящих, аутентичных, органичных людей, живущих в этой деревне, а его спутников мы вообще не увидим ни разу в фильме. Они только с силуэтами, тенями и с очень-очень общего дальнего плана, со скалы, как они будут возиться с машиной, которая перестала тянуть, потому что она устала подниматься в гору, закипела у нее там что там, радиатор, что там у машин кипит в таких случаях. Вот мы увидим, что какие-то спутники с ним есть. Лиц их мы не увидим. Это только в комнатке, где они остановятся, будем видеть мелькание фигур и голоса оттуда.
2: Как не увидим мы и той столетней старухи, вернее, ухода, который ждет этот журналист, потому что ему необходимо как можно быстрее снять этот древний, запрещенный, табуированный для съемки.
1: Ты так сказал, как будто
2: ритуал?
1: Мы уже это обсудили. Это и есть их цель.
2: Это и есть их цель.
1: Да.
2: И что примечательно, оказывается...
1: Но ты проскочила это сейчас просто по линии того, каких героев и как и для чего скрывает режиссер от нас.
2: Тех героев, которые, по сути, не нужны нашему герою, для своего рода просветления, для новых знаний, для обновления своего опыта.
1: Вот здравствуйте. Все, мы заканчиваем разговор о фильме. Все, я подозревал, что дольше 15 минут об этой картине говорить нечего.
2: Не может быть.
1: Потому что единственное, что можно здесь обсуждать, это смаковать детали. А сказать, что и герой, пройдя через это, он прошел путем просветления. Ну, здрасте, спасибо, все, кино окончено, а в конце все умерли. И так оказывается, они присланы сюда с разрушительной тайной миссией. Это слово,
2: так.
1: Да, там так и звучит.
2: Вторжение.
1: Почему разрушительный? Почему тайный? Есть какой-то ритуал, да, который... И вот что такое отсутствующая старуха? Все ждут, вернее, не все ждут, а вот она должна умереть. Ей уже 100 лет или даже больше. Мальчик говорит, то ли 100, то ли 150. Вот. В таких категориях ребенок, учащийся в школе, считает, да, мы ее не увидим весь фильм. Это минус прием, очень сильно работающий, потому что это их цель, это то, зачем они ехали. Они хотели увидеть этот какой-то редкий ритуал, похоронный ли ритуал, или ритуал плача. И об этом потом косвенно будет рассказываться, о том, как какая-то женщина шрамы на лице себе устраивала при потере одного родственника, а потом одного из сотрудников ее мужа, работавшего на заводе. Но здесь надо просто отметить вот этот момент, что он работает, режиссер работает очень мощно, минус приемом. Он начинает с того, что он не показывает нам героев в течение, там, по-моему, 5 минут, пока они едут. Потом первое, что они видят, это лицо мальчика, лицо ребенка. Это живой представитель, посланец, вестовой этого мира, в который они придут. Он приведет их туда за руку. И слом картины, тончайшим образом сделанная перемена настроения, произойдет тогда, когда герой невольно или вольно, но этого мальчика огорчит. Он его обидит.

0: смерти сама по себе, мягко говоря, не самая, не самая целомудренная цель.
1: Тут,
0: да?
1: Тут важна еще одна сюжетная деталь, что наш герой, журналист, режиссер, его еще ждут там, откуда он приехал, тоже на похороны. Он как будто между молотом и наковальней.
0: У него там умирает родственник, да, и он обещает вернуться
1: к
0: седьмому дню траура. Откуда они приезжают? Они приезжают, это Тегеран или другая вторая столица Ирана, из шумного, огромного какого-то мира, да, который бросает запрос в этот мир о том, чтобы им привезли какую-то вот такую экзотику, свежатинку. И в целом можно было бы говорить, например, какому жанру мы отнесем или какая фактура этого фильма, и скажем, ну, это такое этно. Это этно построено на этическом отношении к живой природе.
1: Это и к людям.
0: Это не этно. Это тоже на «э», но это об этике. Это о том, насколько допустимо... вернее, дело даже не в этом. Это действительно путь исправления, потому что они невольно оказываются заложниками этой ситуации. Ожидания. Машина... Замечательным образом это все решено. Настолько простыми средствами и очень лаконичными все сделано в этом фильме. Да? Он в этой деревне, которая стоит здесь веками, и в ней устоявшийся быт, общение между людьми, подчеркнуто все очень уважительно друг к другу относятся. Все друг другу желают добра, здоровья.
1: А даже когда они спорят... Как да. Они это обстоятельно делают, да. Увлеченно, страстно.
0: А ему регулярно звонок оттуда из столицы, а телефон здесь не берет. И он вскакивает в машину и едет на самую вершину горы, где у этих людей находится кладбище. И вот здесь, вот этот момент, что?
1: Абсолютно прекрасный, парадоксальное сочетание комизма и иронии, скажем так, да, и вот этого философского какого-то трагического начала.
0: И замечательного поэтического образа, потому что он в этой своей суете, в том, что ему надо поговорить, он топчет ногами старые камни давних захоронений, он приехал сюда, ожидая чьей-то смерти, и здесь же, на этом кладбище, да, находится какой-то второй минус прием или третий минус прием этой картины. Какой-то человек, сосед, невидимый ему, потому что он копает то ли колодец, так он вначале говорит, я копаю колодец, на что журналист возражает, какие колодцы могут быть в горах, да, ну, действительно, да, до воды пойди докопайся. Мы воду увидим только в конце фильма, как новую стихию этой картины. Вот.
1: Есть и посередине, где он с мальчиком идет по оба берега, но мы еще вернемся к этой сцене.
0: Да. А здесь из этого колодца достанут кость, которую он потом бросит в воду, и она поплывет своим маршрутом. Но там невидимый человек, который солгал ему, сказав, что он якобы копает колодец, потом признается, он по чьему-то заданию роет канал для связи. То есть здесь должны будут проложить линии проводов, по которым будет связь этого мира и того мира, которое быть не должно. Потому что нам совершенно ясно, понятно, мы все смотрели «Атара и Асселиане» и «Стал свет». Мы понимаем, что происходит с теми мирами, в которые приходит современная цивилизация, которые еще каким-то образом были защищены от нее, да? Этого человека мы не увидим. Но кульминацией этой картины, связанный и с поступком как раз главного героя, будет то, что он, так нами не виданный ни разу, провалится в эту яму сам, этот человек.
1: И будет почти заживо погребен.
0: Да, признаком которого является все время возле дерева оставленный чайник с чаем, из которого наш герой время от времени, когда приезжает, стремглав бросаясь в автомобиль и крича в телефонную трубку, не вешайте, я сейчас доберусь до высокой точки, высокой точкой оказывается место захоронений, он топчет эти камни, этот человек там проваливается в этот колодец, не колодец, да, и вот там как раз и вот это очень важный момент, что он едет, этот герой, а он уже встал на путь недобра, скажем так, на путь, причем это не сознательные злые поступки и не просто проявление, это такая, как тебе сказать, здесь

0: наследуется скорее зла, небрежность, легкий жест, то, что он в раздражении, например, обидит мальчика, потому что на него надавят его коллеги, говоря, сколько можно здесь сидеть, мы сейчас отсюда уедем, а живут они только тем, что ездят на плантацию и покупают там землянику. Вот. Он раздражен, он пытается их удержать, задание срывается, и приходящий мальчишка, оказывается, он рассказал там всей деревне про то, что там они ищут сокровища или что-то еще, и он на него накричал, он сорвался. Потом второй жест, это
1: черепаха,
0: ползущую по могилам старую черепаху с пробитым панцирем. Он зачем-то перевернет ногой, пнет ее ногой и перевернет на панцирь. И это очень, кстати говоря, вот когда нас погружает в атмосферу таких деталей и мелочей, эти вещи начинают очень сильно срабатывать. Потому это просто саспенс мощнейший. Когда он садится в машину, он сейчас уезжает, я думаю только об одном. Ты что, не вернешься перевернуть ее? Как она будет лежать, эта черепаха, которая здесь жила сотню лет до твоего появления? Тебя здесь не было никогда. А ты пришел, чтобы перевернуть ее, пнуть ногой. И дальше следующий момент, когда будет жук маленький, жук, тащить, волочь огромный относительно жука камень, это есть такие специальные жуки, они камни, значит, и он будет на него смотреть, я думаю, ну не дай бог, он сейчас его раздавит вообще, этот человек, но в нем вот пробуждается, прорывается в нем вот этот самый разрушительный инстинкт, он очень быстро одумывается, он приезжает к школе, он вызывает мальчика с экзаменов, пытается перед ним извиниться, но у него не получается быть искренним в этом извинении. Мальчик отводит глаза, мальчик его не обвиняет, но он не смотрит ему уже в глаза. Между ними нет прямого диалога. И вдруг вот там, в горах, на кладбище, проваливается в яму тот человек, которого он даже не видел, который копал. И он едет, и вот говорится эта странная фраза для диалога, она очень странная. Он каждому встречному, проезжая на машине, говорит, там человек погребен заживо. Не просто провалился, там надо спасти человека, нет, погребен заживо. Вот потому что важна автору, режиссеру важна именно эта формула. Ты будешь живым или ты будешь погребенным заживо. И потом она еще и раскручивается, когда его стараниями он совершит этот поступок. Он соберет этих людей, когда позже он уже подъезжает, объехав деревню, когда он подъезжает к этому месту, там уже толпа людей, которые вытащили его. Это многие люди, они все пришли свои деревенские вытащить этого человека. В его машину его кладут, увозят. Чужие люди увозят его на его машине, этого человека, в больницу, и он садится на мотоцикл с доктором, таким странным, не очень профессиональным, наверное, но который лечит не какой-то конкретный. Доктор, какая у вас специализация? Специализация – все человеческое тело у него, да? И доктор несколько раз повторяет одну и ту же фразу. А он сейчас приедет в больницу, ему дадут кислород, и он выживет. Он обязательно выживет. Потому что главное, что пережил этот провалившийся туда человек, это дефицит кислорода, отсутствие кислорода. И вот эта погребенность заживо, это есть отсутствие кислорода. И это есть, безусловно, образ. Это и есть, безусловно, образ того мира, из которого они приехали сюда со своим странным заданием. И можно уже говорить, что в финале, когда случится единственная ночь в этом фильме, в самом финале, мы смотрим, фильм здорово построен на том, что перед нами все время один и тот же день сурка, один и тот же повторяющийся цикл. Они немножечко доходят, герой, в этом мире, но на который мы можем смотреть, он такой интересный, он такой самобытный, он такой добрый, он такой поэтичный, этот мир.
1: Но, сострадательный.
0: Да, но в нем нет ночи, потому что автору важно на протяжении всего фильма, час 58, на протяжении всего фильма ему важно создать это ощущение единого, непрерывно длящегося дня. И вдруг в этой деревне, в финале, после этого поступка, когда они спасают человека, наступает ночь, долгожданная.
1: Отдохновение.
0: опускается на это место, давая возможность суммировать, пережить, сублимировать, поэтизировать весь тот опыт, который этот человек приобрел здесь. И наступает утро, которого он ни разу еще не видел. Он поднялся, чтобы уехать отсюда, раньше того времени, в которое он обычно вставал, хотя он вставал сильно раньше своих друзей. Он видит этот первый рассвет, этот щебет птиц. Он идет по фактически еще пустой деревне. И он видит, как в теневом углу, где ночь еще задержалась. Это очень здорово найдено в локации, что то место, куда он каждый день приходил смотреть, как там эта старуха, а это такой нижний ярус и закуток, и угол, и вот оттуда ночь еще не ушла, ее как будто бы она вот не вытекла еще оттуда, эта ночь. Там горит окно, за счет этого еще эффект оставшейся, продлившейся ночи завершается. И за этим окном из угла в угол ходит тень и слышен плач. Блистательно это решено. Мы так и не увидим никогда эту старуху, да, но мы поймем, горе пришло, и в этом месте, в этом уголке ночь со своим горем задержалась, чтобы буквально через кадр, через сцену, когда он сядет в машину, он увидит толпу идущих женщин в черном, это тоже тема ночи, идущих женщин, несущих траур, да, он начинает их фотографировать, но уже, как сказать, без ража и без азарта своей цели. И одна из них ему говорит: не фотографируй. И он убирает фотоаппарат. Вот это это так хорошо и по-умному с нами говорит режиссер. Так хорошо и по-умному, без экзальтации, без выверта, без нажима, без любования этносом, вот это вот наше иранское, да, потому что я люблю Ким Кидука, но Ким Кидук прекрасно понимал, что Азию как Азию показывать европейскому зрителю не надо, я вам покажу ту Азию, которую вы ждете. И наснимал нам великого Ким Кидукского кино, да, это запрос европейца, это запрос мира. Нет, здесь человек идет, режиссер, идет изнутри этой ситуации, этого места, этой истории, и обращает наше внимание, обращает нас к целомудрию отношения к миру, к Божьему созданию. И на чем держит, что является интернациональным языком между тем миром и этим миром, что есть в этом журналисте, почему он может находить общий язык в самых неожиданных случаях с другими людьми. Это, оказывается, древняя иранская поэзия.
1: Но все-таки не совсем древняя. И вот как раз я, перехватив тебя, хочу сказать, что насколько тонко он работает с этим погружением нас в ландшафты и экстерьеры, настолько же сокровенно вот эта передача мысли о сокровенности, о сокрытом, о том, чтобы не передавать нам больше, чем необходимо, чтобы мы либо сами раскручивали, либо понимали, что это не совсем та область, которую можно постичь. Он ни разу не снимает интерьер. Там не показана ни одна из комнат. Внутренние жилища все скрыты. Показывают только через окна. Иногда из окон высовываются люди. Иногда мы видим внутренний двор, такой большой, расширенный, как, например, ну, чуть-чуть похожий на грузинский. Но это никогда не комнаты. Единственное, за исключением, которое здесь показано, вот эта интерьерная съемка совершается в полной темноте. Когда...
0: Сейчас ты опять промахнешь. Давай, укрупняйся, замедляйся. И вводи нас в атмосферу этой прекраснейшей сцены.
1: Да. Итак, наш герой отправился за молоком. Много раз он просил принести это молоко мальчика. А теперь, наконец, обнаружил, что и сам способен это сделать. Он приходит с бидончиком. Его перенаправляют к доярке местной. И когда он к ней спускается, у них происходит... небольшой разговор, мало, не такой многословный, но очень точный. Во-первых, он спрашивает, как она себя чувствует здесь, в этой тьме, в потьмах, как ей работать.
0: Подожди.
1: Да.
0: Там строится абсолютно неожиданная история. Хлев, в котором корова, которую надо доить, находится в глубоком подвале. Абсолютной,
1: да,
0: темноте.
1: Да.
0: Как там живет корова, непонятно.
1: Парадокс.
0: А надо еще сказать один мотив, что женщина, с которой он до этого говорил о молоке, что ему нужно молоко, он думал, что это ее, той женщины, с которой он говорил, сестра. Потому что накануне она была беременная, а сегодня она уже родила, и у нее на спине уже младенец, а она уже работает и развешивает белье на веревках. Это она посылает его по адресу приобрести это молоко. И вот здесь надо очень точно понять, вы увидите эту вязь, вы понимаете, что вы имеете дело с восточным узором абсолютно, потому что не бывает хлева в подвале, не бывает в такой темноте дойной коровы. Это абсолютный, но я верю в это, потому что мне это показывает в полной аутентичности этой деревни. Так вот, кормящая, только что родившая женщина, которая была напротив, жила того места, где они остановились, отправляет его в лоно.
1: Как будто по лабиринту обратно в
0: лоно земли, да, в недра земли, да, где кормящая корова, он идет за молоком, он идет за белым в абсолютную тьму. И туда приходит женщина в цветном платье, которую он узнает как прибегавшую к тому человеку, который там на кладбище рыл этот самый колодец. Он ее узнает по платью, мы даже лица ее не увидим. Она держит фонарь ниже пояса своего, мы не увидим ее лица. И вот в темноте эти соски в имени, она доит эту корову, да, набирая для него молоко, и он ей читает стихотворение.
1: Да, позволь. Давай. Я здесь не могу не процитировать, потому что оно необычайно выразительное, искусное. И надо сказать, что это одна из самых заметных персидских поэтесс XX века Фарук Фарахзад.
0: А она училась в школе, спросит ее. Да, 4 года. Но для того, чтобы быть поэтом, не обязательно учиться в школе, скажет он.
1: Да. И просчет ей следующие строки. «Ты, сама невинность, кладешь свои руки, как обжигающие воспоминания, на мои любящие ладони, и вверяешь свои губы, полные жизни, моим влюбленным губам. Ветер нас унесет, ветер нас унесет». Вот... такая выразительность уже сочная, откровенная, но она абсолютно естественно и гармонично звучит в этом подвале, когда он ждет молоко. Это не легкий флирт, просто это тоже сродственно. Те строки, которые, те слова, которые он находит для общения с местными, они именно через поэзию. И они его понимают, потому что здесь нет четкого разделения на цивилизацию, деревню, на вот этих умных журналистов с камерами и простачков. Нет, нет. Вот это скорее про нахождение каких-то более корневых связей и глубинных, может быть, где-то утраченных в нашем современном мире, но здесь ниточек, которые нас соединяют в такое общее полотно вместе с природой.
0: Надо отметить, что здесь очередной минус-прием, да? Мы не видим персонажа, с которым он общается. И это момент тайны, момент ускользания, это момент того, что его обращенность должна быть не к конкретному объекту. Тогда это обращение становится более обобщенным, оно становится более метафизичным, это обращение. Да? Он не видит лица того, с кем он разговаривает. И здесь еще надо понимать такую вот вещь, что это тоже, так сказать, доиграть, додумать это. И в ритме этой сцены это, безусловно, присутствует, потому что стихи, читаемые им, перемежаются с звоном струй молока о дно бидона, в визуальном ряде руки и вымя, руки девушки и вымя, которые она выдаивает, в этот момент звучат стихи. И вот сейчас, одну секундочку, просто да, чтобы додумать этот момент, да, давай-ка вспомним картину Леонардо да Винчи «Анна, Мария, Христос, овечка». Все в этой сцене внутри, в этом лоне земном, в этом подвале, взаимосвязано с определенной целью. Он отдает стихи. Корова стихов не понимает, но стихи понимает и слышит, не отвечая ни на одно его слово, слышит женщина. Руки этой женщины выдаивают молоко. Из поэзии рождается молоко, с которым он уходит. И вот здесь перед нами, вот в этом, в этой язвине земной, в этой пещере, в этом вертепе, который для всех народов и культур, он одинаков, перерождается слово вот в это молоко. Молоко – это начальная пища. Это то, с чего начинается жизнь. Вы уже объелись черствым хлебом своих самолюбий и цивилизаций. Вы уже напостроили такое количество заблуждений, которые привели к войнам, катастрофам, ужасам, безобразиям и так далее, и так далее. Надо начинать пить молоко снова. Где его взять? Из поэзии. Вот здесь это так иронично, но в этом подвале стоит сепаратор, который перегоняет перегонный куб, который перегоняет слова поэзии в молоко жизни. Вот это такой прекрасный образ, который ты не то что ты умом додумываешь, а он ощутимо в тебя входит, потому что сцена довольно долгая, прекрасная и очень тонкая. Потому что если мы начнем ее рассматривать прямо зрением, вот так вот прямо взглянуть, это полный абсурд. Ты читаешь девчонки, которые стихи по барабану абсолютно, да, которая доит корову. Зачем? Здесь все как будто бы казалось нелепо, но ничего подобного. Это абсолютно органично. И нас вводят, вот это очень хорошо, это правильное замечание, я не заметил этого в фильме, что это единственный вход в глубокий интерьер, вот в эту подземку, чтобы потом провалившегося под землю человека вытащить, да, помочь его спасти, дать ему кислород и в целом для себя начать какую-то совершенно иную новую жизнь, оказаться целомудренным, уйдя от той цели, за которой хищнически вы пришли в это место, а теперь уйдете отсюда благодаря. И вот этот переход, он очень важен.
1: И да, и наш герой Бехзад уходит из этого подвала не только обновленный, но он уходит как принятый в это сообщество. Потому что женщина, которой он до этого отдал деньги, догоняет его и возвращает. Это как будто местное общество, деревня приняла его как своего. Она отказывается брать от него деньги, как от чужака. Она говорит, мы к вам относимся, мы вас очень уважаем, мы не можем взять эти деньги.
0: Вы для нас почетный гость, говорит она. Почетный гость. Это совершенно другая тональность. Он ей привычным жестом дает деньги за товар, она это берет, не подумав, и тут же получает упрек от дочери, которая говорит: верни ему деньги. Мы так привыкли, что какие-то жесты дара и возвращения дара осуществляются через купюры. Ты меня порадовал, давайте я заплачу. Сколько? Сколько с меня? И он этот привычный жест хочет внедрить этой женщине и дает ей деньги за молоко, хотя она у него не просит этих денег. И она их автоматически берет. И вот это момент, как тебе сказать, это момент соблазна. Коготок увяз, все птички пропасть, да? Но тут же какая-то внутренняя, глубокая, тихая правда, да? Она говорит свое слово, верни ему деньги. И она отдает ему эти деньги со словами: вы для нас почетный гость. Гость, а у гостя не могут быть взяты деньги. Они сохранили эти традиции, они в этом живут, эти люди. И деньги возвращены, потому что то, что происходило сейчас, оно не может быть за деньги. Оно уже оплачено, оплачено в плане дара и возвращения дара. Потому что девушка, которая доила это молоко из коровы, и корова, которая давала это молоко, да, они получили от него стихи и знания о том, что поэту не обязательно даже там учиться долго и так далее, и так далее. А они получили от него его приветливость. И здесь не должно и не может быть того, что стало знаком взаимообмена и разрушило человеческое сообщество на протяжении нескольких сотен тысяч лет. А мы живем столько. Ну, сколько там есть, столько и есть.
1: Да.
0: Деньги!
1: Стихи Фарахзад не единственные, которые здесь звучат. Еще в путешествии, вот как раз под финал, будет уместно вспомнить, что тот самый лекарь, который везет на мотоцикле нашего героя, цитирует ему Омара Хайяма. И одна из мыслей, которую он также несколько раз повторяет, как до этого, про кислород, про счастье быть в моменте, про мудрость не...
0: Мы не знаем, что там, живи сегодняшним днем.
1: Да.
0: А женщина, которую он навестил, он говорит, она еще проживет, просто она мешок с костями, и она никому не нужна. Это... То есть он полностью снимает смысл цели этого героя, и он решает уехать, наступает долгожданная ночь, а женщина с миром спокойно, пока ее не стерегут возле ее дома журналисты, папарацци, она уходит в другой какой-то мир, про который нам целомудренно не следует ни говорить, ни даже громко размышлять.
1: Дорогие радиослушатели, о полноте жизни, о философии и о многом другом, о чем мы сегодня рассуждали, вы можете присоединиться к нам и порассуждать, посмотрев фильм Аббаса Киарастами «Нас унесет ветер». Всего доброго, Алексей Злобин и Елена Волоченко.
0: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Федор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утёс» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно русское, в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувства и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведение Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станикович, Мамин сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче княжны Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве представлен сборник редких и малоизвестных православных молитв. Синодальный отдел проводит онлайн-курс по сопровождению приемных семей. Об этих и других событиях более подробно. 27 апреля в культурном центре «Фавор» в Москве состоялась презентация сборника «Господи, услышь нас» из православного молитвенного опыта. Книгу, вышедшую в издательстве Библейско-богословского института святого апостола Андрея, представила ее составитель Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, специалист в области христианской культуры и иконописи. Молитвы, вошедшие в сборник, это лишь малая часть великого молитвенного опыта православной церкви с древних времен до современности. Особенность этого сборника в том, что здесь представлены молитвы редкие и малоизвестные, а также молитвы русских писателей. Довольно большая часть этих молитв появилась в 20 веке и свидетельствует о том, что, возможно, в самые трудные времена рождаются самые вдохновенные и искренние молитвы, сообщает издательская аннотация. Составитель сборника Ирина Языкова рассказала, что идея такой книги возникла 30 лет назад, когда сотрудники Библейско-богословского института начали собирать молитвы, не столь распространенные в православной среде, для богословского журнала «Страницы». За многие годы удалось собрать довольно большое число молитв со всего мира, не только православных и древневосточных, но и западных, католических, лютеранских и прочих. В первый сборник автор включила восточнохристианские молитвы. Это тексты древних святых, древнерусских святых, молитвы подвижников XX века. Все молитвы даются в современном русском переводе. Каждому тексту предпослана краткая справка о его авторе. Авторство некоторых молитв уточнено. Так, известная молитва святителя Филарета Дроздова «Господи, не знаю, что мне просить у Тебя» – это перевод молитвы французского писателя и богослова Франсуа Фенелона. А знаменитая молитва святого Франциска Ассизского «Боже, удостой меня быть орудием Твоего мира» нередко предписывается кому-нибудь из православных святых, отметила Ирина Языкова. Этот текст, наряду с другими западными молитвами, будет включен во второй том сборника. Особый раздел книги – это молитвы русских писателей. Изданная книга проиллюстрирована художником-иконописцем Ольгой Шаламовой. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности начал прием заявок на онлайн-курс «Сопровождение приемных семей». Курс предназначен для православных психологов и церковных специалистов в сфере помощи семьям. Он включает 6 онлайн-встреч, а также материалы для самостоятельного изучения, сообщает сайт diakonia.ru. Участники обучения обсудят духовные вопросы сопровождения приемных семей и детей-сирот, вопросы духовной безопасности в работе психолога, а также психологические особенности детей с опытом сиротства и вопросы адаптации детей-сирот в приемной семье. Участники узнают об особенностях психологического сопровождения приемных семей, работы с подростками и с опытом сиротства, поделятся опытом приемных родителей, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проведут психологи, священнослужители с опытом приемного родительства и приемные родители. По итогам обучения и выполнения итогового задания участникам будут выданы электронные сертификаты. Обучение бесплатное. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию. Обучение пройдет в рамках реализации проекта «Профессионалы рядом 2.0», направленного на оказание помощи церковным некоммерческим организациям, которые занимаются поддержкой семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью. Проект реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. Обучение пройдет с 26 мая по 11 июня. 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в Москве состоится ежегодная акция «Георгиевский парад. Дети победителей», организованная Синодальным отделом по делам молодежи совместно со Всероссийской организацией «Братство православных следопытов». Мероприятие пройдет на территории ВДНХ на площадке перед парком-музеем «Россия. Моя история». Участниками акции станут воспитанники и наставники гражданско-патриотических отрядов «Братство православных следопытов» из разных регионов России. В мероприятии ожидается участие около 230 человек. Начало торжественной части в 15 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви», читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Мы слышим эту молитву за каждым богослужением, молимся ей в домашних молитвенных правилах и читаем в сложные минуты нашей жизни. Эта молитва предназначена для общины, для Божьего народа, для семьи христиан. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва Господня».
1: В рассказах о Генри есть невероятная христианская радость. Это радость о человеке, совершенно простая и не пафосная, размышляет в своих лекциях, посвященных творчеству писателя, филолог Марина Михайлова. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» рассказы американского писателя о Генри для вас читает Елена Дельвер.
4: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. Посиделкино. Это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное – за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу Посиделкина каждую субботу в 16:40.
1: 3 мая 2020 года, в эти светлые пасхальные дни, на 94-м году жизни, умер замечательный светлый человек, музыкант и педагог Андрей Федорович Курнавин. 70 лет он преподавал класс фортепиано в хоровом училище имени Михаила Ивановича Глинки и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, отдавая всего себя своим ученикам, даря им все, что есть лучшего в русской пианистической культуре. 2 мая в 17 часов 10 минут в нашем эфире прозвучит беседа с дочерью Андрея Федоровича, Галиной Андреевной Быстровой. Передача была записана на нашем радио в 2017 году.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 22-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 9 главы.
1: В те дни был Савул несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, и что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Саул узнал об этом умысле их. Они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и сказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святаго Духа умножались.
0: Послушайте 52-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывки из 15 и 16 глав.
2: Сказал Господь своим ученикам, «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам, раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели Меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие мысленно возвращает нас к святым и великим дням Страстной недели. Мы слышали отрывок из прощальной беседы Христа с учениками. Не так давно, в Великий Четверг, а если следовать букве церковного устава, то на утренней Великой Пятнице читалась вся прощальная беседа Спасителя с учениками. Это первая и самая объемная из 12 Евангелий о страстях Господних. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». С этих слов Господь начал свое последнее поучение. Беседа эта произошла сразу после Тайной вечери. Как только Иуда покинул Сионскую горницу и пошел к иудейским старейшинам, чтобы сказать, где они могут найти Христа, Спаситель с остальными учениками отправился на Елеонскую гору, где и произошла эта беседа, а у подножия Елеонской горы располагается Гефсиманский сад, где Христос и был взят под стражу. То есть сразу после прощальной беседы с учениками, спустившись с Елеонской горы в Гефсиманский сад, Христос был арестован. Естественно, что последнее напутствие всегда содержит в себе самое главное. Я, конечно, не смогу сейчас коснуться всех тем, о которых говорил Господь в этой беседе, и ограничусь лишь его некоторыми моментами. Ну, во-первых, с чего начинается эта беседа? К чему Господь в первую очередь призывает своих учеников? Что должно их отличать от остального мира, и по каким качествам может будет узнать, что они подлинные его ученики? А это можно будет узнать потому, насколько они исполнят его главную и, как сказал Христос, новую заповедь. Заповедь о любви. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Собственно, заповедь эта не была новой. Она была давно всем хорошо известна. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь находится в книге Левит. Господь дал ее еще в Ветхом Завете. Так почему же Христос называет ее новой, если она содержалась еще в древнем Пятикнижии Моисеевом? А новое в заповеди о любви вот что. На кого, согласно ветхозаветной заповеди, должна была распространяться любовь? На ближнего. А кто такой ближний? Для ветхозаветного иудея ближний – это соплеменник и единоверец. То есть действие этой заповеди охватывало узкий круг людей, объединенных физическим родством и единой верой. Христос же расширяет диапазон действия этой заповеди. Он говорит, что ближний – это любой человек, нуждающийся в нашей помощи, вне зависимости от того, кто он – иудей, язычник, самарянин, еврей, грек, римлянин или кто-либо еще. Наша любовь, ну, конечно, любовь не так, как влюбленность, а как готовность оказать помощь, должна быть в равной степени обращена ко всякому человеку, который имеет потребность в нашем участии. Что, кстати, Господь прекрасно показал.

единоверцев. Теперь я вам кратко напомню ту часть прощальной беседы, которую мы слышали сегодня. Христос говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». И заканчивает: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Ну, к кому обращены эти слова? В первую очередь, конечно, к апостолам. Это их будут гнать, их будут ненавидеть, их выгонят из синагог и так далее. Более того, когда Иоанн Богослов писал эти слова, все это уже произошло. Евангелие от Иоанна – это самая поздняя по времени написания книга Нового Завета. Она датируется началом II века. К этому времени остальные 11 ближайших учеников Спасителя уже мученическую смерть приняли. Их не было в живых. Они не только претерпели ненависть мира и гонения, но и приняли мученическую смерть. На то время, когда Иоанн Богослов писал Евангелие, он остался один из 12 апостолов Христа живым и последним свидетелем его жизни. Так что, передавая эти слова Спасителя, Иоанн Богослов имел в виду не апостолов, которые сами их слышали и на которых они уже исполнились. Он писал эти слова для всех последователей Христа и на все времена, а значит, и для нас с вами. Действительно, если царство Христа не от мира сего, и этот мир враждебен Царствию Божию, ну, под этим миром надо, конечно, понимать мир не как творение Божие, а падший мир, греховный, который возле лежит, и князь которого дьявол. Дьявол, конечно, был повержен воскресением Христа, но через наше непослушание Богу, через наши грехи он вновь обретает власть над людьми. И когда-то его власть достигнет такой силы и развития, что мир захлебнется во зле, и тогда наступит конец. Бог прекратит человеческую историю, потому что такая история будет уже не ко спасению, а к гибели. Вот именно этот падший и враждебный Богу мир и противопоставляет Христос себе и своим последователям. Такое противостояние существовало, существует и будет существовать. И не только в периоды открытых гонений на христианство, но и на протяжении всей человеческой истории. Даже тогда, когда церковь занимает господствующее положение в обществе и государстве, как, скажем, это было в Византийской империи или в царской России. Но ведь сам по себе факт высокого статуса церкви в государстве еще совсем не означает победы над грехом в людях. Более того, во время гонений церковь всегда была чище. Когда принадлежность к церкви сопряжена с риском, исповедуют Христа только те, для кого Бог является наивысшей ценностью, Его подлинные ученики. И каждый из нас может взять учебник по церковной истории и очень легко проследить и сравнить религиозно-нравственный уровень христиан в период гонений и в период внешнего благополучия. Вот тут сразу появляются внутренние настроения, расколы, ереси, борьба за власть в церкви, часто с привлечением светской власти и так далее. То есть христиане перестают быть солью этого мира и часто сами смешиваются с его грязью. И тогда Господь вновь очищает церковь, проводя ее через огонь испытаний, и так на протяжении всей истории. Да, дьявол ни на минуту не прекращает борьбу со Христом, а значит, с его последователями, которые составляют церковь Божию. Просто эта борьба имеет разные формы – внешняя агрессия или внутреннее разложение. И одно всегда сменяется другим. Другими словами, те, кто являются подлинными учениками Христа – те, кто слушают Его Слово и исполняют Его волю, кто стремится обрести Царствие Божие в сердце своем, всегда будут в меньшинстве и всегда будут гонимы. «Если Меня гнали, будут гнать и вас», — говорит Господь.
может быть, не всегда в прямом смысле, как открытое гонение, но проблем у такого человека в жизни будет больше, чем нежели у того, кто плывет по течению и

0: не бросает вызовов князю мира сего. Христос также предупреждает, что гонение на его последователей – это не просто борьба безбожия с Богом. Нет. Наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, предупреждает Господь. А вот действительно, когда иудеи выгоняли апостолов из синагог, то ведь они искренне полагали, что они тем самым служат Богу. Когда язычники по всей Римской империи преследовали христиан, они также были уверены, что служат своим богам. А вот смотрите, сегодня многие тоже так думают. Вот те, кто одевают на себя пояс смертников, становятся живой бомбой, взрывают себя в толпе людей и думают, что чем больше будет жертв, тем ценнее его собственная жертва в очах Божьих. Ведь буквально каждый день мы слышим об этих страшных массовых убийствах. И чем руководствуются преступники? Ведь это какая должна быть мощная мотивация, чтобы собой пожертвовать, свою жизнь отдать? К тому же ведь это все молодые люди, иногда даже девушки. И ради чего? А ради того, чтобы в рай попасть. Их так научили, им так внушили, что, убивая других, они обретут великую милость у Бога. А это значит только одно. Не каждый религиозный путь истинен. И не каждый религиозный путь ведет к Богу. Вот сегодня век, как сейчас принято говорить, демократии, свободы, плюрализма и так далее, но так обычно называют в Европе и Америке многие легализованные безобразия, которые совершенно спокойно процветают в мире. И в том числе говорят, что Бог-то один, а вот пути к Богу ведут разные в соответствии с традицией, культурой того или иного народа. А поэтому все религиозные споры – это глухое средневековье и косность, не соответствующая духу времени. Да, Бог действительно один. Но и путь, который к нему ведет, тоже только один. И на этот единственный верный путь к Богу Христос указал в этой же прощальной беседе с учениками. На вопрос апостола Фомы: «Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь», Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, нет никакого другого обходного пути к Богу, как только через Господа Иисуса Христа. Через веру в Него мы и входим в подлинное общение с Богом и обретаем вечную жизнь. И не на сегодняшних ложных ценностях, а на учении Христовом должен строиться миропорядок. Ну, а поскольку Христос прозревал, что этого никогда не будет, и Царствие Божие на земле не построишь, то Он и предупредил в последней прощальной беседе своих учеников и последователей о тех испытаниях, которые ожидают их. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Мая 19 апреля по старому стилю Православная Церковь чтит память двух святителей – Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской, и Трифона, патриарха Константинопольского, живших в IX и X веках. Сегодня память трех мучеников начала IV века – Христофора, Фионы и Антонина, воинов-копьеносцев императора Диоклетиана, которых мученичество святого Георгия Победоносца убедило стать христианами и добровольно принять страдания и смерть за свою внезапно обретенную веру. День 2 мая украшен памятью двух преподобных – Иоанна Ветхопещерника, подвязавшегося в VIII веке в старейшей из палестинских обителей недалеко от Вифлеема, и игумена Никифора, финикийского миссионера. В этот день мы вспоминаем и священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, пострадавшего в первые века христианства. Также сегодня память близкой к нам по времени своей жизни святой, блаженной Матроны Московской, скончавшейся в 1952 году. сумме новомучеников и исповедников российских в XX веке просиявших, 2 мая Русская Православная Церковь прославляет святителя Виктора Островидова, исповедника, и священномученика Дмитрия Власенкова. Священномученик Дмитрий Емельянович Власенков родился в Белоруссии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. С 1902 по 1905 год служил унтер-офицером в царской армии. После революции служил певчим при храме в Дубровенском районе Витебской области и был членом церковного совета, за что был судим в начале 30-х годов. Второй раз арестован в 1934 году. В третий раз его арестовали в 1940 году и обвинили в том, что он не имеет определенной работы, а средства для существования добывает, проводя религиозные обряды. В следственном деле было указано, что священник Дмитрий Власенков имеет жену и 8 детей. Приговорили отца Дмитрия к 5 годам лагеря и 3 годам поражения в правах. Через 2 года в заключении священномученик Дмитрий Власенков скончался и был похоронен на лагерном кладбище в Карлаге в Казахстане. Наш церковный календарь продолжит житие святителя Трифона, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

святитель Трифон, с юношеских лет был инокам и отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман, который хотел возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Когда скончался патриарх Стефан, Феофилакту было всего лишь 16 лет. Император предложил преподобному иноку Трифону стать местоблюстителем патриаршего престола до возмужания Феофилакта. Преподобный Трифон кротко принял на себя тяготы патриаршего служения и в течение 3 лет мудро управлял церковью. Когда Феофилакту исполнилось 20 лет, император предложил преподобному Трифону отказаться от патриаршего престола. Преподобный Трифон не считал возможным передать престол неопытному юноше и отказался исполнить это. Император не находил предлога к устранению преподобного Трифона, так как жизнь его была безупречна. Тогда Роман воспользовался коварным советом епископа кесарийского Феофила. Этот епископ отправился к преподобному Трифону и лицемерно стал уговаривать его не соглашаться с императором и не уходить с патриаршего престола. Он стал советовать преподобному Трифону заранее принять меры предосторожности и опровергнуть мнение императора о его неграмотности. Для этого епископ Феофил коварно предложил преподобному Трифону написать на чистом листе свой полный титул и передать императору. Не подозревая обмана, бесхитростный святитель на соборе епископов взял чистый лист и поставил на нем свою подпись. «Трифон, милостью Божией, архиепископ Константинополя, Нового Рима, Вселенский Патриарх». Когда эту бумагу передали императору, он приказал выше подписи святителя написать: «Я уступаю патриаршее место не по другой какой-либо причине, а лишь потому, что считаю себя недостойным этого сана». Когда этот подлог был прочитан в присутствии императорских сановников, слуги вывели святителя Трифона из патриаршего дворца. Преподобный Трифон терпеливо перенес совершенный над ним обман и вернулся в свой монастырь. Он прожил в нем скромным иноком 2 с лишним года, до самой кончины в 933 году. Тело его было перенесено в Константинополь и погребено в гробнице патриархов.

0: завершается наш церковный календарь рассказом о святителе Викторе Островидове. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священноисповедник Виктор, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии, в миру Константин Александрович Островидов, родился в Саратовской губернии в семье псаломщика. Став иеромонахом, отец Виктор подвязался в Иерусалимской духовной миссии. Затем в сане архимандрита он был настоятелем Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря. В 1918 году архимандрит Виктор был назначен наместником Александра Невской лавры. Вскоре он был хиротонисанва епископа и в 1921 году назначен епископом Глазовским, викарием Вятской епархии. Владыка Виктор был характера прямого, чуждого лукавства, спокойного и жизнерадостного. Когда в 1922 году был арестован правящий архиерей Вятской епархии епископ Павел Борисовский, с оставшимся на свободе епископом Виктором вступили в переговоры обновленцы. Председатель обновленческого временного церковного управления писал владыке Виктору: «Позволяю себе осведомить вас о главном руководящем принципе нового церковного строительства – ликвидации не только явных, но и потайных контрреволюционных тенденций, мира содружества с советской властью, прекращение всяких оппозиций ей и ликвидация патриарха Тихона». В ответ владыка Виктор обратился к пастве, призывая не поддаваться на провокации обновленчества. Тогда последовала новая волна арестов. В заключении оказались не только епископы Павел и Виктор, но и многие священники Вятской епархии. Почти всех их отправили в ссылку. В 1926 году ссыльным архиереям было разрешено вернуться в Вятскую епархию, и епископы-исповедники принялись за восстановление разрушенного епархиального управления. В каждой проповеди они разъясняли верующим суть обновленческого раскола и необходимость противостоять ему. Обеспокоенные обновленцы потребовали от архиереев прекратить свою деятельность, а иначе их действия будут расценены как контрреволюционные. Но архиереи не уступили угрозам. Архиепископ Павел в том же году был снова арестован. Власти обвинили его в том, что в проповеди он говорил о гонениях на православную веру, о том, что наступил век фальсификаторов и богоборцев, и призвал верующих стойко стоять за веру православную, и что лучше пострадать за веру, чем поклоняться сатане. А викарный епископ Виктор был обвинен в содействии архиепископу Павлу. Оба архиерея были направлены под конвоем в Москву, а уже оттуда снова в ссылку. Многократно арестовывая, выпуская и снова арестовывая, богоборческая власть надеялась сломить дух исповедников. В 1928 году епископ Виктор Островидов написал послание к пастырям, в котором выразил свои взгляды на положение церкви и на послание митрополита Сергия, в котором он увидел то же, что не так давно предлагали обновленцы, за сопротивление которым владыка претерпел узы изгнания. Уже через месяц в секретном отделе ОГПУ появилось распоряжение арестовать епископа Виктора. Его опять под конвоем отправили для допроса в Москву. На допросе владыку Виктора спрашивали о его послании к пастырям. Следователь обвинял владыку в подстрекательстве своей паствы к исповедничеству, которая, по его мнению, заключалась в деятельности, направленной против представителей иноверной государственной власти. Владыка Виктор отвечал, что упомянутый им в своем послании исповедники митрополит Московский Филипп и Иоанн Креститель выступали не против власти или правителей, которые тогда были одинаковы с исповедниками веры. Они выступали против Ивана Грозного и Ирода, как против неправильно поступающих, грешных людей. Также на допросе владыка Виктор заявил, что церковь должна протестовать против употребления насилия над верующими. Владыку продолжали обвинять в призыве к исповедничеству, как средству борьбы с советской властью. Он отвечал, что исповедничество возможно только в условиях жестоких гонений и при прямом насилии над верующими. Особое совещание при ГПУ в 1928 году приговорило епископа Виктора к 3 годам заключения в Соловецком лагере. Он отбыл там весь срок по приговору, но не был освобожден. После окончания срока его сразу же отправили в ссылку на север. Как и многие архиереи, являвшиеся образцом пламенной веры, Преосвященный Виктор был обречен до смерти терпеть узы неволи. Не прожив на правах ссыльного и 1 года, епископ Виктор в числе множества других ссыльных архипастырей и пастырей вновь был арестован. Начались допросы. Следователи требовали, чтобы святитель оговорил других арестованных. В течение первых 8 суток допросов ему не разрешали присесть и не давали спать. Протокол с фальшивыми показаниями был заготовлен заранее. Сменявшие друг друга следователи сутками повторяли одно и то же: «Подпиши, подпиши, подпиши». Однажды владыка, помолившись, перекрестил следователя. И с тем случилось нечто подобное припадку беснования. Он стал нелепо подпрыгивать и трястись. Больше владыку не допрашивали. На следствии он явил пример мужества, сохраняя мир души и неизменно радостное настроение. Епископа Глазовского Виктора снова приговорили к ссылке. Жизнь в условиях Севера после коллективизации была необыкновенно тяжелая. Пришел голод, а с ним и болезни. Владыка Виктор Островидов заболел менингитом. И 2 мая 1934 года скончался в глухом северном селении Нерица. Мощи священного исповедника Виктора, епископа Глазовского, были обретены 1 июля 1997 года и перенесены в город Вятку в Свято-Троицкий монастырь.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Глава первая. Два дня ему казались новы уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: В этой строфе появляется конкретный пейзаж. До этого Пушкин говорит общо, не уточняя о том, что герой отправился в деревню, в именье дяди, в деревню дяди. Но какова она, эта деревня? Об этом мы ничего не знаем. А вот здесь появляются конкретные природные объекты – лес, поле, река. Набоков уделяет большое внимание описанию водной системы романа. И мы об этом в прошлый раз, сколько я помню, немного говорили. Исследование Набокова заслуживает того, чтобы его процитировать. Владимир Владимирович Набоков говорит так. Если свести воедино все водные объекты, упомянутые в романе, они таковы. Первое. Ручей или ручеёк, бегущий по лугу и по липовой рощице, исключая расположенного непосредственно к западу от Красногорья, имения Ленского и деревни в этом имении. У этого родника он будет похоронен. Убитые дуэлисты и самоубийцы не допускались в освященную землю кладбищ. Второе. Продолжение этого ручейка, текущего по соседней долине, где он вливается в реку. Третье. На пути к этой реке он протекает по саду и дубраве за домом Лариных, около липовой аллеи, где Татьяне довелось выслушать проповедь Онегина. И, повернув вокруг холма, того, с которого Татьяна увидела дом Онегина, бежит через рощи, принадлежащие Онегину. Четвертое. Ручей – символ разлуки. В сознании Татьяны претерпевает любопытные трансформации в ее мечтах, став многоводным стремительным потоком, который, однако, в то же самое время воспринимается как прототипический идиллический ручей. Пятое. Безыменная река, в которую впадает ручей, состоит из двух рукавов. Один – это Ларинская река, которую видно из дома Лариных. Другое – ответвление этой реки, это пункт шестой, местный Гелеспонд, куда Онегин ходит плавать. Оно блестит у подножья холма, на склоне которого стоит его дом. На реку, протекающую через владение Онегина, ясно указывают следующие пассажи. Глава 2. Дом Онегина стоял над речкою. Глава 4. Онегин отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Глава 7. С моей музой своенравной пойдемте слушать шум дубравный над безыменную рекой, где Онегин мой еще недавно жил в соседстве Тани молодой. Глава 7. Татьяна долго шла одна, и вдруг перед собою с холма господской видит дом, селенье, рощу под холмом и сад над светлую рекою. Глава 7. Вид из Онегинского кабинета. Темно в долине, роща спит, над отуманенный рекою, связаны с этой рекой или, возможно, синонимичны ей струи, имеющие отношение к ручью, пробегающему по онегинским владениям? Глава первая. Прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. Глава четвертая. Лесная тень, журчание струй. Струйки онегинского ручья достигают Красногорья и могилы Ленского. Глава шестая. Есть место влево от селения, где жил Ленский. Там струйки извелись, ручья соседственной долины. Там, у ручья в тени густой, поставлен памятник простой. Эти струйки или другие струйки, вытекающие из ключа, впадают в реку. Глава седьмая. Пойдем туда, к могиле Ленского, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом к реке сквозь липовый лесок, и слышен говор ключевой. Эта речка, поток или другая река, бежит через владение Лариных. Глава третья. На восходе поток засеребрился. Глава седьмая. Воды струились тихо. Уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. Как и в случае с Онегинской рекой, река Лариных пополнялась или восстанавливала свои воды ручьями или ручейками. Глава третья. Татьяна. По цветникам, летя к ручью. Глава седьмая. Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей. Останавливают Татьяну. Глава седьмая. Татьяна в Москве стремится душой в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, и в сумрак липовых аллей. В мечтах Татьяны этот ручеек, который в обобщенной форме у старых лип у ручейка появляется в главе третьей, где наш поэт излагает план создания идиллического романа в прозе, претерпевает странные трансформации. Глава пятая. Кипучий, темный и седой поток. Глава пятая. Татьяна ропщет на ручей, перебралась через ручей. Мы подозреваем, что те же самые воды, которые связывают три поместья, имеют отношение, будучи теперь замерзшими, к мельнице, упомянутой в главе шестой, около которой Ленский отправлен на тот свет во время дуэли с Онегиным. Есть еще блистающая льдом речка, которую зима сравняла снегом с ее брегами, в надлежащем русском заключении к средиземноморской теме. Строки в главах 1, 3 и 4 – это особенно типичные примеры водно-лесных клише. Пушкину, кажется, доставляли извращенное удовольствие поиски различных изысканных русских вариантов к этим общим местам, уже застилизованным до нельзя в течение столетий. Стоило бы педантично составить перечень бесчисленных образчиков этого симбиоза – тенистые леса, журчащие ручьи в западноевропейской поэзии. Так пишет Набоков. И, если честно, у меня очень смешанное отношение к его комментарию. Вот именно к этому месту его комментариев, но и к комментариям Набокова в целом. С одной стороны, конечно, Набоков — гениальный читатель. Он не менее талантлив в чтении, чем в писательстве. И та география водная, которую он составляет, — это шедевр читательского мастерства. Не могу не вспомнить одно замечательное место из набоковских лекций по литературе, где он говорит о том, что литературное произведение подобно карте, и читатель — это человек, который путешествует по незнакомой местности, глядя на карту. То есть любой поэт, любой автор прозы вводит нас в некий существующий, но незнакомый нам мир, по мысли Набокова. И дальше он говорит о том, как читатель, следуя указаниям карты, поднимается, наконец, на гору, и на вершине этой горы, откуда открывается вид на весь пройденный путь, попадает в объятия, кого бы вы думали, смущенного и растроганного писателя. То есть получается, что литературный текст — это путеводитель в удивительную страну, где больше нет границы между искусством и жизнью, между миром живых и миром мертвых, и мы все вместе в этом удивительном мире. Конечно, Набоков построил совершенно гениальную карту. То есть я думаю, что он у себя где-нибудь на полях черновиков этого комментария начертил карту владений Ленского, Лариных и Онегина. Но при этом другие моменты набоковского подхода к тексту меня смущают. Например, когда он говорит, Пушкину, похоже, доставляло извращенное удовольствие варьирование разных литературных клише. Но дело в том, что, во-первых, когда мы пользуемся языком, то перед нами не стоит задача строго отсортировать те слова, которые в кавычках «наши», и те, что являются тоже в кавычках «чужими», потому что, строго говоря, у нас никаких собственных слов нет. Все слова, которыми мы пользуемся, мы получили из сокровищницы языка благодаря каким-то людям. Дедушкам и бабушкам, воспитателям в детском саду, учителю литературы в школе, авторам книг, которые мы прочли за свою долгую жизнь. От них мы получаем в дар словарь. И где там клише, а где свежий и авторский литературный образ, это всегда очень трудно различить, потому что по поводу любого слова мы можем, будучи придирчивыми читателями, сказать «это уже было», но, будучи благодарными читателями, мы можем переоткрыть благодаря автору то, что мы видели много раз. И вот это самое... связка воды и растительности, то, что Набоков называет водно-лесными клише, это не столько литературное клише, сколько свойство природы. Действительно, деревья любят расти там, где есть вода. Им нравится расти на берегах рек и ручьев. И Пушкин не виноват в том, что Божий мир устроен именно таким образом. А значит, соседство Дубравы и ручья не может быть поставлено в вину Александру Сергеевичу Пушкину.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новы. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третьей роще холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже. И бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка «До мажор» Михаила Ивановича Глинки.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Иисус.

Минуций Феликс, Октавий. Христиане всячески стараются скрывать и делать тайное для других то, что они почитают. Когда похвальные дела совершаются обыкновенно открыто, а скрываются только дела преступные. Почему они не имеют никаких храмов, никаких жертвенников, ни общепринятых изображений? Почему они не осмеливаются открыто говорить и свободно делать свои собрания? Если не потому, что то, что они почитают и так тщательно скрывают, достойно наказания или постыдно? Да и откуда? Что такое и где этот Бог, единый, одинокий, пустынный, которого не знают ни один свободный народ, ни одно государство, или, по крайней мере, римская набожность? Только один несчастный народ иудейский почитал единого Бога, но и то открыто, имея храмы, жертвенники, священные обряды, жертвоприношения. Впрочем, и этот Бог не имел никакой силы и могущества, так что был вместе со своим народом покорен римлянами. А какие диковины, какие странности выдумывают христиане. Они говорят, что их Бог, которого они не могут ни видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей, делами, словами и даже тайными помышлениями каждого человека. Они представляют его постоянно беспокойным, озабоченным и бесстыдно любопытным, ибо он присутствует при всяких делах, находится во всяких местах и оттого занят и всем миром, не может обнимать его частей или, развлеченный частями, обращать внимание на целое. Но это еще не все. Христиане угрожают земле и всему миру с его светилом и сожжением, предсказывают его разрушение, как будто вечный порядок природы, установленный божескими законами, может превратиться, связь всех элементов и состав неба разрушится, и громадный мир, так крепко сплоченный, не спровергнуться. Недовольствуясь этим нелепым мнением, они прибавляют и другие старушечьи басни, говорят, что после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха, и с непонятной уверенностью принимают эту ложь, подумая, что они уже в самом деле воскресли. Двойное зло, двойное безумие. Вследствие такого заблуждения они себе одним, как добрым, обещают блаженную вечную жизнь смерти, а прочим, как нечестивым, вечное мучение. Многое мог бы я прибавить к этому, если бы не спешил окончить мою речь. Нечестивцы они сами, об этом я уже говорил и больше не стану. Но если бы даже я признал их праведниками, то, по мнению большинства, судьба делает человека или добрым, или порочным. В этом и вы согласитесь со мной, ибо действия человеческие, которые другие относят к судьбе, вы приписываете Богу. Так последователями вашего учения делаются не все люди произвольно, но только избранные Богом. Следовательно, вы делаете из Бога несправедливого судью, который наказывает в людях дело жребия, а не воли. Однако я желал бы знать, без тела или с телом, и с каким, новым или прежним, воскреснет каждый из вас? Без тела? Но без него, сколько я знаю, нет ума, ни души, нет жизни. С прежним телом? Но оно давно разрушилось в земле. С новым телом? Так в таком случае рождается новый человек, а не прежний восстанавливается. Все это не иное, как вымыслы расстроенного ума, нелепые мечты, облеченные лживыми поэтами в прелестные стихи, а вы, легковерные, не постыдились приписать вашему Богу. Вы не пользуетесь опытом настоящего, чтобы убедиться в обманчивости своих напрасных надежд. Подумайте, несчастные, пока еще живете о том, что может ожидать вас по смерти. Большая часть из вас
Притом лучшая, как вы говорите, терпит бедность, страдает от холода и голода, обременена тяжким трудом. И вот Бог допускает это или будто не замечает. Он не хочет или же не может помочь вам. Значит, он слаб или несправедлив. Не чувствуешь ли ты, мечтающий о будущей жизни после смерти, своего положения, когда тебя угнетают бедствия, жжет лихорадка, терзает какая-нибудь скорбь? Не чувствуешь ли тогда своей бренности? Несчастный, все обличает тебя невольно в твоей слабости, и ты не признаешься. Но оставим говорить об общих бедствиях. Вот пред вами угрозы, пытки, казни, кресты, приготовленные уже не для того, чтобы вы им поклонялись, а для вашего распятия. Огни, о которых вы пророчите и которых вместе боитесь. Так где же тот Бог, который не оказывает помощи живым, а помогает умершим возвратиться к жизни? И не без вашего ли Бога римляне достигли власти и господства над всем миром и над вами самими? Вы же, между прочим, удрученные заботами и беспокойством, чуждаетесь даже благопристойных удовольствий, не посещаете зрелищ, не присутствуете на праздниках наших, не участвуете в общественных пиршествах, гнушаетесь священных игр, жертвенных яств и вина. Так вы отвергаете наших богов и вместе боитесь их. Вы не украшаете своих голов цветами, не умощаете тела благовониями. Вы бережете умощение для погребения мертвых. Вы даже не украшаете венками гробниц. Всегда бледные, запуганные, достойные жалости, впрочем, со стороны наших богов. Несчастные, вы и здесь не живете, и там не воскреснете. Но если у вас есть хоть несколько здравого смысла и благоразумия, перестаньте исследовать тайные законы Вселенной. Оставьте небесные сферы. Довольно для вас людей грубых, невежественных, необразованных и того, что находится под вашими ногами. Кто не имеет способности понимать земное, человеческое, тому тем более не должно исследовать божеское. Так говорил Цицилий, и улыбаясь, потому что вылившаяся из его речь охладила жар его негодования, и присовокупил, что на мои слова осмелится сказать Октавий из поколения Плавта, первый из хлебопеков и последний из философов. «Погоди торжествовать, — сказал я ему над Октавием, — не должно тебе ликовать своим красноречием, прежде нежели скажет свою речь и тот, и другой из спорящих, тем более что ваш спор идет не о славе, а об истине. Твоя речь живая, разнообразная, весьма понравилась мне, но меня занимают другие соображения, не о настоящем именно споре, но вообще об образе рассуждения, ибо от таланта спорящих, от их красноречия часто изменяется положение самой очевидной истины. Это случается, как известно, вследствие легкомыслия слушающих, которые красотою слов отвлекаются от разбора самого дела и без рассуждения соглашаются со всем сказанным. Они не могут отличить ложь от истины, не зная, что и в невероятном бывает истина, а в вероятном находится ложь. Ты сказал мне, Цицилий, не исполняешь долга справедливого судьи. Мне очень обидно, что при начале важного спора ты подрываешь силу моей речи, между тем, как Октавий готовится только говорить. Если он может, отвечал я, пусть обдумывает ее. Но замечания, за которые меня упрекает, я предложил для общей пользы
Для того, чтобы по тщательном испытании произнести приговор, основываясь не на красоте речи, но на твердости самого дела. Но не следует далее развлекать внимание твоей жалобою, а нужно в совершенном молчании выслушать ответ нашего Октавия, который уже с нетерпением ждет своей жалобы.

«Я буду говорить, — начал Октавий, — сколько мне позволяют силы. Ты же должен соединиться со мною для того, чтобы правдивыми словами, как чистую водою, смыть черные пятна поругания на нас. Я не скрою, что еще с самого начала была мне заметна неопределенность и шаткость в мнениях любезного Цицилия, так что трудно решить, затмилась ли твоя ученость или она пошатнулась вследствие заблуждения. То он говорил, что верит в богов, то выражал сомнения о них, так что неопределенность его положения не дает твердой опоры для моего ответа. Я не верю и не хочу думать, чтобы мой Цицилий позволил себе это с лукавым намерением. Простота его характера не мирится с такой хитростью. Что же, не имеющий твердого суждения об истине, развлекается и колеблется в своих мыслях, когда в нем посеяно сомнение. Как скоро будет утверждена и доказана одна истина, то не будет места сомнению и колебаниям относительно прочих. Мой брат высказал, что ему противно, возмутительно и больно то, что неученые, бедные, неискусные христиане берутся рассуждать о вещах небесных. Но он должен бы подумать, что все люди без различия возраста, пола и состояния созданы разумными и способными понимать, и что они не получили мудрость как дар счастья, но носят ее в себе как дар природы, что даже мудрецы или те, которые сделались известными как изобретатели искусств, прежде чем приобрели себе славное имя своим талантом, считались людьми необразованными, не учеными, полуногими, что богатые и привязанные к своим сокровищам привыкли больше смотреть на свое золото, чем на небо. А наши в своей бедности нашли истинное познание и научили других. Отсюда видно, что умственные дарования не достаются по богатству, а рождаются вместе с происхождением самого духа. Посему нет ничего возмутительного или прискорбного в том, что каждый занимается исследованием вещей божественных, образует свои мнения и высказывает их, так как дело состоит не в достоинстве исследующих, а в истине исследования. Чем безыскусственнее речь, тем яснее доказательство, потому что оно не подкрашено блестящим красноречием и прелестью слова, но представлено в своей естественной форме по руководству истины. Я вовсе не думаю противоречить Цицилию, который прежде всего старался показать, что человек должен познать себя и исследовать, что он такой, откуда и почему произошел. Сложился ли из элементов, или произошел из сцепления атомов, или всего лучше, он сотворен, образован и получил душу от Бога. Но мы не можем исследовать и познать человека, не исследуя всей совокупности предметов, потому что все так связано и находится в таком единстве и сцеплении, что если мы тщательно не исследуем божественной природы, то не поймем человеческой. Точно так же, как и не можешь быть хорошим деятелем на гражданском поприще, если вполне не узнаешь этого общего всем гражданства мира. При том же главным образом мы отличаемся от животных тем, что они, наклоненные, обращенные к земле, не способны видеть ничего другого, кроме пищи. Между тем, как мы, имея лицо, обращенное вперед, и взор, устремленный к небу, и будучи одарены способностью говорить и умом, посредством которого мы познаем Бога, чувствуем Его и подражаем Ему, мы не должны и не можем не знать небесной красоты, так поражающей наши глаза и все чувства, искать на земле того, что должно находить на высоте небесной.
Это самое оскорбительное святотатство. Те люди, которые думают, что весь этот благоустроенный мир не божественным разумом создан, а составился из известных частей, соединившихся между собою без всякой цели, те не имеют, мне кажется, ни разума, ни мысли, ни даже глаз. В самом деле, если только поднимешь взоры на небо и рассмотришь то, что под ним и на нем, то может ли быть что-нибудь яснее, достовернее той истины, что есть некоторое существо превосходящего разума, которое проникает, движет, сохраняет и направляет всю природу? Посмотри на самое небо, как широко оно раскинулось, какое быстрое движение совершается там. Посмотри на него ночью, когда оно испещрено звездами, или днем, когда оно сияет яркими лучами солнца, и ты узнаешь, в каком удивительном, божественном равновесии держит его верховный управитель.

ясности разума, что я скажу о столь правильно совершающихся переменах года и плодов? Не указывает ли нам на своего виновника весна со своими цветами, лето со своими жатвами, осень со спелыми и приятными плодами и зима, изобилующая оливами? Легко расстроился бы такой порядок, если бы не поддерживался высшим разумом. А какая предусмотрительность видна в том, что даны нам весна и осень со своей средней температурой, чтобы зима не томила нас только своим холодом и лето не палило своим жаром, и что незаметны и нечувствительны переходы из одного времени года в другое. Обрати свое внимание на море. Оно ограничивается законом берега. Посмотри, как все растения получают свою жизнь из внутренности земли. Посмотри на вечно волнующийся океан, на эти всегда струящиеся источники, на эти реки, никогда не останавливающиеся в своем течении. Что сказать об этих правильно расположенных возвышениях гор, об извилинах холмов, об обширном протяжении равнин? Что сказать о разнообразии защиты животных друг против друга? Одни из них вооружены рогами, другие снабжены острыми зубами, третьи защищены копытами, четвертые имеют острое жало. Одни укрываются скоростью своего бега, другие — быстротою полета. Особенно же в красоте нашего образа открывается, что Бог есть художник. Прямое положение, взор, устремленный кверху, глаза, помещенные высоко, как бы на сторожевой башне, и все прочие чувства, расположенные как бы в укреплении. Вообще, должно сказать, что в человеческом составе нет ни одного члена, который не удовлетворял бы какой-либо нужде и не служил бы к украшению, и что всего удивительное при общем у всех нас виде, каждый имеет некоторые отличительные черты. Таким образом, все мы и похожи друг на друга, и вместе отличаемся один от другого. Что же сказать об образе рождения, о любви к чадородию? Не вложено ли это Богом? Груди женщины с приближением времени рождения наполняются молоком, и как младенец в утробе созревает по мере накопления молока, Бог печется не о целом только, но и о частях. Например, Британия имеет недостаток в солнце, но зато согревается теплотою моря, окружившего ее со всех сторон. Река Нил умеряет сухость Египта, Евфрат удобряет почву Месопотамии, Инд, говорят, увлажняет и делает плодотворными страны Востока. Когда ты при входе в какой-нибудь дом видишь повсюду вкус, порядок, красоту, то, конечно, подумаешь, что им управляет хозяин. Подумай же, что и в доме этого мира, когда смотришь на небо и на землю и находишь в них промышление, порядок и закон, есть Господь и Отец всего, который прекраснее самых звезд и частей всего мира. Очевидно, что Бог, Отец всех вещей, не имеет ни начала, ни конца. Всему давая начало, Он сам вечен. Он был прежде мира, сам будучи для себя миром. Он несущее вызвал к бытию своим словом, привел в порядок своим разумом, совершил свою силу. Его нельзя видеть, он слишком величествен. Его нельзя осязать, он слишком тонок. Его нельзя измерить, он выше чувств бесконечен, неизмерим. И во всем своем величии известен только самому Богу.

0: Начало утренней Святой Пасхи прозвучало в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем разговор о молитве Господней, о молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот перевод молитвы на русский язык. Ну, а по-славянски вы, конечно, дорогие радиослушатели, и сами молитву «Отче наш» знаете. Сегодня мы поговорим с вами о прошении «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». В варианте этой молитвы у Луки этих слов нет. Так что, вероятно, мы имеем дело с характерным евангелисту Матфею стилем. Возможно, как говорят исследователи, он добавил эти слова «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе», разъясняя лучше два предыдущих прошения. «На земле, как и на небе», возможно, следует понимать «как на небе, так и на земле». Сравните с Евангелием от Матфея, 24 глава, 29 стихом. Первые три прошения в этой молитве в известном смысле являются синонимами. Когда Бог оправдает свою святость, царство Его придет и воля Его свершится. Центральная мысль здесь, конечно же, ожидание скорого наступления, пришествия Царства Небесного. Первая часть этой фразы «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе» может пробудить в нас недоумение. Разве воля Божия не абсолютно совершается? Зачем молиться о том, что от нас не зависит? Ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, мы знаем замечательные слова апостола Павла о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Но с другой стороны, мы знаем, что не все люди спасаются и будут среди людей и осужденные. Значит, не всякая воля Божия непреложна. И предел воли Божьей – воля человеческая. Свободная человеческая воля – вот препятствие для Бога, вот то, что Он сам создал, но нарушить не может. Здесь уместно напомнить одну из загадок софистики. Может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Если Бог всемогущ, и для Него нет ничего невозможного, то, вероятно, Он может создать такой камень. Но если Бог всемогущ, то как же Он не сможет камень поднять? Православная традиция отвечает однозначно. Такой камень – человеческая свобода. Бог сам создал человека, но именно потому, что Он человека любит и уважает, Он хочет, чтобы человек самостоятельно выбрал добро. Бог не может принудить злодея сделать выбор в пользу добра, потому что такое подавление свободы есть зло, а Бог не может делать зла, ибо это противоречит Его природе. Бог может взывать к человеку, иногда наказывать и вразумлять, но не может растоптать того, что является величайшим его даром, даром свободы, человеческой свободы. Вот почему корректно говорить о том, что воля Божия может и не исполняться там, где есть человек. И мы, как христиане, призваны способствовать обратному, тому, чтобы воля Божия, воля добра и смысла осуществлялась в мире, как она осуществляется в небесной вышине, где в ангельском мире есть лишь послушание Богу, но нет слепой, злой, самолюбивой воли. Об отпадении единицы, начальника злых ангелов, от светлого ангельского лика мы говорить здесь не будем. «Прежде достижения неба, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — прежде достижения неба надо землю сделать небом, чтобы, и живя на земле, так поступать и говорить, как бы ты находился на небе».

Авва Исаак Скитский пишет: «Ибо что значит слова «да будет воля твоя, яко на небеси и на земли», как не то, что да будут люди подобны ангелам, и как сии исполняют волю Божию на небе, так и все живущие на земле да творят не свою, а его волю». Но как узнать о воле Божией относительно нас и окружающего нас мира? Когда мы решим исполнять волю Божию, идти с Ним по жизни, когда прилепимся ко Христу всем своим существом, когда соединим свои сердца с дыханием Духа Святого, тогда, как пишет апостол Павел, наш обновленный ум и познает, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. И это распознавание касается не только повседневной нашей жизни. Оно переходит в познавание воли Его, то есть воли Божией, во всякой премудрости и разумении духовном. Это апостол Павел, послание к Колоссянам, 1 глава, 9 стих. Но мы можем спросить, а что есть эта воля Божия? Священное Писание отвечает на этот вопрос. Воля Божия по отношению к нам есть святость, благодарение, терпение, делание добра. Я не буду приводить соответствующие ссылки, не сомневайтесь, они есть. Итак, святость, благодарение, терпение, делание добра, чтобы воля Божия исполнялась, именно так и следует нам жить. Но возможно ли нам, таким слабым и недостойным, исполнить волю Божию? Церковь однозначно отвечает «да». Своими силами невозможно, но с помощью благодати Божией, укрепляясь таинствами Церкви, руководствуясь соборным разумом Церкви, возможно, как писал апостол Павел, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Вообще задача всякого христианина – жить всецело не по своей воле, воле ограниченной и греховной, а по воле Бога. Тогда и земля будет в нас, и вокруг нас становиться как бы небом, на котором исполняется воля Божия. Святые постоянно подчеркивали, что все, что с нами происходит, следует принимать с осознанием, что на это воля Божия. Известная молитва, составленная оптинскими старцами, подчеркивает эту мысль. «Господи, молимся мы молитвой оптинских старцев, Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час, сегодня, во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя, во всех словах и делах мои, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях, не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою». Отец Иоанн Кронштадтский замечательно выразил это смирение перед обстоятельством, перед ситуацией, в которую попадаешь и которую никак не можешь изменить. «Когда ты хочешь быть здоров и всеусильно стараешься быть безболезненным и здоровым, а между тем остаешься все болен, говори, да будет воля твоя. Когда предпринимаешь что, а предприятие не удается, говори, да будет воля твоя. И когда делаешь добро другим, а тебе платят злом, говори, да будет воля твоя. Или когда, например, ты хочешь спать, а у тебя бессонница, говори, да будет воля твоя. Вообще, пишет отец Иоанн Кронштадтский, вообще не раздражайся, когда что-либо делается не по твоей воле. Научись во всем покоряться воле Отца Небесного. Ты хотел бы, чтобы не было с тобой искушений, а между тем враг ежедневно томит тебя ими, разжигает, утесняет всячески. Не раздражайся, но говори, да будет воля твоя. Все святые отцы постоянно подчеркивали, повторяли, что воля Божия совершается только через нас. Когда мы вслушаемся в толковании и комментарии этого прошения, «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе», оставленные святыми отцами, мы постоянно ловим себя на мысли, что все отцы толкуют это прошение согласно, в унисон. Для преподобного Макария Египетского эта воля в нас начинается, когда мы не превозносимся друг перед другом, но с непритязательностью, независтливостью, простотой, любовью, миром и радостью соединяемся друг с другом, считая преуспеяние ближнего своим собственным прибытком,
а его немощь, слабость и скорбь собственным ущербом. Воистину, это подлинная, ангельская, то есть небесная жизнь на земле. Примечательно, что святой Стефан Фиваицкий, живший в V веке, изменяет эти слова следующим образом: «Да будет воля твоя небесной на земле». Таким образом, он относит эти слова не к Богу, а к подвижнику. Через нас небесная воля Божия проявляется на земле. В русле святоотеческих размышлений о совершении воли Божией в мире, в человеке лежит и комментарий на это прошение русского философа Владимира Соловьева. Он писал, что «хотя мы и отдались воле Божией, и воистину хотим, чтобы эта воля исполнилась в нас и через нас, но троякого рода препятствия становятся между нашим желанием и нашей действительностью. Первое препятствие – это испорченность нашей чувственной природы. Это наше настоящее. Второе – наша прежняя греховная жизнь, наша прошедшая. И третье – даже если бы мы преодолели настоящее и рассчитались с прошлым, трудные препятствия являются в виде предстоящего нам тайного воздействия враждебных сил, наше будущее». Владимир Соловьев замечает, что хотеть по-настоящему исполнение воли Божией значит желать устранения всех трех препятствующих нашему духовному росту причин. Во-первых, мы должны желать, и не просто желать, а трудиться для этого, укрощение нашей злой природы воздержанием. Затем мы должны стремиться к искуплению наших грехов активным усилием, направленным на созидание добра, правды Божией. Наконец, мы должны духовно укрепиться в предстоящей тяжелой борьбе с противодействующими нам бесовскими силами и нашими собственными страстями. Если такую позицию троякого противостояния злу, что в нас и что вне нас, мы сделаем нашим образом жизни, значит, мы действительно хотим, чтобы воля Божия совершалась на земле.

0: Следующее прошение молитвы: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», или по-славянски «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Этим прошением открывается ряд прошений о всем необходимом нам для жизни. Хлеб – основа жизни. В поминании древних людей, да и сегодня, хлеб является основой нашего пищевого рациона. Но смысл прошения, конечно, не в хлебе. Важно другое. Господь не проходит мимо наших земных нужд. Найденное на полях одной древней рукописи примечание к слову «эпиусиос» – «хлеб не насущный, а хлеб на завтрашний день» подверглось интересному комментарию. Было высказано предположение, что завтрашний день или вот насущный, то есть тот, который наступит, это день Господень, Царство Божие. Это, в свою очередь, связано с повествованием Исхода, 1 глава, 22 стих, о бегстве евреев из Египта и о собирании евреями манны небесной. Если кто-то собирал манны больше, чем мог съесть в наступающий день, то эта манна портилась. Если это прошение понимать именно таким образом, оно тоже является молитвой о наступлении Царства Небесного. Но все-таки это одно из вот таких толкований, а в самом прямом смысле «хлеб наш насущный, дай нам на сей день» это прошение говорит о земном. Мы просим у Бога помощи в нашей практической, вот такой реальной жизни. Просим, чтобы Он поддержал нас, укрепил, напитал нас, дал нам прожить этот день достойно. Слово «эпиусиос» ни в греческой, ни в античной литературе, ни в еврейской литературе нигде не найдено. Мы не будем углубляться в изучение этого вопроса, коснемся лишь наиболее известных гипотез. Что означает слово «насущный хлеб»? Согласно первой, «насущный» – «эпиусиос» произведено от предлога «эпи» в русском переводе, это слово «на», и «усия» от греческого «быть». Если слово понимать таким образом, оно будет означать «хлеб нужный для нашего существования, необходимый для нас, дай нам сегодня». Такой точки зрения придерживались святой Иоанн Златоуст, святой Григорий Нийский, святой Василий Великий, блаженный Феофилакт, Евфимий Зигабин и многие другие. Согласно другой версии, слово «эпиусиос» происходит от «эпи» и «инни», что в переводе означает «приходить», «наступать». В этом контексте слово следует перевести как «хлеб наступающего, завтрашнего дня, дай нам». Подтверждением тому служат исследования святого Иеронима Стридонского. Такое толкование дает и апокрифический текст Евангелия от евреев. Этой точки зрения придерживались многие экзегеты 19-20 столетий. Виннер, Шмидель, Бляс, Цан, Эрнест Ринан и многие другие. Современные исследователи ни к чему новому не пришли. Известный современный библеист Брюц Мецгер, особо тщательно исследовавший этот вопрос уже в наше время, пишет, что доподлинно выяснить, что же на самом деле означает это слово «насущный», то есть «хлеб сегодняшний» или «хлеб завтрашний», не представляется возможным. Однако оставим выяснять смысловые оттенки этого слова специалистам. Смысл нам совершенно понятен. В этом прошении мы просим того, что необходимо нам для поддержания нашего существования. Дай нам хлеб на сегодня или на завтра, не так принципиально. Возможно, речь идет просто о ежедневном хлебе, так как во времена Христа мололи муку и пекли каждый хлеб, каждый день, кроме дня субботы, рано утром, на рассвете. Прозвучав утром, эта молитва будет просьбой о хлебе на начинающийся день. Прозвучав вечером, она будет просьбой о хлебе завтрашнем, пишет Брюс Мецгер. Важно то, что мы просим Бога, чтобы Он не оставил нас сейчас, но дал нам все необходимое для жизни. Важно помнить, что христианство не абстрактное учение, равнодушное к человеку в его земной жизни. Христианство знает человека именно как живущего здесь, на земле. И оно не игнорирует материальные запросы человека, но благословляет их, лишь указывая им надлежащее место. Место способствовать росту и развитию духа человеческого. Именно поэтому, несмотря на то, что о хлебе, необходимом для поддержания жизни, мы молимся именно о хлебе на сегодняшний день, представляя Богу самому позаботиться о нашем пропитании в дальнейшем. «Жизнь человеческая однодневна», — поучает нас святитель Григорий Ниский. «Собственность каждого — одно только настоящее, а надежда на будущее остается в неизвестности. Для чего мучить себя неизвестным, томить заботами о будущем? Сказано, довольно для каждого дня своей заботы». 6 глава Евангелия от Матфея. «Скажи тому, кто дает пищу всякой плоти, то есть Господу, от тебя моя жизнь, от тебя да будет и средство к жизни». Следует упомянуть, что ряд богословов и святых отцов как прошлого, так и настоящего, кроме прямого буквального смысла в слове «насущный», усматривали и аллегорический смысл. Особенно это было свойственно западным экзегетам. Кроме того, во многих рукописях Нового Завета встречается вместо «насущный» слово «надсущный». В этом случае под хлебом «надсущным» следует понимать такой хлеб, который превышает наше естество. Это небесный хлеб, Евхаристия, сам Иисус Христос, пища нового века, истинная пища и питье. Такого мнения придерживались многие святые отцы и подвижники как прошлого, так и настоящего. Так святой Киприан Карфагенский в III веке пишет: «Хлебом нашим мы называем Христа, потому что вкушаем тело Его, как Он и Сам говорит. Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». 6 глава Евангелия от Иоанна, 51 стих. По мнению святого Стефана Фиваитского, изречение «хлеб наш насущный дай нам на сей день» подразумевает дарование нам тела Христова, Слова Его и заповеди Его. Святой Иероним разворачивает широкое доказательство такого понимания. Он пишет, что латинское слово «супер» субстанционалем является переводом греческого «эпиусион». Это слово весьма часто переводчиками септуагинты обозначается как «периусион». И это второе слово по-еврейски обозначается как «сголла». Далее святой Иероним обращается к древнему иудейскому переводчику Библии на греческий язык Симаху и пишет, что у того слово «сголла» передается как «хлеб особенный» или «превосходный». И так, заключает святитель Иероним, мы в этом прошении имеем в виду именно особенный, особливый или особливый хлеб, который и есть Иисус Христос. Приводя все эти исследования, сложные вот так, да, для того, чтобы их на слух воспринять, запомнить, конечно, это не нужно. Эти размышления я провел, читая святителя Иеронима, чтобы человек мог уследить за ходом его мысли хотя бы приблизительно. Так вот, приводя все эти очень сложные выкладки разных переводчиков, святитель Иероним, тем не менее, говорит, что в подлинном прямом значении этот хлеб нужно переводить и понимать как хлеб завтрашний, хлеб наступающего завтрашнего дня. Как относиться к такому толкованию хлеба насущного? То есть, что это хлеб не просто необходимый нам для поддержания нашей жизни, а это хлеб надсущный, превосходящий наше понимание. Это сверхъестественный хлеб, это сам Господь Иисус Христос, хлеб вечной жизни. Как понимать это, как к этому относиться? Скорее всего, это мнение не стоит обособлять и объявлять единственно верным. Можно допустить, что Спаситель имел в виду, говоря о хлебе эпиусион, то есть насущном, имел в виду и хлеб насущный, необходимый для обычной жизни, и небесный хлеб Евхаристию, подобный синтетический, как бы совместный, да, соединительный взгляд на термин «хлеб насущный» высказывал святой блаженный Августин. Цитирую. «Когда молимся о насущном хлебе и спрашиваем и всего, что потребно плоти нашей на земле, а нам необходимо пища, питье, одеяние и жилище, и Слово Божие, которое ежедневно нам возвещается, есть хлеб насущный. И его умы алчут, как и вещественного хлеба алчит чрево. Так и мы просим в молитве Господней». То есть под хлебом насущным, разумеется, все для души и тела, необходимое в жизни сей. Так заканчивает свои слова святой блаженный Августин. На этом и мы заканчиваем сегодня свою передачу. Храни вас Господь, а в следующий раз мы закончим комментарии к молитве Господней, к молитве Отче наш. Сегодня мы говорили о прошениях «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, и, о, хлеб наш насущный дай нам на сей день, или дашь нам днесь. В следующий раз мы поговорим о следующем прошении. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Бориса Литковского в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: О Генри, третий ингредиент.

Так называемый меблированный дом Валамброза не настоящий меблированный дом. Он состоит из двух старинных буро-каменных особняков, слитых воедино. Нижний этаж с одной стороны оживляют шляпки и шарфы в витрине модистки, с другой омрачают устрашающая выставка и вероломные обещания дантиста «Лечение без боли». В Валамброзе можно снять комнату за $2 в неделю, а можно и за 20. Население ее составляют стенографистки, музыканты, биржевые маклеры, продавщицы, репортеры, начинающие художники, процветающие жулики и прочие лица, свешивающиеся через перила лестницы всякий раз, как у парадной двери раздается звонок. Мы поведем речь только о двух обитателях Валамброзы при всем нашем уважении к их многочисленным соседям. Когда однажды в 6 часов вечера Хэтти Пеппер возвращалась в свою комнату в Валамброзе, третий этаж, окно во двор, $3.50 в неделю, нос и подбородок ее были заострены больше обычного. Утонченные черты лица — типичный признак человека, получившего расчет в универсальном магазине, где он проработал 4 года и оставшегося с 15 центами в кармане. Пока Хэтти поднимается на третий этаж, мы успеем вкратце рассказать ее биографию. 4 года назад Хэтти вошла в лучший универсальный магазин вместе с 75 другими девушками, желавшими получить место в отделении дамских блузок. Фаланга претенденток являла собой ошеломляющую выставку красавиц с общим количеством белокурых волос, которых хватило бы не на одну леди Годиву, а на целую сотню. Деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек, который должен был отобрать 6 девушек из этой толпы чающих, почувствовал, что захлебывается в море дешевых духов под пышными белыми облаками с ручной вышивкой. И вдруг на горизонте показался парус. Хэтти Пеппер. Некрасивая, с презрительным взглядом маленьких зеленых глаз, с шоколадными волосами, в скромном полотняном костюме и вполне разумной шляпке, предстала перед ним, не скрывая от мира ни одного из своих 29 лет. «Вы приняты!» — крикнул плешивый молодой человек, и это было его спасение. Вот так и случилось, что Хэтти начала работать в лучшем магазине. Рассказ о том, как она стала, наконец, получать $8 в неделю, был бы компиляцией из биографии Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки. История увольнения Хэтти из лучшего магазина так похожа на историю ее поступления туда, что я боюсь показаться однообразным. В каждом отделении магазина имеется заведующий. Вездесущий, всезнающий, всеядный человек в красном галстуке и с записной книжкой. Судьбы всех девушек данного отделения целиком в его руках. В отделении, где работала Хэтти, заведующим был деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек. Когда он ходил по своим владениям, ему казалось, что он плывет по морю дешевых духов среди пышных белых облаков с машинной вышивкой. Обилие сладкого ведет к пресыщению. Некрасивое лицо Хэтти Пеппер, ее изумрудные глаза и шоколадные волосы казались ему желанным зеленым оазисом в пустыне приторной красоты.
В укромном углу за прилавком он нежно ущипнул ее руку на 3 дюйма выше локтя. Но тут же отлетел на 3 фута, отброшенный ее мускулистой и не слишком лилейной ручкой. Теперь вы знаете, почему 30 минут спустя Хэтти Пеппер пришлось покинуть лучший магазин с 3 медиками в кармане. Сегодня утром фунт говяжьей грудинки стоит 6 центов. Но в тот день, когда Хэтти Пеппер была освобождена от работы в универсальном магазине, он стоил 7,5 центов. Только благодаря этому и стал возможен наш рассказ. Иначе на оставшиеся 4 цента можно было бы... Но сюжет почти всех хороших рассказов в мире построен на неустранимых препятствиях, поэтому не придирайтесь, пожалуйста. Купив говяжьи грудинки, Хэтти поднималась в свою комнату. Окно во двор — $3.50 в неделю. Порция вкусного горячего тушеного мяса на ужин, крепкий сон и утром. Она будет готова снова искать подвигов Геркулеса, Жанны д'Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки. В своей комнате она достала из крошечного шкафчика глиняный сотейник и стала шарить во всех кульках и пакетах в поисках картошки и лука. В результате этих поисков нос и подбородок ее заострились еще больше. Ни картошки, ни лука. Но разве можно приготовить тушеное мясо из одного мяса? Можно приготовить устричный суп без устриц, черепаший суп без черепах, кофейный торт без кофе, но приготовить тушеное мясо без картофеля и лука совершенно невозможно. Правда, в крайнем случае и одна говяжья грудинка может послужить защитой от голода. Положить соли, перцу и столовую ложку муки, предварительно размешав ее в небольшом количестве холодной воды, и сойдет. Хэтти взяла сотейник и отправилась в конец коридора. Согласно рекламе Валамброзы, там находился водопровод. Но, между нами говоря, он проводил воду не всегда и лишь скромными каплями. Впрочем, техническим подробностям здесь не место. Там же была раковина, около которой часто встречались валамброски, приходившие сюда выплеснуть кофейную гущу и поглазеть на чужие кимоно. У этой раковины Хэтти увидела девушку с густыми темно-золотистыми волосами и жалобным выражением глаз, которая мыла под краном 2 большие ирландские картофелины. Мало кто знал Валамброзу так хорошо, как Хэтти. Кимоно были ее энциклопедией, ее справочником, ее агентурным бюро, где она черпала сведения о всех прибывающих и выбывающих. От одного розового кимоно с зеленой каймой она давно узнала, что девушка с 2 картофелинами — художница, рисует миниатюры, а живет под самой крышей в мансарде, или, как принято выражаться, в студии. Хэтти не очень точно знала, что такое миниатюра, но была уверена, что это не дом, потому что маляры, хоть и носят забрызганные краской комбинезоны и на улице всегда норовят заехать своей лестницей вам в лицо, у себя дома, как известно, поглощают огромное количество пищи. Картофельная девушка была тоненькая и маленькая, и обращалась со своими картофелинами, как старый холостяк с младенцем, у которого режутся зубки. В правой руке она держала тупой сапожный нож, которым и начала чистить одну из картофелин. Хэтти
Заговорила с ней самым официальным тоном, но было ясно, что уже со второй фразы она готова сменить его на веселый и дружеский. «Простите, что вмешиваюсь не в свое дело», — сказала она. «Но если так чистить картошку, очень много пропадает. Это молодая картошка. Ее надо скоблить. Дайте я покажу». Она взяла картофелину и нож и начала показывать. «О, благодарю вас!» — пролепетала художница. «Я не знала. Мне и самой было жалко так много срезать, но я думала, что картофель всегда нужно чистить. Ведь знаете, когда сидишь на одной картошке, очистки тоже имеют значение». «Послушайте, дорогая», — сказала Хэтти, и нож ее замер в воздухе. «Вам что, тоже не сладко приходится?» Миниатюрная художница улыбнулась голодной улыбкой. «Да, пожалуй. Спрос на искусство, во всяком случае на то, которым я занимаюсь, что-то не очень велик. У меня на обед только вот этот картофель. Но это не так уж плохо, если есть его горячим, с солью и немножко масла». «Дитя мое», — сказала Хэтти, и мимолетная улыбка смягчила ее суровые черты. «Сама судьба свела нас. Я тоже оказалась на бабах, но дома у меня есть кусок мяса величиной с комнатную собачку. А картошку я пыталась достать всеми способами, разве только Богу не молилась. Давайте объединим наши интендантские склады и сделаем жаркое. Готовить будем у меня. Теперь бы еще луку достать. Как вы думаете, милая, не завалилось ли у вас с прошлой зимы немного мелочи за подкладку котикового манто? Я бы сбегала за луком на угол к старику Джузеппе. Жаркое без лука хуже, чем званый чай без сластей». «Зовите меня Сесилия», — сказала художница. «Нет, я уже 3 дня как истратила последний цент». «Значит, лук придется отставить», — сказала Хэтти. «Я бы заняла луковицу у сторожихи, да не хочется мне, чтобы она сразу догадалась, что я без работы. А хорошо бы иметь луковку». В комнате продавщицы они занялись приготовлением ужина. Роль Сесилии сводилась к тому, чтобы она беспомощно сидела на кушетке и воркующим голоском просила, чтобы ей разрешили хоть чем-нибудь помочь. Хэтти залила мясо холодной соленой водой и поставила на единственную горелку газовой плитки. «Хорошо бы иметь луковку», — сказала она, кончая скоблить картофель. На стене напротив кушетки был приколот яркий, кричащий плакат, рекламирующий новый паром железнодорожной линии, построенной с целью сократить путь между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком на 1/8 минуты. Оглянувшись посреди своего монолога, Хэтти увидела, что по щекам ее гостьи струятся слезы, а глаза устремлены на идеализированное изображение несущегося по пенистым волнам парохода. «В чем дело, Сесилия, милая?» — сказала Хэтти, прерывая работу. «Очень уж скверная картинка. Я плохой критик, но мне показалось, что она немножко оживляет комнату. Конечно, художница, мини-катюристка, сразу может сказать, что это гадость. Если хотите, я ее сниму. Ах, боже мой! Если бы у нас был лук...» Но миниатюрная миниатюристка отвернулась и зарыдала, уткнувшись носиком в грубую обивку. Здесь таилось что-то более глубокое, чем чувство художника, оскорбленного видом скверной литографии. Хэтти поняла. Она уже давно примирилась со своей ролью. Как мало у нас слов для описания свойств человека. Чем ближе к природе слова, которые слетают с наших губ, тем лучше мы понимаем друг друга. Выражаясь фигурально, можно сказать, что среди людей есть головы, есть руки, есть ноги, есть мускулы, есть спины, несущие тяжелую ношу. Хэтти была плечом.
Плечо у нее было костлявое, острое. Но всю ее жизнь люди склоняли на это плечо свои головы, как метафорически, так и буквально, и оставляли на нем все свои горести или половину их. Подходя к жизни с анатомической точки зрения, которая не хуже всякой другой, можно сказать, что Хетти на роду было написано «стать плечом». Едва ли были у кого-нибудь более располагающие к доверию ключицы. Хетти было только 33 года, и она еще не перестала ощущать легкую боль всякий раз, как юная хорошенькая головка склонялась к ней в поисках утешения. Но один взгляд в зеркало неизменно помогал ей как лучшее болеутоляющее средство. Так и теперь она строго глянула в потрескавшееся старое зеркало над газовой плиткой, немного убавила огонь под булькающим в сотейнике мясом с картошкой и, подойдя к кушетке, прижала головку Сесилии к своему плечу исповедальни. «Ну, моя хорошая, — сказала она, — выкладывайте все, как было. Я теперь вижу, это вас не искусство расстроило. Вы познакомились с ним на пароме, так ведь? Ну уже успокойтесь, Сесилия, милая, и расскажите все своей тете Хетти». Но молодость и печаль должны сначала излить избыток вздохов и слез, что подгоняют барку романтики к желанным островам. Вскоре, однако, прильнув к жилистой решетке исповедальни, Сесилия просто и безыскусственно повела свой рассказ. «Это было всего 3 дня назад. Я возвращалась на пароме из Джерси-Сити. Старый мистер Шрум, торговец картинами, сказал мне, что один богач в Нью-Йорке хочет заказать миниатюру, портрет своей дочери. Я поехала к нему, показала кое-какие свои работы. Когда я сказала, что миниатюра будет стоить $50, он расхохотался, как гиена. Сказал, что портрет углем в 20 раз больше моей миниатюры обойдется ему всего в $8. У меня оставалось денег только на обратный билет в Нью-Йорк. Настроение было такое, что не хотелось больше жить. Вероятно, это видно было по моему лицу, потому что, когда я заметила, что он сидит напротив и смотрит на меня, мне показалось, что он все понимает. Он был красивый, но самое главное, у него было доброе лицо. Когда чувствуешь себя усталой или несчастной, или во всем разуверишься, доброта важнее всего. Когда мне стало так тяжело, что не было уже сил бороться, я встала и медленно вышла через заднюю дверь каюты. На палубе никого не было. Я быстро перелезла.

0: Прозвучала первая передача по рассказу о Генри «Третий ингредиент». Читала Елена Дельвер.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра Симфоника ди Рома де ла Ре прозвучала вторая часть концерта номер 23 «Ля мажор» для клавира с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Карло Мария Джулини.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности. Комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона. Салтинский водопад и ущелье. Мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы довольно много времени уделили коллекции итальянской живописи 13-14 веков и произведениям этого периода, расположенным в зале номер 207. Это один из самых посещаемых залов в музее. От него берут начало две анфилады, вдоль окон, выходящих на Неву, и параллельная анфилада вдоль окон, выходящих во двор здания Старого Эрмитажа. Непрерывающийся поток посетителей в этих двух галереях свидетельствует о высоком интересе к этому искусству. Однако редко кто задерживается возле конкретного произведения надолго. Это, конечно, субъективное мое наблюдение, однако часто можно наблюдать такую картину. Медленный проход, вскользь брошенные взгляды на шедевры, и поток уносит публику дальше. Кто часто бывает в Эрмитаже, кажется, много раз проходил по этим залам и хорошо помнит картины, которые там висят. Но давайте сегодня попытаемся сделать шаг в сторону, в глубину этих небольших залов, выйдем из потока и на несколько минут остановимся возле этих произведений. И тогда, возможно, творчество известных мастеров откроется для нас с какой-то новой стороны, а наши представления об эпохе Возрождения обогатятся новыми знаниями, которые позволят нам чуть тоньше воспринимать это искусство и улавливать какие-то нюансы, до сих пор ускользавшие от нашего взгляда. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи эпохи раннего Возрождения Зоя Владимировна Купцова.
1: Надо сказать, что наша ранняя экспозиция расположена в двух галереях, и у нас есть такое очень условное разделение. Мы говорим условно. Парадная галерея «Анфилада», которая выходит на набережную Невы, это различные итальянские школы. В первую очередь флорентийская, болонская школа, немного ломбардии учеников Леонардо да Винчи. А надворная половина – это прежде всего Венеция, территория, которая окружает Венецию, собственно, Терраферма или Венето, как ее принято называть, художники, которые работали на материке, или художники, которые когда-то родились в Венеции, но уехали работать, например, в другие центры. И в этом и состоит большая сложность. У нас очень условно. Но сложность в том, что как минимум к XVIII веку Италия не представляла себя единого государства, поэтому мы очень условно делим нашу коллекцию на различные школы, подразумевая тот факт, что художники могли мигрировать. И поэтому здесь я бы сказала, и нет такой точной хронологии, и нет такого точного разделения на школы, поэтому здесь есть возможность прогуливаться по залам в довольно свободном порядке, выбирая какую-то одну школу, одно направление, возвращаться. И поэтому здесь, в общем, мы стараемся соблюдать хронологическую логику, но она не всегда есть. Это связано и с возможностью экспонировать произведения, и с тем, что произведения находятся на реставрации, потому что у нас главная задача реставрационная в первую очередь работать с произведениями на экспозиции, да, те, которые всегда на экспозиции или приходят на замену, когда какие-то другие уходят на выставку или реставрацию. Поэтому, конечно, эта экспозиция, несмотря на то, что кажется, что вот это один из основных маршрутов Эрмитажа, здесь определенные точки остановки, все равно эта экспозиция не закостенелая, и мы время от времени стараемся показать и что-то новое, что-то после реставрации. И поэтому сегодня наш разговор о раннем Ренессансе. Мы только-только подойдем к вершине, к высокому Ренессансу, и поэтому здесь, конечно, наверное, правильно было бы остановиться сначала на Флоренции, на флорентийской школе, и Флоренцию вплоть до начала XVII века именуют колыбелью изобразительного искусства, и очень многие выдающиеся художники, скульпторы родились именно во Флоренции, и, конечно, эпоха Ренессанса, и, конечно, маньеризм – это все колыбель Флоренции. Поэтому у нас есть произведения, которые отражают, во-первых, наша гордость в том, что у нас есть как бы самые вершины, да, самые знаменитые мастера в этой коллекции, в этом времени, в этой школе. Но одновременно наша проблема в том, что Эрмитаж, коллекция итальянской живописи, в частности, не обладает, например, громадными алтарями. Я не говорю об Италии, да, но если мы возьмем музеи за пределами Италии, то это может броситься в глаза. У нас вещи в основном очень небольшого формата, скромные по размеру, но при этом, как я уже говорила, с громкими именами. Связано это прежде всего с тем, что коллекционирование подобных произведений не являлось приоритетом для императорского Эрмитажа. Это связано со вкусом, да, с формированием вкуса итальянской коллекции. Хотя, конечно же, хранители картинной галереи и администрация всегда обращали внимание на то, что появляется на антикварных рынках, что сейчас актуально для XIX века, для музеев, какие музеи, какую коллекцию собирают. Но, тем не менее, ранний Ренессанс все-таки оставался в стороне. И наша коллекция значительно преобразилась после революции. Вначале это был дар Строганова, 1911 год, а затем наша коллекция стала пополняться произведениями из различных частных собраний, и таким образом сложилась целая экспозиция. И я напомню о том, что первоначально итальянская экспозиция располагалась в здании Нового Эрмитажа. И там находилась экспозиция, она была, выглядела как такая шпалерная развеска, известные акварели и много различных картин от пола практически до потолка. Но там было очень мало ранних вещей, соответственно, и в основном это все был 16, 17, 18 века. И экспозиция, на которой мы сейчас с вами находимся, она сложилась именно в постреволюционные годы, в 20-е годы 20 века, и поэтому она как бы уже складывалась как изначально музейная, для, как бы открытая для публики. В этом есть и хорошая история, логика, и, к сожалению, есть проблемы. Потому что у нас, если обратить внимание на некоторые произведения монументального размера, фреска «Фра Беата Анджелика» или, например, рельефы мраморные, некоторые из них просто вмонтированы в стены. Конечно, изначально они не были частью интерьеров. Такое решение было принято уже в 20-30-е годы, когда расширялась экспозиция, пополнялась за счет музейного фонда. Но это и есть проблема, потому что мы должны ориентироваться на экспозиции хронологически, тематически вокруг этих произведений. К сожалению, мы не можем сдвинуть фреску.
0: А в связи с чем это вот было такое решение принято, что именно вмонтировать в стены? Для надежности?
1: Знаете, насчет монтажа, по поводу монтажа, к сожалению, я не знаю.
0: Ну, просто, может быть, какие-то исторические есть.
1: Если мы обратимся к, попробуем поискать, как же выглядела эта фреска до того, как ее переместили из итальянских кабинетов, из Нового Эрмитажа, то на одной из фотографий кабинетов фотографа Николаевского, вы помните, у нас есть небольшой каталог, была выставка, посвященная фотографиям, можно заметить небольшой фрагмент большого киота. И сразу становится понятно, что ничего, кроме фрески, там не может быть. Огромное произведение, громадный киот, который был специально сделан к новоприбывшей фреске. А вот куда он пропал, когда переезжала эта фреска, мы не можем сказать. Я время от времени примучиваю разных коллег, которые знают историю хранилищ, где что могло размещаться, где хранились рамы, как это все перемещалось, и хранителей, которые могли бы у себя в фонде обнаружить фрагмент резьбы, и этот фрагмент резьбы мог бы послужить образцом, или напомнить о том, что это только часть, может быть, киот перемонтировали. Но почему пропал киот, почему его не взяли, не перевезли вместе с фреской, с точки зрения технической мне сказать сложно. То есть понятно, что ее нужно было закрепить в стену. Но от этого киота осталось только большое стекло. Это тоже был специальный проект, так называемое хрустальное стекло, заказанное для фрески, обрамление, рама. Но это все, что пока есть Может быть, какие-то фрагменты, я надеюсь, мы найдем, но, к сожалению...
0: Вот вы рассказали, что итальянская коллекция сразу пополнилась после дара Строганова. Я просто хотел напомнить слушателям, что несколько лет назад была же большая выставка, посвященная как раз вот Строганову и вот тем дарам, тем произведениям, которые появились в Эрмитаже именно благодаря его коллекции. Это было в Николаевском зале. Замечательная, по-моему, была выставка, большая такая.
1: Да. Но здесь напомню о том, что было две коллекции Строгановых. И да, выставка, которая находилась в Николаевском зале совместно с Тамбовским музеем.
0: Надо, да, по-моему,
1: проверить. Угу. Тамбовский. Это тоже большая коллекция Строгановых. Два у нас. Сергей Григорьевич.
0: Был еще Павел, по-моему.
1: Да, но мы в старом Эрмитаже, и поскольку я не только старший научный сотрудник, а еще и хранитель, я иногда говорю о каких-то хозяйственных проблемах, которые связаны с экспонированием произведений, потому что мы находимся в исторических интерьерах XIX века, великолепные, сделанные по проекту Штекеншнейдера, и вообще вот эта парадная анфилада, когда-то заложенная архитектором Фельтоном, претерпела изменения, но по-прежнему остается одной из самых роскошных и красивых в Эрмитаже в Петербурге. Такой парадный вход, проход от Зимнего дворца к Эрмитажному театру. И надо сказать, что в этом-то и есть сложность, потому что стены украшены большим количеством вставок орнаментальных и живописью в том числе, и она тоже требует своей отдельной подсветки. Угу. И поэтому здесь очень сложно бывает работать с экспозицией. Некоторые произведения могут просто потеряться на фоне этой роскошной отделки и потребовать на себя дополнительный свет. И мы периодически стараемся даже, может быть, где-то перевешивать, потому что, посмотрев, как сейчас идет освещение, как изменившаяся экспозиция сочетается вещи друг с другом, можем где-то что-то поменять. Вот как, например, этот зал. Сейчас у нас заканчивается зал 213-й, он посвящен флорентийской школе, времени раннего Ренессанса, кругу Леонардо да Винчи, Боттичелли, все это ученики Андреа дель Вероккио. И здесь в данном случае небольшие произведения, но еще ряд произведений, которые вот-вот уже выйдут из реставрационной мастерской, из лаборатории станковой живописи. И их надо будет тоже представить публике. И поэтому у нас иногда возникает вопрос, дискуссия, не вернуться ли к нам к шпалерной развеске. Конечно, она должна быть не совсем такой, как в XIX веке.
0: Но это интересный такой тоже.
1: Но вид, это возможность показать некоторые вещи так, чтобы они не находились в фонде публики и обыграть.
0: Много где, да, в пригородах Петербурга есть эта шпалерная развеска. Ну, интересно, то есть это другой вид, и мне кажется, что иногда даже можно, может быть, и экспериментировать. Я не знаю, насколько, правда, это сложно организовать, но тем не менее посмотреть, ну, не пойдет.
1: У нас есть первые эксперименты, они связаны с венецианскими кабинетами. В нескольких кабинетах живопись уже поднимается во второй ярус. И на экспозиции нидерландского искусства, нидерландской живописи, тоже некоторые произведения становятся во второй ряд, поскольку они тоже прошли реставрацию, они были представлены публике на различных выставках после реставрации, на реставрационных проектах. Поэтому, конечно, мы не можем эти вещи убрать в фонд. И очень обидно, и жалко. Угу. Поэтому, да, идем во второй ряд.
0: Вопрос, поскольку заговорили об интерьерах. А вообще эти залы первоначально для чего предполагались?
1: Они проектировались для наследников Александра II. Но потом, во второй половине XIX века, было принято решение их использовать как такую запасную половину. И поэтому здесь останавливались гости, которые были приглашены к императорскому двору.
0: То есть это были жилые помещения?
1: Да. Комнаты меблировали. Все эти комнаты когда-то имели двери. Не все двери сохранились. Это вообще отдельная история. Если пройтись по Зимнему дворцу, по зданию старого Эрмитажа, то можно убедиться в том, что где-то двери есть, где-то их нет. Но они были. Здесь же есть между кабинетами посередине так называемая бельевая, коридор, в котором и шкафы расположены. Вот вы видите дверь. Угу. Это не фальш-дверь, не дверь для симметрии в этом интерьере, а это вход в кладовую, где хранилось, например, белье. Поэтому такие кладовые на сегодняшний день у нас также используются как хранилище.
0: То есть, если ее, допустим, открыть, мы попадем не в соседний зал, да, а именно в помещение...
1: В соседний зал мы попадем из зала Леонардо да Винчи. А через эту дверь мы попадем
0: Она не проходная,
1: да, этого. Да, мы попадем в очень узкий, такое узкое помещение, в котором сделаны исторические шкафы и такое хозяйственное помещение.
0: Что-то даже мне в голову никогда не приходило. Всегда думала, что это проходные двери.
1: Да, и, например, если вы посмотрите на некоторые двери в первом зале, там они сделаны как декоративные, как фальш-двери, но стены такие толстые, что между дверьми есть и стеной, например, есть расстояние, и эти небольшие кладовочки у нас по-прежнему для чего-то используются. То есть все эти пространства в Эрмитаже применяются и не простаивают.
0: На стенах живопись тоже, конечно, очень интересная. Маленькая, мне, правда, издалека не видно, но вообще она очень гармонирует, как мне кажется, с картинами, которые представлены. Ну вот кроме больших, понятно, что совсем другая эпоха, но тем не менее, вот, как будто специально создавалось для экспозиции итальянской живописи маленькие вот эти вставочки. Может быть, мы поговорим о произведениях, которые здесь представлены, если мы с этого зала начали. Это все 15 век, да?
1: Конец, вторая половина, конец 15-го. И здесь представлены художники, которые в первую очередь работали во Флоренции, или так или иначе были с ней связаны. И здесь есть вещи совершенно разного назначения. Есть и, например, Мадонна и Иоанн Евангелист предстоящие, они должны располагаться у распятия. Это, конечно же, вещи, которые из сакрального церковного интерьера. Mm-hmm. Есть светские портреты, есть произведения, которые, вероятно, могли бы служить каким-то образцом или моделью для уровня, да, работы, технического мастерства для заказчиков. И обратите внимание, все разных форм, разных форматов. Mm-hmm. И тонда, и вытянутые вертикальные, горизонтальные. Конечно, это связано с разнообразным назначением этих предметов или произведений. И очень разное происхождение у всех вещей. Наверное, надо сказать о том, что так случилось исторически, что сейчас в нашем собрании есть, ну, довольно большое число произведений Якоба дель Селайо. Вот мы находимся в зале, в котором... четыре его произведения в данный момент. Это «Пьета над камином», «Оплакивание Христа». Здесь «Оплакивание Христа» с коленопреклоненными святыми, святым Франциском и Иеронимом. Как я уже упомянула, «Мадонна» и «Иоанн Евангелист». И казалось бы, кажется, что этого художника много. Угу. Действительно, этих произведений этого мастера много. Но мы бы сказали, что это мастер... условно второго плана. Но, с другой стороны, это художник, который нам демонстрирует общую картину развития флорентийской живописи второй половины XV века. И он как бы является таким самым характерным. Потому что, если мы говорим, вспомним о Леонардо да Винчи, который в это время начинает работать, Леонардо – это художник, которого, чьи произведения мало кто видел. Публике они недоступны. А мы с вами говорим о том, что было более приемлемо и доступно для публики. Мы можем, я думаю, начать, может быть, вот с этих небольших
0: произведений. Да, да. Я хотела вопрос задать по поводу образа Богородицы, да. Ну, Мадонны, да. Обычно в иконописи и в живописи все-таки это молодая женщина. А здесь она такая совсем пожилая. То есть понятно, что скорби ее лицо состарили, но это было как-то традиционно для этого времени, вот такой образ? Или это конкретно этот художник вот так изображает? Вот я сейчас даже не могу вспомнить, где бы я еще видел именно состарившееся лицо Марии. Дева Мария.
1: Ну, мне кажется, для Флоренции 70-х, 80-х годов 15 века такая общепринятая тенденция. Хотя, если мы посмотрим на одно из ранних произведений Микеланджело Буонаротти, знаменитое «Оплакивание», пьету, которая находится в Ватикане, там мы как раз заметим, насколько молода Мария. И это был контраст, действительно, по сравнению с тем, что было принято во Флоренции. Mm. И если посмотреть на Мадонну, то можно отметить, она имеет очень специфический характерный наряд или костюм. Вы видите, кроме мафория, который покрывает ее голову, например, и плечи, конечно, красное платье традиционное, но мафория такой более темного, синего, глубокого синего цвета. И есть еще нижнее покрывало белого цвета, которое закрывает шею. Это так называемый тип вдовьего наряда. Конечно, так изображались другие святые и женщины в это время, но Мадонна одета точно так же, в таком скорбном наряде, в скорбном костюме. И для Якоба дель Силайо, который держался традиции больше, он как-то был немного невосприимчив тому, что проходило во Флоренции мимо него. Вот он как бы сохраняет именно традиционную иконографию. А как раз мы с вами находимся в то время, когда во Флоренции происходит такое, складывается такая ситуация, кипящий котел, потому что здесь технические новшества, сюда приезжают разные художники, они все демонстрируют свое мастерство, они все соперничают, показывают, как они могут работать в масле, смешивать его с темперой, вот это переходный темпер, на такая жирная темпера, так называемая техника, все это есть, как они работают со светом. Якоб дель Силайо при этом остается чужд всем этим нововведениям. Он работает так традиционно, как хочет заказчик. Заказчику так принято, ему так нравится, он так видит везде. И большинство заказчиков остаются вот в этой традиции.
0: Но это для, только для Флоренции характерно? Или вообще много где писали вот Мадонну, уже состарившуюся?
1: Ну, это может быть в некоторой степени распространяется также на мантуанскую школу. Вот я бы сказала, вообще школы Марки, региона Марки, туда входят и Умбрия, Анкона, и Мачерата, вот такие малые города, так называемые, там это есть. Карло Кривелли тоже обращается к этой же иконографии.
0: Многие произведения, представленные в этих залах, имеют свое происхождение из коллекций Строгановых, различных представителей этого известного рода меценатов и коллекционеров. В частности, Павла Сергеевича Строганова, которому была посвящена выставка «Забытый русский меценат». О ней мы также рассказывали в наших передачах. И в продолжение беседы мы подробно поговорим об этих произведениях, но это будет уже в нашей следующей передаче. Напомню, что о залах, расположенных вдоль Невы, в здании старого Эрмитажа на втором этаже, известные залы итальянского Возрождения, мы беседовали со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Сегодня мы находились в зале номер 213. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала соната си минор Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас как-то смотрит или слушает где-то в интернетах. Радио «Град Петров», передача «Читательский клуб». Сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это я. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать произведение уже каноническое Владимира Шинкарёва, 1984 года, «Митьки», «In Memoriam», что называется, потому что этот автор буквально на прошлой неделе оставил нас, называющий своими именами, умер. Книжка эта очень короткая, очень ёмкая, очень смешная. Очень смешная. И я с ней познакомился, к сожалению, к своему стыду, только вот на прошлой неделе, когда всплыла новость о смерти этого художника. Хотя с митьковской культурой я, как петербуржец, я знаком. Правда, естественно, понаслышке, потому что я человек уже другого поколения, более молодой, но я само словосочетание «митьки» и то, что они ассоциируются с тельняшками, кстати, Марина...
2: Самое полосатое, что было, надела, да.
0: Я как-то не подумал об этом. Эх. И я, конечно же, видел вот эту вот фреску, наверное, даже можно сказать, на улице Марата.
2: Угу. И котик там идет по трубе.
0: Да, да, да, да, да.
2: В тельняшечке.
0: Да, да. То есть я знал, ну, я знаком так шапочно с Александром Флоренским. Ну, кто такой Дмитрий Шагин, я тоже был наслышан. Но как-то Шинкарёв от меня уходил вот из моего поля внимания. И теперь уже сейчас, постфактум, я как, ну, повторюсь, может быть, меня извиняет немного мой возраст, но я вот приобщаюсь вот уже таким образом к этой культуре. Это книжечка. Либелла такая, Либеллум. Особенно первая часть. Вот, насколько я понимаю, там несколько частей. Первая часть написана вот в 84-м году, и остальное вот приписано чуть позже. Ну, на мой взгляд, это, знаете, такое торжество стиля и интонации. Когда я читал, сразу же я подумал, как это мне знакомо, на что же это походит. И мне кажется, в качестве предтеч, я, может быть, могу ошибиться, но все-таки я бы выделил, естественно, прозу Абориутов и, в первую очередь, даже Даниила Ивановича Хармса. Не Александра Ивановича Веденского, и уж тем более там не Вагинова, или там, я не знаю, уж тем более не философов, а именно вот этот вот абсурдистский язык позднезрелого, если так можно сказать, Даниила Ивановича, с одной стороны. И с другой стороны, другая волна, другая веточка – это, ну, конечно же, проза Сергея Довлатова, мне кажется. Ну, как-то для меня любая тема алкогольных возлияний, особенно очень обильных.
2: Это сразу Довлатов?
0: Ну, вот как-то у меня ассоциации, по крайней мере, такие. Теперь я понимаю, что у меня помимо Довлатова будут ассоциации еще и с Митьками, да. Соответственно, этот текст, он не существует как-то в вакууме. Для меня он даже является продолжением какой-то традиции, уже которая укоренена в нашей культуре. Читать, конечно, ну, я надеюсь, вы согласитесь, одно удовольствие. И я вот подумал, почему вот такое удовольствие? Ну, понятное дело, что это такое апофеоз анекдота и все такое, но мне кажется, вот эта фраза замечательная, очень интересная, она очень хорошо звучит. «Митьки никого не хотят победить». И поэтому всегда побеждают.
2: А ты посмотрел мультфильм?
0: Нет, я оставил пока.
2: Ну,
0: да.
2: На сладкое.
0: Да-да-да, я знаю, что там большой как бы еще пласт, я пока берегу это. Но мне кажется, что прелесть, очарование, правильнее сказать, этого текста заключается в том, даже не столько в том, что митьки никого не хотят победить, а в том, что митьки никого ничему не хотят научить. И именно поэтому у них можно учиться, мне кажется, таким вот парадоксальным образом. Да, ну, да, я сейчас скажу пару слов и вот передам вам, хотя у меня еще мой спич не закончен. Там указываются тоже в таком ироническом пародийном ключе предтечи, там, старец Зосима, да, например. Но я подумал, что ну нет, это, наверное, нет. Я специально вспомнил, это мой любимый персонаж. Мне кажется, предтечей Митьков является Захар Трофимович, слуга Обломова из романа Гончарова. Помните?
2: Конечно, помню.
0: Да. Вот мне кажется, что есть, что это вот такой прапрадедушка Митьков, если честно. Вот у меня есть такое ощущение. Да. Ну, ладно, передам вам, потом еще скажу кое-что. Гриша, пожалуйста.
1: Слуга Обломова, наверное, руководствуется тем же подходом, сутки через семеро.
0: Да, работы. Да, да, вот примерно так же, да.
1: Ну и, в общем-то, живет довольно неплохо, а есть, может, все что угодно. А мы можем рецепт вспомнить из этой прекрасной...
2: Ну да, рецепт, конечно, леденящий кровь, да.
1: Я хотел бы вот еще сказать о корнях, потому что тут же я вспомнил двух героев русского искусства второй половины XX века. Алексея Хвостенко, петербуржца тоже, ну, который с Митьками был знаком, и который, я думаю, тоже прожил жизнь таким образом, что эта жизнь была естественным продолжением его душевной организации. И мне кажется, вот в этом смысле Митьки более крутые герои, чем хиппи и панки, с которыми они сопоставляют свое течение в начале книги. Потому что у хиппи и панков там все-таки либо политическая, либо антиполитическая, но позиция таким или иным образом, каким-то образом смыкающаяся с политическим. А Митьки как будто бы живут в мире, где не существует вообще никаких вот этих процессов, связанных с организацией общества. Они вот как коты. Если этих котов встретить где-нибудь, или собак. Вот вчера я видел собаку, и Наташа мне присылала фотографию. Вот кто умеет отдыхать. Там был такой большой рыжий лохматый пес, который лежал на солнце. А потом я его же встретил в 6 часов... лежащим около магазина кондитерского «Север сладости». Вот он там уже лежал, до этого он был в другом месте. И он был грациозен, прекрасен и, самое важное, добр и радушен. Вот у панка, я думаю, доброты и радушия нет, потому что он все-таки такой уже
2: разрушитель. Колючий должен быть по определению такой немножко.
1: Ну и у хиппи есть какое-то вот желание показать себя и как-то противопоставить. А вот у Митьков... этого нет. И мне это очень приятно видеть, наблюдать, потому что кажется, что здесь какие-то христианские заветы они реализовывают. И вот эту свою неагрессивность и природную, ну, как-то трудно сказать доброту, но радушие природное они соблюдают в себе. Потом я вспомнил Венедикта Ерофеева. И опять хочется... провести вот такую линию, разграничить. Вот Венедикт Ерофеев как-то сказал про себя, что у него сердце перегорело. Вот у вас там лампочка перегорела, а у меня вот сердце там, и то я молчу. Я не помню дословно цитату, но примерно так. У Митьков ничего не перегорело. И не могло перегореть. Хоть там и происходят какие-то страшные вещи у них дома, когда, например, ремонт затевается, или разговоры эти по телефону, но ничего не перегорает, потому что как будто бы вот они сумели совпасть с чем-то в человеческой природе, что позволяет быть таким нормальным дурачком. Они еще говорят, что есть два типа, наравне с которые мы дополняем, два любимых типа в нашей культуре. Один тип – это, забыл я, как он там называется, ну, что-то вроде шалопая.
0: Да-да-да.
1: Не то слово, но близко. А второй – это вот святые. Вот мы где-то там, Митьки, вот в ту сторону, мы не они, но вот мы дополняем, поэтому мы будем любимы. Или, вот, в принципе, мы любимы. Вот мне кажется, что есть еще вот эти два художника, и от Венедикта Ерофеева, например, угадывается рецепт этот, любовь к выпивке. И у Венедикта Ерофеева есть очень веселый смех в его «Бессмертной поэме».
2: Но... до которой мы тоже когда-нибудь доберемся, кстати.
1: Да, но все-таки это не такой смех. Его смех связан с такими вещами, которые в какой-то момент заставляют и поплакать.
0: Я бы сказал, это смех висельника Ерофеева.
1: Ну, некоторые очень веселые вещи. И кажется, что их можно придумать только вот в таком состоянии, когда тебе лет 30, и когда ты недельку где-то находишься в таком состоянии, как Митьки.
0: Как запой.
1: Да, и ничто тебя не останавливает, не держит, и как-то не мешает тебе. Вот мне кажется, что Митьки – это такая... форма жизни, которая...
0: Форма жизни, отличное определение.
1: Которая которая приятна, мила тем, что она не агрессивна и ничего не хочет никому доказать. Вот они себя каким-то образом из борьбы исключают и остаются неуязвимыми в этом смысле. Их очень трудно как-то взять и вынести и сказать: ребят, вот тут вам надо вот за это, вот это, вот это. Да не получается это сделать, потому что не за что схватить. Какая-то такая замечательная форма. Вот поэтому мне было очень интересно читать. Я сразу еще вспомнил слова друга про нездешнее время. Вот он иногда говорит о юности и о том времени, когда мы беззаботную жизнь жили, ну, наверное, были более часто веселы, чем сейчас. Хотя и сейчас тоже веселье у нас бывает, когда мы встречаемся, и не только. Ну, вот не то нездешнее время, мне кажется, это вот про Митьков. Как будто бы эти люди какой-то другой, да не какой-то другой, а действительно другой эпохи. И мне было весело действительно читать их.
0: Гриш, и вы наверняка не могли не обратить внимания на цитату из «Генри Таро».
1: Да, да, да, точно. Я хотел ее выделить. Я хотел ее выделить, да, но подумал.
2: Я тоже вспомнила. Это такая цитата имени Гриши.
1: Ладно, думаю, оставлю. Не буду нажимать на нее.
2: Но мы отметим, мы увидели, как сказано в одном фильме. Хоботов я оценила.
0: Да, да.
2: Ну что, я скажу, что Митьки – это, конечно, великая культура. Ну, иногда говорят, там, субкультура, ну, неважно. Потому что, с моей точки зрения, они создали словарь, который остался в народе. И, ну, я помню, что даже моя мама, которая, как бы, ну, нельзя ее заподозрить в каком-то таком неформально-культурном подвижничестве, она говорила «ёлы-палы» в полный рост, и всякое, только ножки торчат, и всякое остальное, потому что они действительно создали такой емкости и красоты язык, который способен выражать самые тонкие движения человеческой души. И уже это делает их бессмертными, вот скажем, без экивоков. Кроме того, я совершенно согласна с тем, что какое-то такое миролюбие и естественность, и вот я сейчас думала о том, что да, конечно, в культуре Митьков, в их философии есть христианская основа, без сомнения. Но мне это еще очень напоминает даосский подход к жизни.
0: Я знаю, что вы, да.
2: Конечно, скажете. Потому что вот обрести ту форму, которая предназначена только тебе. И ты пройдешь, ты как вода протечешь через любые маленькие отверстия. Кроме того, вот сейчас тоже, когда я вас думала, слушала, я подумала о том, что не напрасно участниками и героями Митьковского движения являются коты. Ведь, ну, там все время появляется кот, так или иначе, да? Как оттяжничек, еще что-нибудь такое. Потом полосатые эти самые матроски. Понятно, что Митьки – это люди моря, такой стихийности, простора и всего остального. Но, тем не менее, полосатость – это, конечно, признак кота. Но дело в том, что кот, вот все котовладельцы это знают, он очень деликатно, он как будто утекает. Вот когда это ему нужно, он как бы вот стекает так, и ты думаешь, что такое, только что был здесь кот, и он уже куда-то исчез. И они это делают с такой ненавязчивостью, естественностью, изяществом. И вот я думаю, что такой этот митьковский стиль, их отношение к жизни в чем-то подобны вот этой кошачьей грации, ненавязчивости, самодостаточности, естественности. Конечно, это источник, которому всегда будет преподать любой русский человек. Я говорю русский не потому, что я там думаю, что какая-то загадочная русская душа все это породила, а просто потому, что вот я когда читала эту книжечку, я думала, вот как это перевести? Вот если я захочу этим поделиться со своими друзьями, которые не говорят по-русски. Ну как я буду это переводить? А никак.
0: Вы помните в конце, когда появляются абсурдные совершенно митьки из-за границы, слово «фрейрок», как переводится на английский язык? «The man who never been in prison». Что?
2: Ну да, да, это именно так. То есть это то, что родилось из стихии языка.
0: Да.
2: А кроме того, вот вторая такая тоже очень интересная стихия, это та самая культура кинематографа.
0: Uh-huh.
2: И вот эти бесконечные цитаты, да, про то, что там Митька умирает, ухи просит. И там фитилек прикрути, коптит. Кстати, в фильме этого нет. Мы тут с мужем пересмотрели, пока я готовилась к передаче. Там по-другому сказано. Но не важно. Важно то, что это вот такой субстрат нашей жизни, который невозможно... То есть это то, что непереводимо.
0: Это как запах.
2: Это да, это то, чему невозможно научить.
0: Угу.
2: То есть для того, чтобы войти в эту культуру, нужно просто пересмотреть все эти фильмы, да, побывать на этих выставках и увидеть эти работы.
0: И надо родиться в этой культуре. Нужно родиться в культуру, как говорил Жанна Мери. Как мы рождаемся в язык, так мы и рождаемся вот в эти фильмы, там «Место встречи изменить нельзя» и всё остальное.
2: Ну,
0: да.
2: Да, но я думаю, что это мир, как сказать, это мир, который благодарно отвечает, когда мы начинаем входить в эту жизнь, то она идет навстречу нам и разворачивается к нам лицом. Но, в общем, я про то, что вот это какая-то такая чудесная, сейчас последнее скажу, альтернатива нынешней уже как-то изрядно поднадоевшей установке на функциональность, многозадачность, на то, на сё, на 25-е. То есть такое чувство, что прямо нас хотят окончательно вот отформатировать и включить в механизм.
0: Но сделать высокофункциональными.
2: А вот мы вот должны как-то иметь в виду, что всегда можно сделаться как кот или как вода.
0: Да, да.
2: И сказать, что мы всем хорошего желаем, никого победить не хотим, но давайте уже самостоятельно, а мы потечем в каком-то своем направлении.
0: Да, да. Хочется.
2: Истину глаголишь, сестра. Сестренка.
0: Да, сестренка, да. Хорошо. Вот недавно, буквально в кулуарах, мне пришла в голову такая интуиция, что недаром вот это произведение, эта культура, субкультура, появилась в то же время примерно, что и обсуждаемый нами с Гришей на прошлой передаче текст. В прошлый раз мы обсуждали произведение совершенно другое по тональности, по настрою, трагичное, называю вещи своими именами. В нем практически нет там ни одной шутки. Чучело 81-го, кажется, года. Сейчас я сверюсь с записями, да. А это 84-й год. И мне кажется, что в «Чучело», что вот в книжке про Митьков, просто вот с разных сторон показывается взгляд, ощущение людей, вот этих вот советских людей, которые предчувствуют крушение прежнего мира. С одной стороны, вот эти озверевшие дети, озверевшие школьники, с другой стороны, обалдевшие Митьки. Это разные степени реакции. Ну, вот Ахматова, да, кажется, это говорила, что большие события, приближаясь, отбрасывают тень.

0: по-разному и произрастают. Ощущение того, что вот уже нельзя жить как раньше, нужно жить совершенно иначе. А как? И вот давайте сейчас вот мы будем эти тактики либо в таком, либо в таком, либо в третьем, либо в четвертом виде пытаться реализовывать, придумывать на ходу, что самое сложное и, может быть, и интересное. И именно об этом-то я и хотел сказать, когда вот вначале позволил себе высказать такое мнение, что у Митьков можно научиться очень многому. Чему научиться-то в первую очередь? Ну вот да, если в двух словах, то это взгляду на вещи. Ну, вот примерно то, о чем вот вы тоже сказали. Мне показалось, что можно, если опять тоже вот в такой в паре это определить, то это ласковость и ленивость. И это тоже что-то вот котовское, да, конечно же, ласковый и ленивый. И я даже это для себя охарактеризовал. Ну, в принципе, в тексте это тоже есть. Ссылка на этих досократических философов. Русский кинизм. Вот это русский кинизм, как он выглядит на излете 20 века. Мне кажется, это очень интересно. Ну, то бишь, мы имеем точно такой же эпатаж. Типа, отойди, ты мне солнце загораживаешь. Ну, и самоуничижение тоже определенно, и провокации, и тоже некоторое бесстыдство даже может быть. Но это, конечно, не главное. Главное – это вот культура вот этого одурелого, да, вот этой одурелого жизнелюбия. И, конечно же, да, отсутствие этой агрессивности. При этом мне кажется, что среднестатистический Митёк может быть таким нормальным бугаем, здоровым мужиком, то бишь он может, если захочет, там, ввязаться в драку, двинуть куда-нибудь в область лица.
1: Ну, если придется,
0: да.
1: То...
0: Но он этого не делает. И в этом, мне кажется, вот его очарование заключается. Вот эта вот неагрессивность, миролюбивость очень дорогого стоит, потому что у нас со всех сторон, из всех утюгов нам говорят, что наоборот надо. Если драка неизбежна, бей первым, как нас тут учат. Ну, это уж ладно. Ну, примеры приведены в тексте. Вот это вот жизнелюбие, даже если ты находишься в ситуации, ну, вот, краха империи, краха страны, краха вообще всего, что тебя вокруг окружает, сделай комплимент некрасивой женщине, и она станет красивой. Вот такая философия. Или да, тебе досталось... Земфира, то бишь какая-то, я даже не знаю, насколько низкокачественным является это вино, портвейн.
1: Достаточно.
0: Да, бормотуха там, прямым текстом она названа.
1: Червивка,
0: да,
1: как в народе говорят.
0: Да, да. Нужно ознакомиться там с этикеткой, да, действительно, высшие сорта винограда,
1: вот
0: оригинальные
1: технологии.
0: Вот это вино, да. И не потому, что Митёк такой тупой, что он, да, не
1: совсем
0: видит, да, уродства
1: нет.
0: Там или отвратительности этого вкуса, но просто его взгляд на вещи, его взгляд на мир и его открытость к миру
1: предполагает надежду,
0: да,
1: что этот
0: да,
1: мир
0: да,
1: может быть прекрасен.
0: Да, даже в таких своих проявлениях.
1: Да,
0: и это, мне кажется, действительно то, чему в прямом смысле можно поучиться вот у подобного рода персонажей. И здесь, кстати, интересный момент. Я хотел бы вас спросить. Понятное дело, что вот это движение, и Шагин, и Флоренский, и вот и Шинкарёв, и сопутствующие персонажи, но вы относитесь вот ко всему описанному как к описанию, ну, реальных людей, как к стенографии, или как к персонажам, вот, как к литературному персонажу? У вас не было такой вот мысли в какой-то момент? То есть это реально или нереально, ну, там, закавычьте это все?
2: То, что здесь описано?
0: Да.
2: Да, я думаю, это запросто может происходить.
0: Угу. Ну.
1: Нет, я думаю, что, конечно, это запросто может происходить. Угу. Я совершенно согласна. И не сомневаюсь в том, что это происходило.
0: Да, да.
1: Но, с другой стороны, ну, зная вообще СХШ, вот эту среду прекрасную, откуда они вышли, спокойно. Но с другой стороны, ведь это еще этим занимались еще 100 лет назад наши, например, символисты и вообще люди Серебряного века, и футуристы, и кто угодно. Это то, что вот называется жизнетворчеством, да, когда твоя собственная жизнь, она тоже может быть материалом, который подлежит какому-то художественному преобразованию.
0: Да,
1: и здесь дело не в том, что кто-то там из себя что-то такое изображает и хочет казаться тем, чем не является. А мне кажется, это про то, что ну вот так же, как в каком-то камне заложена идеальная

0: прекрасная форма. В нас-то тоже, ну, заложено как какой-то замысел прекрасный, да, Божий. И мы как умеем его реализуем. При этом я бы еще отметила на полях, что Митьковский мир, это вселенная совершенно не безоблачно. Ну, например, ну вы-то как мальчики на себя примеряете другие роли, а вот я как девочка, например, а я бы хотела оказаться на месте там сестрицы Оленьки, да, или там, ну, вообще.
1: А где взять такого же замечательного, чтобы он еще
0: что-то делал, да.
2: Такое золото.
0: Ну, это такая незавидная судьба, что называется. Но при этом, когда ты читаешь все это, ну, они же тебе как родные.
2: Да.
0: И ты понимаешь, что, ну, действительно...
2: Ну, как в конце, там, последней части, Шинкаров пишет, да, мы бы, может быть, и не взяли бы Митька в разведку, но некоторые люди не созданы для разведки. Это хорошо.
0: Это очень
2: хорошо. Хотел бы еще, с вашего позволения, вот тоже 5 копеек вставить касательно киноцитат, и вообще касательно этого языка, относительно этого языка. Вот я так посидел, как-то подумал, поковырялся. С одной стороны, обилие киноцитат на постоянном как-то лупе, зацикленных, доведенных до абсурда, с другой стороны, уменьшительно-ласкательные суффиксы. Такое пристрастие.
0: Икарушка бедненький.
2: Да, и вот я подумал, ну, это такое философическое осознание, обилие использования киноцитат на постоянном повторе с разными интонациями воспроизводимое, действительно, я даже вспомнил, опять же, вот Зенона Елейского, помните эту хохму, где «движения нет», сказал мудрец бородатый, ну, у Пушкина тоже есть эпиграмма, Зенон встает и начинает ходить, за что получает будто бы палка по голове, как бы «сядь и глупости свои нам тут не демонстрируй». Ну, вот мне кажется, Митьки, они действуют именно как Зенон, они доводят до абсурда, они берут какой-то вот фрагмент языковой реальности, зацикливают его, доводят его до абсурда, и тем самым, ну, сейчас вот начинается деридианство, вскрывают какую-то тотальную структуру языка, и тем самым каким-то образом освобождаются из него и выходят вот в какое-то действительно новое пространство, где еще ничего не поименовано, но где явно есть что-то.
0: Ну и потом пустой знак – это то, что может служить носителем универсального значения, всех значений.
2: Да. Это абериуты тоже очень хорошо знали, да, и Александр Иванович, и Даниил Иванович, конечно. С одной стороны. С другой стороны, уменьшительно ласкательные суффиксы. Ну, я подумал, что в этом даже есть что-то лагерное или постлагерное. Да-да. Ну, вспомните, в первую очередь, Жана Амери, моего любимого, я его уже сегодня цитировал, который говорил, что когда он оказался в мире, где все называют друг друга браток или братишка, и когда ты вот после рафинированной университетской среды вынужден говорить всем братишка, ну, тебя это коробит. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот эта вот речь лагерная, она тоже, она очень жалостливая. Если вы послушаете эти песни лагерные, посмотрите эти тексты, я специально, я вспомнил, помните цикл замечательный Гаврилина «Перезвоны»? Помните, там вторая или третья тема «Смерть разбойника»? Очень красивая, разбойник умирает, и я прямо нашел текст и посмотрел. «Ах, оскороните меня, братушки-разбойнички, братцы-разбойнички, перекресточек, востра сабелька».
0: Ну, это фольклорное, это, мне кажется, не столько, ну, такое тюремно-разбойническое, сколько фольклорное вообще.
2: Ну, может быть, да, но вот как-то вот у меня вот такой нарочито-ласковый язык, он ассоциируется вот с каким-то разбойным ремеслом.
0: Или с детским.
2: Ну, детским.
0: Лисонька лиса всему там, ну, городу краса,
2: да,
0: всякие,
2: да,
0: зайчички.
2: Да. Ну вот мне кажется, что вот эти вот уменьшительно-ласкательные суффиксы свидетельствуют о вот, знаете, такой преобладающей лиричности, в лирической составляющей во взгляде вот Митьков на мир. И здесь я тоже вспомнил Франциска Ассизского. Братец волк, да, сестрица лиса, там, сестра луна. Вот это вот отношение, когда... Почему лагерь-то? Потому что в лагере все в одинаковом положении, все, ну, все в беде. Поэтому каждый тебе брат, да, братишка.
0: Ну, по-хорошему, да.
2: Да.
1: Ну, я думаю, что все-таки Митьки изъяты из... культуры.
2: Но нет, мне кажется, позвольте, я закончу свою мысль. Как я это читаю, я могу ошибаться, я не претендую тут на какую-то полноту, но мне кажется, что вот тот портрет Митька, вот этого человека, который оказывается на крахе, на сломе эпох, перед крахом одной культуры и перед рождением другой, он вполне, ну, там, здоровый мужик, он может, там, в кавычках, взять, адаптироваться, заняться через пару-тройку лет бизнесом, начать, там, я не знаю, кофеварки возить, или еще что-то.
0: Зачем?
2: Да, но он этого не делает, потому что Митёк — это такой вот субъект, это такой взгляд на мир, взгляд на самого себя, который в первую очередь осознает свою собственную беспомощность и бессилие. И вот в этой беспомощности и в бессилии он его не старается скрыть, замаскировать, заштукатурить каким-то образом. Наоборот, он его выпячивает. Смотрите, какой я бессильный. И это странное поведение, может быть, оно там немужественное даже. И он как будто бы призывает, почему это вот художник действия, он призывает и нас тоже, чтобы мы тоже всю свою там штукатурку, все свои стены, как бы заборы отбросили и сказали: да, братишка, мы тоже совершенно бессильны, беспомощны. Выпьем.
0: Гриш.
1: Я думаю, что Митьки все-таки как раз живут вне какого-то, ну, какого-то чередования эпох, государств, систем. Вот я повторюсь опять, вот хиппи-панки, например, и там еще йиппи были так называемые, они все так или иначе находятся в симбиотических отношениях. Если убрать область политического, они и их фигуры перестанут существовать, потому что исчезнет то, от чего они питаются, и идентифицируются. А вот Митьки, я думаю, если бы их перебросить на 100 лет назад или на 100 лет вперед, где, возможно, будет технология и вот что-то там юкхуэевское, ну, этот философ китайский, который там изучает сейчас технологию, машины будет везде. Если вот там будет какая-то такая реальность, я думаю, что Митьки и там сумеют, причем как-то без программы, без... Вот тут я как раз-таки вот ощущаю нутро какое-то человеческое. Здесь нет нутро и природу, здесь нет их сознательной борьбы и желания победить, а есть что-то вот животное, что-то кошачье, рыбье, телячье или вот ребячье, вот что-то такое, ну, шмелиный даже, я шмеля представил себе, да, вот натуральный Митёк тоже.
0: Полосатый
1: такой, кругленький, жужжит. И хочет перекусить, и где-нибудь там пасется. Я опять бы хотел бы вернуться к Хвостенко, вот к некоторым темам. Хвостенко, например, с удовольствием использует блатные песни. Есть даже целый альбом, где он поет эти песни, не помню, с кем-то, ну, вместе там, с французским цыганом, по-моему, они записывали это. Он берет эту культуру, перерабатывает, и все равно она каким-то образом становится хвостовская. Там есть хвостовская интонация. Кстати, сейчас выставка его, по-моему,
2: идет. Да, в Фонтанном доме.
1: И вот у Митьков тоже одно из самых главных средств их общения – это интонация.
2: Я же сказал, апофеоз интонации.
0: И стиля.
2: Да.
1: Ну, то есть это что-то вот… Вернемся к этим кошачьим вибриссам. Это вот что-то такое, что обходит какие-то системы контроля, я не знаю, или вот системы, как какие-то считывания. Вот они своими этими странными позами, вот обняться и стоять, или язык жестов еще. Они ведь не только словесный язык придумали, а еще язык жестов, который тоже очень красноречив. Вот стоять...
0: Локоть прижатый к бедру, ритмичное покачивание.
1: Да, или обнявшись, погрузиться в состояние почти медитации. И вот это какие-то такие штуки, которые, мне кажется, требуют от человека живота, вот плоти и телесности. А она требует какой-то еще теплоты, вот теплоты человеческого соприкосновения. И я вот это братство и сестринство хотел бы перевести из области, например, которая говорит о выживании в лагере или в каких-то условиях политических, хотел бы перевести к теплоте, потому что, мне кажется, Митьки – это такие тактильные ребята. Вот знаете, когда, например, коты в холод много котов спят. Они собираются вместе, угу. как бы они друг к другу не относились. Они могут из одной миски не есть, или они могут сидеть в разных сторонах, в разных углах. Но вот если им холодно, они вот собираются. Вот митькам им не холодно, но они почему-то всегда вместе. Я думаю, потому что вот есть в их... даже не философии, а есть в их, опять же, форме жизни. Есть эта теплота, и эта теплота их объединяет. Ну, то есть, это нечто более основательное, чем время, в котором они живут. Потому что Шинкарёв, по-моему, в 2008 году выходит официально из этого...
2: Ну, там...
1: Ну, говорит, что-то заявляет, я так посмотрел в интернете мельком. Mm-hmm. Значит, это 80-е годы. 2008 год, 30 лет спустя. Ведь, получается, это очень долгая вещь. Это три эпохи. Одна советская, потом эпоха 90-х, реформенная, и эпоха путинская, которая, вот, ну, 2008 год, очевидно, вот это время, вот, новое уже время. Это три совершенно разных времени, но митьки продолжают каким-то образом, не знаю, как существовать. То есть... Я думаю, что они покрепче, чем время. Вот моя мысль. Ну,
2: можно я отвечу?
0: Конечно.
2: Я чуть-чуть позволю себе не согласиться. Но, насколько я знаю по открытым источникам, Шинкарёв не то чтобы вот он там вышел или разорвал отношения, ну, как бы да, об этом написано, мы это все читали, но его комментарий связан с чем? С тем, что художественное объединение максимум существует 5 лет. Все остальное – это уже вырождение и извлечение какой-то прибыли, которая действительно может быть символической или финансовой, из этого базиса надстроена. Сколько существовало Абриу? 3 года всего-то. Чинари существовали дольше, но они не были официальными. Абриу существовало 3 года, даже меньше. Какой след они оставили, да? Они ругались друг с другом, расходились, там, Заболоцкий входил, потом выходил, писал там гневные письма авторитету бессмыслицы. Они расходились в эстетических взглядах. Но это как вот, я не знаю, совершенно ничего не понимаю в этой астрономии, вот захотелось сказать, это как взрыв сверхновый. Происходит какой-то невероятный энергетический в выплеск, я не знаю, уместно это говорить или нет, сколько миссия Христа? Тоже 3 года длилась, не дольше. И поэтому вот эти вот 30 лет, то вот о чем вы сказали, 3 поколения, сначала одно, потом другое, ну вот это как, если сравнивать, опять же, время с, вот, там, с водой, с вот этими с волнами, да, когда мы камень бросаем в воду, и вот расходятся эти волны. Вот камень был брошен тогда, в 80-х, а в 90-х все еще шли волны. И в нулевых тоже все еще шли волны. И даже сейчас, на самом деле, хотя 2026 год на дворе, там, где эти митьки, кто там сейчас ходит в тельняшках и так далее, молодые люди там, моложе меня, может, вообще даже не знают о том, кто это такие. Но все равно эти волны до сих пор еще идут, потому что вот, ну, такова была сила вот этого энергетического всплеска.
0: Я бы вообще в школьную программу включила.
2: Да, вполне.
0: Потому что это наследие.
2: Абсолютно. Да.
0: Мне кажется, человек, который почитал Шинкарёва, он становится лучше.
2: Да, именно так. И в этом плане
0: веселее,
2: я хотел бы озвучить любимые цитаты. У меня сколько выписок, да, потому что, ну, это просто прекрасно. Без дураков. Сейчас. Крысота. Это не то. Ну, можно немножко
0: зачитывать? Да, конечно, зачитываем? Можно.
2: На лице Митька чередуются... Изначало пока. На лице Митька чередуются 2 аффектированно поданных выражения, граничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. И вы знаете, вот в этом плане это замечательно, мне кажется, потому что митьки, они дают свой ответ на вот это лермонтовское, кажется, «Нет, я не Байрон, я другой». «А какой другой?» А вот такой другой у меня на лице, граничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Но я другой, и я есть, действительно. И это тоже форма жизни. Не форма существования, а форма жизни. Теоретически Митёк – высокоморальная личность. Мировоззрение его тяготеет к формуле «православие, самодержавие, народность». Однако на практике он настолько легкомысленен, что может показаться лишенным многих моральных устоев. Однако Митёк никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям сознательного зла и абсолютно не агрессивен. Ну, кто сейчас может вообще так сказать там, про себя? Мало кто, мне кажется. Да, ну тут это я опущу, тут не печатное слово.
0: Непечатное не будем.
2: Ну вот этот пример, просто позволю себе этот прекрасный русский язык озвучить. Вот поучительный пример стоически эпикурейского восприятия действительности Митьками. Обычно по недостатку средств Митёк употребляет самую отвратительную бормотуху, вроде той же Земфиры. Тщательно ознакомившись с этикеткой и с удовлетворением отметив, что бормотуха, конечно же, выработана, цитата, из лучших сортов винограда по оригинальной технологии, он залпом выпивает стакан этого тошнотворного напитка и с радостным изумлением констатирует:
0: «Вот это вино!»
2: Да, но не следует думать, что Митёк не замечает настоящего качества этого вина. Нет, но уж коли от него не уйдешь, надо не хаять, а радоваться ему. Сделайте комплимент некрасивой вот, женщине.
0: Мне кажется, это великий жизненный принцип.
2: Вот-вот, именно.
0: Коли от этого не уйдешь, надо не хаять, а радоваться.
2: И касательно вот вокабуляра, словаря, достать кого-либо. Что значит достать? Означает довести до раздражения, негодования или белого коления. Но есть еще и приписочка. Как мы видим, доставанием Митёк преподносит человеку поучительный и запоминающийся урок выдержки, терпения и христианского смирения. Это замечательно. Это, знаете, я читал за несколько заходов дома, в транспорте, в метро, в частности, ну, с телефоном, ну это ладно. И я просто сидел и улыбался, как дурак. Вот,
0: ласковый идиотизм, доходящий до идиотизма ласковость тебя посетила.
2: Ну просто этот тип. Ну, действительно, может быть, в быту, в общении он раздражающий и совершенно неприемлем.
0: Ну,
2: Митя, ты чего звонишь-то?
0: Моменты.
2: Да?
0: Ну, да,
2: ну, или, да, представляю, что там жена и трое дочерей думают об этом обо всем. Хотя, конечно же, вот мой вопрос...
0: Я думаю, что разное думают в разные моменты.
2: Ну, да. Мой вопрос о том, реальная ли это реальность, или это... как бы литературный конструкт такой анекдотический, он мне, на мой взгляд, он не снят с повестки дня, потому что, мне кажется, все не совсем так, сложнее, интереснее, потому что сначала нам говорят, что Митёк работает сутки через 7, а в четвертой части Митёк бьет себя в грудь и говорит, что он работает сутки через сутки и получает 4 рубля за ночь разгрузки вагонов. Это совершенно мизерную какую-то оплату.
0: Ну, смотря в какие времена, я тебе скажу, что в начале 80-х 4 рубля – это были приличные деньги.
2: Да. Вот я хотел бы еще из последней части. Митёк делается свободен от греха, не истерическим отворачиванием, не с пеной тоски, а со смехом и жалостью. И пусть это отпугнет колеблющихся неофитов движения, но недаром глава Фила «Митьки и секс» так кратко. Митьки не сексуальны. Без всяких проклятий, а просто есть вещи поинтереснее. Но тут же Шинкарёв же не дурак, да? Ну что же это поинтереснее? Пить бормотуху, вырывая друг у друга бутылку? Да, читатель, конечно, я раскрыл Митька до самой жестокой критики. И это одна из самых обаятельных черт движения. Грех Митька нараспашку. Вот это... Я помню, как Вячеслав Юльевич Сухачев говорил нам на лекциях, кто такой глупый человек? Глупый человек – это открытый человек. Стультиция – там это глупость. И какая-то там этимологическая связь вот с открытостью. Все двери нараспашку, говорил он нам. Все окна нараспашку, заходи, кто хочет, ноги о коврик вытирай. Вот что такое быть глупым. Но мне кажется... Вот опять же, по апостолу Павлу, сила.
0: Именно, не мудрое выбрал Бог.
2: Да, да, сила Митьков в том, что они, и ум Митьков в том, что они глупы. И, опять же, сила их в том, что они слабы.
0: Ну, вот это даосская такая штука, ну и христианская. Это какая-то...
2: Мы же не даосы, мы же христиане.
0: Я согласна, Гриша, что это действительно какие-то вещи, лежащие глубоко в человеческой природе.
1: Дружба. Есть еще важная составляющая.
0: Братство, дружба. Да.
1: Мне кажется, что дружба как феномен вот, молодости. Да какой феномен? Это опять все какое-то не то слово. Как сокровище молодости. У Митьков, а я уверен, что у них была дружба. Это такая вещь фундаментальная, на которой вообще может быть построена потом человеческая судьба. И, ну, судьба в смысле мировоззрения, мироощущения, мировидения. Вот у Пушкина, например, счастье случилось в лицее, лицейская дружба. И это действительно сокровище, которое так обогатило его душу, что мы потом... Вот, все восторгались тем, что он, и восторгаемся тем, что он написал. А не будь этой дружбы, что бы там было, непонятно. То есть вот это такой элемент, мне кажется, элемент сокровища, противовес ценностям. Потому что вот Мартына говорит, ценности – это то, что уже не имеет никакого смысла, соли в этом нет. А вот сокровище – это то, что светится, и то, что живое, настоящее. И я думаю, что вот... Митьков, может быть, это теплота дружбы как основание, чего, возможно, у Абриутов не было в силу их слишком большой одаренности и гениальности каждого из них. И мне кажется, Хармсу уступить Веденскому было невозможно, или уступить Заболоцкому тоже было невозможно.
2: Как наоборот, да, да.
1: А вот тут как этот вопрос снят вот у них, мне кажется. И...
0: Это Шостакович говорил, человек человеку композитор.
1: Да.
2: Сильно.
0: Или, ну, актеры говорят, что да никто никогда не ходит никого смотреть. А уж чтобы пойти в другой театр, ну, это просто. Такого не бывает.
2: Ну, не знаю, вы же сами говорили, что Пушкин, например, так вообще о Баратынском.
0: Он
2: такого
0: был гений.
2: Говорил,
0: и да, не только о Баратынском. Да, он все время приходит в восторг. Да.
1: И иногда хвалит вещей больше, чем нужно. Плетнев, по-моему, там пишет в вашем календаре.
0: Да, да,
1: а, не,
0: да.
1: А уж не как алхимик ли он поступил
0: не
1: здесь?
0: Не Плетнев, а кто же это был-то? Московский. Погодин.
1: А, Погодин, конечно,
0: он говорит,
1: Погодин.
0: Плакал, рыдал у меня
1: да.
0: на груди.
1: А он, наверное, как алхимик туда свое что-то
0: именно,
1: положил
0: именно.
1: И потом восторгался, умилялся. А там этого, может, на самом деле и не было. Вот...
0: Кстати, вот Пушкина не зря мы с вами вспомнили, потому что мне кажется, что очень многие митьковские свойства, например, вот та самая дружественность и ласковость, да, мне кажется, это одно из фундаментальных свойств Пушкина, когда там месяц-месяц мой дружок, и когда, ну вот я недавно там перечитывала «Город пышный, город бедный», то есть он перечисляет такой скука, холод и гранит, и тут же «все же мне вас жаль немножко». Потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой. То есть, когда ты смотришь в лицо вот этому безобразию свинцовому там, русской жизни и говоришь, а все же мне вас жаль немножко. Жизнь, которая может тебя ну, просто проглотить и задушить, она вдруг становится... Вот это твоя цитата, которую ты два раза сегодня озвучил, чудесная. «Сделай комплимент некрасивой женщине, похвали Земфиру, и будет все по-другому в жизни».
2: One минута осталось, нам показывают.
0: Слушайте, я хочу сказать, что невероятное удовольствие и счастье получила от разговора, потому что... Ну, поскольку я вас старше, то мне всегда страшно, что то, что мне было дорого, меня вдохновляло и как-то окрыляло, уйдет в песок, а не уйдет. И своим детям мы прочитаем эту книжку в нужный момент, и они ее полюбят.
2: Да. И точно так же понесут дальше. Да.
0: Форева, Митьки да. Форева и Шинкарёву, конечно, да. Царство Земля, Небесное, да. Вечный покой. Да.
2: Ну вот рядышком его положили на Смоленском, в сырую землицу, можем сходить как-нибудь.
0: Сходим, и даже я знаю, что мы там сделаем, но да. мы про это не будем.
2: В общем, в следующий раз у меня есть предложение тоже продолжить традиции отечественной словесности и прочесть пьесу Вампилова «Утиная охота». Надеюсь, нет возражений. Сделаем. Прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Григорий Гаврилов, Марина Михайлова, Герман Журавский. Читали мы книжку, обсуждали книжку «Митьки» Владимира Шинкарёва, радио «Град Петров». Спасибо вам за ваше внимание. До свидания.
1: До свидания.
0: Доброго вечера всем.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Улицей, где сохранилось несколько исторических особняков, является Маховая. Это и понятно, потому что, так же, как набережная Фонтанки, эта улица застраивалась специально для аристократов, которые хотели жить в тихой литейной части. Один из сохранившихся особняков – это дом номер 34, где ныне Театральная академия. Сначала это был обычный дом в безордерном классицизме, который даже трудно назвать особняком. Тем более, что дом сдавался. И, например, в 1820-30-х годах там жила Столыпина, у которой постоянно жили родственники из Москвы, приезжали гости. Вообще этот дом на 1830-е годы является каким-то центром, куда съезжались всякие Сушковы, Верещагины, Столыпины. Вот все те люди, которых мы воспринимаем как круг Лермонтова в Петербурге. В 1838 году сюда приезжала уже замужняя Екатерина Васильевна Сушкова. Она уже была замужем за дипломатом Хвостовым. Останавливалась здесь и, глядя на соседнюю церковь Святой Анны, видимо, вспоминала свою свадьбу. Бывал, конечно, очень часто у своих родственников и знакомых здесь Михаил Юрьевич. Владельцы дома неоднократно менялись, потому что, конечно, часть города была очень аристократической и очень хотелось иметь дом для представительства. Так, с 1844 года владельцем дома являлся гофмейстер Николай Зубов, для которого дом перестраивал известный мастер Роман Кузьмин. Правда, у нас нету отчетливых документов, свидетельствующих о том, как этот дом выглядел в те времена. Но с 1874 года особняк Зубова приобретает граф Стенбок-Фермор. Владимир Александрович принадлежал к большой богатой семье петербургских домовладельцев. Достаточно сказать, что его сестры Мария и Надежда тоже были крупными владельцами доходных домов и особняков в нашем городе. Мы еще когда-нибудь об этом поговорим. И вот для Владимира Александровича дом оформил архитектор Вернгейм, применив формы итальянского ренессанса и покрыв фасад глубокой штукатурно-рустованной шубой. Мы представляем себе, как этот дом принадлежал всей фамилии, потому что и среди владельцев этого дома была и жена, потом вдова, графиня Стенбок-Фермор, и многочисленные дети, дочери выходили замуж, одна за Безобразова, другая за Орлова. И вот эта огромная семья являлась владелицей одного особняка. В конце концов, дом перешел, при том, что, я говорю, владельцами была большая семья, но фактически в доме жила одна из дочерей, Надежда Владимировна, вышедшая замуж за офицера кавалергардского полка Безобразова. Видимо, она думала о представительской функции своего супруга, который к 1910 годам стал начальником гвардейского корпуса. Ну, кстати, построив особняк для себя, она переехала по месту службы мужа на Миллионную улицу и жила в доме, где квартировали офицеры штаба гвардейского корпуса. И вот проект дома Безобразовой создал архитектор Владовский в содружестве с Юлием Юльевичем Бенуа. Надо сказать, сама хозяйка была тоже крупной домовладелицей, и ей принадлежал огромный квартал, который мы все знаем, между каналом Грибоедова, Демидовым переулком Гревцова и Сенной площадью. Со стороны Грибоедова сохранился фасад дома, построенного Юлием Бенуа, для нее красный кирпич с большими итальянскими окнами. В сторону Сенной и в сторону переулка их оштукатурили после войны, надстроили, но сохранились лестницы этого огромного многоквартирного комплекса. И вот постройка дома на Маховой улице представляла большой интерес, потому что проект, с одной стороны, был выдержан в стиле французского национального романтизма. Видимо, хозяйка много путешествовала. и хотела показать древние корни, потому что в действительности это один из самых ярких особняков Петербурга. Отделанный натуральным камнем, красным кирпичом и резным мрамором, он сразу привлекает внимание своим высоким щипцом, который возвышается над эркером, и высокой кровлей. Парапет крыши выдержан в готике, и вообще все это здание в стиле французского неоренессанса времен Франциска I, но там есть элементы французской готики в щипце, в форме резьбы, в форме ниш и декора, что мы сразу начинаем вспоминать замки Луары, Шамбор и другие замечательные жемчужины французской национальной архитектуры. Надо сказать, что владелица очень жаждала показать свое присутствие в этом доме. Поэтому на эркере укреплен герб семьи, а над окном справа еще и монограмма самой хозяйки. Но этот дом уже очень близок к модерну. Поэтому окна нижнего этажа имеют квадратную, чуть закругленную по углам форму, остекление зеркальным стеклом без переплетов, очень легки тонкие столбики, на которых закрепляются рамы эркера. Вообще эркер – это тоже элемент типично французской архитектуры, тем более, что этот еще по второму этажу окружен небольшим балконом с балюстрадой. Стены по красному кирпичу между каменными рамами окон еще перерезаны полосками натурального камня. Вот такой замечательный особняк, всего, кстати, в 5 осей по фасаду. Но в глубину дом гораздо больше. Это лишь малая толика тех парадных помещений, которые занимает этот дом. И когда вы входите в просторную вестибюль и открывается огромная беломраморная лестница, ваше сердце наполняется ощущением праздника. В первом этаже расположена большая белая приемная зала. В основном помещения отделаны были в формах раннего французского ренессанса или стиле Людовика XVI. Интересно, что в служебных помещениях этого дома, а я повторяю, он очень глубокий, и небольшие такие тесные коридорчики ведут в бывшие хозяйственные помещения, так вот в этих коридорчиках сохранился линкрус, то есть облицовочный картон, тисненный и когда-то расписанный под тисненную кожу. И вот даже он сохраняется в недрах этого дома. Очень жалко, что этот дом почти невозможен для осмотра, потому что хозяйка позаботилась о том, чтобы сделать каждую комнату, по крайней мере, жилую комнату свою и комнаты парадной анфилады, отдельной, характерной по своей художественной отделке. Хозяева довольно рано, они почти не пользовались домом, они сразу переехали по месту службы супруга и стали сдавать этот дом секретариату Государственного совета, Совета министров. И также во время Первой мировой войны в 1915 году они и продали этот дом под учреждение Главное управление государственного здравоохранения, то есть прообраз нашего Министерства здравоохранения. Это, кстати, довольно характерно для петербургских особняков, многие из которых потом становились квартирами министров или небольшими государственными учреждениями. Также характерно, что хозяева, будучи еще и крупными государственными служащими, сдавали свои помещения под частные квартиры или тоже государственным учреждениям. То есть судьба этого особняка крайне характерна для нашего города, в отличие от его фасада, который украшает своим серебристо-красным обликом лицо Маховой улицы.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Зубова, улица Маховая, 34. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

На прошлой нашей встрече мы расстались с Жуковским, когда, заболев в Вильне, а затем выздоровев, он выходит в отставку и возвращается в свои родные места. Далее следует несколько лет, которые Жуковский проводит уже на родине, в Орловской и Тульской губернии. Он много творит. В эти годы разворачивается его личная драма. Он, желая соединить свою судьбу с Машей Протасовой, которая тоже любила поэта, наталкивается на яростное сопротивление ее матери Екатерины Афанасьевны Протасовой. В общем, не получается у него счастливого рая, о котором он мечтал еще в стихотворении «Путешественник». Там, правда, он сказал, что не сольется небо светлое с землею, там не будет вечно здесь. Так, собственно, оно и произошло. Но, тем не менее, продолжается жизнь, и Жуковский, теперь уже обращаясь к военной теме, выступает не очевидцем, а как бы осмысляет события огромного исторического значения, свидетелем которого ему пришлось стать. И вот я сделаю небольшое отступление, напомнив о том, что в 20-е годы Пушкин находится в Михайловском и переписывается со своим другом Бестужевым, Ирылеевым. И Бестужев вот в обозрении, которое названо «Взгляд на русскую словесность в течение 24-го и в начале 25-го годов», пишет, что вот одобрения со стороны властей у нас нет, и слава богу. А Пушкин возражает. А чего же нет? Державин и Дмитриев. В одобрении сделано министрами. Век Екатерины, век одобрений. От этого он еще не ниже какого-нибудь другого века. Карамзин, кажется, ободрен. Жуковский не может жаловаться. Крылов тоже. И, продолжая свою полемику, Пушкин пишет. Это и хорошо, что есть одобрение. Оно необходимо для достойного существования поэта. Так мы можем праведно гордиться, говорит Пушкин, наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лести, пишет он, а как он льстил. И приводит замечательные строчки из оды Державина на возвращение графа Валериана Зубова из Персии. О, вспомни, как в том восхищении пророче я тебя хвалил, смотри, я рек, триумф минуту, а добродетель век живет. И действительно, Державин не льстит своему герою, а учит его мудро сносить опалу, а опала была неизбежной, умер покровитель, умер Павел I, и на престол вступил Александр I. И вот Державин пишет, учиться никогда не поздно, исправь поступки юных лет, но сердце прямо благородно, что ищет над собой побед. И воспитывает этого героя на примере Суворова, судьба которого, как известно, была очень сложной. Были и опалы, были и возвышения. Смотри, как в ясный день, как в буре, Суворов тверд, велик всегда, ступая за ним в небес лазури, еще горит его звезда. Но в качестве самого убедительного примера благородства и независимости российских талантов Пушкин приводит другого высочайше ободренного русского поэта. Прочти послание к Александру Жуковского. Вот как русский поэт говорит русскому царю. И вот я думаю, мнение Пушкина и то значение, которое он придавал этому посланию, дает нам основание немножко сказать несколько слов и об этом послании. О чем же и в связи с чем разговаривал с Александром I на языке высокой поэзии Жуковский? Имел ли он право на диалог с императором российским? И чем этот воображаемый диалог отличался от множества восторженных похвальных слов и торжественных от, которыми отечественная словесность приветствовала победителя Наполеона, спасителя своей страны и освободителя Европы от наполеоновского ига? Предметом разговора поэта с царем стали недавние, исполненные исторического значения событий Отечественной войны и заграничных войн русской армии. Вот начало этого диалога. Когда летящие отсюда шумные клики, в один сливаясь глаз, тебя зовут великий,
Что скажет лирую незнаемый певец? Дерзнет ли свой листок он тот плести венец, который для тебя вселенная сплетает? И поэт отказывается от изображения Александра I в момент его величайшего триумфа на Совете царей, а дает такую историческую панораму движения и Франции, и Наполеона, и одновременно параллельного развития этих событий в России, для того, чтобы представить, как непросто осуществляется историческое движение, какими сложными препятствиями обставлен этот процесс. Жуковский вспоминает и коронацию Александра I в этом стихотворении. И здесь необходимо отметить, что Жуковский в своих автобиографических записках, которые он намеревался писать и которые, к сожалению, не написал, особым пунктом ставит коронацию. Он присутствовал при коронации Александра I, которая состоялась 15 сентября 1801 года, и он не просто присутствовал, он вместе с Блудовым, своим соучеником по пансиону, он был дежурным, отслеживал прохождение приглашенных в Кремль и на Красную площадь. Это очень важно, потому что дело в том, что я могу представить, что Жуковский слышал и замечательную речь митрополита московского Пимена, которую он произнес, как бы венчая Александра I на царство, где он призывал императора царствовать благодетельно, не окружать себя льстецами. И вот здесь тоже звучат многие из этих идей. Стихотворение замечательное, несмотря на то, что оно очень большое по объему, все-таки есть смысл открыть его, прочитать его, как бы вникнуть в его содержание. Содержание это очень сложное и очень значительное. Вот что интересно, поэт не просто описывает события, которые привели к войне, описывает ход действия, но он обращается к царю с советом. Он пишет так: «Оставь на время твой великолепный трон, хвалой неверную трон царский окружен, сокрой свой царский блеск, втеснись без украшения один в толпу, и там внимай благословение». В обращенных в этих строчках как бы возникает идеализированный образ просвещенного и мудрого царя, которого промысел ведет дорога испытаний к победе над Наполеоном и к благоденствию его державы. Казалось бы, традиционный для высоких жанров русской поэзии эпохи классицизма образ в послании Жуковского обретает черты духовного родства со своим народом. «Так мой народ, творец, он весь в душе моей, как бы говорит император, на удивление народов и царей, его могуществом и счастьем прославлю и трон свой алтарем в любви ему поставлю». И народ отвечает царю не смиренной покорностью, а верой и преданностью, готовностью пожертвовать за него жизнью. Здесь истоки, переименованные в «Жизнь за царя» оперы Глинки «Иван Сусанин» и написанного в 1815 году, то есть почти одновременно с посланием Александру, молитвы русских, первого подступа к будущему гимну «Боже, царя храни», поразившая современникам строка «Предстатель за царей народ у провидения» – это финал воссозданной исторической коллизии. И это напоминает императору Александру и о его обязанностях перед страной и народом. Выразителем же воли народа выступает певец, который не сам поучает и воспевает царя, а выражает мнение своего народа. Так в послании появляются строчки, восхитившие Пушкина. «О дивный век! Когда певец царя не льстец, когда хвала, восторг, глас лиры, глас народа». Программное по своему характеру произведение, по замыслу автора, предназначалось не только для читателей. Свое мнение, свое видение событий, свои советы, свои пожелания автор хотел бы довести до сведения тех самых властей, к которым оно и обращено. Поэтому был изготовлен рукописный, специально переписанный текст для императрицы Марии Федоровны, матери адресата послания.
И делая это, Жуковский, конечно, не стремился обратить на себя внимание двора и сделать какую-то придворную карьеру, а диктовало стремлением Жуковского донести до царского семейства те оценки событий мирового значения и роли в них императора Александра. И не только оценки, но и советы, пожелания на будущее, в особенности те чувства, которыми жила тогда Россия. Ну, как известно, это послание Александр Тургенев прочитал императрице, и она его поняла. И это событие, можно сказать, стало толчком к будущему сближению Жуковского с императорским семейством, которому мы, конечно, посвятим особую нашу беседу. Но все-таки Жуковскому при издании этого стихотворения, которое Мария Федоровна пожелала видеть в печати и как бы этому способствовала, Жуковский должен был объясниться с императрицей. Он должен был объяснить ей, что он не льстит ни ей, ни императору и не ищет никаких наград за это, хотя награды, конечно, были. Жуковский печатает это произведение, и этому печатному тексту, самому тексту послания, предпослано письмо к императрице. Это прозаическое письмо. Он дает понять, что восхваление Александра – это не лесть, ибо император в ней не нуждается, а выражение не одних чувств поэта, а всего того, что чувствует теперь народ русский. Язык свободный и простой, дан благодарности, дан бескорыстного удивления. Жуковский напоминает о праве поэта говорить старем от имени всех тех, кому дорого Отечество. «Ныне хвала», – пишет Жуковский, – «делает более чести поэта, нежу царю, который не ищет этой славы, но творит добро потому, что иного творить не может, и не лесть приводит теперь стихотворца к престолу, не бедная надежда заслужить награду, но славное имя поэта русского». Жуковский пишет о дерзком и счастливом праве поэзии говорить вслух о том, что каждый из его соотечественников чувствует в душе своей. Вот с этим текстом по изданию 1815 года и познакомился Пушкин с посланием Александру. Пушкин еще лицеист, он читает, он впитывает впечатления, у него потрясающая память на стихи, он помнит наизусть целые огромные тексты и, конечно, помнит и это послание. Разговаривая с Бестужевым об одобрении, о праве русского поэта давать советы царю, он использует не только текст стихотворения, но и, конечно, письмо Жуковского, обращенное к императрице. Уже после смерти Александра Пушкин подводит своеобразный итог царствованию Александра, с которым, как известно, Пушкин не ладил, и который сослал Пушкина, в конце концов, Михайловское. И вот Пушкин подводит итог царствованию Александра I словами, взятыми из послания Жуковского. Он ему пишет: «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра, предмет богатый, но в течение 10 лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать «глаз лиры, глаз народа». Следственно, — добавляет Пушкин, — я не слишком виноват, подсвистывая ему до самого гроба». Как известно, в конце 1814 года Пушкин написал свои замечательные стихи тоже об Отечественной войне 1812 года, о ее событиях, в стихотворении «Воспоминания в царском селе». Это стихотворение было прочитано на лицейском экзамене 8 января 1815 года. И оно очень скоро стало известным. В Москве, находясь проездом по дороге в Дерт, куда вместе с семейством Протасовым Жуковский переезжает в начале 1815 года, Жуковскому показывают этот текст, и он с восторгом читает его. И надеется и желает познакомиться с юным чудотворцем. Но это особая страница биографии и, в общем, петербургской, царско-сельской биографии Жуковского, о которой мы поговорим позднее. А сейчас я хочу сказать о том, что эти стихи, послания к императрице Марии
Федоровне есть такое у Жуковского, и Александру Первому. Это, конечно, не стихи верноподанного, это, как я пыталась это доказать, опираясь на мнение Пушкина, это достойная позиция русского поэта, он и должен быть таким, он должен говорить истину, он должен воспитывать монарха, и это право дает ему то, что поэт является выразителем дум и чаяний всего народа. Так вот, завершая свою беседу, я хочу также сказать о том, что в начале мая 1815 года Жуковский приезжает в Петербург, поселяется снова у Александра Ивановича Тургенева, но тот уже переехал и живет в доме Голицына на Фонтанке 20. Ныне это здание сохранилось. Квартировали братья Тургенева в доме Голицына квартиру, снимали жилье. И, как вы знаете, с этим домом очень многое связано и в жизни Жуковского, и в жизни Пушкина. Но я просто хочу сказать, что Александру Тургеневу удается добиться не только Александру Ивановичу Тургеневу, но и другим петербургским друзьям Жуковского, в частности, конечно, и Уварову, удается добиться аудиенции автора у императрицы Марии Федоровны. И вот она его принимает. Подробных таких свидетельств не сохранилось, но, описывая родным свои петербургские впечатления, Жуковский скажет о том, что императрица говорила с ним по-русски, что у нее сильный акцент, но, тем не менее, русскую речь она понимает хорошо. Но о том, что произошло во время этой поездки, мы с вами узнаем в нашу следующую встречу.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии.

0: маленький концерт.
1: Летом 1888 года, когда была сочинена сюита «Шахерезада», Николай Андреевич Римский-Корсаков работал над сочинением совершенно иного плана — увертюрой «Светлый праздник». В воспоминаниях «Летопись моей музыкальной жизни» композитор так пишет о своей увертюре. Довольно медленное длинное вступление воскресной увертюры на тему «Да воскреснет Бог», чередующееся с церковной темой «Ангела Пияши», представлялось мне в начале своем как бы пророчеством древнего Исаии о воскресении Христа. Мрачные краски анданте казались рисующими святую гробницу, воссиявшую неизреченным светом в миг воскресения, при переходе к аллегро-увертюре. Начало аллегро «Да бегут от лица Его, ненавидящие Его» вело к праздничному настроению православной церковной службы в Христову заутренню. Трубный торжественный архангельский глас сменялся звуковоспроизведением радостного, почти что плясового колокольного звона, сменяющегося то быстрым дьячковским чтением, то условным напевом чтения священником евангельского благовестия. Обиходная тема «Христос воскресе», представляя как бы побочную партию увертюры, являлась среди трубного гласа и колокольного звона, образуя также и торжественную коду. Таким образом, в увертюре соединялись воспоминания о древнем пророчестве, о евангельском повествовании и общая картина пасхальной службы. Воскресная увертюра, посвященная памяти Мусоргского и Бородина, была впервые исполнена под управлением автора в Петербургском зале Дворянского собрания 15 декабря 1888 года в третьем из русских симфонических концертов. В качестве приложения к партитуре композитор первоначально хотел дать программу в стихотворной форме, которую просил написать графа Голенищева-Кутузова. Однако представленные стихи его не удовлетворили. В итоге краткая программа была составлена самим Римским-Корсаковым. Она состоит из трех частей. Первые два стиха из 67-го псалма «Да воскреснет Бог» и «Расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его». «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия». Второе — начало 16 главы Евангелия от Марка. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянувшие видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назареянина распятого, он воскрес. И третья часть программы, составленная самим композитором. «И облетела благодатная весть весь мир, и побежали от лица Его, ненавидящие Его, исчезая, як исчезает дым. Христос воскресе из мертвых, поют ангельские сонмы на небесах с херувимами и серафимами. Христос воскресе из мертвых, поют священнослужители в православных храмах, при дыме кадильном, при сиянии бесчисленных свечей и звоне колокольном». Так заканчивается программное объяснение увертюры «Светлый праздник». Напомним, что программа была составлена самим композитором. Разумеется, моих взглядов и моего понимания светлого праздника в программе этой я не объяснял, предоставив говорить за меня звуком. Вероятно, звуки эти говорят до некоторой степени о моих чувствах и мыслях, пишет Римский-Корсаков в летописи моей музыкальной жизни.

0: Дорогие друзья, закончился наш маленький концерт. Сегодня для вас прозвучала увертюра Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник» в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровекина и Александр Горохов. До новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Передо мной сейчас лежит книга немецких сказок, которую написали братья Гримм. Это были замечательные ученые-филологи, которые жили давно, больше 200 лет назад. Они очень любили народные сказки. Однажды Якоб и Вильгельм, так звали братьев Гримм, решили записать все сказки, которые они слышали. Ученые стали ходить по стране, собирать разные волшебные истории, которые им рассказывали люди. Так появились на свет сказки братьев Гримм. Их книга дошла до наших дней. Вот сегодня и мы с вами послушаем одну из чудесных немецких сказок, которая называется «Три маленьких лесовика».

Жил-был один человек, и умерла у него жена. И жила женщина, и умер у нее муж. Была у человека дочь, и у женщины тоже была дочь. Девушки были между собой знакомы и ходили вместе гулять. И захаживали не раз к этой женщине в дом. Вот женщина раз и говорит дочери того человека: «Послушай, скажи-ка своему отцу, что я хочу выйти за него замуж. И уж будешь ты у меня каждый день в молоке купаться, да вино попивать, а дочь моя пусть в воде купается и пьет одну только воду». Воротилась девушка домой и рассказала отцу то, что ей велела передать женщина. Говорит отец: «Как же мне быть? Женишься раз, а плачешься век, оно ведь и радость, и горе». И вот, не зная, как ему поступить, снял он с ноги сапог и говорит: «Возьми-ка этот сапог, в нем подошва дырявая, отнеси его на чердак и повесь на большой гвоздь, и налей в сапог воды. Коли вода из него не просочится, то придется мне во второй раз жениться, а просочиться так не стану жениться». Девушка сделала, как было ей велено, но от воды дыра в сапоге затянулась, и сапог оказался доверху полон воды. Рассказала она о том своему отцу. Вот полез он на чердак и увидел, что дочь говорит правду. Пошел к вдове и женился на ней. Тут они и свадьбу сыграли. На другое утро встали обе девушки, видят, стоит перед отцовой дочкой молоко для мытья и вино для питья, а перед дочкой жены вода для мытья да вода для питья. На второе утро видят, стоит вода для мытья и вода для питья и перед отцовой дочкой, и перед дочерью жены. А на третье утро, глядь, стоит вода для мытья, да вода для питья перед отцовой дочкой, а молоко для мытья, да вино для питья перед дочерью жены. Так и пошла оно и дальше. Не взлюбила мачеха падчерицу и не знала, чтобы такое и придумать, чтоб было ей день ото дня и того хуже. А была она, к тому же, и завистлива, ведь падчерица была и мила, и красива, а родная ее дочь уродлива и противна. Однажды зимой, когда наступили лютые морозы, и все кругом позамерзло, горы и долины засыпало снегом, сшила мачеха платье из бумаги, подозвала девушку и говорит: «Надень это платье, ступай в лес, да принеси мне полное лукошко земляники, мне хочется ягод поесть». «Господи, да ведь зимой земляника не растет», — молвила девушка. «Земля-то ведь вся промерзла и снегом покрыта. И как пойду я в бумажном платье? На дворе ведь так холодно, что дух захватывает. Ветер продует меня насквозь, а колючий терновник разорвет мое платье». «Ты что это, перечить не вздумала?» — сказала мачеха. «Ступай живей и не смей мне и на глаза показываться, пока не наберешь полную лукошко земляники». Она дала ей кусок черствого хлеба и сказала: «Этого тебе хватит на целый день». А сама подумала: «На дворе ты замерзнешь и с голоду пропадешь, и никогда назад не вернешься». Девушка послушалась, надела бумажное платье и вышла из дому с лукошком. А кругом одни только снега, да снежные просторы и дали, и ни одного зеленого стебелька не видать. Пришла она в лес, видит, стоит маленькая избушка, и выглядывают из нее три маленьких лесовика. Поздоровалась она с ними и робко в дверь постучалась. Они крикнули: «Входи!» И она вошла в комнату и села на скамейку у печки. Ей хотелось согреться и съесть свой кусок хлеба. А маленькие человечки говорят: «Дай и нам кусочек». «Хорошо», — ответила она, и разломила свой кусок хлеба надвое и отдала им половину. А они потом спрашивают: «Отчего ты в таком тоненьком платье зимой в лесу?» «Ах», — ответила девушка, — «я должна набрать полную лукошко земляники, а без этого мне домой вернуться никак нельзя». Когда она съела свой кусок хлеба, они дали ей метлу и сказали: «Теперь подмети снег у черной двери избушки». Она вышла, а маленькие человечки стали между собой говорить: «Что бы это нам ей такое подарить? Ведь она прилежная и ласковая, и хлебом своим с нами поделилась». И сказал первый из них: «Я одарю ее тем,
что будет она день ото дня становиться все краше. Второй сказал: «А я одарю ее тем, что будут у нее изо рта, только скажет она слово, падать червонцы». Сказал третий: «А я одарю ее тем, что явится король и женится на ней». Исполнила девушка то, что сказали ей маленькие человечки. Промела метлой снег у избушки. И как вы думаете, что же она нашла? Спелую землянику. Она пробила с темно-красной ягодкой из-под снега. И набрала девушка на радостях полное лукошко. Поблагодарила маленьких лесовиков, попрощалась с каждым из них за руку и побежала домой, желая принести мачехе то, что та ей велела. Воротилась она домой и только сказала «добрый вечер», как тотчас выпали у нее изо рта червонцы. Потом она рассказала, что слышала с ней в лесу, и при каждом ее слове падали у нее изо рта червонцы, так что вскоре вся комната была завалена ими. «Поглядите-ка, как на это чванство!» — закричала ее сводная сестра. «Так деньгами и швыряется!» Но втайне она ей позавидовала, и захотелось ей тоже в лес пойти с земляникой. Мать стала ее отговаривать. «Нет, милая доченька, на дворе слишком холодно, ты можешь замерзнуть». Но та все ее упрашивала, и мать, наконец, согласилась. Пошила ей роскошную меховую шубку и дала ей на дорогу хлеб с маслом и пирожки. Отправилась девушка в лес и пошла прямо к той маленькой избушке. Три маленьких человечка, как и в тот раз, выглянули из окошка, но она и с ними не поздоровалась, и, не глядя на них и не сказав ни одного слова, ввалилась в комнату, уселась у печки и начала жевать свой хлеб с маслом и пирожки. «Да и нам немножко!» — воскликнули маленькие человечки. Но она им ответила: «Мне и самой-то не хватит, чего ради буду я еще с другими делиться?» Когда девушка поела, они сказали: «Вот тебе метла, вымойте чисто перед черной дверью». «Да метите вы сами», — ответила она, — «я вам не служанка». А когда она поняла, что они дарить ей ничего не собираются, она ушла от них. И стали говорить между собой маленькие лесовики: чтобы это ей такое подарить за то, что она такая недобрая и с таким злым, завистливым сердцем и не хочет делать никому добра. Первый сказал: «Я одарю ее тем, что будет она с каждым днем все уродливей». Второй сказал: «А я одарю ее тем, что при каждом слове, что вымолвит она, будет у нее изо рта выскакивать жаба». А третий сказал: «А я награжу ее тем, что она умрет лютой смертью». Стала девушка искать землянику, но не нашла ни одной ягодки и воротилась с досады домой. Только она открыла рот, чтобы рассказать матери, что случилось с ней в лесу, как стало у нее выскакивать изо рта при каждом слове по жабе, и все почувствовали к ней отвращение. Стала мачеха еще пуще прежнего злиться на свою падчерицу и придумывать, как бы ей досадить, а падчерица становилась каждым днем все красивее и красивее. Наконец достала мачеха котел, поставила его на огонь и стала кипятить в нем пряжу. Когда та проварилась, взвалила она пряжу на плечи бедной девушки, дала ей в руки топор и велела идти на речку, вырубить в ней прорубь и хорошенько помыть пряжу. Девушка послушалась, пошла и вырубила во льду прорубь. Но когда она колола лед, подъехала пышная карета, и сидел в ней король. Карета остановилась, и король спросил: «Дитя мое, ты кто такая, и что ты тут делаешь?» «Я бедная девушка, мою пряжу». Король ее пожалел, и, увидев, что она такая красивая, сказал: «Хочешь, поедем вместе со мной?» «Ах, с большой охотой», — ответила она, обрадовавшись, что ей не придется идти назад к мачехе и сестре.
И она села в карету и поехала вместе с королем. Прибыли они в замок и отпраздновали там пышную свадьбу. И было это ей в награду от маленьких лесных человечиков. Спустя год родила молодая королевна сына. И когда мачеха услыхала о таком великом счастье, то пришла со своей дочерью в замок, будто желая ее проведать. Но как раз на ту пору король куда-то отлучился, и при ней не было никого. Тогда схватила злая женщина королеву за голову, а дочка взяла ее за ноги. Они подняли ее с постели и бросили через окошко в реку, протекавшую около самого замка. Потом мачеха положила в постель свою уродливую дочь и укрыла ее с головой одеялом. Воротился король, и захотелось ему поговорить с женой. Но старуха закричала: «Тише, тише! Сейчас нельзя! Она лежит в сильной испарине. Нынче ее надо оставить в покое». Король, не подозревая ничего дурного, пришел только на другое утро. И когда он заговорил с женой, то при каждом слове выскакивали у нее изо рта жабы, а прежде, бывало, падал червонец. Тогда король спросил, что это значит. И старуха объяснила, что это у нее, дескать, от сильной испарины, и что это скоро пройдет. А в ночи увидал поваренок, как прилетела по водосточной канаве какая-то утка, и спросила: «Король, как ты поживаешь? Бодрствуешь или почиваешь?» Но когда он ей ничего не ответил, утка спросила: «А как мои гости? Сидят?» Ответил ей поваренок: «Нет, они крепко спят». Стала она тогда спрашивать: «А как мой родимый сыночек?» И ответил поваренок: «Он спит себе в люльке всю ночку». И обернулась тогда утка королевой и вошла в замок, покормила ребенка, покачала его в колыбельке, укрыла его и опять уплыла по канаве. Так являлась она подряд две ночи, а на третью сказала поваренку: «Ступай и скажи королю, чтобы он взял свой меч и трижды взмахнул им надо мной на пороге». Побежал поваренок и рассказал о том королю. Явился король и трижды взмахнул мечом над привидением. И только взмахнул в третий раз, вдруг видит, стоит перед ним его жена, жива, здорова и невредима, как была прежде. И был король в великой радости, но продержал королеву в потайной комнате до воскресенья, когда должны были крестить ребенка. А когда его окрестили, король спросил у старухи: «Как должно поступать с человеком, который стаскивает кого-нибудь с постели и бросает его в воду?» «Никак иначе, — ответила старуха, — как посадить того злодея в бочку, утыканную гвоздями, и скатить ее с горы в реку». И сказал король: «Ты сама себе вынесла приговор». И он велел принести бочку, утыканную гвоздями, и посадить в нее старуху с дочкой. Забили бочку наглухо и спустили с горы. И покатилась она прямо в реку.

«Не рой другому яму, сам в нее попадешь», — говорит народная мудрость. Тот, кто хочет зла своим близким, должен знать, что может первым пострадать. Пословица не мимо молвится. Запомните это крепко, дети. А знаете, как нам в Евангелии говорит сам Господь, взявший меч от меча и погибнет? До свидания. Всего вам хорошего. До новых встреч, Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Служение Слову. В неделю третью по Пасхе. В те дни, когда продолжало умножаться число учеников, среди эллинистов возник ропот на евреев. Они жаловались на то, что при ежедневном служении неимущим не оказывали внимания их вдовам. Тогда 12, созвав собрание всех учеников, сказали: «Не годится, чтобы мы, забросив Слово Божие, стали обслуживать столы. Поэтому, братья, присмотрите из своей среды 7 человек, имеющих доброе свидетельство, исполненных духа и мудрости, их и поставим на это дело. Мы же будем постоянно пребывать в молитве и служении Слову». Такое предложение понравилось всему собранию, и тогда избрали Стефана, человека, исполненного веры и Святого Духа, а также Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелита из Антиохии. Их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие возрастало, и быстро умножалось число учеников в Иерусалиме, и даже множество священников с покорностью принимало веру. Книга Деяний, глава 6, стихи с 1 по 7. «Нищих всегда имейте с собою», — говорил своим ученикам Спаситель. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 11. Так было 1000 лет назад, так остается и поныне. Все мы знаем, как происходит ежедневная раздача пищи бедным людям, выстроившимся в очереди свои порции супа или каши. Такому служению посвящают свое время и средства различные благотворительные организации. И это благородное служение. Вот и в Древней Иерусалимской церкви практиковалась ежедневная раздача пищи пожилым вдовам, оставшимся без средств к существованию. Этот обычай в христианство естественным образом перешел из иудейской традиции ежедневного сбора денег, вещей и продуктов для распределения среди нуждающихся. У христиан закупка распределяемых продуктов, возможно, производилась также на деньги, вырученные от добровольной продажи собственности. Как рассказано в той же книге Деяний, христиане, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Книга Деяний, глава 4, стихи с 34 по 35. Однако подобные акции распределения средств редко обходятся без проблем. Кто-то всегда может почувствовать себя обойденным. Где нищета, там и искушение. Не обошлось без проблем и в Иерусалимской церкви, которая состояла из двух групп, уверовавших во Иисуса Христа иудеев. С одной стороны, это были местные уроженцы. Они говорили на родном арамейском языке, они гордились тем, что в их крови нет никакой иностранной примеси, они слушали в синагоге чтение Священного Писания на древнееврейском языке. Они-то и названы в книге Деяний евреями. Но было немало и таких иудеев, которые родились и выросли в других странах, в рассеянии. Многие из них в течение нескольких поколений жили за пределами Палестины. Давно забыв язык предков, они говорили на международном языке тех веков, на греческом, отчего их и называли эллинистами. Да и Писание в их синагогах читалось в переводе на греческий язык. По той или иной причине они пребывали в Иерусалим чаще всего на великие праздники, некоторые оставались жить в Иерусалиме надолго. Составляя меньшинство, эллинисты были несколько обособлены от местного населения, и, как всякое меньшинство, было то справедливо или нет, подозревало окружающих в презрительном к себе отношении. Вот и вдовы, говорящих по-гречески иерусалимских христиан, вдруг почувствовали, что при ежедневной раздаче пищи их обходят вниманием. Мы не знаем, было ли это невнимание умышленным или нет. Так, например, святой Иоанн Златоуст предполагает, что такое небрежение о вдовицах происходило не от недоброжелательства, но, вероятно, от невнимательности по причине многолюдства. Как бы то ни было, в среде иерусалимских христиан произошло нечто вроде раскола. Эллинисты возроптали на евреев. 12 апостолов мудро эту проблему разрешили. Они понимали, что им лучше не вмешиваться в такое дело, и поэтому предложили всему собранию верующих избрать 7 ответственных за сбор и распределение продуктов для нуждающихся. Сами же 12 оставили за собой служение Слову, то есть проповедь Евангелия Христова и постоянную молитву, сочтя именно это той задачей, к которой они были призваны. Да, благотворительная общественная деятельность необходима, но, как говорил Иоанн Златоуст, иногда необходимому нужно предпочитать более необходимое. Мудрым было то, что апостолы не назначили 7 ответственных за материальное состояние общины, но предложили самому собранию верующих свободу избрания уважаемых лиц из своей среды. Избрано было 7 человек, исполненных духа и мудрости. По традиции у нас принято называть их диаконами, однако сам деописатель Лука так их не называет. В то время в церквах еще не было ни диаконов, ни пресвитеров, ни епископов в нашем современном смысле, были только апостолы. Но можно сказать, что избранием 7 человек было положено начало будущей церковной иерархии. К тому же они были рукоположены на это служение и не просто были назначены, но о них молились, чтобы им была сообщена сила благодати. Святитель Иоанн Златоуст. Мудрым по произволению Божию оказалось и то, что все 7 избранных и рукоположенных служителей имели греческие, а не еврейские имена — Стефан, Филипп, Прохор и прочие. Это явный знак того, что все они были эллинистами. Тем самым в корне была устранена возможность ропота самих эллинистов, а также продемонстрировано равенство во Христе всех верующих, независимо от их происхождения и социального положения. Мы упомянули высказывание святого Златоуста о том, что необходимому нужно предпочитать более необходимое. Однако это вовсе не означает принижение одной церковной деятельности перед другой. Для 12 апостолов более необходимым было возвещать Евангелие, которое названо «служением слова». Но и попечение о неимущих, в частности, распределение продуктов питания, названо тем же словом «служение», «служение трапезам». «Смотри», — говорит Златоуст, — «как он называет это служением, а не просто милостынею, возвышая через то и подающих, и приемлющих». Иначе говоря, Бог призывает каждого верующего на служение. Он призывает разных людей на разное служение. И призванные к молитве и служению слова не должны отвлекаться от своей задачи, равно как и призванные благотворительной, административной или любой другой деятельности в церкви должны ревностно предаваться своему служению, не разбрасываясь и стараясь не отвлекаться на другие, не менее необходимые для церкви дела. Всякое служение принесет пользу, лишь бы оно было исполнено Духа Святого. По слову апостола Павла, дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 4-5. Невнимание к этому принципу здорового состояния церковного тела приводит к печальным результатам. Мы наносим вред себе и церкви, когда мы из самых лучших и благочестивых побуждений пытаемся брать на себя или требовать от других слишком многое. Я, мол, буду настоящим христианином, если я буду и молитвенником, и благотворителем, и постником, и учителем, и проповедником Евангелия, и ничего не получится. Скорее всего, требуя от себя слишком многого, ты не будешь ни тем, ни другим, ни третьим. При современном состоянии церковной жизни перед верующим часто возникает вопрос: «А как распознать в себе дар служения, к которому я призван?» Сделать это не так уж трудно. Важно только помнить, что все без исключения христиане, каждый на своем месте, являются последователями того, кто пришел как служащий, а не как начальствующий. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 26-27. «Не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Важно помнить, что эти слова о своем служении Спаситель обращал не к церковным христианам, которых при его жизни еще не было, а к окружающему его обществу. И в современном, сложно устроенном человеческом обществе последователь Христа не должен ограничивать свое служение церковными делами. Служение может быть и работой в любой гражданской сфере занятости, в любой профессиональной деятельности, а также в семье. И дай нам Бог, чтобы вся наша жизнь превратилась в такое служение, исполненное духа и мудрости.
5: Прозвучало апостольское чтение в неделю третью по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Третьего мая – День памяти петербургского музыканта и педагога Андрея Федоровича Курнавина.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Музыкальная жизнь Санкт-Петербурга очень насыщена. На всех культурных площадках города выступают как известные, так и начинающие музыканты, многие из которых получили образование именно здесь, в Петербурге. И надо помнить, что свои первые шаги в музыке они начинали под руководством своих учителей, первых учителей и наставников. И понять степень одаренности ученика, укрепить его любовь к музыке, поддержать на этом непростом пути — задача самого первого учителя. и задача эта непростая. Сегодня мы посвятим нашу передачу одному из учителей маленьких музыкантов, преподавателю фортепиано в хоровом училище имени Глинки Андрею Федоровичу Курнавину. Поводом для нашей передачи стала не только творческая жизнь самого Андрея Федоровича, которая неразрывно связана с музыкой, но и его юбилейная дата. Совсем недавно родные, близкие, ученики и коллеги поздравили Андрея Федоровича с 90-летием. И, несмотря на такой почтенный возраст, Андрей Федорович остается на своем посту, учит малышей, делающих первые шаги, но уже профессиональные шаги в мире музыки. Я рада представить гостя нашей студии. У нас в гостях Галина Андреевна Быстрова, преподаватель фортепиано в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, дочь Андрея Федоровича. Здравствуйте, Галина Андреевна.
7: Здравствуйте.
6: Галина Андреевна, хотелось бы обратиться к началу творческого пути вашего папы Андрея Федоровича, но, как я понимаю, творческий путь связан с его детством. Может быть, вы расскажете вкратце вот о его детстве, где он рос, как он рос, и почему он обратился к музыке, стал на эту дорожку? Ведь 1926 год, это еще 10 лет не прошло после событий Октябрьского переворота. Очень сложная ситуация была в стране. Как же вот тогда рождались музыканты? С чего все началось?
7: У меня такой сразу задаете сложный вопрос. Честно говоря, вот я сейчас буду импровизировать, потому что никогда не задавала этим вопросом, но попытаюсь как-то ответить. Вот, как вы сказали, действительно, отец родился в 1926 году. Он родился в городе Владимире. Но дальше так сложилась судьба, что в 30-м году их семья перебирается в Ленинград, в нынешний Санкт-Петербург. Ну, я так подозреваю, что, очевидно, отец с самого детства музыкальные способности проявляются очень рада, если они такие явные. Очевидно, все обратили внимание, что он незаурядно одарен.
6: А вот его родители были музыкантами или нет?
7: Нет, нет. Отец работал на заводе, он был инженером-электриком. А мать, как в то время было принято, она не работала. Несколько позже она, ну, сопровождала своего сына и старалась работать там в качестве, в основном это было в качестве библиотекаря. Так вот она работала в городской школе. Кстати, она очень хорошо знала Лиховицкую, организатора этой школы. И потом в школе для одаренных детей, это школа нынешняя, колледж Санкт-Петербургской консерватории.
6: Ну вот вы сказали, что очень рано определилась одаренность этого мальчика, будущего Андрея Федоровича. А кем она определилась? Родителями? То есть они все-таки знали музыкальные какие-то, музыкальную культуру?
7: Потому что родители моего отца родились еще в конце 19 века, и тогда, ну, во всяком случае, что касается бабушки, я точно знаю, к ней приходил учитель, она занималась, и так было принято, что все девочки из семей среднего достатка, отец был священник в городе Владимире, протоиерей Владимирского собора, она тоже получала уроки музыки. И, в общем-то, владела фортепиано, могла что-то подобрать. У нее какой-то был репертуар, который она за свою долгую жизнь неоднократно исполняла. Я очень хорошо помню, как моя бабушка музицировала за инструментом. Конечно, и она стала первой учительницей моего отца. Значит, были вот такие эпизоды, например, когда они пошли в кукольный театр, я, к сожалению, не все помню, но там звучала увертюра перед спектаклем кукольным. И вот когда они пришли домой после спектакля, отцу тогда, я не помню, там 4 или 5 лет было, он сел за инструмент и сыграл эту увертюру. Что самое смешное, что, вы знаете, до сих пор он помнит эту увертюру. И иногда, значит, и когда я просто так ради смеха спрашиваю, ну, сыграй-ка ты мне эту увертюру, он садится за инструмент и ее исполняет.
6: То есть практически еще не обладая такими достаточными навыками, он смог уже подобрать сам по слуху.
7: Да, то есть он, очевидно, мне кажется, в этой ситуации сначала формируется вот это музыкальное ощущение жизни, а потом уже человек начинает там учиться и получать все знания, как все остальные люди. Наверное, так можно сказать.
6: Итак, первые шаги, первым его учителем была его мама.
7: Мама. Потом, насколько я помню, поскольку они жили на Петроградской стороне, это была учительница, к сожалению, не помню ее имя, отчество, Линде. Это Петроградская школа, ныне школа имени Андрея Петрова. Она ставила ему руку и вот какие-то самые первые шаги. Но очень скоро Линда отступилась от отца и сказала, что я его не хочу учить, потому что он должен быть в школе для одаренных детей музыкантов.
6: Вот интересно, вы сказали, что уже были школы, специальные музыкальные школы в то время, да? То есть это не домашние учителя были, А уже вот в начале вот этой новой эпохи жизни страны все-таки школа уже
7: была. Конечно, та же наша школа Римского-Корсакова, она же на будущий год будет отмечать столетие своего существования. Так что было не так много, конечно, как сейчас, но школы были.
6: Итак, он пошел в школу, и там поняли, что, в общем, ребенок одарен и превосходит своих сверстников, наверное.
7: Да, и вот чтобы быть, ну, ребенок должен всегда развиваться в каком-то здоровом соревновании, вот чтобы он был среди себе подобных, вот он был отдан в школу для детей-музыкантов одаренных. И там он продолжал свое образование.
6: А что это за школа?
7: Сейчас ну, это нынешняя школа, десятилетка при консерватории. Ну, она сейчас немножко по-другому называется. Как-то среднеспециальная музыкальная школа, колледж Санкт-Петербургской консерватории.
6: Сколько ему лет было, когда он попал в эту школу?
7: Ну, примерно, я думаю, это было лет 9 ему.
6: То есть уже он получил какие-то достаточно неплохие навыки.
7: Образование,
6: там стал учиться. Там тоже интернат был в то время?
7: Там был и интернат, но отец жил дома. Они жили на Петроградской стороне. В принципе, сообщение на трамвае там, или на троллейбусе. Они ездили в эту школу.
6: Да. Вот сейчас часто, когда детей отдают в музыкальные школы, родителям стоит немало трудов ребенка все-таки заставлять заниматься музыкой, потому что это такое добавочное образование. И многие дети не выдерживают, отказываются или со слезами садятся к инструменту. По воспоминаниям вашего папы или вашей бабушки, вот как относился к музыке, к своим занятиям, бесконечным урокам Андрей Федорович в детстве?
7: Ну вот опять же, возвращаясь к тому, что очевидно, когда вот талант от Бога, тут вот такого вопроса не встает. То есть он садился, всегда сам занимался и всегда... Это было при очень таком каком-то мягком поощрении со стороны родителей, ну, прежде всего, вот моей бабушки Елены Васильевны Курнавиной. И сам он, ну, вот, насколько я помню, могу сказать, всегда он с удовольствием занимался.
6: Никаких протестов не было?
7: Нет. Ну, может быть, какие-то подробности ускользнули сейчас уже за давностью лет, но похоже, что нет.
6: Когда пришли первые успехи к нему? Вот это еще за время обучения в школе или уже позже, когда он закончил эту школу? Первые выступления, первое себя ощущение как исполнителя, пианиста?
7: Вы знаете, мне кажется, что вот в этом возрасте, детском, поскольку вокруг такие были дети тоже одаренные, как-то, наверное, такой вопрос не приходил. Он просто занимался, получал удовольствие, все они дружно выступали, дружно там ходили на уроки. Вот какие-то такие воспоминания уже связаны более поздним временем, когда отец учился в консерватории, там были какие-то конкурсы для конкурса имени Шопена, я помню, проходил. Первый конкурс здесь у нас в Ленинграде, когда он уже учился. Какие-то смотры фортепианных отделов. Ну, вот что-то это было уже связано, наверное, с более поздним возрастом. Там 18-20 лет, я так думаю.
6: После окончания школы у него не было никаких сомнений, конечно, никакого колебания, выбирать ли вот дальше музыкальный путь или уйти куда-то.
7: Нет, это просто была часть жизни. Там даже никаких сомнений не возникало. Но тут не надо забывать, что вот вторглась война. И, конечно, все судьбы были и смяты, и поломаны. Я тоже сейчас не так готова ответить на этот вопрос непростой. Но, насколько я помню, в момент, когда, по-моему, это, значит, сколько же было отцу тогда, получается, лет 15,
6: лет
7: да?
6: Лет 15, да, вот. Когда война началась.
7: 15. Да, то есть это были последние уже годы

0: бросить своих родителей, семью, перебираться в Москву. Но потом так получилось, что Нейгауз приехал в Петербург и здесь тоже имел какие-то часы преподавания. Он сюда приезжал, ну, не помню, это сколько часто, где-то раз в месяц. И вот папа какое-то время занимался у него. Закачивал консерваторию он у Нельсона Владимира Владимировича.
1: А в эвакуации где были, в каком городе?
0: По-моему, Свердловск. Но это еще там тоже, вот я так понимаю, что там образование как-то было прервано, потому что семья была разъединена, отец с заводом был в одно место на Урале эвакуирован, вот отец вместе с этими детьми школы при консерватории в другое место, они хотели как-то воссоединиться. По-моему, он какой-то период он ушел из школы ради семьи, приехал, вот они все втроем воссоединились. Где-то тоже Урал, на реке Утка, вот я помню, там завод этот был, электрик, эвакуирован. Но потом, значит, он все-таки возвращается в музыкальную жизнь, поступает в консерваторию и так далее.
1: То есть консерватория уже после войны, получается, в Ленинграде уже она была? Да,
0: получается, что так.
1: А вот есть ли какие-то музыканты, были ли какие-то музыканты, на которых Андрей Федорович уже с юности стал ориентироваться? Может быть, музыканты-исполнители? Кто для него был таким вот образцом? Может быть, какие-то подражания были? Ничего он не говорил на эту тему? Кто для него всегда отмечался?
0: Ну, вы знаете, я так понимаю, что у нас в нашей семье, благодаря вот отцу, это был, конечно, культ Нейгауза. То есть он же был великолепным исполнителем тоже. И вот, конечно, Нейгауз — это... всегда вот у нас звучит, и до сих пор принципы его игры и ритмические какие-то построения и педализация, это все идет от Нейгауза. То есть я понимаю, что он неизгладимое впечатление оказал на отца. Потом, конечно, Владимир Владимирович Нильсон, который уже на почве Ленинграда, уже вот здесь непосредственно, он всю жизнь проработал в нашем городе, то же самое, он повлиял сильно. В чем-то вот их воззрение Нейгауза и Нильсона переплетаются. Вот, ну, наверное, сюда можно еще отнести Лиховицкую. Она как-то принимала участие в семье моего отца и как-то помогала, когда у них там какие-то были сложные периоды жизни. Она даже, по-моему, приглашала к себе на дачу жить их. В общем, вот какие-то были вот такие взаимоотношения теплые очень. Пожалуй, так, Голубовская, конечно, у которой проучился отец в консерватории. Какое-то время он учился у Голубовской.
1: Как складывалась его творческая жизнь после окончания консерватории? Ведь музыканту и сейчас не очень просто найти свою нишу как исполнителю, как преподавателю. В то время, я думаю, тоже были свои проблемы. Андрей Федорович сразу решил посвятить себя исполнительству, или все-таки он ощущал себя как педагог, или это в нем как-то сочеталось то и другое?
0: Ну, похоже, он сразу чувствовал в себе призвание педагога. И, в общем-то, если мы берем вот тоже хоровое училище имени Глинки, в котором он проработал всю жизнь практически, знаете, это практически единственное место, это редчайший случай, в котором он проработал. Он же в хоровом училище, вот как закончил консерваторию, с 50-го года он работал в хоровом училище имени Глинки.
1: Больше полувека.
0: Да, больше полувека. То есть вот невероятно. Я так считала, это уже, по-моему, более 65 лет, так да. скажем, на одном месте. Конечно, были еще какие-то работы, но это они были, имели временный характер. Потом все равно как бы постоянная работа — это была хоровое училище. Это, конечно, уникальный случай. Поэтому вот мы можем сказать, вот за это время у отца свыше 100 выпускников его класса.
2: А вот как раз сейчас у нас есть возможность послушать фрагмент «Тарантеллы Листа», который исполнит выпускник Андрея Федоровича Курнавина, солист «Петербург-концерта», лауреат всероссийских конкурсов Александр Платонов. Включаем запись.

0: Удивительно. Ну вот он совсем молодой человек. В 50-м году закончил консерваторию. Это получается ему 24 года. И он уже пошел преподавать. Вот говорил он о своих первых шагах на этом поприще. Не было ли ему страшно, вот когда к тебе приходит маленький мальчик, ведь можно в нем почувствовать, на что он способен, что для него органично будет звучать, а можно, в общем-то, как-то испортить и руки, испортить и стремление к музыкальному образованию. Вот как папа не боялся брать на себя такую ответственность?
1: Вы знаете, поскольку он сам, в общем-то, очень любит играть и любит находиться за инструментом, мне кажется, вот этот момент всегда несколько страшный для педагога. Начало, у него как-то очень мягко был преодолен. Он садился за инструмент и показывал ученику, как это должно быть, притом по высшему разряду, то есть показывая, как надо слушать себя, как красиво там может звучать инструмент с педалью, какой характер этого произведения. Он показывал своим примером, и этот пример, надо сказать, очень заразителен. Все его ученики, я считаю, получают хорошее, серьезное образование. Ну, вот таким образом он преподавал. Я так думаю, что вначале это ему очень помогло.
0: Вот, наверное, стоит поговорить об учениках. Что вы можете сказать? Каких учеников, может быть, особенно отметить, вспомнить? И как складывались отношения учителя и ученика вот уже после того, как он выходил из-под крыла Андрея Федоровича?
1: Ну, вы знаете, отношения замечательные. Просто вот все выпускники отца сейчас в связи с наступающим нашим концертом, я многих музыкантов обзваниваю, приглашаю. То есть это подъем невероятный. Все с такой отдачей хотят обязательно прийти, хотят обязательно поучаствовать в концерте, хотят что-то сказать. Мне даже как-то страшно становится, что наш концерт затянется больше, чем на 3 часа, я боюсь, потому что вот все в таком дружном порыве. Но тут специфика хорового училища. Значит, у мальчиков основная специальность, это, которую они получают, это дирижер хора, преподаватель сольфеджио, теоретических дисциплин. Ну, естественно, хорист, петь в хоре. Поэтому вот среди его выпускников можно заметить несколько направлений вот тех, кто стали музыкантами профессиональными. А хочу сказать, что стало большинство выпускников отца. Среди них можно отметить дирижеров-симфонистов, но это как-то вот дирижер хора плавно переходит в симфоническое дирижирование. И тут вот мы называем Дмитрия Китаенко, Семёна Бычкова, который сейчас назван дирижером номер один в Европе и в Америке, он очень долгое время работал. Яков Кройцберг, к сожалению, уже умерший. Владимир Вербицкий и его сын Игорь Вербицкий. Еще интересная такая тенденция. Тот, кто оканчивал у отца, как правило, приводит ему своих сыновей, внуков и так далее. То есть это тоже получается какие-то целые династии музыкальные. Евгений Самойлов, который сейчас главный дирижер новой оперы в Москве, Кукушкин, Григорий Углов. Также композиторы, например, Виктор и Алексей Плешаки.
0: Тоже его ученики.
1: Да, это его ученики. Пианисты, вот Александр Платонов. Сейчас он солист Петербург-концерта. Латман, Федор Михайлов можно также назвать.
0: Все-таки некоторые ребята, несмотря на то, что не закончили хоровое училище, стали исполнителями пианистами.
1: Но я хочу сказать, в хоровом училище ведь очень сильная подготовка фортепианная, и это никоим образом не АКФ, как так принято называть этот предмет, общий курс фортепиано для неспециалистов. Там очень серьезная программа. Вот недавно совершенно выпускник отца. Он, по-моему, сейчас на первом курсе. Николай Мазаев, он стал лауреатом первой премии всероссийского конкурса в Казани, конкурса АКФ. И там он исполнял сонату Рахманинова вторую и компанеллу Листа. Так что вот, видите, какой АКФ в хоровом училище. И, значит, я так понимаю, что преподаватели консерватории, которые занимаются с выпускниками хорового училища, получают огромное удовольствие, получая в свои руки таких уже сложившихся пианистов. Поэтому не мудрено, что юноши, выпускники хорового училища, дальше кто-то хочет переходить на фортепианный отдел, как они делают.
0: И это получается.
1: Да.
0: Вот все-таки хоровое училище — это такое очень специальное место, где ребята с детских лет, в общем, многие оторваны уже от своих семей, живут там в интернате, занимаются этой музыкой, и нет у них такого большого досуга, как это часто бывает у детей, посещающих только одну общеобразовательную школу. Это уже серьезные дети с самого детства. Вот, может быть, о каких-то трудностях вам Андрей Федорович говорил, трудности работы именно вот с этими детьми. Об особом отношении вот именно к этим детям.
1: Я вам могу ответить с легкостью, потому что я сама проработала 10 лет в правом училище. Самое главное, что мешает нормальной работе и преподавательской работе, то, что главное у мальчиков все-таки специальность – это хор. И хоровое училище, конечно, очень востребовано. У них часто бывают гастроли, концерты, какие-то записи. Притом, в общем, это настолько бывает иногда спонтанно происходит, что не предупреждают. Вот, допустим, я прихожу на урок, а у меня сегодня половины класса нету. И, ну, с одной стороны, можно порадоваться, что можно пойти, например, попить кофе. Но, с другой стороны, это печально, потому что у нас такая профессия, что каждый урок – это как кирпичик закладывается, и в конце мы подходим к экзамену. Если пропускается даже один или два урока, это сразу отражается на качестве дальнейшему. И вот в этой ситуации, конечно, мальчики, юноши, которые обучаются в хоровом училище, я считаю, просто героический подвиг совершают, что вот они, несмотря вот на эти все трудности, все равно готовы играть и выступают и очень на достойном уровне. Ведь несколько раз в год бывают отчетные концерты хорового училища в капелле, где выходят не только хоры, выходят и пианисты. Они играют как солисты очень сложные программы. Вот как это им удается, я думаю, только, наверное, тоже за счет мастерства педагогов и за счет их собственного таланта. Наверное, так можно сказать.
0: Были ли за этот долгий период работы в хоровом училище у Андрея Федоровича ученики любимые? Любимые по каким-то человеческим качествам, может быть, по профессиональным. Вот он приходил домой после общения с этими ребятами, и, может быть, делился. Вот такой у меня мальчик есть. И были ли люди, с которыми ему тяжело было работать? Вот момент личного отношения с учеником.
1: Вы знаете, вот когда, ну, сейчас отец работает два раза в неделю, и мы его забираем на машине с мужем, и когда мы едем домой, вот всю дорогу отец разговаривает о своих учениках. То есть вот у меня такое впечатление, что это такая тема, которая ему никогда не надоест. У него все любимые, все, он переживает очень о каждом ученике. Притом это не просто поверхностное какое-то отношение, он очень глубоко вникает, как в семье, даже где-то может, там, не знаю, как-то стремиться помочь чем-то, каким-то советом. То есть вот у него такое настоящее человеческое отношение к своим ученикам. Конечно, бывают и, так скажем, мягко выражаясь, не очень, ну, или не очень одаренные, или лентяи попадаются. Но отец всегда очень переживает сильно. Отец всегда и пытается разговаривать с администрацией, и всегда, вот если там какой-то даже жесткий педсовет, посвященный отчислению какого-то учащегося, если это папин ученик, он всегда на стороне своего ученика, он всегда в любом ученике пытается найти какое-то вот зерно хорошее, и всегда вот верить в самое лучшее в человеке.
0: Это, наверное, помогает это ребятам.
1: Вот, ну, я думаю, что да, такая вера в них, конечно, она поддерживает. Да. Тем более начинается все там с 6-7 лет, но дальше вот этот ранимый возраст, 13-14, переходный, когда ломается голос, они уже в хоре не поют, дальше они, когда уже голос у них сформируется мужской, они приходят в хор юношей, но вот этот период тоже они, как бы, получается, не удела, и вот здесь им, конечно, нужна любая поддержка, в частности, вот такая поддержка, я считаю, человеческая, очень важна для них.
0: Тем более поддержка мужчины, потому что мы знаем, что наши дети часто окружены преподавателями-женщинами. Да. А когда преподаватель мужчина, это особая ценность.
1: Но я хочу сказать, что в хоровом училище всегда мужчин хватало, и я очень рада, что это так и есть. Это все-таки, наверное, мужское воспитание именно мужчинами, да, прежде всего дается.
0: Галина Андреевна, вот удивительная вещь. Андрею Федоровичу идет 91-й год. И он продолжает преподавать. Вы говорите, что вот вы его привозите, потому что, наверное, какие-то уже физические недомогания в этом возрасте вполне себе понятны. Вот что помогает ему держаться до сих пор, держать себя в форме и продолжать свою профессиональную деятельность? Это, конечно, просто удивительно, особенно учитывая то, что в нашей стране уровень жизни мужчин у нас, в общем, возрастной порог довольно низкий по сравнению с другими странами. А тут просто удивительная такая творческая способность.
1: Я думаю, тут несколько причин. Первая причина, что у нас всегда была очень крепкая семья. И, слава богу, рядом с отцом до сих пор моя мама. Вот, ей 89 лет, она тоже всю жизнь проработала в хоровом училище при капелле.
0: Они там и познакомились?
1: Нет, они познакомились значительно раньше, они вот когда были в эвакуации, мама училась в Москве, в московской десятилетке, а отец вот здесь. Или они встретились на смотре-конкурсе разных фортепианных отделов, вот как я ранее упоминала. И вот до сих пор они вместе, и это, конечно, очень поддерживает отца, что дома его ждут и общие воспоминания, и общие интересы. Заботы, интересы. Да. Вот это я бы назвала, наверное, главной причиной. Потом, конечно, вот небывалая одаренность, которая помогает ему забывать все на свете, когда он садится за инструмент. Вы знаете, вот летом, когда мы были в отпуске, мы проводили такой эксперимент. Это было не сейчас, это было уже лет 10 назад. Ну, в общем, вот отец играл наизусть все, что он помнит. Но, вы знаете, это заняло... Вот он несколько дней играл. То есть он знает практически все произведения Шопена наизусть, все произведения Бетховена, Баха.
0: Вот до сих пор память позволяет...
1: Да, память супер просто, идеальнейшая память. Значит, любимая, вот как пожилые люди увлекаются, там кроссвордами, судоку, там, я не знаю, заполняет. Отец сидит, и вот что-то вот он думает. Я вижу, что-то вот она о чем-то думает. Я спрашиваю, о чем же ты думаешь? Говорит, ну как, я вот концерт Шопена транспонирую на тон вниз. То есть это его любимое развлечение. То есть мне кажется, это вот очень хорошо как-то помогает мозгу оставаться в работе. Вот, ну такая увлеченность своей работой, конечно, вот эта любовь к детям, которая всю жизнь присутствует у него.
0: Это все, конечно, продлевает жизнь и творческую, активную жизнь, что самое интересное.
1: Да, и вот эти, конечно, действительно... Уже какие-то физические недомогания, в том числе очень нас расстраивает, что зрение сейчас резко ухудшается. Но поскольку отец все знает наизусть, он садится и аккомпанирует концерты все наизусть. Угу. И вот секрет открываю, маленькие дети не догадываются, что отец все играет наизусть. Потому что перед ним стоят ноты, и он все помнит.
0: Да. Раз мы затронули вопрос вашей семьи, сколько лет они с мамой прожили?
1: Ну вот тоже это уже очень серьезно. Они в 49-м году поженились.
0: Это около 70 лет получается.
1: Да, около 70.
0: То есть
1: да.
0: В 2019 году, в 2019 им будет 70 лет.
1: Да, да, вот так, видите.
0: Ну, это просто удивительный, удивительный человек. Для наших дней это просто какие-то цифры совершенно непостижимые. А вот скажите, пожалуйста, если два человека в семье, муж и жена, заняты одной профессией, не бывает ли у них таких споров, разногласий по поводу именно вот таких профессиональных каких-то моментов жизни? Или это помогает, наоборот, объединяет их?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что это помогает, потому что у людей очень много общего, о чем они могут говорить, они могут с энтузиазмом обсуждать успехи там своих учеников или своих, не знаю, там, детей, которые тоже стали музыкантами. Так что тут скорее это сплачивает.
0: Не бывает таких разногласий, которые приводят к ссорам, к обидам друг на друга?
1: Ну вот не было. Не на помните. Моей памяти такого нет. Я думаю, что на самом деле так и не было.
0: Да,
1: всегда
0: замечательно.
1: Только помогала.
0: В вашей семье двое детей росло. Вы и ваша сестра, так?
1: Да.
0: И вы тоже выбрали путь музыкальный. Вы выбрали сами? Или просто у вас другого выхода и быть не могло?
1: Ну вот я вспоминаю свои ощущения. Ну вот как бы настолько я окружена была музыкой со всех сторон. То есть к нам, когда приходили гости, все музицировали. Когда я приходила к родителям на работу, они занимались с учениками. Куда-то мы шли на какие-то концерты, это опять же... Была игра, там, знакомые или ученики. Я просто не мыслила свою жизнь по-другому. Я, конечно, только выбрала вот эту профессию. Вот, хотя, я думаю, наверное, вот какая-то педагогическая жилка, она, наверное, все-таки вот, ну, у каждого индивидуальна. Ну, вот, к счастью, и у меня, и у моей сестры эта жилка присутствует. Так что у нас тоже, в общем-то, много таких переживаний каких-то связанных с нашей работой и учениками.
0: И все же первыми вашими учителями, вашими лично и сестры, были родители?
1: Конечно, родители.
0: А кто больше, папа или мама? И с кем вы лично больше любили заниматься? Кто вам был понятнее?
1: Ну, наверное, каждый немножко был в своем роде, но мне кажется, они очень хорошо друг друга дополняли. И у меня, вот как я себя вспоминаю, вот было периодами, вот когда-то мне очень нравилось с папой заниматься, Где-то мне нравилось очень с мамой. В общем, вот так. Но эти периоды, они чередовались все время. Так что, наверное, тут, можно сказать, одинаково.
0: А родители не возражали, что вот вы сегодня хотите с папой? Или они сами говорили, сегодня ты будешь с папой или с мамой?
1: Там... Нет, там просто получалось, например, выходной день отца, значит, он со мной, там, мне помогает. Ну, естественно, это было вот там где-то в начальном периоде. Дальше мы сами занимались. Но вот вначале вот так было.
0: Говорят, что очень сложно родителям заниматься своими детьми, потому что дети чаще воспринимают родителей просто как папу и маму, а не как педагога, поэтому бывают и капризы, бывают и какие-то протесты.
1: Да, это все было. Мы через это все прошли.
0: Все-таки.
1: Да, мы прошли. И где-то тоже, опять же, я так думаю, вот этот возраст там, наверное, подростковый, так и было. А потом уже на каком-то новом уровне я пришло осознание, что, конечно, родители замечательные музыканты, и это очень ценно, что они садятся за мной и тратят свое время на меня. Но это, я так говорю, это не значит, что они каждый день это, ну, допустим, происходило там раз или два раза в неделю, или по мере необходимости, так скажем. Но тут просто я знала всегда, что я могу в любом случае к ним обратиться. Они мне никогда не откажут помочь что-то, позаниматься или там что-то показать, как надо делать.
0: 60 лет, даже более чем 60 лет преподавания в хоровом училище Андреем Федоровичем, вероятно, дали какие-то свои открытия он сделал. Есть у него своя какая-то педагогическая методика? И есть у него работы вот по своим методикам, или это просто он передает своим ученикам непосредственно и своим детям? Вот как он делится своим опытом?
1: Ну, вы знаете, у отца такие есть определенная система. Вот что я заметила, он считает необходимым развивать игру в четыре руки. Он всегда сам играет со своими учениками в четыре руки. Притом они переигрывают произведения там, симфонии Бетховена, там, симфонии Чайковского, серьезные произведения.
0: Начиная они с раннего возраста?
1: Ну, с раннего, естественно, это что-то более простое. Но вот игра в четыре руки, игра совместная. То есть это получается совместное такое музицирование. Он всегда дает концерты своим ученикам. То есть это... Как правило, бывает раз в год у него концерт. Ну, может быть, это связано еще с тем, что отец сам любит играть. Он аккомпанирует все вот эти концерты. То есть, мне кажется, вот это очень развивает. И вот недаром среди его выпускников очень много в будущем получилось дирижеров-симфонистов. Потому что, вот, мне кажется, это тоже был заложен фундамент в хоровом училище. Вот. Ну, а если вот так как-то прибегнуть к цифрам, вот я хочу сказать, что Андрей Федорович долгое время являлся членом редакционного совета издательства музыки, и им издано и отредактировано более 30 различных сборников, в том числе и его собственные переложения различных симфоний, и русских, и западных, потом сборник «Русские фуги», «Избранные вариации», плюс это не только, ну, там своя редакция и педагогическая своя редакция, это очень важно, как бы видение вот редактора, как это должно исполняться. Всегда с очень точной проставленной педалью. Хочу сказать, что до сих пор его сборники пользуются большой популярностью, и произведения, напечатанные в этих сборниках, всегда очень приятно проходить. Там вот все показано, рассказано, особенно для молодых педагогов это очень важно. У него есть монографические сборники «Лосковский», сборники «Русские миниатюры», три выпуска. Плюс еще он является автором методических работ, таких как работа о ритме, работа о педализации, о строе фортепиано. То есть, в общем, вот такая очень разносторонняя направленность, тоже существуют вот такие работы.
0: Вы для своей педагогической работы берете опыт своего отца и используете его? Или у вас какие-то свои поиски, открытия?
1: Ну, там есть специфика, конечно, то, что он работает в хоровом училище, он прежде их всего воспитывает как музыкантов, как будущих дирижеров. Да. Да? Я работаю в музыкальной школе на фортепианном отделе. Для меня, помимо вот этих задач, еще стоит задача развить в пианистическом плане, и задача постановки руки. Вот здесь, ну, у меня как-то уже, поскольку я уже тоже работаю достаточно долго, у меня уже, по-моему, 35 лет стаж сейчас. У меня какие-то есть свои наработки, но вот какие-то общемузыканские я использую вот положение отца.
0: А, Галина Андреевна, вот наша передача приближается к концу, но все-таки хотелось бы от вас услышать. Андрей Федорович Курнавин, какой он как личность? Вот что вы о нем могли бы сказать? Вы, как человек, знающий его очень хорошо, какие основные, может быть, качества вы могли бы в нем ответить, чтобы для наших радиослушателей сложился какой-то портрет этого удивительного человека, музыканта, преподавателя?
1: Первое, что приходит в голову, наверное, это большая доброта и человеческое участие в судьбах тех, кто проходит через его руки. Потом, очевидно, вот семейные качества, которые помогают ему всю жизнь. Ну и потом, наверное, желание вот все то, что пропускает через себя, как-то ее упорядочить. Вот вы знаете, у него хранятся записные книжки, по-моему, с первого года его работы. То есть там все... На самом деле эти книжки нам очень помогли сейчас в подготовке концерта. Там отмечены все его выпускники, кто когда заканчивал, кто с чем заканчивал. То есть вот стремление вот все это упорядочить, всю свою жизнь, наверное, это тоже как-то... Кстати, Андрей Федорович же еще композитор. У Андрея Федоровича где-то примерно 80 произведений, и из них очень много издано. У него очень много романсов и для сопрано, и для баса.
0: Давайте сейчас послушаем произведение Андрея Федоровича Курнавина, написанное им в 1939 году, когда ему было всего 13 лет. Это танец из русской сюиты, а исполняет ученик нашей гости Галины Андреевны, лауреат международных конкурсов Ярослав Семенов. Исполнителю на тот момент было 10 лет. Включаем запись.

0: Есть в нашем городе удивительный человек, талантливый музыкант, талантливый педагог Андрей Федорович Курнавин, который более 60 лет своей жизни посвятил музыкальному творчеству, выпустил много учеников, музыкантов. Вам, Галина Андреевна, спасибо большое за то, что вы рассказали о своем отце Андрее Федоровиче Курнавине.
1: Рада, что я была у вас на передаче. До свидания.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье». Из журнала «Вечная» за 1995 год. Неделя расслаблена. Ветхозаветная Пятидесятница, заключавшая собой время от Пасхи до Синайского законодательства, была лишь прообразом новозаветной, установленной благодатью Святого Духа, пришедшего в мир. Три воскресения следующей недели Жен-Мироносец посвящены воспоминаниям событий жизни Спасителя, имевших место во дни преобразовательного праздника и открывших людям его божественное могущество, как истинного Мессии, предвозвещенного пророками. В четвертое воскресенье по Пасхе вспоминается чудо исцеления расслабленного. В Иерусалиме, у врат, называемых овчими, потому что через них прогоняли скот, назначенный для жертвоприношений, находился водяной бассейн, где мыли внутренности овец, заколавшихся в святилище. По временам ангел Господень возмущал эту воду, и она получала целительную силу. Кто первый сходил в купальню по возмущении воды, выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Соломон построил при этой купальне притвор, имевший 5 крытых ходов, галерей, где множество больных ожидало движения воды. Господь наш Иисус Христос, придя в Иерусалим во вторую Пасху своего общественного служения, посетил притвор Соломонов. Здесь он увидел расслабленного, 38 лет лежавшего в болезни и не могущего ходить. Прозрев в этом несчастном семя веры, Господь спросил его, хочет ли он быть здоровым. Больной ответил утвердительно, но горько заметил, что не имеет человека, могущего помочь ему сойти в воду по ее возмущении. «Встань, возьми постель твою и ходи», — прозвучал властный и сладчайший глас Всеблагого Иисуса. Не усомнился болящий в словах Христовых. Он встал, взял свою постель и ушел с места, где так долго томился и страдал. Иудеи же, потерявшие искренние религиозные чувства и слепо державшиеся только за исполнение обрядового закона, стали упрекать исцеленного, что несением постели он нарушает субботу. Исцеленный возразил, что делает это по слову исцелившего его, хотя и не знал, кто его благодетель, так как Христос скрылся в толпе. Через некоторое время Господь встретил бывшего расслабленного в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего худшего». Болезни являются следствием греховного повреждения человека в раю, а иногда посылаются Богом для испытания человека или в наказание за личный грех. Можно полагать, что сей расслабленный терпел тяжкую болезнь за какой-либо свой грех. Апостол Павел указывает, что недостойное принятие святых тайн вызывает у многих преждевременную смерть, как последствия болезней, приобретенных этим грехом. Вообще же мы не должны обязательно доискиваться причины посланных Богом страданий, так как судьбы Господни неисповедимы. Но мы знаем и веруем, что Христос пришел в мир и воплотился, чтобы исцелить человека от всех его душевных и телесных недугов. Господу угодны молитвы верующих о даровании здравия болящим, и по молитве церкви им часто посылаются исцеления. Бывший расслабленный, узнав, что его целитель есть Христос, смело открыл это иудеям. Они же, снедаемые завистью, стали искать, как бы убить его.
1: Статью из журнала «Вечная» за май 1995 года «Неделя о расслабленном» для вас читала Ольга Суровегина.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти греки наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего, братья. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иди на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставим.

Богу.

приготовляющихся них по семь, и всему за два, составом них, видно блестящихся, бесстрашным же бывшим им, и поклонившим лицо на землю, прикосся к ним, кто ищет и желает мертвыми, нет где, но восстан, помяните, я уже, глагола вам, и часы в Галилее, глаголя, як уподобает сыну человеческому, предано быть и в руки человек грешник, и пропито быть, и в третий день воскреснуть, и помянуться глагола его, и возвращаться от гроба, возвестившимся, сия, единому дати сите, и всем прочим, явши же Магдалина Мария и Иоанна, и Мария Яковля, и прочие с ними, явши глагола пука апостолом сия, и явившися пред ними, я полжал глагола им, и не веровал им,

Я тебе поверю, что сами себе не могу,

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистые Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас.

все эти хитрения, яко приугорчишься Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, Тебе еще был и сынам род и род, прежде даже грам не выйти, создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение и рекла еси, обратитесь о сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, как один вчерашний, ежи мимо еди, и сразу начиная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо едет, утро просветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гнев Твоим и ярость Твою, и ярости Твоей смутихомся, положил себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевшие гнев Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучакуся, дни и лет наших ниже 70 лет, паще же в силах 80 лет, и множие труды и болезнь, яко приедет кротость на ныне накажемся, кто бездержал гнева Твоего и страха Твоего и ярость Твоей чести, десницу Твою так и скажи мне, и окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вне же смиримные, и летом вне же видихом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и наставит сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, по Ее разумею, пути непорочный, когда приедешь ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав предыщима моему весь закону преступную, творящее преступление возненавидя, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего да искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несвятым сердцем сим не одяв, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно всеми служаше, не живяше посреди дома моего творе гордыню глаголи неправильные, не исправляше пред очима моима, вот и избивався грешной земли, еже потребите от града Господня, вся делающая беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державу мышцы своей, Господь, попра смерть и смерть, первенец мертвый бысь, и чрева адова избави нас, и подаде мирови велию милость, и ныне и присно и во веки веков, аминь, что те наречемо благодатное небо, яко воссиялось и солнце правды, рай, яко прозеблаясь и свет нетления, дева, яко пребылаясь и нетлена, чистую Матерь, яко и милости на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спасися душам нашим, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши. Владыка, проси беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение,

0: Аминь. Воскрес и седнись из гроба щедре, и нас возвелись от врат смертных. Несть Адам ликует и радуется Ева. Купи же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно. Божественную державу власти Твоей я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славы Христе Боже, долго терпеливее, много милости и много благоутробнее, и же праведное, любее, грешное, милое, и же вся звуки по спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святи, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресные во веки веков. Аминь. Честнейшие, херувимы, славнейшие, без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово Рожшее, сущее Бога Ройсу, Тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче.
1: Божу ущелины и благословины, просвети лице Твое даны и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе святи истины, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, дабы не мудрим свет неприступный, и исправим стопы наши к деланию заповедей Твоих, молитвами причистыми.

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спаса Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Катехизаторский цикл бесед доктора философии Марины Михайловой высоко оценен как его слушателями, так и священноначалием Русской Православной Церкви. Яркость, доступность, точность и глубина – вот главные достоинства этих бесед. Каждую субботу в 21:40, повторение воскресенья в 15:00, слушайте в нашем эфире беседы Марины Михайловой из цикла «Символ веры». Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: К пяти притворам, глубоко врытым в землю, вели ступени в несколько этажей, и всюду лежали стонущие, смердящие, скорченные больные. И Господь пришел в это царство скорби. 3 мая, 4 воскресенье по Пасхе, неделя о расслабленном. В 12:15, 13:30 и в 15:40 для вас прозвучат святоотеческие размышления о смысле и значении очередной недели по Пасхе.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 23-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 9 главы.
1: В те дни случилось так, что Петр, проходя все эти церкви, спустился и к святым, живущим в Лидде. И там он нашел одного человека по имени Эней, уже 8 лет не встававшего с постели, так как был парализован. И сказал ему Петр: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань и убери свою постель». И он тотчас встал. И увидели его все жители Лидды и Сарона, и все обратились к Господу. А в Иопии была некая ученица по имени Тавифа, что в переводе значит «серна». Она была богата добрыми делами и щедро творила милостыню. И в те дни случилось так, что она заболела и умерла. Ее омыли и положили в верхней комнате. А так как недалеко от Иопии была Лидда, ученики, услышав, что в Лидде Петр, послали к нему 2 человек с просьбой: «Скорее иди к нам, не задерживайся». И Петр, встав, пошел с ними. Когда он прибыл на место, его повели в комнату, что наверху, и обступили его все вдовы, плача и показывая рубашки и плащи, которые делала серна, когда еще была с ними. Петр же, выслав всех вон и преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». И тогда она открыла глаза и, увидев Петра, села. Он же ей подал руку, помог встать и, позвав святых и вдов, представил им ее живою. И стало об этом известно во всей Иопии, и многие поверили в Господа. Книга Деяний святых апостолов, глава 9, стихи с 32 по 42. На первый взгляд, сегодняшнее апостольское чтение из книги Деяний рассказывает 2 истории, которые просты и понятны в каждом своем слове. Эти истории — замечательные свидетельства миссионерской деятельности святого Петра. Но более внимательный взгляд обнаруживает в этих простых историях более глубокий, богословский подтекст. Давно замечено, что многие евангельские рассказы, а также сообщения книги Деяний, больше похожи на иконы, чем на фотографии или зарисовки реалистической живописи. Икона, отбрасывая все случайное и несущественное, являет зрителю суть изображаемого. При этом иконописец использует некоторые известные каноны и символы. Также и многие рассказы об Иисусе Христе и его первых учениках, отбрасывая случайные элементы и развлекательную орнаментальность, изображают для читателя самую суть сообщаемого. И здесь евангелисты тоже используют определенные сложившиеся каноны с их легко узнаваемой символикой. Евангелист Лука, автор Евангелия и книги Деяний, преследует цель показать миссионерскую деятельность святых апостолов как продолжение служения Господа Иисуса Христа. История Церкви Христовой в изображении Евангелиста — это история действия Святого Духа, посланного вознесшимся Господом и наделившего апостолов своими благодатными дарами, в том числе знамениями, чудесами и силами. 2 послание к Коринфянам, глава 12, стих 12. Чтобы подчеркнуть преемственную связь деятельности апостолов с деяниями Иисуса Христа, Лука в качестве образцового канона своих повествований берет давно сложившееся предание об Иисусе Христе. Вот перед нами расслабленный Эней из города Лидда, расположенного недалеко от побережья Средиземного моря, куда с гористой местности спустился апостол Петр. Апостол исцеляет расслабленного и приказывает ему: «Встань и убери свою постель». Не напоминает ли нам это одно из первых чудес, совершенных Иисусом Христом, когда Он приказал исцеленному им расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой, Евангелие от Марка, глава 2, стих 11. Вот Петр спешно приходит в прибрежную Иоппию, которая недалеко от Лидды. Там он возвращает к жизни недавно умершую добрую женщину Тавифу, которая названа ученицей, то есть христианкой. Отдельные черты рассказа об этом чуде напоминают нам евангельскую историю об исцелении Иисусом Христом дочери Иаира, начальника синагоги. Громкий плач скорбящих по усопшей, приказ Иисуса Христа всем выйти вон, сам процесс воскрешения — все это повторено в рассказе о воскрешении апостолом Петром Тавифа. Знаменательно, что переданные по-арамейски слова Господа «талифа куми», что означает «девица, встань», Евангелие от Марка, глава 5, стихи 40-41, очень похоже на слова Петра «Тавифа, встань». Различие всего лишь в одной букве. Разумеется, логично было бы предположить, что сам апостол впоследствии рассказывал, каким образом он воскрешал Тавифу и что он при этом произносил, ведь свидетелей событий он выслал вон. Но разумнее другое предположение. Евангелист, наподобие иконописца, ставил перед собой не цель подробного бытописания, но богословскую цель, наглядно, насколько это было возможно, показать, что апостол продолжает деятельность Иисуса Христа, ибо он — уполномоченный посланник Господа и член Церкви, как тело Христово. Важен еще один богословский акцент рассказов евангелиста Луки. Апостол Петр в его изображении не только берет за образец действия Иисуса Христа, но и совершает чудеса силою Иисуса Христа. Он не говорит иною «Я исцеляю тебя», но говорит «Исцеляет тебя Иисус Христос». А перед воскрешением Тавифы он, преклонив колени, помолился. Не сила апостола, но сила победителя смерти могла исцелить расслабленного Энея и вернуть к жизни умершую Тавифу. Коленопреклоненная молитва Петра тоже происходила без свидетелей, поэтому здесь мы снова можем предполагать богословское иконописное творчество евангелиста. Так было, ибо так должно было быть. Наконец, и это особенно примечательно, хотя далеко не всеми замечается, очень важен в богословском отношении один глагол, который использует в своих рассказах апостол Лука. При исцелении разбитого параличом Энея апостол Петр приказывает ему: «Эней, встань!» И он тотчас встал с постели. При воскрешении Тавифы Петр приказывает ей: «Тавифа, встань!» И она тотчас села на постель. Вот этот глагол «встань». Каждому незнающему греческий язык прихожанину православных храмов известно по меньшей мере одно греческое слово, которое часто звучит в пасхальные дни — «Христос анести», то есть «Христос воскресе». Буквально же «Христос встал», или более приподнято «Христос восстал». Но тот же самый глагол звучит и в повелениях апостола Петра. «Эней, анастифи! Тавифа, анастифи! Встань! Воскресни!» Это очень знаменательно. Разумеется, исцеление от паралича или возвращение к земной жизни, за которой рано или поздно все равно неизбежно последует смерть, по своей сути несопоставимо с воскресением Христовым. Однако уже чудеса исцеления и воскрешения, совершенных Господом, им же объяснялись как благие знамения грядущего спасения, начало которому было положено воскресением Христовым. Эти знамения продолжают и воплощают в действиях апостолы Христовы и другие последователи Иисуса Христа. Чудеса исцелений и сами по себе имеют очень большое значение для страдающих людей. Они также были и остаются одним из мощных средств евангельской проповеди и приведения многих людей к вере. Но, как справедливо указывал апостол Павел, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 14. Только в свете воскресения Христова чудесное исцеление обретает свой глубокий смысл знамений, указывающих на грядущее спасение. Эта мысль и подчеркнута в рассказах об Энее и Тавифе. Возвращение здоровья и жизни в этом мире должны пониматься как радостные знаки того, что Бог, который воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 14. Однако мы знаем, что чудесное исцеление, как в старь, так и ныне, лишь капля в море исцелений, происходящих без непосредственного воздействия Церкви. Более того, чудесно исцеленные — лишь капля в океане неисцеленных, страдающих и умирающих людей. Мы знаем также слова апостола Павла: «Дары различны, но Дух один и тот же. Каждому дается проявление Духа на пользу». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 7. Дары исцелений и чудотворений — лишь небольшая часть даров Святого Духа, дарованных Церкви. Разумеется, благие дела любви и помощи страдающим людям — неотъемлемая черта жизни христианина в этом мире, ибо вера действует любовью. Послание к Галатам, глава 5, стих 6. Но мы не должны также забывать, что задача Церкви — не благие дела сами по себе, не исцеление сами по себе и не изобретение эликсира земного бессмертия. Церковь — свидетельница и посредница спасения. И в каждую эпоху истории Бог посылает Церкви такие дары Духа, которые наиболее действенны в пробуждении спасительной веры в людях. Рассказы о чудесных деяниях апостола Петра — образцы того, как мы должны использовать те дары Святого Духа, которые даются каждому крещенному христианину. Пусть даже эти дары не столь яркие и наглядные, как в случаях, описанных в сегодняшнем апостольском чтении.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю четвертую по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 5 главы.
3: В то время был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме овчих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которых было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было держим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорят:

0: Фарисеям, что исцеливший его есть Иисус.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Слово «суббота» происходит от еврейского «шаббат», корень которого имеет значение «покоиться», «прекращаться», «воздерживаться». В традиционном иудаизме суббота – это праздничный день по закону Моисея, день покоя и воздержания от всякого вида труда, как написано в 20 главе книги Исход в 8-11 стихах. Эту поистине милосердную заповедь Отец Небесный дал людям, своим детям, чтобы они не превращались в вечно суетящихся муравьев, трудясь день за днем без передышки. Но со временем заповедь о субботнем покое иудейские законники и фарисеи формализовали до абсурда, запретив решительно всякое, с их точки зрения, лишнее делание в субботу. Но тем самым они устроили ловушку самим себе, так как именно по субботам многие из них усердно трудились, тщательно наблюдая за тем, чтобы кто-нибудь из людей каким-либо образом не нарушил покой субботнего дня, как свидетельствует Евангелие по Матфею, 12 глава, 1-2 стихи. А провинившихся они привлекали к ответственности за профанацию, то есть осквернение субботы, и опять-таки совершали избыточную работу по привлечению. Вместе с тем, эти ревнители благочестия самим себе позволяли исключения, совершая необходимые работы по собственному хозяйству и заботясь о своей скотине, о чем неоднократно свидетельствовал Христос, когда его пытались уличить в нарушении заповеди о субботе. Об этом сообщает нам евангелист Матфей в 12 главе 2-5 стихах и 10-12, а также Лука в 13 главе 14-15 стихах и 14 главе 5 стихе. Вот и в очередной раз, когда Иисус в Иерусалиме в купальне с символичным названием «Вифезда», по-еврейски это означает «дом милосердия», исцелил человека, 38 лет лежащего в параличе, иудеи вознамерились его убить за пренебрежение заповедью о субботе. Но Христос, продолжая настаивать на насущной необходимости творения милосердного добра и по субботам, в этом случае обосновывает свое делание примером Отца, который, почив в седьмой день отдел по сотворению мира, в этот же самый продолжающийся в истории человечества день непрестанно совершает дело милосердного промысла о падшем мире. «Отец мой до ныне делает, – провозглашает Иисус, – и я делаю». Евангелие по Иоанну, 5 глава, 17 стих. Казалось бы, какое же отношение все это имеет к нашему времени, когда по теперешнему кодексу так называемых общечеловеческих ценностей предельно размыты понятия добра и зла, сняты уже практически все моральные запреты и всем и все позволено. Но если все позволено, значит и творить добрые дела милосердия позволено во всякое время и на всяком месте. Так не стоит ли задуматься о том, чтобы в подражании Христу каждую субботу нашего духовно расслабленного и озлобленного мира сделать днем милосердия? Нет, я не предлагаю разворачивать очередную громкую кампанию по созданию тренда «субботы – день милосердия». Опять же, во исполнение заповеди Христа о тайном доброделании я предлагаю каждую субботу негласно отмечать своим личным, пусть даже самым малым, но истинно милосердным делом. Аминь. Христос воскресе!
2: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 3 мая, 20 апреля по старому стилю празднуется память трех антиохийских патриархов VI века, святителей Григория, Анастасия I и Анастасия II. Сегодняшний день украшен именами нескольких преподобных – Феодора Трихины, то есть Лосиничного, потому что вместо одежды он носил грубую колючую лосиницу, Анастасия Синаита, подвязавшегося под руководством Иоанна Лествичника, а после также ставшего

игуменом Синайского монастыря, и Александра Ашевенского, подвижника земли русской, жившего в XVI веке. Также в этот день вспоминается русский святой XVII века Гавриил Белостокский. В возрасте 6 лет он был убит иудейской сектой. Произошло это в Гродненской губернии в день Пасхи. Мощи ребенка оказались нетленными, и даже пожар, полностью уничтоживший деревенский храм, оставил их нетронутыми. После чего младенец Гавриил был прославлен в лике святых мучеников. Сегодняшний день освящен памятью кипрской иконы Божией Матери, явленной чудесным образом на Кипре в 392 году. Божия Матерь изображается на этой иконе, сидящей на троне, держа на коленях младенца Христа. 3 мая Православная Церковь празднует память двух славянских святителей XX века – Николая Сербского Велимировича, епископа Охридского и Жичского, и священномученика Феодосия Ганецкого, епископа Коломенского, викария Московской епархии, расстрелянного под Москвой в 37 году. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Александра Ашевенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

0: Преподобный Александр родился 17 марта по старому стилю 1427 года в Высшей Озерской волости. Алексей, это мирское имя преподобного, был пятым сыном богатого земледельца Никифора Ашевина и супруги его Фатинии, и родился по усердным молитвам матери. Сама Божия Матерь вместе с преподобным Кириллом Белозерским явилась ей и обещала рождение сына по ходатайству преподобного Кирилла. Хотя Алексей был младшим сыном, родители чаяли видеть в нем наследника и их питателя в старости. В детстве мальчика обучили грамоте и готовили из него предприимчивого хозяина. В 18 лет юношу пытались женить. С дозволения родителей он отправился помолиться в Кирилло-Белозерский монастырь и остался там. Игумен полюбил юноша за смирение и вскоре предложил ему принять постриг. Но Алексей отказался, решив испытать себя. Изучая Священное Писание, он 6 лет прислуживал братьям-послушникам и лишь тогда принял иночество с именем Александр. Преподобный просил у игумена разрешения принять от родителей последнее благословение и прощение, чтобы затем уйти на уединенное житие. Не сразу благословил игумен молодого инока. Он предупреждал его об опасности пустыножительства. Но преподобный Александр боялся подвижнической славы, которую он имел среди братьев, и вторично просил отпустить его из монастыря. Наконец, настоятель благословил его. Обрадованный встречей, отец предложил сыну поселиться на реке Чурюге рядом с родительским домом и обещал содействовать в устроении пустыни. Преподобному Александру понравилось место. Он водрузил крест в основании будущей обители и дал обет пребывать здесь до конца жизни. После этого преподобный Александр вернулся в Кирилло-Белозерский монастырь и некоторое время нес послушание на клиросе, в поварне и на хлебне. Его посвятили в сан диакона. Наконец, когда преподобный пришел к игумену в третий раз и рассказал ему, как звал его на устроение обители чудный голос, как обещался он пребывать на этом месте, настоятель отпустил его, благословив иконами Божией Матери Адигитрии и святителя Николая Чудотворца. Преподобный Александр осветил избранное место иконами, поручил отцу наблюдать за строительством церкви, а сам отправился к архиепископу Новгородскому Ионе, который посвятил его в сан пресвитера и поставил игуменом обители. Построенный вскоре храм был освящен во имя святителя Николая. С твердостью и мужеством начал преподобный трудиться в созданной обители. Старец, который приехал вместе с ним из Кирилло-Белозерского монастыря, не выдержал трудной пустынной жизни и уехал обратно. Но мало-помалу собралась братья. Преподобный ввел строгий общежитный устав, который требовал полного молчания в храме и на трапезе, когда читались жития. В келье иноки не должны были быть без дела, а во время исполнения послушания творить Иисусову молитву или читать псалмы. «Братья, — говорил преподобный игумен, — пусть не страшат нас труды и скорби пустыни. Вы знаете, что путем скорбей входят в Царствие Небесное. Пусть живет в вас взаимная любовь и смирение. Бог есть любовь, и Он любит смиренных». Многие даже из мирян приходили к преподобному и пользовались его наставлениями. 2 племянника святого приняли постриг в его монастыре, чем разгневали одного из братьев преподобного Амвросия. Преподобный Александр кротостью смягчил брата, но племянники охладели в ревности к подвигам и оставили обитель. Скорби за спасение духовных чад расстроили здоровье преподобного. Он лежал и не мог не только приподнять руку или голову, но даже выговорить слово. В таком изнеможении святой Александр молился преподобному Кириллу, своему покровителю. преподобный Кирилл явился в белых ризах и, осенив больного крестом, сказал: «Не скорби, брат, я помолюсь, и будешь здоров. Только не забывай обета. Не оставляй этого места. Я буду помогать тебе». Проснувшись, преподобный почувствовал себя здоровым и наутро пошел в церковь. В подкреплении братьев он рассказал о посещении преподобного Кирилла. 27 лет преподобный трудился в основанной им обители и мирно скончался 20 апреля по старому стилю 1479 года. После кончины игумена обитель начала быстро приходить в упадок. Но преподобный не оставил попечения о ней. Однажды монастырскому служителю Марку было видение во сне. Обитель полна народу. Седой старец в святительской одежде крестом осеняет работающих на постройке. Другой старец с длинной бородой окропляет святой водой. А третий среднего роста с русыми волосами кадит. Четвертый молодой следит за ними издали. Третий старец, а это был преподобный Александр Ошевенский, объяснил, что ему помогают святитель Николай Чудотворец и преподобный Кирилл Белозерский, а юноша, стоявший поодаль, был диаком Матфеем, которого вскоре постригли с именем Максим и избрали в игумена обители, как и предрек в видении преподобный Александр. Инок Максим был поставлен во игумена архиепископом Новгородским Сергием и восстановил обитель. Он настоятельствовал до 1525 года. При построении нового храма во имя святителя Николая, по указанию явившегося преподобного Александра, были обретены его нетленные мощи. Тогда же был написан его образ, согласно с тем, каким он являлся иноком и по рассказу знавшего его старца.
1: Завершается наш церковный календарь рассказом о святителе Николае Сербском. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
0: Сербский святитель Николай Велимирович, епископ Охридский, самая крупная фигура в сербской духовной литературе 20-го столетия. Со времен святого Саввы не было в сербском народе столь вдохновенного и глубокого проповедника и духовного писателя. Нам, русским, близок он уже тем, что положил начало прославлению страстотерпческого подвига русского царя Николая II и его семьи. Родился святитель Николай Сербский в 1880 году в день памяти святителя Наума Охридского, ученика святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И уже это есть явный знак его избранничества у Бога. Оба славянских святителя, болгарин Наум и серб Николай, были настоятелями монастыря на берегу Охридского озера. Кроме того, святой Наум Охридский в конце IX века также терпел узы в Германии, как это произойдет и со святителем Николаем Охридским в XX веке во время Второй мировой войны. До принятия монашества святаго звали Никола Велимирович. Он был одним из 9 детей в семье сербского крестьянина из маленького горного села Лелич. Мальчик рано проявил свою одаренность, и родители постарались дать ему хорошее образование. После окончания семинарии в Белгороде, как самому одаренному ученику, Николе Велимировичу дали стипендию на продолжение учебы в Швейцарии, Германии и Англии. За это время он выучил основные европейские языки, закончил Бернский теологический факультет и философский факультет в Оксфорде. Вернувшись в Белгород и начав преподавать в Белгородской семинарии, Никола Велимирович неожиданно тяжело заболел. В больнице он дал себе слово, что если выздоровеет, то целиком посвятит себя служению Богу, сербской церкви и своему народу. Вскоре Никола чудесным образом исцелился и немедленно отправился в монастырь Раковица, близ Белграда, где и принял монашеский постриг с именем Николай. Сразу же после этого молодой и уже очень образованный иеромонах Николай едет учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую духовную академию. При приеме в академию он даже не упомянул законченные им западноевропейские факультеты, а поступал как вчерашний семинарист. Скромный студент поразил своими знаниями и проповедническим даром петербургского митрополита Антония Ватковского, который выхлопотал для него у российского правительства бесплатное путешествие по всей России. Это паломничество по русским святыням глубоко вдохновило отца Николая и многое открыло ему. С тех пор ни одна страна мира не воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как Россия. В 1920 году иеромонах Николай был рукоположен у епископа Охридского. Охрид – это старинный город в Македонии, вблизи очень красивого Охридского озера. Владыка Николай ежедневно путешествовал по епархии, проповедовал и поучал народ, восстанавливал разрушенные войной церкви и монастыри, основывал дома для сирот. Увидев опасность сектантской пропаганды, уже тогда набиравшей силу, владыка организовал православное народное движение, называемое «богомольческим». Крестьяне собирались для совместных походов в церковь, устраивали христианские вечера, где читалось Священное Писание, пелись религиозные песни. Множество таких песен, положенных на чистые народные мелодии, сочинил сам владыка Николай. В их бесхитростных текстах излагалась чуть ли не вся православная догматика. Когда началась Вторая мировая война, Гитлер, найдя себе преданных союзников в хорватах, полагал в сербах своих ярых противников. Он лично приказал своему командующему уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить сербскую православную церковь, причем в первом ряду епископа Николая Велимировича. Так владыка Николай вместе с патриархом сербским Гавриилом оказался в известном концлагере Дахау. После войны владыка Николай спас многие покинутые сербские монастыри от разрушения, посылая туда монахов и монахинь вместо замученных, заключенных или призванных на военную службу. Но сам он вернуться на родину уже не смог. В объединенной Югославии к власти пришел атеистический, антиправославный режим, и епископ Охридский Николай стал эмигрантом. Он скитался по Европе, какое-то время жил в Англии, а затем уехал в Америку. Там он продолжил свою миссионерскую литературную деятельность. Оттуда он направлял в сербские церкви и монастыри щедрую материальную помощь. Последние дни владыки Николая Велимировича протекли в русском монастыре святителя Тихона в штате Пенсильвания. 18 марта 1956 года владыка Николай мирно отошел ко Господу. Смерть застала его за молитвой. Перенесение мощей святителя сербского Николая на родину стало возможным только в 1991 году. Ныне мощи его покоятся в церкви его родного села Лелич, близ мощей другого великого подвижника и просветителя, преподобного Иустина Поповича.
2: Митрополит Сурожский Антоний. Неделя о расслабленном. Какая радость! и какое вдохновенное ликование охватывает душу, когда читаешь в евангельских рассказах о чудесах Христовых, о той силе Божией и о той Божьей любви, о той личной сильной заботе Господней о всех нас. И вместе с этим из каждого рассказа можно чему-то научиться. И вот вдумаемся только в сегодняшний рассказ. Человек болел долго. 38 лет своей жизни он пролежал больной в месте, где вокруг него лежало множество других больных. Евангелие их описывает тремя словами, которые, с одной стороны, указывают на их недуг, а с другой стороны, так ясно и так резко описывают нашу духовную болезнь — слепые, хромые, сухие. Слепые, которые не видят того, что перед их глазами. Глухие, которые не слышат слова жизни. Иссохшие, в которых уже нет жизни самой. И ждали они движения воды. Ждали они чего-то, что извне их коснется. Как часто и мы в этом притворе небес, которым является земля, находимся, как эти люди, слепые, глухие, иссохшие. Мы ждем чего-то, ждем, чтобы сошел ангел Господень, и закипела вода, и мы чудесно действуем извне, стали бы снова людьми зрячими, чуткими, ожившими. И это бывает. Мы видим вокруг себя, как вдруг из купели крещения выходит человек новый, обновленный. Мы видим, как, приобщившись таинств, тот или другой человек воссиевает новой жизнью. Мы видим постоянно, как прикасается благодать, как вскипевшая вода в купели Силаамской или в Вифезде оживляет людей. Но это относится не ко многим. К тем, которых почему-то, по неведомым для нас причинам, взыщет сила Божия. А другие, все мы, продолжаем лежать, слепые, иссохшие, ожидая чуда. И слышим мы в сегодняшнем Евангелии ясное, четкое слово Христа. Подошел Христос к этому больному, увидел, что давно лежит он в своей болезни, и обратился к нему с вопросом: «А хочешь ли ты исцелиться?» Это вопрос, который мы должны бы все ставить сами себе. «Да, я прошу исцеления, да, я хотел бы, чтобы со мной случилось чудо, но готов ли я для чуда? Готов ли я чудо взыскать и принять?» Вспоминается тут исповедь блаженного Августина, который в книге о себе самом говорит, что, сознавая, что живет в грехе, что он гибнет, что он мерзок, долго молился Богу такими словами: «Господи, дай мне целомудрие, но только не сейчас». И разве мы, молящиеся Богу о том, чтобы стать нам людьми евангельскими, живыми Божиими, не повторяем постоянно подобные молитвы? «Сделай это, Господи, но дай мне еще время пожить по моей воле, против Твоей воли, по моим грехам, независимо от Твоего креста и воскресения». И вот Христос ставит каждому из нас вопрос: «А хочешь ли ты исцелиться? Слепой, глухой, иссохший, хочешь ли жизни?» И если мы можем ответить «Да, хочу», Христос не говорит нам: «Жди же теперь, чтобы закипели воды, чтобы сошла сила». Он нам говорит: «В таком случае встань и ходи. Встань и иди туда, куда тебя влечет благодать. Встань сам, встань верой, встань убеждением, порывом, не жди, чтобы тебя подняли». Как часто бывает, что мы чувствуем, что могли бы это сделать то, о чем молимся, но не делаем этого. Пусть за нас это сделает Бог. И Бог не делает этого, потому что Он дает нам любую силу, чтобы совершить свой путь земной, жизненный, но за нас Он жить не может. За нас Он только смог умереть. И вот идет этот человек — который поверил Слову Христову, что недостаточно молить, а надо самому ожить. И вокруг него толпа, которая упрекает его в том, что он непрошенный. И это бывает так часто, увы, в нашей церковной жизни. Не тогда пришел, не так поступил. Мы не видим, что сила Божия человека воздвигла. Мы видим только, что в неурочный час он поступает необычным образом. Вдумаемся в некоторые черты этого рассказа и применим их к себе. Будем молить Бога о силе и о помощи и о благодати, но будем помнить, что она дается, но жить должны мы сами. За нас Бог умер. Теперь Его жизнью, жизнью воскресшего Христа, мы можем жить. Соберем же силы и станем жить во имя Господне. Ибо, по слову апостола, все нам возможно, укрепляющим нас Господи Иисусе Христе. Аминь.
3: Проповедь в неделю расслабленным. Митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.
4: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения Никольского храма в Никольском Шостинском Ставропигиальном монастыре в Рязанской области и божественной литургии в новоосвященном храме 7 мая 2017 года в неделю четвертую по Пасхе.
5: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодняшнее послепасхальное воскресенье именуется неделей расслабленным. Именно в этот день читается хорошо известное Евангелие об исцелении расслабленного при овчьей купели в Иерусалиме. Совершалось там каждый год чудо. Ангел Господень как бы возмущал воду, приводил ее в некое движение. И те больные, которые постоянно находились там, страдающие различными недугами, старались первыми устремиться в эту купальню, потому что исцеление распространялось на того, кто первый возойдет в эту воду. Наверное, не случайно Господь даровал именно такое чудо, потому что можно себе представить, как тяжело человеку, тяжко страдающему, сконцентрировать все свои силы, чтобы первому достичь вожделенной воды. Зачем это Господу надо было? А потому что в этих усилиях проявлялась вера людей, их целеустремленность, их надежда на исцеление. Кто не мог проявить должного усердия, или кто, может быть, ленился его проявить, у кого не хватало терпения каждый день ожидать это чудо, неизвестно, в какой день приходящее, они не получали исцеления. Господь помог расслабленному человеку, по-нашему парализованному, у которого вообще не было никаких шансов первому окунуться в купель. 38 лет он лежал и не мог этого совершить, потому что двигаться сам не был способен. А человека, который бы помог ему, не было. За 38 лет никто не проявил желания помочь этому несчастному, парализованному человеку первому войти в целебные воды, дабы получить от Бога исцеление. И Господь Иисус Христос исцеляет этого человека. Это дает нам возможность именно сегодня подумать о том, какой смысл в человеческих болезнях. Есть ли какой-нибудь смысл? Может быть, это просто неудачное стечение физических или каких-то там генетических обстоятельств и условий, когда человек вдруг заболевает чем-то, или, может быть, просто постигшей его житейской неудачей. Может быть, болезнь – это бессмыслица. Она ведь вырывает человека из повседневной жизни, ограничивает его возможности. Но какая польза может быть в этих обездвиженных людях? Какая польза для них от всего того, что обрушилось непонятно, почему именно на их голову. У святаго Василия Великого находим замечательные слова. «Поражается тело, чтобы спасалась душа». Вот это и ответ всем тем, кто не видит смысла в болезнях и в скорбях, кто считает это случайностью, недоразумением или просто недостаточным развитием медицинской науки, которая в представлении таких людей в какой-то момент будет лечить человека от любых болезней. Но уже сегодня наиболее проницательные умы научные, в том числе и в сфере медицины, сомневаются в такой перспективе. Потому что стремительное научно-техническое развитие человеческой цивилизации сопровождается появлением новых страшных болезней, о которых еще вчера никто не мог помыслить. И те силы, которые заложены в человеческий организм, которые мы привыкли называть иммунитетом, перестают работать. Вот то, что происходит с человеком, дает основание понимать, что при всем совершенно замечательном развитии медицинской науки, которая действительно помогает людям сегодня дольше жить и быть здоровее, болезнь, видимо, никогда не уйдет из человеческой жизни. И объяснить это можно только тем, что болезнь является каким-то особым фактором, содействующим духовному росту человека. Поражается тело и спасается душа. А почему так? А потому что в болезни человек обретает некую ограниченность или осознает свою ограниченность. В болезни человек нуждается в помощи, как тот расслабленный не мог сам сойти в воды овчьей купели. Кто-то должен был ему помочь, а это значит, что уж кто-кто, а тот-то расслабленный не просто сознавал свою ограниченность. Он жил в этих условиях этой абсолютной ограниченности. И вот в этих условиях что может происходить с человеком, с его сознанием, с его психологией? Существует путь полного отчаяния. Я ограничен, я ничего не могу. К примеру, не вижу или не слышу, или не могу двигаться, или давление поднимается так, что работать не могу, или теряю присутствие духа от непонятно каких внутренних нервных реакций на окружающую среду. Да мало ли почему происходит это ограничение человеческих возможностей, от которых люди страдают. Но с другой стороны, человек, сознающий свою ограниченность, никогда не совершит самого страшного греха. Он духовно не погибнет от гордыни, потому что гордыня, в которой проявляется сама суть греха, ибо дьявол есть отец гордости, она всегда от сознания силы, могущества, способностей, внешних данных, от положения которого мы достигаем в обществе. Все заповеди нарушаются от того, что в центр жизни вместо Бога и ближнего мы самих себя поставляем и все силы направляем на то, чтобы только самим себе служить, своему процветанию, своей карьере, своему обогащению, обретению власти. А больной человек во всем этом более не нуждается. Он не думает о карьере, он не думает о власти. Он освобождается от многих грехов, но самое главное, нуждаясь в помощи, он кого-то другого рядом с собой поставляет не столько физически, сколько духовно. Посмотрите, как больные люди смотрят на того, кто приходит к их постели, чтобы им помочь. С радостью, с надеждой. Свет в окошке человек, пришедший к больному. Но никто из людей ведь не помог расслабленному у овчьей купели. Помог ему Бог. И, может быть, самое великое и прекрасное, что происходит в сознании больного человека, когда он осознает, что его жизнь в руках Божьих. Господь, любящий Отец, Он не желает ничьей погибели. Он не ломает ради спасения нашего, нашу природу, нашу свободу. Он нас не превращает в винтики некой огромной машины. Каждый из нас свободен, ибо создан по образу Божию. Но из-за любви Господь простирает часто к нам свою руку, спасающую руку. И иногда через болезнь, а потом и через исцеление Он приводит к переосмыслению своей жизни и к обретению путей ко спасению. Вот всеми этими смыслами и наполнен сегодняшний день. А вывод очень простой. Мы никогда не должны отчаиваться, когда нас посещает болезнь. Мы должны, конечно, употреблять современные средства лечения, обращаться к врачам. Но если когда-нибудь почувствуем, что навряд ли нам сможет помочь медицина, никакого отчаяния быть не должно, а просто нужно хорошо запомнить слова святителя Василия Великого. «Поражается тело, чтобы спаслась душа». И да поможет нам Господь именно так встречать трудности жизни своей, в том числе и физическую немощь. Аминь.
4: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное 7 мая 2017 года в неделю, четвертую по Пасхе.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня вторая передача в нашем небольшом цикле, который мы только что начали вместе со Светланой Всеволодовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором Университета Дубна. Наш цикл называется «Неочевидные вещи». Почему мы так назвали? В первой программе я пыталась некоторые такие пунктиры наметить. Но я надеюсь, что наши слушатели прекрасно из названия все понимают. «Неочевидные вещи» и разговор с филологом о литературе. Вещи, понятно, мы берем литературные. Вещи неочевидные, взгляд на них тоже неочевидный, и мы пытаемся в таком ключе и выдерживать. Мы в прошлой программе говорили о басне Крылова «Стрекоза и муравей». А сегодня о чем? Здравствуйте, Светлана Всеволодовна.
7: Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, дорогие слушатели любимого моего радио «Град Петров». Думаю, что нам нужно посмотреть на другую знакомую нам басню, которая тоже кажется совершенно очевидной, и мораль ее очевидная, а мы попробуем увидеть здесь что-то неочевидное. Это всем известная ворона и лисица. Мы с вами говорили в прошлый раз, что басня «Стрекоза и муравей» основана на древнем-древнем сюжете, который впервые встречается у древнегреческого баснописца Эзопа в VI веке до Рождества Христова. У Эзопа же есть и сюжет про птицу и лисицу. Прочитаю эту басню Эзопа в переводе Михаила Гаспарова, великого нашего античника. «Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела и захотелось ей получить это мясо. Стала она перед вороном и принялась его расхваливать. Уши велик он и красив, и мог бы получше других стать царем над птицами, да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос. Ворону и захотелось показать ей, что есть у него голос. Выпустил он мясо и закаркал громким голосом. А лисица подбежала, ухватила мясо и говорит: «Эх, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове, ничего бы тебе больше не требовалось, чтоб царствовать». Конец цитаты. Как видим, здесь ворон унес кусок мяса, украл тоже у кого-то, утащил, но и потерял. Сыр впервые появляется в 1 веке до Рождества Христова у Федра, латинского автора. И дальше пошла эта басня, как и вариант с муравьем и голодающим насекомым каким-то другим, пошла басня гулять по Европе и по французской литературе. Как и в предыдущем случае, дал свой классический вариант Жан де Лафонтен в XVII веке. Тоже я прочитаю в переводе Гаспарова. «Дядюшка Ворон, сидя на дереве, держал в своем клюве сыр. Дядюшка Лис, привлеченный запахом, повел с ним такую речь. Добрый день, благородный ворон. Что за вид у вас, что за красота? Право, если ваш голос так же ярок, как ваши перья, то вы феникс наших дубрав». Ворону этого показалось мало. Захотел он блеснуть и голосом. Разинул клюв и выронил сыр. Подхватил его лис и молвил: «Сударь, запомните, всякий льстец кормится от тех, кто его слушает. Вот урок вам, а урок стоит сыра». И поклялся смущенный ворон, но поздно, что другого ему урока не понадобится. Перевод прозаический, а в реальности это, как водится в поэзии классицизма, это рифмованный стих, здесь парные рифмы. Но обратите внимание, что здесь ворон. Это не ворона, это ворон. Вот у Лафонтена это мэтр Корбо. Да, так он именуется. Мэтр ворон. Ну, мэтр — это же обращение, это наименование в данном случае. Наименование такое очень уважительное. Тут два персонажа, они оба мэтры, уважаемые люди. Мэтр Корбо и мэтр Ренар. Лис, Ренар. Ну, лис во французской культуре, как и в русских народных сказках, лисица — это воплощение хитрости. Еще в средние века там был такой аллегорический роман о лисе, после которого и стало имя этого лиса, Ренар, просто наименованием лисицы как биологического вида во французском языке. Так вот, в чем, может быть, своеобразие французской этой басни Лафонтена? Когда лис начинает льстивую свою речь, то он обращается к ворону уже по-другому. «Месье дю Корбо». Частица такая «дю» или там «де» — это же показатель дворянства. Да, это перед дворянскими фамилиями такое вот «дю» или «де» или «дела» там этого уважаемого человека лис еще и производит в дворяне таким образом. И с этого начинается его лесть. Но в любом случае ворон делает вывод. Сам ворон говорит, что он понял этот урок. Лис ему говорит, поучение у Лафонтена, не делайте так больше, вот вам урок, да, я вам показал, что не нужно слушать лесть, сделайте выводы. И ворон, сконфуженный, тут есть такое слово, говорит, что да, что он понял, больше он так не попадется. В русском языке сменяется этот ворон на ворону. Во французском это именно ворон. Ворон — олицетворение мудрости. Смысл тут у Лафонтена был, что ворон, который мудрым считается, даже он, умный, умное существо, попался на лесть. В русском языке у нас возникает ворона, причем не у Крылова. Она возникает еще в XVIII веке. Ворона впервые появляется в этой басне в версии Александра Сумарокова. Вот такая басня. «И птицы держатся людского ремесла. Ворона сыру кус когда-то унесла и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса, во рту у ней кусок, и думает она, я дам вороне сок. Хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану. Дуб сколько ни высок». «Здорово, — говорит лисица, — дружок воронушка, названная сестрица. Прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок! И можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты мер, мой светик, хороша, и попугай ничто перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлиньих перья. Нелестны похвалы, приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было б тебе подобной птицы в мире! Ворона горлышко разинула пошире, чтоб быть и соловьем, а сыру думает, и после я поем. Всю минуту мне здесь дело не о пире, разинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисицына хвоста. Хотела петь, не пела, хотела есть, не ела. Причина-то тому, что сыру больше нет. Сыр выпал изо рту, лисица на обед. Вот такая басня у классика русского классицизма Александра Сумарокова. Как видим, здесь нет ни поучения от лисицы, птицы, как у Лафонтена, ни понимания птицы, что попала она впросак, вот почему, и что она больше так не будет делать, не будет налезть покупаться. Ничего этого здесь нет. У Крылова басня открывается как раз вступлением моралью. Мы с вами говорили в прошлый раз про басню «Стрекозу и муравей», что там прямого поучения какого-то высказанного от автора нет.
8: Что тоже важно, как мы говорили.
7: Это важно.
8: Это принципиально, что там нет.
7: А у Крылова как раз есть такая мораль. Начинается басня со слов. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок.
8: Ну, то есть, если подумать, что у Крылова такой стиль, сначала давать мораль, а потом басню, то он должен так делать везде. Ну, и мне кажется, очень не случайно, что в «Стрекозе» и в «Муравье» нет вообще ни в начале, ни в конце. А здесь принципиально, да еще и не в конце, а в начале.
7: В этом разнообразии басни как жанра можно в начале давать мораль, можно в конце давать мораль как вывод, можно ее вообще не давать. У Крылова много басен, где нет прямо выраженной морали.
8: Ну, то есть здесь тогда, получается, прямо выраженная мораль тоже может быть не той моралью, которая нужна. Давайте тогда дальше.
7: Да, посмотрим, так ли это очевидно. Интересно. Так ли это очевидно. Ну, лесть гнусна, вредна, не будем с этим спорить, но все здесь непросто. Помните, как дальше развиваются события? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать уже она собралась, но не завтракает. Ну вот, обратим внимание, в других баснях, начиная с Эзопа, птица утащила что-то, украла. Ворон украл где-то сыр, унес кусок мяса у Эзопа, у Сумарокова ворона сыру кус куда-то унесла. Ну, явно добыла тоже не своим трудом, да?
8: Сыр — это чисто французское привнесение.
7: Сыр, минуточку, сыр появился в Древнем Риме. Римляне тоже любили сыр, и у Федра в первом веке сыр уже вместо мяса. У французов, само собой, но...
8: Никакого мяса.
7: Да, ну сыр, как может сыр сравниться с мясом? Конечно, сыр. Но и у русских авторов, как видим, сыр. Ворона сыру кус унесла.
8: Хотя это не характерно. Всё-таки для России скорее было бы к мясу вернуться логичнее. Не так уж сыр в России распространен.
7: Ну, в XIX веке хороший делали сыр. Шмелёв про это много писал. И в начале 20-го хороший
8: был сыр. Имеется в виду, что у простого народа он не входил в рацион.
7: Это верно, да. Ну, вернее, сыр был, но сыром называли слово «сыр» было, когда говорили простые люди о своем рационе, но сыром назывался творог. Сырники — это изделие из творога.
8: Mm-hmm. Опять же, к вопросу о языке. В прошлой передаче мы выяснили, что «стрекоза» означает не «стрекозу».
7: Да, так вот, только у Крылова появляется вот этот оттенок, этот нюанс. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Это вот некий такой дар Божий. Не сказано, что она его украла, утащила, унесла у кого-то. А вот Бог послал. Дано ей.
8: Как ей послал, так и лисица послал.
7: Так и лисица послал, да. И вот какой контраст между Крыловым и Сумароковым в описании мотивации этой лисицы. У Сумарокова лиса увидела сыр, и у нее план действий. Ага, я кусочек достану, и она вот действует. Так вот, в любом случае, мы видим, что здесь лисица целенаправленно идет к своей цели, и лисица — активный персонаж в тот момент, когда она решила овладеть этим сыром. Что мы видим у Крылова? Вот лисица бежит мимо, а ворона сидит. Позавтракать она вот собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Дальше вот лисица подходит к дереву, начинает свою речь. Знаете, просто так не может этого быть, что здесь подлежащий как раз не субъект действия — это сыр или сырный дух. Не лисица захотела сыру, не лисица решила добыть этот сыр, а сыр ее пленил. Сырный дух лису остановил. Просто так не бывает, что какое-то существительное становится подлежащим, какое-то существительное становится дополнением. Ну вот для сравнения давайте посмотрим на стихотворение, максимально не похожее на басню, на элегию Пушкина 1830 года. «Минувших лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье». Ну, тоже, думаю, всем известен текст этого стихотворения, я не буду его полностью напоминать, но там же есть две части, которые разделяются таким пробелом. И в первой части авторское «я», вот какое-то как активное начало, отсутствует. «Мне тяжело», «сулит мне труд и горе» и так далее. Вот что-то с человеком происходит как бы помимо его воли, помимо его участия. «Мне тяжело», там, «печаль минувших дней в душе моей, чем старе, тем сильней» и так далее. «Мой путь уныл». Это же не я иду по пути какому-то.
8: Грустный такой.
7: А я иду, да. А потом, после пробела, меняется все. «Но не хочу, подруги, умирать». Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслаждения, и дальше там над вымыслом слезами обольюсь, там уже человек — это активно действующий субъект.
8: Вот мой унылый путь, а вот я иду по нему.
7: А вот я иду.
8: Это...
7: И все меня — это разные вещи.
8: Прелесть.
7: И я иду, и я это принимаю, да? А не хочу, возникает желание. Вот отец Александр Дягилев, он часто говорит о том, по-моему, что должны быть желания
8: у
7: человека.
8: Да.
7: О желании. В первой части там нет вот этих каких-то активных желаний, активных действий. Просто человек смотрит на свою судьбу и на свое прошлое. И ему печально, и ему грустно, и ему тяжело. И в будущем он ничего не ждет.
8: Человек без желания — это
7: потом,
8: какой-то монстр.
7: А потом желания возникают. А я хочу, а этого не хочу. А я буду вот это делать. И совершенно другой взгляд на мир. Хотя никуда не уходит эта печаль. Она же есть,
8: да-да.
7: Она все равно. Воспоминания-то тяжелые никуда от этого не исчезли.
8: Да это и перспективы,
7: кстати. И перспективы тоже, да. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Никаких там особых-то ожиданий. Там, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь, улыбку и прощальный, а может, и не блеснет. Но все равно мы не видим уныния. Это преодоление уныния. Это преодоление уныния.
8: А вот я сейчас задам такой неочевидный вопрос. Вот у нас наши петербургские современные лютеране, протестанты, делают так. Они, выйдя из храма, ставят такой стенд, на котором можно писать мелом, и просят всех прохожих написать разными мелками цветными, каждый выбирает, какой ему нужен. На этом стенде, ну вот как школьная доска, что такое счастье. Должны писать всякие свои ответы. Я не очень понимаю, к чему они клонят, но можно так немножко догадаться, к чему они клонят. Но, тем не менее, невольно думаешь, как я отвечу на этот вопрос. Кстати, я думаю, что для этого они и делают, чтобы проходящие мимо люди, даже которые не участвуют в этом, все-таки задумались, а что такое счастье для меня? Как бы я ответил? И каждый человек, который себя уважает, конечно, должен иметь ответ на все вопросы. Неважно, там, трудные, нетрудные, сложные, несложные, главные, неглавные, но у меня-то есть. И каждый там идет и думает, ну, для меня-то вот это, и идёт дальше. А что такое счастье, что вы сказали?
7: О, мы давайте с вами об этом поговорим, когда перейдем к басне «Ворона и курица», потому что там как раз мораль про счастье.
8: Хорошо.
7: Но мы еще не закончили с вами, с «Вороной и лисицей». Почему я сделала такое отступление и вспомнила элегию Пушкина? Потому что очень важно для смысла стихотворения любого, да и не только стихотворения, как выражены подлежащее и сказуемое, как они соотносятся с персонажами. Так вот, здесь, в «Вороне и лисице», как бы сыр получается, действующее лицо, если смотреть именно на язык, на грамматику.
8: А сыр. Смысл этого?
7: А смысл? А вот смысл. Вот если вам Бог что-то послал, пользуйся этим. А ворона сыр не ест. Ну, собралась она позавтракать. Да вот что-то
8: это
7: призадумала.
8: Это история Исава и Иакова.
7: Совершенно верно.
8: Не,
7: она не очень-то и хотела, значит, этого сыра. Ну, вот послал ей Бог сыр. Ну, ладно, вот есть сыр. Она как-то не в восторге от этого сидит и, ну, ладно, вот он сыр. А лисице сыр нужен. А лисицу сыр сам к себе ведет. Сырный дух лису остановил. Лисицу сыр пленил. Сыр как бы сам хочет к этой лисе. Потому что вороне он не ценен, а лиса его по-настоящему хочет.
8: Интересно, что Исав жил по принципу русской народной пословицы и, как говорят, народной мудрости русской. Бог дал, Бог взял. А здесь совсем не так. Здесь на этом не проедешь.
7: Да, и мораль, смотрите, она все-таки, если так посмотреть хотя бы вот на грамматику, мораль получается такая. ты цени дары Божьи. Бог тебе дал что-то, и пользуйся этим, не откладывай. Пользуйся этим.
8: Учитывая, что в других вариантах, да, в прежних...
7: Этого нет.
8: Мне кажется, такой акцент, когда ворона задумывается о других вещах. Как не вспомнить сказку Пушкина о рыбаке и рыбке? Лис говорит ворону, что вполне царь. Ведь царь?
7: Да-да.
8: Ведь царь?
7: Да.
8: И вместо того, чтобы подумать, кто я такой.
7: Да кто я такой? Я же...
8: Ну, а почему нет? Да, а пусть думают, да, что я царь. А это пусть правда думает, это знает про себя, что не царь. Но а почему бы пусть лис думает, что я царь?
7: Да.
8: Так интересно. Забывает про сыр, начинает думать, какой я красивый.
7: Но это же лис всегда так и действует
8: или
7: на человека.
8: Или здесь начинает думать, что а действительно покажу-ка я. Но у меня какая претензия к Крылову? Uh-huh. Вот мы говорили тоже в прошлой передаче о правдоподобии, неправдоподобии образов насекомых, а вот здесь тоже такое неправдоподобие. Неужели ворона не знает, что у нее голоса нет?
7: Так она же ворона. Вот замена ворона на ворону, конечно же, она тоже не случайно, потому что у нас в пословицах, ну, во всем ворона, она же образец какого-то нескладного поведения. Разиня, конечно, глагол проворонить, он же вот не просто так возник.
8: Да, хотя в природе вороны очень умные птицы, да, очень умные. Но почему-то к ним отношение такое.
7: Ну, вот такая репутация у них сложилась.
8: И, видимо,
7: да,
8: это что-то мифическое. Вот тогда ушел вообще у Крылова смысл, что мудрого, даже мудрого ворона провела хитрая лесть.
7: Да.
8: Эй, как красиво, да?
7: Это Олафантена,
8: да. Даже мудреца, да, может провести льстец. Это базовая вообще вещь для человеческого сообщества. И она мощная, она сильная, красивая мораль. То у Крылова вот дуру, бабу-дуру, ворону провела хитрая лиса. И что? И главное, что нету вот этой сентенции, что наука, что не надо поддаваться лести, стоит куска сыра.
7: Да.
8: И этого нет. То есть этого как нет. Была баба-дура-ворона, так и осталась дура-ворона.
7: Только у Лафонтена ворон понимает, да, до него дошло, да, что это урок. Ну, лис ему сказал, ну, что да, это урок, и ворон, да, усвоил, да, его.
8: Это как прибавление у и кого-то из авторов к притче, хотел сказать. Тоже говорили о связи басни и притчи. В басне про стрекозу и муравья, когда кто-то прибавляет, что все-таки он дал ей,
7: да,
8: все.
7: Это Хемницер был, да.
8: Да, добрый
7: какой. Ну, конечно же, дал.
8: Но это снижает, конечно, литературное достоинство сюжета существующего, как великие сюжеты. Ну, есть же великие сюжеты, которые из произведения в произведение повторяются, мы все это прекрасно знаем. Так получается, что у Крылова просто они такие, от природы каждый остался при своем. Лиса всегда будет хитрить и лестью выманивать, ворона всегда будет на это поддаваться.
7: Ну, Сумарокова тоже.
8: И возвращаемся к его морали в начале, уж сколько лет твердили миру. Угу. То есть мораль получается о том, что ничего с этим не сделаешь.
7: Это верно. Но если бы все исчерпывалось этой моралью, зачем тогда рассказывать историю? История всегда что-то добавляет к этой морали. Угу. Мораль остается верной, конечно. И ничего с этим не сделаешь, и все не впрок, да. Уж все мудрые слова давным-давно человечеству сказаны, да, угу, а все не впрок. Это да.
8: И безусловно. Нет никакого варианта повести себя иначе, вороне. Никакого. Я, знаете что, вспоминаю такую историю из моей жизни.

0: думает, надо было сказать нет.
1: Отец как Унари, это по-вороньи, да?
0: Отец Унари был в восторге от этого анекдота и очень смеялся.
1: Да. Да, здорово. А вы знаете, что есть памятник Вороньей лисице в Москве? Большой памятник. Рядом с заводом «Карат», который делает плавленые сырки, сидят ворона и лисица на лавочке, обнявшись, и они держат вдвоем громадный сырок «Дружба», и понятно, что они его разделят. Вот такая есть версия.
0: Только сырок по качеству...
1: Ну, так не себе. Французский, да, да, скажем так.
0: И интересная мораль. Вот вы в прошлой передаче невероятно потрясающий мультфильм вспомнили к пониманию басни «Стрекоза и муравей». А сейчас этот памятник вспомнили. И я скажу, что у этого памятника тоже грандиозная, мощная нагрузка смысловая. А вот теперь такой выбор человечества в рамках нашей русской национальной истории. Хотим ли мы устроить какое-то будущее, в котором будут некоторые разделения, некоторые несогласия, даже острые, дискуссионные, неразрешимые, сложность, никакой простоты. И при этом при сложности богатство. Богатство во всех смыслах, и в культурном, и в финансовом, в материальном благополучии. Да. Или мы хотим единство, простота в нищете. То, что предлагалось нам, конечно, проектом СССР. И вот, очень нехорошее слово «проект» и СССР, оба слова нехорошие. Ну, так и говорили, так все и понимали. Вот эксперимент, все говорили, смотрите, эксперимент, радовались, проект. И делить вот этот не очень замечательный сыр, очень дешевый, самый-самый-самый дешевый сыр под названием «Дружба». Ведь это же глубинный смысл этого, что у самого дешевого сырка название «Дружба». И да, почему бы не разделить? И взять все и поделить, как Шариков говорил, да? Вот взять все и поделить. То есть мы все поделим, но это будет вот такого уровня. Никаких 200 сортов сыра у нас в магазинах не будет. И даже двух сортов у вас не будет. И даже один. Потом вы будете делить один на двоих. Глобальные смыслы, мне тут кажется. А вот если «Ворону и лисицу» в этом же контексте посмотреть, как произведение русского классика именно для России.
1: Крылов, прежде всего, он мастер русского языка. Мне очень нравится, например, эта фраза «Навель ворона взгромоздясь». Да, вот эта строчка «взгромоздясь». Сразу мы видим, какая ворона неуклюжая, какая она неизящная, взгромоздясь. Не села она на веточку, а взгромоздилась. Крылов в каждой мелочи, он такой мастер. И эти басни, конечно, прекрасные просто тем, что это прекрасный русский язык. Ведь не случайно мы их учим в детстве. Они прекрасно запоминаются, они же легко ложатся в нашу память, потому что они так здорово написаны. Очень легкий это язык, очень естественный, а его вот такая природа, просторечие живого. Конечно, она очень значима, потому что Крылов, он еще, у него была своя позиция по отношению к литературному языку, как раз когда он создавал эти басни в начале XIX века, было, скажем, два лагеря в русской литературе. Люди этих лагерей совершенно противоположным образом понимали, каким должен быть язык русской литературы. В одном лагере были, условно говоря, как бы западники во главе с Карамзиным, которые ориентировались на приближение русского литературного языка к французскому. Ну, по синтаксису, да и заимствований много было из французского в это время, благодаря и тому же Карамзину, и его сторонникам. А в другом лагере были Державин, Шишков, вот там же был первый переводчик «Илиады» Гнедич, да, Николай Иванович Гнедич, мы до сих пор «Илиаду» в его переводе читаем. Ну, и Крылов там был. И это литературное сообщество называлось «Беседа любителей русского слова». Они были принципиальными противниками массовых заимствований из иностранных языков, из французского, например, и считали, что без необходимости не нужно в произведениях художественных пользоваться какими-то заимствованными словами. Нужно брать исконно русские слова, ну, или из живого просторечия, или из церковнославянского. Ну, тот же Шишков, Александр Семенович Шишков, это удивительный был человек. Он был адмирал, он был одно время государственным секретарем, то есть вот занимал очень высокий государственный пост, он был министром просвещения несколько лет. Но это не значит, что он не любил, не знал иностранные языки. Он в юности составил даже такой трехязычный словарь.

0: Словарь русско-английско-французский, словарь морских терминов, трехязычный. Он переводил там книги по морскому делу с французского. То есть он все это, конечно, прекрасно знал. Все они европейски образованные люди. Но считал, что нужно избегать всяких иностранных слов. К нему Пушкин ведь обращается в «Евгении Онегине». «Шишков, прости, не знаю, как перевести».
1: А, кстати, да, такая история, что поскольку у Пушкина было многоточие в этом месте и вообще не было написано Шишков, то многие, ну, как многие, но какие-то друзья Пушкина подумали, что это про них, и смертельно обиделись. Там Кихельбекер обиделся смертельно, что он
0: Но
1: думал, что это
0: Кихель...
1: про
0: Нет,
1: него.
0: но Кихельбекер там не подойдет даже по размеру. Нет,
1: Вильгельм,
0: нет,
1: прости,
0: нет.
1: не знаю, как
0: А, Вильгельм, ну
1: перевести.
0: да,
1: Он
0: Вильгельм.
1: думал, что это про него. И так
0: А,
1: другие
0: да, а
1: тоже.
0: Кихельбекер тоже был, да,
1: Поэтому Шишков...
0: единомышленник вот этих,
1: Да.
0: да, членов беседы, любителей русского слова. А заседали они все, вот эти сторонники исключения иностранных слов, в доме Державина на Фонтанке, там сейчас музей, каждый может туда прийти, в этот дом-усадьбу Державина. Прекрасная городская усадьба с парком, чудесно, вот на Фонтанке, не так уж далеко тоже от нас, от радио в смысле, и посмотреть на зал, где проходили с 1811 года вот эти собрания членов беседы любителей русского слова.
1: В
0: Вот этих
1: каких
0: всех,
1: интерьерах
0: в каких
1: провозглашались эти
0: интерьерах,
1: принципы?
0: да, это абсолютно европейский, конечно, зал,
1: Интерьеры, да.
0: и все, и это
1: Не
0: европейская
1: теремок.
0: культура. Нет. И все они были люди европейской культуры. И Крылов же знал прекрасно тоже французский.
1: Ну,
0: Да.
1: несмотря на то, что над
0: И...
1: ними все смеялись, ну, в общем, похохатывали над ними, конечно, очень уморительно. И сейчас тоже. Но тем не менее, свой вклад они внесли. Свою роль они
0: Конечно.
1: тоже сыграли.
0: Конечно, и карамзинисты, и шишковисты, условно говоря, они, можно сказать, потом слились в одном гармоническом целом в творчестве Пушкина, потому что Пушкин объединил вот эти два лагеря, по сути, в своем творчестве, потому что язык Пушкина — это и то, и другое. И все это
1: Да,
0: стало единым
1: да.
0: гармоническим целым.
1: И главное, что вот
0: Прекрасно,
1: эта
0: да.
1: фраза, что «Шишков, прости, не знаю, как перевести», это же тоже юмор, потому что по-настоящему то, про что говорит Пушкин, перевести достаточно просто. А почему Пушкин, на мой взгляд, мое понимание, почему Пушкин это вставил? Потому что, во-первых, ему было очень смешно, а когда ему было смешно, он не мог это не записать. Правильный подход, я считаю. И здесь смысл, как мне кажется, вот этого хода литературного в том, что некоторые вещи, ну, как бы не перевести в область, как бы это сказать, вот есть жизнь, а есть просто слова, слова, слова, да, как у Шекспира. Так вот, это жизнь, это вот должно быть как-то вот просто, просто быть, вот просто быть. То есть перевести это, мне кажется, не с языка на
0: Не с
1: язык, не с
0: французского на
1: французского на
0: русский, да?
1: русский, да, а вот ты видишь, что вот эта Татьяна, она вот это. Это можно по-русски описать, можно описать. И сейчас мы можем это описать. Но если ты это не понимаешь, в общем, по тоже одной из любимых фраз русской культуры, если надо объяснять, то не надо объяснять. То есть это то, что понимают те, кому не надо объяснять. В этом смысле, мне кажется, Пушкин. А там очень простой смысл того, что было в Татьяне, что Пушкин так оценил, мне кажется. Очень простой. Я надеюсь, что все наши слушатели знают, что это было. Что это за бриллиант такой, почему
0: Это
1: она
0: было
1: такая
0: «Дю
1: особенная.
0: Камильфо», да.
1: Да.
0: Так вот, Крылов совершенно таким прекрасным, простонародным и разговорным русским языком излагает сюжеты, которые до этого всем были известны на французском, которые до этого были всем известны на древнегреческом у Эзопа. То есть он делает русскими, абсолютно русскими, вот эти все европейские мотивы. Потому что, ну, Греция — это основа, конечно, европейской культуры. Вот из Греции все это пришло в Рим, потом это пришло во Францию, и вот теперь оно пришло в Россию. И оно звучит абсолютно по-русски, но это те же европейские сюжеты.
1: И главное, что они абсолютно для нас актуальны. Значит, мы тоже европейский народ.
0: Ни у Крылова, ни у Шишкова не было в этом ни малейших сомнений.
1: Это тоже очевидный. Не знаю, как перевести, надо бы какое-то ставить французское слово, потому что иначе это не так звучит. Очевидный смысл басен Крылова, причем всех, самого этого жанра литературного, самого этого вклада. Потому что ведь многие удивляются, а чего это Крылов, такой талантливый человек, вообще-то гений, многие считают, что равный Пушкину. А чего это он такой себе жанр, сниженный, как многие считали, детский, как сейчас точно говорят, детские басни Крылова. А чего это он себе такой? Ну, понятно, что многие писатели становились детскими писателями в советское время, когда нельзя было стать писателем не от хорошей жизни, а под страхом смерти. А Крылов-то что себе избрал? И вот мы вдруг нарыли, наконец, докопали. А зачем он взял себе этот жанр басни? Потому что мы на едином уровне стоим с европейской культурой на фундаменте античности. Крылов и Пушкин — наше все. А то вот как про Пушкина Сергей Александрович Фомичев отметил, что почему Пушкин — наше все? Смысл этой фразы в чем? А Фомичев поясняет, что смысл фразы «Пушкин — наше все» в том, что в Пушкине есть все что угодно. И вот любому, вот что ему хочется в Пушкине найти, он себе и вытащит оттуда. Поэтому Пушкин — наше все. То есть фраза-то далеко не положительная. Гениально. Ну, Фомичев вообще гениальный. Итак, мы с Вороной и Лисицей прощаемся и заканчиваем. И еще одну басню вы нам пообещаете.
0: Да.
1: И чтобы мы эту передачу все-таки закончили на Вороне и Лисице, раз мы уже не успеем вторую начать, но у нас еще несколько минут есть, мы, наверное, опять же продлим этот смысл во все сферы нашей жизни. А вот с христианским смыслом вы бы как Ворону и Лисицу свели?
0: Вы уже сделали за меня, вы напомнили библейскую параллель. Исав и Иаков.
1: Все, что сказали.
0: Конечно, Исав и Иаков. Для меня христианский смысл именно в этом. Бог тебе послал дар. Пользуйся даром Божьим. Не храни его где-то там про запас. Это же, ну, тоже про таланты. Но она не зарыла, конечно, в землю, да, свой кусок сыра, но держала его. А зачем его держать? Тебе его Бог дал, чтобы ты его там просто держала? Тебе дан, чтобы есть, да, пускать в оборот.
1: Никогда не думала в этом ключе про эту басню.
0: Ну, нигде же, это же не просто так Бог дал, да? Ну, да, можно, конечно, это увидеть в этом, ну, просто такой расхожий оборот. Бог послал, Бог дал, но есть же и буквальный смысл этого словосочетания.
1: То есть лесть здесь не на первом месте, как, возвращаясь уже вот к началу нашего разговора об этой басне, что, возможно, вот эта преамбула почему стоит в начале, потому что она тоже не очевидна. Не совсем пролезть.
0: Для меня это не совсем пролезть, а про то, что если ты не ценишь то, что тебе Бог даст, Бог сделает так, что это перейдет к другому человеку.
1: Пролезть, вот тоже в тех переводах, в тех переложениях басни, которые вы приводили, этот смысл был, мне он кажется важным, что виноват не льстец. Ну, точнее, льстец, конечно, виноват. Но льстец как бы так. А все-таки первая и главная вина — это у того, кто лесть воспринимает. Вот этот смысл был вот все-таки в переложениях этой басни. У кого-то он был более явным, у кого-то менее явным. Мне кажется, у Крылова он действительно уходит. Но тем не менее он все равно был, что все-таки вина на том, кто воспринимает лесть. Вот если ты открыт для лести, то ты виноват номер один, во-первых. А во-вторых, ты еще льстецов плодишь. То есть первый грех — это не льстец. А первый грех — это тот, кто воспринимает лесть, как его назвать, даже не знаю. Падки на лесть человек. И вот про этот грех, это, конечно, тоже такой из неначатых разговоров, да, льстеца-то всякие осудят. Вот льстец, лесть. А тот, кто воспринимает лесть, это, конечно, открытая возможность, что называется, для лисы или для лиса, это был эпизод, а для вороны это ее суть, получается, особенно у Крылова.
0: У Крылова, да.
1: Если в других баснях
0: у Лафонтена ворон смущен, там вот стоит слово «конфуз». То есть он сконфужен. Как же это я? Смог ну, тут дурак-то такой оказался, да. А ворона, она ничего не понимает. У вас уже прозвучало замечательно вот это слово «смирение», да? Это же еще о необходимости смирения, о том, что человек, потеряв смирение, возомнив о себе что-то.
1: Вот я называю это здравый смысл вообще-то.
0: Ну, здравый смысл. Да. Так и смирение есть же здравый смысл.
1: Гениально.
0: Смирение — это и есть здравый смысл. Угу. Это здравый взгляд на себя.
1: Это гениально вообще то, что вы сейчас сказали.
0: Да это не я сказала, мне кажется, это
1: тем
0: очевидно.
1: Не менее.
0: Вот.
1: Не очевидно. Для многих не очевидно.
0: Они всерьез же, эти птицы, воображают себя. А чего? А чего это я не царь? А правда? А, наверное, я царь? А раз говорят, да.
1: Вообще-то этот момент меня всегда поражал в детстве. Просто в этот момент я просто не верила вообще ни Крылову, ничему. Почему она решила каркнуть? Ну, она же прекрасно понимает, что ее обманывают.
0: Да не понимает, в том-то и дело.
1: Мы продолжаем вот эту тему «Взгляд на себя самого». Взгляд на себя самого и в рамках отдельной личности, и в рамках целой страны. целого государства, взгляд на свою историю, умение сказать, что тут не очень, тут не очень, тут не очень, а здесь, может быть, даже и покаяться надо. Вот это, если этого умения нет, то...
0: Слушайте, а ведь у народа тоже могут быть льстецы, которые народу рассказывают, какой он прекрасный, какой он великий.
1: Видим, да, какой он... это видим?
0: Вот а вот ты царствовать же должен над всем миром.
1: Слово в слово по Крылову.
0: И сыр-то тогда пропадает совсем. Остается сырок дружбы.
1: Пропадает. Кажется, это прекрасный смысл басни Крылова, и хотелось бы приписать уже белым стихом после басни «И сыр-то тогда пропадает». Лозунг для любой страны хороший.
0: Которые верят вот в такие восхваления.
1: Еще раз скажу, это слово гениально и абсолютно не льщу. Да, рационально, разумно смотрю на свою оценку. Считаю, что это вообще действительно то, что открылось. Я считаю, что это нам Бог послал, то, что мы сегодня сказали. Но мне кажется, мы сказали значительные вещи. По крайней мере, они сами как-то явились из того текста, который подарил нам русскому языку, русской культуре Иван Андреевич Крылов, светлая ему память.
0: Всеобщий наш дедушка Крылов.
1: Гений. Я даже подумала, что если уж чем-то и менять в чем-то летний сад, то надо поставить там скульптуру в человеческий рост той знаменитой зарисовки. Четыре человека, уж как зарисовано, так зарисовано, не нам выбирать. Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. Вот как они стоят в этой знаменитой зарисовке, прижизненной их. И это их прижизненно кто-то зарисовал в летнем саду. Вот на этом самом месте, с теми же самыми позами, с теми, надеюсь, ну не с теми, но все-таки похожими на те же деревья. Вот это и поставить. Чтобы мы когда ходили по этому летнему саду, уж сильно очень измененному в наши дни, неоправданно, как я считаю, и используется летний сад как-то не очень. Мне так кажется. Но тем не менее, это все-таки летний сад. И если бы что-то менять, то вот поставить там это, чтобы мы понимали, что это не наш летний сад, а это их летний сад, и мы приходим сюда, чтобы встречаться с ними.
0: Ну, не знаю, были бы они довольны, чтобы рядом с античными статуями появились их фигуры. Не
1: уж,
0: знаю.
1: Какие уж там античные статуи?
0: Ну, есть.
1: Господь
0: ну, как
1: с вами.
0: Ну, как в летнем саду? Что нету? Статуи там нету, что ли, больше? Статуя ночь.
1: Кстати,
0: и все
1: я
0: прочие.
1: Хочу, ну,
0: куда же они делись?
1: Во-первых, это не античные статуи,
0: ну,
1: а
0: понятно,
1: это подделки XVIII века. А во-вторых, это все копии XXI века.
0: Ну,
1: меня удивляет. Почему они их закрывают в эти футляры, если это из непонятного материала слепки? Неужели нельзя оставить? Ведь зимой скульптура смотрится отлично. Это же не оригинал. И мало того, что не оригинал, это даже не копия в мраморе. Это копия в каком-то современном материале. Причем, ну, копия-копия, она и есть копия. Чего закрывать-то в эти футляры? Не понимаю этого. В общем, если что-то менять и, прямо скажем, заменять, ну, я не скажу слово «портить», но тем не менее, ну, только уж на благо людям, а не вот так. Ну, ладно. Вторая программа из нашего нового цикла «Неочевидные вещи» была посвящена басне «Ворона и лисица». И еще об одной басне поговорим в следующей передаче. А там у нас будут еще какие-то неочевидные вещи. Вещи, имею в виду, и литературные произведения, и их смыслы. Я, Марина Лобанова, беседую с филологом Светланой Селовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором Университета Дубна. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире беседа из цикла «Символ веры». Эту беседу ведет преподаватель воскресной школы для взрослых при Чесменской церкви Рождества Иоанна Предтечи Марина Михайлова.
1: Мы с вами продолжаем наши беседы о символе веры. Мы уже говорили о том, что церковь учит нас веровать во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечшегося. Распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Вот об этих последних словах символа мы с вами сегодня будем говорить. Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Посмотрите, как меняется снова глагол вот в этом последнем утверждении символа веры. Мы говорили сначала «верую» в Святую Троицу и Церковь. Затем говорили «исповедую» — едино крещение во оставление грехов. А теперь мы говорим «чаю». В Троицу мы веруем, да? О крещении свидетельствуем, как о том, что мы пережили в своем личном христианском опыте. А на воскресение и жизнь будущего века мы надеемся. Это то, что для нас является предметом нашей личной, самой глубокой надежды. И вот воскресение из мертвых связано для нас со смертью, конечно же, потому что кто не умер, тот и не воскреснет. Кто не знает красоту этой жизни, не любит ее, кто не ужасается смерти, тот и не поймет по-настоящему, что такое воскресение. Потому что на самом деле человек призван к жизни, и жизни вечной, и жизни настоящей. И если мы иногда произносим слова против мира сего, так это именно и только потому, что этот мир испорчен врагом рода человеческого. А в принципе нет ничего более прекрасного, чем жить. И мир прекрасен втайне. Господь создал этот мир по-настоящему прекрасным и достойным своего Творца. И поэтому любить жизнь — это нормально и хорошо, и прекрасно. И именно об этом и говорит нам вот эта светлая, радостная тайна Господня Воскресения. Он напоминает нам о том, что мы призваны к настоящей жизни, но чтобы войти в эту жизнь, нам придется пережить смерть. И вот о смерти, вот об этой вещи, которую мы все стремимся забыть, но, однако же, никому из нас ее не миновать. Мы с вами и поговорим сегодня тоже, потому что смерть как бы исключена, изгнана из пространства современной цивилизации. Нас всячески пытаются оградить от видения смерти. Вот если вам когда-нибудь приходилось присутствовать в крематориях, то это, ну, как бы даже такое ужасающее впечатление производит, потому что все сделано для того, чтобы люди не поняли, что это настоящая смерть. И поучаствовали в этом, как в каком-то маппет-шоу, не знаю, в каком-то представлении. Действительно, молитва нужна в момент смерти. И ясное видение того, что происходит. Нужно быть рядом с тем человеком, который умирает, который уже умер и еще не погребен. Нужно стремиться к молитве за него. Нужно сделать все для того, чтобы он ушел из этого мира спокойно и достойно. И после похорон, после погребения ближних, мы не можем не продолжать молиться за них. Молитва за умерших есть вещь не только утешительная для тех, кто остался на земле, но это еще и вещь, определяющая иногда для посмертной судьбы человека, который ушел. Мы верим, что молитва за наших близких может помочь им и даже изменить их судьбу. Именно поэтому Церковь неустанно приносит свои молитвы за всех почивших. Мы просим прощения грехов для них и упокоения, то есть просим вечного покоя, да, в который Господь может привести их души. Но однако же не только смерть для нас важна, но важно и воскресение. Вот мы должны принять смерть как ту реальность, перед которой мы стоим сегодня. На сегодняшний день положение вещей таково, что все наши близкие и мы сами обречены умереть в какой-то день. Поэтому очень важно не бояться смерти, а принять ее как действительно блаженный покой, как достойное завершение жизненного пути человека. Не ужасаться, а смотреть на это очами веры, да? И молиться, молиться и молиться за наших близких. Но это не последнее, что предлагает нам Господь. Такая дальняя перспектива нашего пути, нашей судьбы — это воскресение из мертвых. И вот об этом сказано еще в Ветхом Завете. Ну, например, у пророка Даниила такие слова есть. «Многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Значит, Даниил говорит о том, что будет пробуждение от сна смертного, и оно будет связано с судом, когда обнажатся дела каждого из нас, добрые или злые. Или у пророка Исаии: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля теней будет рождать». Вот смерть — не последний шаг человеческой жизни. За нею последует еще воскресение, когда земля как бы родит всех своих мертвецов. Они восстанут для жизни новой. И об этой жизни, о воскресении, мы узнаем прежде всего, конечно же, в Новом Завете. Вот то, что приносит миру Христос, отличается радикальным образом от верований древних, языческих. Язычники представляли себе жизнь после смерти как такие длинные, бесконечные блуждания души, отделенные от тела, в каких-то дальних и печальных странах. Господь учит нас веровать в воскресение плоти. Причем здесь очень важно, что воскресаем именно мы. Никто не может прийти на наше место. Наша жизнь в воскресении получает завершение. И сохраняя такое единство личности, в то же самое время в воскресении мы становимся другими. Вот помните, мы с вами вспоминали евангельские рассказы о воскресении Христа, и мы видели, что его не узнавали даже самые близкие люди. Апостолы не узнавали. Мария Магдалина, равноапостольная, не узнавала его, потому что он был другим в тот момент, когда они его встретили после воскресения. Но в то же самое время он был тот же. Это был Господь и никто другой. И вот мы тоже воскреснем другими. Как это будет, довольно трудно сказать. Но, видимо, можно опираться на евангельские слова о том, что то, что сеется в тлении, восстает в нетлении. Да? То, что в слабости и в немощи ложится в землю, воскресает в величии и в силе настоящей. И получается тогда, что христианская надежда есть исполнение самого лучшего, что только может представить себе человек. Потому что она не уводит нас от этой жизни, она не обесценивает этот мир, а напротив, вера в воскресение дает нам возможность видеть всю нашу жизнь и нашу смерть в свете Божьем. Это очень важно для нас. И вот один из евангельских рассказов, которые указывают нам на то, что каждый из нас пройдет путем воскресения. Это рассказ о воскрешении Лазаря, когда Господь от четырехдневной смерти избавляет друга своего Лазаря. Это удивительная история, которую мы с вами уже вспоминали. И это свидетельство о любви Божьей и о Его силе. Свидетельство о том, сколь велика милость Господа к каждому из нас. И сколь велико могущество Божье. Потому что смерть, представляющуюся в этом мире как такая необоримая стихия, Господь победил. Он это сделал, и Он сделал это ради каждого из нас. И более того, скажу вам, не только каждому человеку предстоит умереть и воскреснуть. Воскреснуть для жизни новой, для жизни вечной. Но та же самая судьба ожидает и весь наш мир. И поэтому вот эти слова «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», они стоят в символе рядышком. Мы с вами уже говорили, что литургия, вот центральное таинство и главное богослужение церкви, она имеет вселенское измерение. Когда человек приходит к Богу, то он приносит Господу не только самого себя, но человек, как венец творения, как царь природы, он весь мир приводит к Творцу. И поэтому евхаристическая молитва обладает вот таким вселенским масштабом и необыкновенной глубиною. Так вот, жизнь человека и жизнь мира подобны друг другу. Человек рождается, умирает и воскресает. Мы верим в это. Мы верим в то, что будет так. Мы надеемся на это. Чаем воскресения мертвых. И та же самая надежда есть и в нашем отношении к этому миру. У этого мира было начало, а значит, будет и конец. Но конец не в смысле полного разрушения и гибели бесповоротной, а в смысле рождения к новой жизни. Бог был в начале мира, и Он стоит и в его конце. Вот откровение Иоанна Богослова донесло до нас такие слова: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец». Да? То есть получается, что Господь — Творец, и мы верим в то, что Он сотворил мир. И именно поэтому у нас нет оснований бояться конца этого мира. Потому что когда все кончится, мы встретимся снова с Господом. И в этом смысле для христианина слово «апокалипсис» не несет, ну, такой оттенок панического ужаса. А в этом есть даже что-то очень радостное, потому что мир придет к Создателю своему. Закончится наше странствие, и мы возвратимся в дом Отчий. И вот, несмотря на этот оптимизм и эту надежду, о котором я считаю необходимым с самого начала сказать, свидетельства о конце мира в Ветхом Завете весьма суровы. Вот я вам их напомню, и вы увидите, какая грандиозная и ужасающая картина разворачивается перед глазами пророков. Ну вот в Псалме, например: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как ризы, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим». О чем говорит псалмопевец? Он говорит о том, что если земля и небо погибнут, так это не беда, потому что их Господь основал и сотворил, и Он может поменять плоть этого мира, как меняется одежда. Если этот мир обветшал, как риза, как платье, протертое до дыр, то можно сделать другой. И сохранится человеческий род при этом, и сохранится все самое драгоценное. Они изменятся. Если они обветшают, то они изменятся, говорит псалмопевец. Не будут уничтожены, а получат какую-то новую жизнь, новое вдохновение. Или вот у пророка Исаии: «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее тоже вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». То есть небеса, как дым, исчезнут, земля обветшает, как одежда, но правда Божия, но сам Господь, пребудут вечными и неизменными. И поэтому нечего бояться тому человеку, кто опирается на Господа. Вот тоже у Исаии. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет над ней. Она упадет и уже не встанет. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. И истлеют все звезды небесные, и небеса свернутся, как свиток книжный, и воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы». Вот мы видим, что у пророка Исаии разворачивается картина с одной стороны смерти, а с другой стороны рождения. Да? Покраснеет луна, устыдится солнце, небеса свернутся, как свиток книжный. Все как бы погибает и несется к своему концу. Но в то же самое время шатается земля, как колыбель. Качается она, как колыбель. В этих страданиях конца рождается новый мир, другой, настоящий, который сохраняет все черты лучшие, которые есть в том мире, который мы знаем. Да? И вот что еще тут важно. Истлеют звезды, и свернутся небеса, как книга. То есть новая книга будет рассказываться. Та история, которую мы знаем, ей придет конец. Но это не последняя книга в этом собрании, да? Это не последняя глава. Вот в Новом Завете, когда Господь говорит о судьбах мира, о дне страшного суда, Он приводит те же самые образы. Солнце и луна помрачаются, и звезды свой свет утрачивают, и колеблются все основания мира сего. И это страшно. Но Он говорит: не бойтесь, потому что так должно быть, тому должно прийти. Апостолы нас предостерегают: придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разрушатся, земля же и все дела на ней сгорят. Вот апостол Петр говорит о внезапности этого момента. И это важно тоже для нас. Когда какие-нибудь люди начинают объяснять, что конец света наступит такого-то числа, то можно сразу сказать, что это обманщики. Никто и никогда не может знать последнего дня этого мира. Не можем мы знать ни дня своей смерти, ни дня конца света. И это важно. Почему? Потому что человек призван постоянно бодрствовать. Нельзя вот проспать всю жизнь, а в последний момент там встрепенуться, покаяться и достойно войти в Царство Небесное. Нет, мы должны жить так, как будто Господь нас в любой момент призовет. И это правда, это так и есть. И то же самое с миром, да? Придет Господь как тать ночью, как вор в ночи. И невозможно знать заранее это и подготовиться. А значит, нужно быть готовым всегда. И вот о чем говорит Павел. Стихии разрушатся. Слово «стихии» по-гречески, оно еще означает буквы. То есть, опять же, смешается алфавит. Земля и небо свернутся, как свиток. И начнется что-то совсем новое. Прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, говорит Иоанн Богослов в своем откровении, в Апокалипсисе. То есть получается, что конец старого мира — это начало нового. И именно в этом ядро нашей надежды. Мир умрет и воскреснет, точно так же, как предстоит умереть и воскреснуть каждому из нас. Пророк Исаия возвещает обетование Господа: «Я сотворю новое небо и новую землю, и прежние не будут вспоминаемы и не придут на ум». Вот действительно, мы не можем предаваться каким-то праздным измышлениям по поводу того, что ожидает и нас после смерти, и этот мир после конца его. Но мы можем твердо положиться на обещание Господа о том, что будет настолько прекрасна эта жизнь, настолько она будет настоящая, настолько она полна будет присутствием Божиим, что все прежнее уже не будет вспоминаемо и даже на ум не придет. Апостол Петр говорит, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот новое небо, новая земля — это замечательное слово «новое». Да? Господь говорит, вот творю все новое. Это очень важно, потому что Новый Завет и есть такая другая жизнь. Собственно говоря, пересотворение мира началось в тот момент, когда ангел предстал Марии и сказал ей, что «радуйся, благодатная, Господь с тобою, от тебя родится тот, кто спасет народ от грехов его». Потому что с того момента, как Господь вступает в историю, становится человеком, все меняется. И понятно, что какие-то зерна, ростки новой жизни, нового неба и новой земли, они созревают уже сейчас. Некоторые начатки нового мира мы носим в самом себе. И вот об этом тоже говорит апостол Павел очень определенно. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть в каком-то смысле христианин умирает и воскресает в момент крещения. Когда мы соединяемся со Христом, то тем самым мы вступаем вот в эту новую реальность, которая строится, живет уже не по законам ветхим, не по законам старого мира, пораженного грехом, а по законам нового творения. И поэтому нам вот по-настоящему бояться, видимо, и не нужно. А нужно просто понимать, что происходит с нами сейчас. Потому что сама по себе реальность христианской жизни, она не менее великая, страшная, прекрасная, ужасающая, чем конец света. Потому что само по себе участие в таинствах церковных — это уже великое событие, которое верующую душу должно наполнять и ужасом, и трепетом, и любовью бесконечной. То есть для нас, в каком-то смысле, мир уже кончился в тот момент, когда пришел Христос, и в тот момент, когда мы соединились с Ним в таинстве крещения. И поэтому мы уже живем в режиме такого как бы двойного бытия. С одной стороны, мы, конечно, принадлежим к этому миру, и, конечно, мы должны о нем заботиться и не бросать его, и стремиться к тому, чтобы правда Господня в нем присутствовала и росла. Но, с другой стороны, всякий христианин — это уже гражданин неба. И поэтому у нас есть твердая надежда и такая счастливая возможность на все, что происходит в мире, смотреть так, как будто мы находимся в руках Божьих. А это так и есть. Потому что христианин — это тот, кто не просто выброшен в бушующее море жизни, а это тот, кого Господь держит на своих руках. Вот об этом есть такая притча, очень хорошая, христианская. Она рассказывает про одного человека, который прожил жизнь длинную такую, полную разных событий. И умер он, и пришел к Господу. И Господь стал с ним беседовать. И человек этот сказал: «Господи, как часто я был без Тебя, как часто мне было тяжело и пусто. Ты оставлял меня, ты забывал обо мне. Почему же это так?» И Господь ему говорит: «Нет, неправда, я всегда был рядом с тобой». Человек этот говорит: «Ну, я не верю тебе, как можно проверить?» Господь ему говорит: «Хорошо, я тебе покажу твой жизненный путь». И вот они смотрят с высоты на путь этого человека, как бы на песке таком прибрежном цепочка следов выстроена. И человек видит, что да, действительно, вот есть две цепочки. Он идет, и рядом с ним Господь ступает. Все так и есть. И вот они движутся вдоль этого пути, да, И вдруг они достигают такого места, где остается только одна цепочка следов. И человек говорит: вот, вот, видишь, вот здесь мне было хуже всего, вот здесь я больше всего страдал. И я остался один, здесь только одни следы. И улыбнулся тогда Господь и сказал ему: так это потому, что здесь я нес тебя на руках. И вот эта притча, она такая простая очень, но в то же самое время в ней есть смысл такой настоящий, подлинный. Тогда, когда мы переживаем какие-то тяготы и трудности, страдаем, нам кажется, что Господь нас оставил, и мы в безумии своем дерзаем произносить такие слова. Но на самом деле именно в это время Господь ближе к нам, чем мы можем это представить. И Он несет нас на руках. Так вот, христианину нечего бояться конца света. Именно потому, что он соединяется с Господом уже сейчас. Понятно, что это будет миг великий и страшный. И понятно, что мы ждем и своей смерти, и конца мира с трепетом и замиранием сердца. Потому что это же не то же самое, что конец дня. Но с другой стороны, вот наша вера, наше доверие к Господу все-таки превосходит наш страх. И так должно быть. И если это не так, то значит, мы не любим Бога и не доверяем Ему. Потому что для христианина уже не остается в мире ничего ужасного. Как апостол Павел говорил: ни высота, ни глубина, ни воинство, ни сила, ни власти, ничто не может отторгнуть меня от любви Божией. И вот остается еще один вопрос, очень важный, который часто люди себе задают. А именно вопрос о той самой жизни будущего века. Какая она будет? Мне приходилось иногда читать очень наивные такие книжки, в которых рассказываются, какие там будут горницы, дворцы и обители, и какие там будут порядки. Но это довольно странно. Потому что Господь нам говорит, что сердце человеческое не в состоянии вместить той красоты и тех чудес, и той любви, которую приуготовил Господь любящим Его. И поэтому всякое вот такое положительное мудрствование о том, что такое жизнь будущего века, оно не нужно. И мы можем ждать этого как тайны, как в детстве ждали мы когда-то праздника. Потому что знаем, что что-то хорошее будет, что-то замечательное родители приуготовили. Но что, вот знать не надо. Достаточно доверия к родителям, знания о том, что они любят нас и не оставят нас. И вот здесь также, наверное, должно быть, да, ждать с надеждой и верою. Мы все увидим в свое время. А раньше времени подглядывать в щелки не нужно, это нехорошо. Есть у нас, правда, один текст, который повествует и о конце этого мира, и о начале нового. Это Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета и последняя часть всего библейского канона, которая так зеркально отражает книгу Бытия. В начале книги Бытия мы узнали о том, как был создан этот мир. А финал книги «Откровение Иоанна Богослова» — это рассказ о том, как кончится этот мир и что будет в новом. Так вот, я немножечко процитирую вам книгу «Откровение Иоанна Богослова». «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Посмотрите, какие удивительные образы, как они полны радости. Это чистая река воды жизни, светлая река, животворящая. Это место, где никогда нет ночи, никогда нет тьмы, а есть только Господь, который как свет солнечный освещает весь этот прекрасный город. И мы узнаем о том, что в этом городе найдется место для каждого из нас. Утрется всякая слеза. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И духа невесты говорят: «Прииди», и слышавший да скажет: «Прииди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот Господь призывает нас к этой полноте радости, к этой полноте настоящей жизни. И образы апокалипсиса, образы весьма жизнеутверждающие, потому что они говорят о том, что мир не рассыпется во прах и не будет поглощен бездною темной. Напротив, он очистится от всего, что в нем есть неистинного и дурного. И он восстанет в своей настоящей красоте. Этот мир будет подлинным. Он раскроет тот замысел, который Господь о нем имеет. И остается нам с вами последнее слово символа веры. А последнее там слово — аминь. Аминь, то есть несомненно, воистину, бесспорно. Аминь — это значит «да», такое радикальное «да». И вот корень этого слова «аман» означает «вера», да, «аман», «эмуна», «вера» по-еврейски. «Аминь» — это слово, которое мы произносим в конце каждой молитвы, и мы как бы не задумываемся над этим часто, но на самом деле это может быть самое главное слово, потому что молитву-то написали другие люди. А вот когда мы говорим «аминь», то мы и должны поставить такую печать, что я с этим соглашаюсь. Это не только слова там, Иоанна Златоуста или Василия Великого, но это и мои слова. Я в это верую, Господи, я разделяю эту веру с Церковью. И когда мы говорим «аминь» в конце символа веры, то тем самым мы свидетельствуем свое согласие с Церковью и свою любовь к ней, и свое желание жить по заповедям Божьим и следовать тому, чему нас учит Матерь Церковь. Вот однажды один замечательный батюшка сказал, что в конце проповеди очень часто можно услышать, как прихожане и прихожанки благочестивые говорят: «Спаси, Господи, батюшка». А он говорит: «А я бы хотела услышать аминь, услышать, что люди согласны со мной, что они поняли меня и разделяют мою веру и мое богословие». А вместо этого мы говорим такое какое-то неопределенное: «Спаси, Господи». Ну, спаси и спаси, а как я отношусь к этому, непонятно. Так вот, это слово «аминь», оно очень такое яркое и обязывающее. Когда мы говорим его, мы принимаем на себя какой-то долг, берем ответственность и выражаем свое согласие. И поэтому в конце символа веры и в конце наших с вами бесед мы и произнесем вот это слово «аминь». И мы скажем, что мы разделяем веру Церкви, что она стала нашей верою личной. И мы готовы эту веру нести в свою жизнь. Смысл всех наших с вами занятий, он как раз и состоял в том, чтобы вера церковная сделалась частью нашего внутреннего опыта, чтобы мы смогли не просто там умом как-то сообразить, о чем говорит нам символ веры, вот этот фундаментальный текст богословский нашей Церкви, но чтобы мы согласились в всем своим существом с этими истинами и согласились жить согласно этим истинам, согласились быть такими, какими нас хочет видеть Господь, стремиться, во всяком случае, к тому, чтобы исполнить то, что сказано в символе. И вот на этом мне хочется закончить наши беседы и пожелать всем нам того, чтобы опыт церковный постепенно становился и нашим опытом. И чтобы мы, прикасаясь вот к этому бесценному сокровищу богословия христианского, не просто узнавали что-то, а чтобы мы становились новой тварью, новым человеком во Христе.
0: Прозвучала беседа из цикла «Символ веры». Эту беседу для вас подготовила и провела преподаватель воскресной школы для взрослых при Чесменской церкви Рождества Иоанна Предтечи Марина Михайлова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Христос воскресе! Сегодня величайший праздник у нас христиан. Сегодня Господь наш Иисус Христос, из гроба печати не рушив, воскресе. Сегодня расторглась преграда между небом и землею. Ангелы и человеки совместно ликуют. Церковь прославляет нынешнюю ночь, воспевая: «Яко воистину священная и всепразднственная сия спасительная ночь». И светозарная, светоносного дня восстания сущей провозвестница, в ней же безлетный свет из гроба плотские всем воссия. И не только святые жены мироносицы, не только святые апостолы, еще не верующие от радости и чудящиеся, не только вся святая церковь, но и весь мир, видимый и невидимый, ныне ликует. Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко воскресе Христос. Небеса уба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселье вечное. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподня, да празднует уба вся тварь восстания Христова, в нем же утверждается. И по народной примете само солнце сегодня весело играет, трепеща и переливаясь всеми цветами радуги, а сердца верующих переполнены сегодня необычайной светлой тишиною, чистотою и радостью и взаимным братским благоволением. Откуда же эта радость? Где источник ее? Ее источник в живом ощущении воскресения Христова. По благодати Духа Божия мы живо ощущаем в своем сердце это воскресение, и наше сердце полно светлого ликования. В чувстве ликования мы восклицаем вместе с преподобным Иоанном Дамаскиным: «О божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти до скончания века Христе! О Пасха, Велия и Священие!»

празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начала, и играюще поем виновного, единого благословенного Отцев Бога и препрославленного. Своим воскресением Господь положил начало и нашему общему воскресению, сокрушил державу смерти, снишел в преисподней земли и сокрушил вечные вери адовы, содержащие связанные, положил начало новой вечной жизни, которую мы теперь лишь слабо предчувствуем. Указывая на это значение воскресения Христова, святой Иоанн Златоуст вместе с пророком Исаией и святым апостолом Павлом восклицает: «Где твоя смерть и жало? Где твоя ади победа? Воскресе Христос, и ты низвергнулся еси! Воскресе Христос, и подоша демони! Воскресе Христос, и радуются ангели! Воскресе Христос, и жизнь жительствует! Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе! Христос бы восстав от мертвых, начаток усопших бысть!» Однако радость нынешнего дня была бы неполна и не могла бы вполне удовлетворить наше сердце, если бы она не сопровождалась возникновением в сердцах верующих чувства взаимного примирения, общего всепрощения и искреннего взаимного братства. Мы выражаем это чувство радостным взаимным приветствием и братским целованием. И да не будет оно ни у кого из нас лишь внешнюю формою, но да будет оно проявлением искреннего сердечного чувства, охватывающего нас в настоящий день. Пасха красная нам воссия, Пасха, радостью друг друга обымем, о Пасха, избавление скорби. Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем братья и ненавидящим нас, простимся воскресением, и тако возопиим, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. И еще об одном мы должны спросить себя в настоящий день. Было бы в наших сердцах то светлое чувство неизъяснимой радости и взаимной любви, которым наши сердца сейчас переполнены, если бы мы не имели возможности все вместе собраться сегодня для общей молитвы и общего торжества в святом храме, если бы мы все не чувствовали себя членами единой Христовой Церкви, в которой все, и живые, и умершие от первых веков христианства и до настоящего дня, составляем одно неразрывное целое, связанное одною верою во Христа Спасителя, взаимной любовью и всем благодатным строем нашей Святой Церкви. Если бы каждому из нас пришлось одиноко встречать настоящий день, или еще хуже, если бы кто-нибудь из нас добровольно и умышленно отошел от церкви, именно от нашей православной церкви, где с такой особенной силой и живостью чувствуется всеми радость настоящего дня? Стоит только поставить этот вопрос, чтобы тотчас почувствовать, какое великое благо и счастье заключается для нас в том, что Господь сподобил нас быть членами и чадами единой Святой Христовой Церкви и в ней объединяться и с Господом нашим Иисусом Христом, и со всем бесчисленным сонмом верующих, и с дорогими и близкими нам людьми, уже перешедшими в иную жизнь, но в настоящий день вместе с нами, радостно празднующими смерти умерщвления иного жития вечного начала. Живее, чем когда бы то ни было, мы чувствуем сегодня, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. И это наше чувство выражается в том, что в настоящий день нас невольно тянет на могилы дорогих нам людей, чтобы живее пережить.

0: вместе с ними охватывающую нас радость воскресения. Богу же нашему слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Сергия Четверякова. Читал диакон Леонид Казаков.

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Подоржинского прозвучала стихира праздника Пасхи знаменного распева. Запись архивная.

0: В эфире духовная передача «Голоса православия» для подростков и их родителей.
1: Христос воскресе, дорогие слушатели! В первой части сегодняшнего выпуска мы вам расскажем об исцелении расслабленного, о котором православная церковь вспоминает в четвертое воскресенье по Пасхе. Во второй части мы вам расскажем, как на горе Синай Моисей получил заповеди. В третьей части мы предлагаем вниманию родителей беседу, написанную замечательным детским педагогом, покойной Софьей Сергеевной Куломзиной, о том, как приучать детей к посещению богослужений.

Вот наступает четвертая неделя по Пасхе, воскресение Христово, и мы продолжаем приветствовать друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», так как воистину Христос воскрес, и нам хочется как можно дольше удержать в себе эту радость. И православная церковь идет нам навстречу, установив длинный пасхальный период в богослужебной жизни. В продолжении 40 дней мы слышим в церкви радостные пасхальные песнопения. Четвертое воскресенье по Пасхе называется «Воскресением о расслабленном». В этот день в церкви мы слышим евангельское чтение о том, как Господь исцелил тяжело больного человека, который лежал 38 лет около особой целебной купальни в Иерусалиме, куда время от времени ангел Божий являлся, чтобы дать этим водам в Силоамской купальне благодатную силу Божию для исцеления больных. Не было у расслабленного человека, который помог бы ему войти в купальню. Но вдруг, по милости Божией, после стольких лет ожидания, человек этот явился ему. Человек этот был сам Господь Иисус Христос, который и исцелил его. Расслабленный нашел свое духовное и физическое спасение в Иерусалимской купальне. И сейчас есть купальня, в которой люди исцеляются и даже воскресают. Эта купальня – церковь, храм Божий, а целебная вода в ней – благодать Божия, которую мы получаем во всех таинствах церкви. Если мы будем прислушиваться голосу церкви, то есть исполнять все, что церковь нам повелевает, и к нам придет человек-спаситель, который спасет нас от всех наших жизненных трудностей.

0: Продолжаем цикл бесед о Ветхом Завете. В одной из предыдущих передач мы рассказывали вам о Моисее, о том, как Моисей вырос при фараоне, служил при фараоне, а потом вывел еврейский народ из Египта. Мы также вам рассказывали, как на горе Синай Моисей получил от Бога правила жизни, заповеди.
1: Так Господь заключил с еврейским народом союз или завет. Он называется Старым или Ветхим Заветом, потому что потом Господь Иисус Христос заключил с людьми Новый Завет. Только один Моисей взошел на Синай. Там Господь дал ему 10 заповедей, написанных на двух каменных досках или скрижалях, и объяснил, как устроить особенную большую палатку, где евреи должны были молиться и приносить ему жертвы.
0: Эта палатка называлась Скинией. Это был огороженный двор, посреди которого стоял жертвенник, где приносились жертвы. В передней части двора была крытая палатка. Она называлась Святилищем. Тут стоял стол с 12 хлебами, семисвечник и стол с углями для возжигания ладана. Сюда могли входить только священники. Передняя часть святилища была отделена завесой. Эта часть называлась «Святое святых». Тут стоял обитый золотом ящик, называвшийся «Ковчегом Завета». В нем лежали скрижали с заповедями. В Святое святых мог входить только один первосвященник, и то только один раз в год.
1: Господь велел Аарону, брату Моисея, быть первосвященником. Сыновья его и их потомки должны были быть священниками, и прислуживать им должны были сыновья и потомки Левия, левиты. В наших храмах вместо святое святых существует алтарь. Туда могут входить священники и прислуживающие им. Женщины в алтарь входить не могут. Вместо святилища у нас самая церковь, где стоят все люди. А вместо двора – так называемый притвор, где стояли в древности некрещенные, которые готовились к крещению и которым тогда запрещали входить в храм. Когда скиния была готова, слава Божия сошла на нее в виде облака и осветила скинию.

0: когда Господь на Синае заключил завет с еврейским народом, евреи обещали исполнять его волю. Для того, чтобы они знали, что для этого нужно делать, Господь дал им 10 заповедей или правил. 4 первые заповеди учат, как мы должны вести себя по отношению к Богу.
1: «Я Господь, Бог твой. Пусть не будет у тебя других богов, кроме меня».
0: То есть для верующих евреев, как и после рождения Христа, существует один только Бог. Поэтому говорят, что иудейство, христианство, ислам – монотеистические религии.
1: «Не делай себе идолов и никаких изображений, ни того, что наверху на небе, ни того, что внизу на земле, ни того, что в водах под землей, не поклоняйся им и не служи им».
0: До воплощения Иисуса Христа, то есть Рождества, мы не могли изображать Бога, так как тогда никто его не видел. А со дня Рождества мы можем изображать Сына Божия, Богородицу, апостолов, святых. В православной церкви мы их изображаем на иконах, на фресках.
1: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы освящать его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота для Господа Бога твоего».
0: Так как Иисус Христос воскрес из мертвых, еврейская суббота превращается в христианское воскресение. В этих заповедях Господь учит евреев, и нас тоже, любить Его, надеяться на Него, молиться Ему и относиться к Нему с большим благоговением. Он запрещает нам служить и молиться ложным богам и надеяться на их помощь. Чтобы заботы о делах каждого дня не заняли целиком наше сердце и не заставили нас забыть Бога, Господь дал нам праздники. По крайней мере, раз в неделю, для нас теперь этот седьмой день воскресения, мы должны освободиться от наших обычных дел, чтобы больше думать о Боге и молиться Ему. Остальные 6 заповедей учат нас любить людей и не обижать их.
1: «Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай себе жены ближнего твоего, не желай себе дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему».
0: Господь учит нас почитать родителей и всех своих близких и никому не делать зла, не вредить ни их жизни, ни их здоровью, избегать нечистых мыслей и желаний, не брать чужого ни силой, ни хитростью и не говорить ни про кого лжи. Даже завидовать Господь запрещает, потому что зависть ведет к злобе на людей, и отсюда могут вырастать всякие ссоры и обиды.
1: Заповеди на Синае были даны Господом на 50-й день после выхода евреев из Египта. В память этого евреи стали праздновать 50-й день после Пасхи и звали этот праздник Пятидесятница. Заповеди и многие к ним дополнения и толкования назывались у евреев законом. Благочестивые евреи изо всех сил старались исполнять этот закон и очень почитали его. Господь наш Иисус Христос исполнял ветхозаветный закон. Новый завет, который Он дал нам, был как бы продолжением и дополнением Ветхого Завета. Прежде требовалось не делать людям зла, не убивать, не красть, не говорить про них неправды. В Новом Завете требуется не сердиться на людей, прощать им обиды, делиться с ними всем, даже самым для нас нужным. Нужно любить не только друзей, но и врагов.

0: Вы слушаете духовную передачу «Голоса православия» для подростков и их родителей. Продолжаем нашу передачу.
1: А теперь послушайте беседу, написанную покойной Софьей Сергеевной Кулымзиной. Как приучать детей к посещению богослужений?
0: Мы живем в такое время, в таких условиях, что нельзя говорить о посещении детьми церкви как об общепринятой бытовой традиции для всех одинаковой. Некоторые православные семьи и на родине, и за рубежом живут в местах, где православной церкви нет, и дети попадают в церковь очень-очень редко. В храме им все странно, чуждо, иногда даже страшно. А там, где церковь есть, и ничто не препятствует всей семье посещать богослужение, другая трудность. Дети томятся длинными службами, язык богослужения им непонятен, стоять неподвижно, утомительно и скучно. Совсем маленьких детей развлекает внешняя сторона службы, яркие краски, толпа людей, пение, необычные одежды священников, кождение, торжественные выходы духовенства. Маленькие дети обычно причащаются за каждой литургией и любят это. Взрослые снисходительно относятся к их возне, к их непосредственности. Дети немного постарше уже привыкают ко всему, что они видят в храме, и это их не развлекает. Смысла богослужения они не могут понимать. Даже язык им непонятный, славянский. А от них уже требуют, чтобы они стояли хорошо, чинно. Полтора-два часа неподвижного бездействия кажутся им трудными и скучными. Правда, дети могут часами сидеть неподвижно перед телевизором, но тогда они следят за увлекающей их и понятной им программой. А что им делать и о чем им думать в церкви? Многие родители понимают, что, несмотря на все эти трудности, очень важно для духовного развития детей посещать церковь, ощутить себя частью церкви, частью молящегося народа. Мы сами помним, какое сильное впечатление на нас производили в детстве некоторые богослужения, связанные с праздниками Рождества, Пасхи и Страстной недели. И вот хочется сегодня поделиться с такими родителями моим собственным опытом. Во-первых, очень важно создавать праздничную, радостную атмосферу вокруг посещения церкви. Приготовить еще с вечера праздничную одежду, вычистить башмачки, особенно тщательно умыться, убрать к празднику комнату, заранее приготовить обед, за который сядут, вернувшись от обедни. Все это создает праздничное настроение, которое так любят дети. И пусть у них будут свои маленькие задания, свои маленькие ответственности в этих приготовлениях, другие, чем в будешние дни. Конечно, родителям приходится тут изощрять свою фантазию и приспосабливаться к положению.
1: Что можем мы, родители, сделать, чтобы помочь нашим детям осмыслить пребывание в церкви? Во-первых, надо искать, возможно, больше поводов для них делать что-нибудь самим. Дети 7-8 лет могут сами приготавливать записочки за здравие и за упокой, вписывая туда имена близких им живых и умерших, о которых они хотят помолиться. Они могут подать сами просвору с этой записочкой, им можно объяснить, что из каждой просворы батюшка вынет частицу в память тех, чьи имена они записали. После того, как все причастятся, священник положит эти частицы в чашу. Так эти люди, за которых мы молились и чьи имена записали, тоже как бы причастятся. Хорошо детям самим купить и поставить свечку или свечи, самим решить, перед какой иконой они хотят ее поставить, прикладываться к иконе. Хорошо детям как можно чаще причащаться. А если они не причащаются, то подходить к кресту и получать кусочек просворы. Хорошо приводить детей хотя бы на часть богослужения в те праздники, когда совершается какой-нибудь особенный праздничный обряд. А как как бороться со скукой детей, привыкших ходить в церковь? Можно постараться заинтересовать ребенка, предлагая ему разные темы для наблюдений, доступные ему. Посмотри вокруг, сколько ты найдешь икон, на которых изображена Богородица, Мать Иисуса Христа. А сколько икон Иисуса Христа? А вон там, на иконах, разные праздники изображены. Какие из них ты знаешь? Разгляди как следует, как устроена церковь внутри. На какие части она разделена? Сколько дверей ты видишь в церкви? Постарайся запомнить, как устроена церковь, а когда мы вернемся домой, ты нарисуешь план ее. Обрати внимание, как одет батюшка, как одет диакон и так далее, и так далее. А дома можно потом давать объяснение того, что они заметили и запомнили. И по мере того, как дети растут и развиваются, им можно давать все более полные и глубокие объяснения. В современной жизни почти всегда наступает момент, когда дети, подростки, начинают бунтовать против правил поведения, которые им стараются внушить родители. Часто это относится и к посещению церкви. Заставлять ходить в церковь подростков не имеет никакого смысла. Нет у нас и никакой гарантии, что детская привычка ходить в церковь сохранит в наших детях веру. Вера и молитва – нематериальное сокровище, которое можно приобрести, а потом спрятать и хранить. Вера и молитва – это жизнь, а жизнь умирает, если ее не поддерживать. Жизнь надо жить. Это требует усилий и труда самого человека. И все же опыт церковной молитвы и участия в богослужении, заложенный в детстве, не исчезает.
0: Приведем пример отца Сергия Булгакова. Родился отец Сергий в семье бедного провинциального священника, и детство его прошло в атмосфере церковного благочестия и богослужений, носивших красоту и радость в их тусклый быт. Юношей отец Сергий потерял веру и оставался неверующим лет до 30. Он увлекался тогда марксизмом и стал профессором политической экономии, а потом вернулся к вере и стал священником. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «В сущности, я всегда, даже будучи марксистом, религиозным тосковал. Сначала я верил в земной рай, а потом, вернувшись к вере, в личного Бога, вместо безличного прогресса, я поверил во Христа, которого я в детстве возлюбил и носил в сердце. Властно и неудержимо повлекло меня в родную церковь. Словно хоровод небесных светил зажглись когда-то в моей детской душе звезды впечатления от великопостных и пасхальных богослужений, и они не погасли даже во тьме моего безбожия». Да, посещение церкви не охранит наших детей от всякого зла в жизни, но дай нам Бог и в них заложить такие неугасимые огоньки веры в Бога и опыт детского общения с Богом. Христос воскрес! Воистину воскрес!

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире «Правила ко святому причащению».
2: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе

0: и сущим во гробе живот даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Ащебо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего. И еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и вниди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имеей велию милость. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омы мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественные крови, недостойны есим Христе причащения, Его же мя сподобии. Пресвятая Богородице, спаси нас! Земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща, спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении, при чистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира ви новый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть, яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя божественные вечери окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Хлеб Христе взять и не презримя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь пречистых владыко и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного. Да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе сподоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистую и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отроком еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от девы нам явися, омраченная просветите, собрать и расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревли бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь, спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же, всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, якого истину блажить тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
2: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, Мысль мою твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко тыси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, внего же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осотсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
2: Ангел вопияше благодатней,

0: люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое». Да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, о, да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный дай.

Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц: Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное», в передачах по книге «Три встречи», воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия Александр Трофимов. К пяти притворам, глубоко врытым в землю, вели ступени в несколько этажей, и всюду лежали стонущие, смердящие, скорченные больные. И Господь пришел в это царство скорби. 3 мая, 4 воскресенье по Пасхе, неделя о расслабленном. В 12:15, 13:30 и в 15:40 для вас прозвучат святоотеческие размышления о смысле и значении очередной недели по Пасхе.
2: В рассказах о Генри есть невероятная христианская радость. Это радость о человеке совершенно простая и не пафосная, размышляет в своих лекциях, посвященных творчеству писателя, филолог Марина Михайлова. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» рассказы американского писателя о Генри для вас читает Елена Дельвер.
1: Читая записки о литургии и церкви, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики. Можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Каждое воскресенье в 9:30 страницы книги Сергея Иосифовича Фуделя «Записки о литургии и церкви» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова: «Молитвы родителей утверждают основание домов». Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Катехизаторский цикл бесед доктора философии Марины Михайловой высоко оценен как его слушателями, так и священноначальем Русской Православной Церкви. Яркость, доступность, точность и глубина – вот главные достоинства этих бесед. Каждую субботу в 21:40, повторение воскресенья в 15:00, слушайте в нашем эфире беседы Марины Михайловой из цикла «Символ веры».
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Кирилл Туровский. Слово о расслабленном в неделю четвертую по Пасхе. Неизмерима высота небес. Неисследима глубина преисподней, непостижимо и таинство божественного смотрения. Ибо велика и неизреченна милость Божия к роду человеческому, коею мы помилованы. Посему, братья, мы должны хвалить и петь и прославлять Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, исповедуя сотворенные им великие чудеса. Неисповедимое ни для ангелов, ни для человеков. Ныне же побеседуем о расслабленном, которого днесь сам Бог вспомнил, презрел и помиловал, но которого врачи оставили в небрежении. И ввергавшие болящих в купели презрели. Ибо когда вода была возмущаема, все, заботясь о здравии богатых, сего человека обходили. Но его-то ныне Христос благие человека любит, яко врач души телес наших исцелил словом, и слово его стало делом. Ибо евангелист говорит: «Взыди Иисус во Иерусалим в приполовение иудейского праздника», то есть когда из всех городов собралось по обыкновению в Иерусалим множество народу. «Тогда и Господь пришел, угождая всячески своим рабам и вместе обличая неистовство враждовавших на него иудеев. Ибо поистине он пришел взыскать заблудших и спасти погибших. Много творил и чудес по всей Палестине, но ему не веровали и изрыгали хулу против благодати, называя его льстецом и обманщиком. Для того он ныне и пришел при множестве народа, к Соломонову водохранилищу, называемому Вифезда, то есть овечья купель. По велику там омывали внутренности, приносимых на жертву овец. Над всем водохранилищем была палатка, состоявшая из 5 крытых ходов. И здесь лежало множество больных, хромых, слепых и другими недугами одержимых, кои ожидали возмущения воды. Ибо ангел Господень, приходя, возмущал воду, и кто первый по возмущении входил в оную, тот выздоравливал. Но эта купель была только образом святого крещения. По велику вода ее не всегда исцеляла, но только тогда, когда возмущал ее ангел. Ныне же купели крещения, сам владыка ангелов, святой Дух, приходя, освящает ее и подает здравие душам и телам и очищение грехов. Слеп ли кто умом, или хром неверием, или иссох от отчаяния по причине множества грехов, вода крещения всех творит здравыми. Оная купель, хотя многих принимала, но исцеляла только одного, и то не всегда, а однажды в год. Но купель крещения всякий день приемля множество ко крещению, всем подает жизнь. Ибо если и со всей земли придут люди, благодать Божия не умолится, всем даруя исцеление от недугов греховных. Скажем же о благости Господа, как Он пришел к купели овчей и, узрев человека расслабленного, долгое время лежащего на одре в недуге, вопросил его: «Хочешь ли цел быти?» «Ей, Господи!» — ответствовал тот. «Хотел бы я, но человека не имам, который бы по возмущении ангелом воды вверг меня в купель. Но если ты, владыка, вопросил меня о здравии, то с кротостью выслушай мой ответ, в котором я изъясню тебе тяжесть моей болезни. 38 лет лежу я на одре сем, пригвожденный к нему недугом. Грехи мои расслабили все члены моего тела, а душа еще прежде сего недуга поражена срамом он их. Я молюсь Богу, и не внемлет мне, ибо беззаконие мое превзыдоша главу мою. Врачам раздал я все свое имение, но помощи от них не получил, ибо нет такого врачевства, которое бы могло воздействовать против божеского наказания. Знакомые мои гнушаются мною, потому что смрад мой лишил меня всякой утехи. И ближние мои стыдятся меня, ибо я по причине болезни моей стал чужд братьей моей. Все люди надо мною ругаются, и ни в ком не нахожу себе утешителя. Назову ли себя мертвым, но чрево мое просит пищи, и язык мой иссыхает от жажды. Сочту ли себя живым, но не только встать со одра, но и двинуться не могу. Не могу ступить ногами, а руками не только действовать, но и осязать себя. Я мертвец непогребенный, и одр сей — гроб мой. Я мертвый в живых, и живый в мертвых. Ибо как живый питаюсь, а как мертвый не действую. И к сему еще мучусь, как в аде, от бесстыдства ругающихся надо мною. Ибо я служу посмешищем юношам, которые друг друга укоряют мною и притчу старцам в их разговорах. Все гнушаются мною. Сугубо я страдаю. Внутри снедает меня болезнь, отвне пронзают досаждения ругателей, ибо от всех приемлю оплевание. К усугублению же скорби. Голод больше болезни изнуряет меня, ибо если и увижу пищу, то не могу рукой вложить ее в уста. Всех прошу, чтобы кто-нибудь накормил меня, и бедный укрух мой разделяю с питающим меня. Стану со слезами, томимой болью моего недуга, и никто не придет посетить меня. Стражду один, без свидетелей. Когда принесут сюда остатки от трапезы богобоязненных людей, тотчас приходят приставники овчьей купели, и не так псы облизывали с трупы Лазаря, как они пожирают поданную мне милостыню. Нет у меня богатства, чтобы нанять кого-нибудь, попищись о мне, ибо я зле расточил данное мне в раю богатство. Змеем в Эдеме похищено у меня одеяние чистоты, и здесь лежу я обнаженный, Божия покрова. Человека не имам, который бы, не гнушаясь, послужил мне. Енох и Илия уже не обретаются на земле, ибо взяты на колеснице огненной, и пребывают, и где же Бог, весть. Авраам с Иовом, немногое время послуживши подобным мне, представились в жизнь бесконечную, Господи. Человека не имам, верного Богу. Моисей — боговидец и законодатель, и он после согрешил пред Богом и не взошел в землю обетованную. Соломон, премудрый, трекратно беседовавший с Богом, в старости согрешил пред ним, прельстившись женами. Господи, человека не имам, который бы опустил меня в купель, ибо все уклонишася, не ключими быша, и несть творяй благое, несть до единого, и не разумеют все творящие беззаконие. Все сие из уст расслабленного услышавши, благий врач наш Господь Иисус Христос ответствовал ему: «Что ты говоришь, человека не имам? Я, как щедрый и милостивый, ради тебя сделался человеком, не изменив обетованию о моем вочеловечении. Ибо ты слышал пророка, который говорит: «Яко отроча родися нам сын Вышнего, и дадеся нам, и той недуги наша прият, и болезни понесе». Ради тебя, оставивши скипетр горнего царства, я обхожу здесь, служа дольним. Не приедох бо дами послужат, но да послужу. Ради тебя я, бесплотный, облегся плотью. дабы исцелить недуги всех душевные и телесные, ради Тебя я и ангельскими силами невидимой явился человеком. Ибо не хочу, чтобы мой образ, человек, лежал в тлении, но желаю его спасти и привести в познание истины. И Ты говоришь, человек, а не имам. Я стал человеком, да сотворю человека Богом, ибо сказано «Бози есте и сынове вышняго вси». И кто другой, вернее меня, может послужить Тебе? Тебе на служение я создал всю тварь. Небо и земля Тебе служат, то влагою, а сия плодом. Ради Тебя солнце разливает свет и теплоту, а луна со звездами освещает ночь. Ради Тебя облака напояют землю дождем, и земля на службу Тебе произвращает всякую траву, содержащую семя, и всякое древо, приносящее плод. Ради Тебя реки содержат в себе рыб, и пустыни питают зверей, и Ты говоришь, человек, а не имам. И какой человек вернее меня? Ибо я не изменил обетованию о моем в человечении. Я клялся Аврааму, о семени твоем благословятся все языцы, его Исаация наречется тебе семя. И всем племени, воплотившись, я отлагаю ныне обрезание, и вместо его уставляю воду, порождающую множество чад крещением, о которой говорит Исаия, яко проторжася вода в пустыне. И жаждущий, идите на воду живу. Я — море жизни, а из уст моих изливаю на тебя источник райский, а ты жаждешь купели, которая вскоре иссохнет. Восстани, возьми одр твой, да услышит меня Адам, и обновится ныне с тобою от истления, ибо в тебе я исцеляю проклятие первого преступления Еввина, Лазаря, уже воссмердевшего и 4 дня бывшего мертвым, я оживотворил словом и тебе ныне говорю. Восстани и возьми одр твой и иди в дом твой. И расслабленный тотчас встал с одра, здравый всеми членами тела и крепкий силою, и, взявши одр, на котором лежал, стал ходить посреди народа. В тот день была суббота, и иудеи, увидевшие его, не возрадовались о исцелении больного, не воздали хвалы Богу, воздвигшему расслабленного от одра болезни, и не сказали, как у тебя, брат, укрепились жилы и утвердились члены. Напротив, как звери, напавшие на вооруженного, побежали прочь и изрыгали богохульные слова, которые, впрочем, как стрелы, пускаемые в каменную скалу, сокрушались. Они возлюбили неправду более, нежели истину. И носящему одр стали претить, говоря, «Суббота есть, и не достоит ти взять и одра твоего». Зачем ты восстал от немощи? Зачем исцелел от недуга? Зачем освободился от болезни? Не должно тебе ныне носить одра своего. Тогда исцелевший от недуга сказал им, что вы говорите, фарисеи? Считая себя мудрыми, вы обезумели от злобы. Ужели вам недовольно того, что вы видели меня в продолжении 38 лет, лежащего на одре, полумертвым. И ныне, когда я встал, по слову Божию, вы ослепли умом и, хромая своею неправдою, спотыкаетесь. Если не добро, то, конечно, и не зло мое исцеление. Если вы не радуетесь преславному чуду, то, по крайней мере, не завидуйте дарованному мне здравию. Не будьте, как меск и конь, не имеющие разума. Господь помог мне на одре болезни моей, и недуг мой применил во здравие. Скажите же мне, старейшины и судьи Израилевы, из чьей клети похищено у вас дарованное мне здравие, что вы так гневно претите мне? никто из вас не обижен. Ни у кого из вас не взял того, что дал мне, сотворивший меня здравым. Он только сказал мне: «Встань и возьми одр твой и ходи», и вот я здрав». Книжники отвечали ему: «Кто же тот, который сделал тебя здравым?» Носящий же одр не знал его, потому что Иисус тотчас уклонился от народа. Впрочем, сказал: «Он не волхв, не чародей, даже не ходатай, не ангел, но сам Господь Бог Израилев, ибо Он ни руками не осязал меня, ни пластыря не прилагал к ранам моим, но все произвел одним словом. Только сказал мне: «Восстань и ходи», и за словом последовало исполнение и исцеление. Посему не лицемерьте и не хульте Божией благодати, но судите справедливо, рците Богу, яко возвеличишася дела Твоя во Израиле». И, признав чудо Господа, сим почтите субботу, прославьте Бога и праздник украсьте. Но иудеи не приставали говорить: «Кто это исцелил тебя в субботу? Покажи нам повелевшего тебе носить одр в праздник». И Иисус паки нашел его в церкви и сказал ему: «Се, здрав еси, и к тому не согрешай, да не горшите, что будет». Но да не подумаем, что Христос сказал сие ему одному. Он говорит сие всем нам, приявшим благодать крещения, коим мы очистились от прародительской скверны и исцелились от растлевающего нас греха. Господь как бы так сказал одному исцелевшему: «Вот я в тебе исцелил болезни Адама, и падшего преступлением восставил, и проклятие, поражавшее весь род его, ныне уничтожил, и скверну всякого греха омыл крещением, взыскал и обрел уклонившегося на злые пути идолослужения, обвязал раны уязвленного бесами-разбойниками, возлиял на язвы его вино и масло моей крови и, подъяв его на теле моем, внес в гостиницу святую церковь, дал 2 сребреника гостиннику Новый и Ветхий Завет, святителям, да прилежно учат людей, обещал им мзду по возвращении моем тем, которые спасут грешников. Се здрав еси, и к тому не согрешай, ибо сказано: горе согрешающему в разуме». Итак, разумейте всю силу слова, что Господь повелевает нам не грешить по крещении, да не растлим опять обновленное Богом человечество. Горе же согрешающему по восприятии всякого священного сана, как то монашество и иерейство, горе и в самом епископском сане, не боящемся Господа. Он и расслабленный был верен, ибо по исцелении не вдался в скверны телесные и не произнес хулы на Иисуса пред иудеями, но пребывал в церкви, где и обрел его Христос. И, познав исцелившего его, он сказал: «Праведен еси, Господи, и слово Твое истина. Отныне я причастник всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои». И пошел он по всей стране, поведая, яко Иисус есть, имя же сотвори цело. И мы, братья,

0: Херувимов, Укроситель Серафимов, помилуй нас, на Тебя уповающих. Да спасенные Тобою славим Тебя со Отцем и с Пресвятым Духом ныне и присно и вовеки. Аминь.
1: Слово о расслабленном в неделю четвертую по Пасхе святителя Кирилла Туровского читал Георгий Корольчук.

В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Надежда Андреевна Соболева, матушка Силуана.

о поминовении самоубийц. За самоубийц подавать в храме нельзя, но добрые дела можно делать. Я всегда за них кормила птичек и всякое зверье. Насыплю им зерна и поминаю имена. У меня порядочный синодик. Многие люди знают это и все время присылают мне семечки, крупу, зерно со всех концов России. Вот уже сколько лет не оскудевает у меня корм для птичек. Однажды заходит ко мне послушница-мордовка и говорит: «Вот какой-то владыка благословил подавать за самоубийц». Я сказала ей, что это может сделать архиерей сам своей властью, но церковь этого не благословляет, и нам не следует нарушать установление. Та не послушала и подала за свою сестру, несколько лет назад повесившуюся. На следующий день она прибегает ко мне испуганная, вся дрожит. Успокоила ее, как могла, после чего она рассказала. В тот день, когда подала за сестру, пришла после службы в келью. Вдруг открывается дверь, входит моя покойная сестра и строго говорит мне: «Не смей больше подавать за меня, ты мне только хуже делаешь. Лучше проси мать Силуану, чтобы она за меня птичек кормила». Еще один удивительный случай, произошедший с одной девушкой. В миру она долго была неверующей, жизнь складывалась неудачно. И вот у нее умирает мать, единственное существо, которое она любила в жизни. Гроб с телом матери стоял в комнате, а на душе у дочери была чернота. Решила: «Попрощаюсь с матерью, в последний раз поцелую ее и покончу с собой». Приготовила горсть таблеток, пошла к гробу, чтобы поцеловать маму и сразу же проглотить таблетки, чтобы лечь и умереть рядом с ней. Подошла, держа таблетки в ладони, поцеловала холодный лоб, и вдруг мать ее снизу резко ударила рукой по ладони с таблетками, так что все лекарства веером рассыпались по всей комнате. Дочь была потрясена вразумлением. После этого она оставила дурные мысли, пошла в храм и, наконец, ушла в монастырь. Приехал как-то в монастырь молодой священник. У нас ему так понравилось, что захотелось служить здесь, но это желание было несбыточно. Погостил священник 2 дня и стал готовиться к отъезду. Зашел он в деревянную церковь, где в это время я читала псалтырь. Подойдя к нему под благословение, я вдруг сказала: «А почему бы вам не остаться у нас служить?» «Да что вы, матушка, это невозможно. Кто мне позволит? К тому же я совсем молодой, а здесь монастырь, да еще какой!» «А вы попробуйте!» Только собрался священник уезжать, вдруг в ворота въехал автомобиль, и из него вышел митрополит таллинский и эстонский Алексей, будущий святейший патриарх Алексей II. Священник этот подошел под благословение и спросил, не нужен ли здесь священник. Владыка ответил, что давно подыскивает священника в монастырь и предложил вместе с ним пойти к игумении. На вопрос владыки, согласится ли игуменья, что в монастыре был этот батюшка, она ответила, что не возражает. Тогда владыка Алексей оформил перевод священника в Пюхтицкий монастырь. Однажды было послушание — сторожить ночью монастырь. Ходила с колотушкой вдоль забора. Зима, кругом глубокий снег, небо ясное, звездное, ни единой тучки. Вдруг в одном месте за забором начинает яростно и злобно лаять собака, скребется, как будто хочет перелезть. Сначала испугалась, но потом с молитвой пошла дальше. Собака почти всю ночь бросалась на забор, только под утро пропала. Сразу как рассвело, к выходу и бегом к тому месту, где собака бросалась. Смотрю, глубокий чистый снег, никаких следов, и за ночь ни одной снежинки не упало. Клопы. Во многих кельях заедали клопы, но никакого слада не было с ними. 2 раза в неделю приходила женщина, все снимала со стен, перетряхивала шкафы и полки, уничтожая клопов, но ничего не помогало. Похоже, их становилось больше. Хуже всего было то, что они не давали спать. Сплю-то я обычно немного, но тут совсем не в моготу стало. Невозможно заснуть. Так прошла неделя.
Чувствую, что не выдержу напряжения. Сердечко сдает. Стала перед иконами на колени. Господи, помоги, нет сил больше терпеть. На следующий день приходит женщина, которая обычно убирала, и с удивлением говорит: «Матушка, а клопов как будто меньше стало», и показывает мне на стену, а они как будто засохли. Когда женщина пришла в следующий раз, клопов не было совсем. И с того момента до сегодняшнего дня в келье нет ни одного клопа. Операция. Случился у меня приступ аппендицита. Думала, перетерплю, а тут все хуже и хуже. Совсем не в моготу стало. Пошли звонить, вызывать скорую. Сказали, что только на следующий день смогут приехать, так как было воскресенье. А у меня такие боли, что терпеть нет сил. Кое-как перетерпела ночь. Температура сильно поднялась. Приехала скорая. Отвезли в больницу уже почти без сознания. Когда увезли меня, в храме, как обычно, шла литургия. После литургии священник, отец Петр Серегин, вышел на солью и обратился ко всем стоящим в храме. Мать Силуану увезли сейчас в больницу, в очень тяжелом состоянии. Помолитесь о ее здравии и о спасении души. И первым встал на колени перед престолом Божиим. Все, кто был в храме, встали на колени и начали молиться о моем спасении. Какая это была сильная, необычайная молитва. В это время меня привезли в больницу. Врач осмотрел и сразу определил перитонит. Мой аппендикс разорвался, и гной растекся по внутренностям. Врач сказал: «Это уже покойница, ей операцию сделаем в последнюю очередь». Я оказалась седьмой. Хирург трудился до самого позднего вечера, и когда пришла моя очередь, время было уже позднее, и за окном совсем темно. Врач буквально шатался от усталости. Сестра, ассистирующая ему, не могла больше помогать, и врач отпустил ее. Подошел ко мне. «Как же я буду вам операцию делать? У меня ассистентки нет». Пошел звонить, никто не может прийти. Позвонил жене, тоже врачу, она уже давно дома. Вызвал ее, и началась операция. Делали ее под местным наркозом. Я все чувствовала и молилась. В какой-то момент мне стало совсем не в моготу. Я говорю: «Доктор, нельзя ли поскорее?» Тот отвечает: «Что же мне делать, если все ваши внутренности у меня на подносе?» Чувствую, что-то неладно. Оказывается, кончился раствор, которым нужно было промывать мои внутренности от растекшегося гноя. Врач потом говорил, что в этот момент у него пропала самая малая надежда на спасение. Тогда он взял кусочек ваты, смоченный в растворе, и стал ею протирать мои кишки и прочие внутренности, просто для очистки совести. И опять все уложил обратно и зашил. Жене он сказал: «До утра не доживет». Когда утром пришел в больницу, первым делом спросил: «Ну что, умерла монахиня?» Ему ответили, что жива. Как он был потрясен, побежал в палату, чтобы убедиться. Увидев, что я лежу с открытыми глазами, он чуть не заплакал. Это было видно по его лицу. Медсестрам сказал: «Немедленно на стол». И еще раз сделал операцию. На этот раз зашил аккуратно. И до тех пор, пока не выписалась, каждый день приходил и подолгу беседовал со мной. Потом он стал верующим и очень знаменитым доктором, переехал в Москву. Я уверена, что в моем спасении огромное значение имела та общая коленопреклоненная молитва в храме. Разве это не чудо?

Было время, когда очень сильно болели ноги. Думала, что последние дни наступают. На обеих ногах огромные гнойные нарывы. Хирурги сказали, что сделать ничего невозможно. Лежу в келье, на службу уже не хожу, не могу даже встать. Такая боль и слабость. Лежу и молюсь, прошу Матерь Божию о помощи. Спать совсем не могу, еле сдерживаю, чтобы не стонать от боли. И вот однажды ночью в коротком забытии увидела светлый сон и сразу проснулась. Проснулась и ничего не могу понять. Такое облегчение, ноги не болят. Смотрю, раны мои вскрылись, и весь гной вытек. Через несколько недель уже встала на ноги. Многие не верят, когда рассказываю, но как только покажу свои ноги, ужасаются и извиняются. О старице монахине Екатерине. Две паломницы собрались уезжать домой из монастыря, обрадовались, так как их обещали подвезти до станции или даже до дома на машине. Перед отъездом они зашли к матушке Екатерине попрощаться и попросить благословения и молитв. Она им и говорит: «Не ездите». «Почему, матушка?» «Кровь, кости». «Нет, не ездите». Женщины подумали, что матушка бредит, и решили попрощаться. «Нет, мы все-таки поедем. Такой случай удачный. Есть попутная машина». «Тогда возьмите там, в шкафу». Женщины открыли указанный шкаф и увидели там погребальные принадлежности. «Матушка, зачем они нам?» «Возьмите, пригодятся». Женщины не поверили и ушли. По пути автомобиль, в котором они ехали, попал в катастрофу. Двое сидящих впереди погибли, а сами они получили сильные ранения и долго лежали в больнице. Одна монахиня очень восставала против матушки Екатерины, подговаривала, наговаривала, добиваясь того, чтобы матушку поместили в психиатрическую больницу. Кое-что ей удалось. Матушку Екатерину удалили на скотный двор. Она сказала, что монахиня, восстающая на нее, выйдет из монастыря в красном платье. Через несколько лет эту монахиню за непослушание и нарушение устава действительно удалили из монастыря, и вышла она из обители в красном платье, так как другого не нашлось. Потом очень трудно жила и страдала. Матушка Екатерина после этого долго уговаривала игуменью простить провинившуюся и добилась того, чтобы той разрешили вернуться. Однажды матушка сказала игуменье, что будет в монастыре послушница Н, которая выйдет замуж. Так и случилось через несколько лет после кончины матушки Екатерины.

памяти матушки Силуаны. Живой облик самой матушки Силуаны дают строки воспоминаний о ней, принадлежащих Марии Ефимовне Сергиенко. Сейчас, когда матушка Силуана ушла, хочется говорить о ней и воссоздать ее облик, дорогой каждому, кто ее знал. Матушка Силуана была строгой монахиней, неукоснительно и с любовью выполняла она свои послушания, чтила свой сан и принесла его без укора до смертного часа. Ее вера не умещалась в монастырское уставное благочестие. Она была живой силой, помогавшей переносить тягчайшие испытания и будничную маяту каждого дня. В ее строгом православии не было исключительности. Она не хулила католиков и не думала, что лютеране прямо с кладбища отправляются в ад. Она изъездила почти всю Европу и разговаривала с людьми, имена которых принадлежат истории. Большой и богатый опыт сообщил ее взглядам спокойную широту и свободу. Она любила вспоминать и рассказывать о прошлом. Ее рассказ напоминал прихотливо извивающийся ручей. Он перебегал от одной темы к другой, возвращался к первой, вплетал в нее новую. Никогда ни плана, ни стройности, но неизменная живость и яркость. Внимательный слушатель много извлекал из этих рассказов, согретых теплой любовью к прошлому. Черствая монашеская сухость, наигранное смирение и весьма искреннее презрение ко всем мирским, равнодушие к людям вообще, этой ядовитой смеси, крепко настоянной и в неограниченных дозах поглощаемой монастырскими насельницами, и капли не брызнула на подол ее всегда очищенной, аккуратной мантии. Любовь к людям, мыкавшаяся по монастырю в поисках, где бы приткнуться, обрела приют в ее келье. Матушка Силуана не принуждала себя любить ближнего и не надсаживалась над выполнением этой второй евангельской заповеди. Любовь свободным и широким потоком изливалась из ее сердца на всех, кто с ней встречался. Кого только не видала ее келья, и сколько людей уходило от матушки Силуаны, утешенных и обогретых ее ласковым радушием, ее добрым-добрым словом. Матушка Ангелина знала, что делала, поручив ей заведование монастырской гостиницей. Только это была не гостиница, а родной дом, где тебя уже давно ждут, потому что знали. В родном доме это всегда знают, как измаялся от грохочущей суеты всех дел и дней, как тебе нужно отдохнуть, успокоиться, прийти в себя. Как хорошо было, надышавшись простором полей и тишиной леса, налюбовавшись на коров и овец, возобновив старые знакомства с собаками, вернуться к вечеру в просторную гостиничную кухню. Тихо потрескивали, догорая, дрова в плите, ярко горела висячая лампа. Вокруг большого стола собрались все приезжие, обычно 3-4 человека. Весело ужинали под строгим взором матушки Силуаны. Она сочла бы бесчестием, если бы кто остался голодным. Разлив чай, она сама садилась за стол, все оборачивались к ней, и она начинала вспоминать и рассказывать. Господь призвал к себе эту ясную душу, вероятно, пожалев ее, избавив от грядущих испытаний. Но в жизни монастыря перевернулась страница неповторимая, словно ушел добрый гений, унося с собой тепло и свет. Матушка Силуана как-то подарила составителю этого сборника отпечатанное на машинке чудесное стихотворение, посвященное столь любимой ею пюхтице. Мария Ефимовна Сергиенко считала этот стих лучшим из всего, что написано о пюхтице. Поэтому, завершая рассказ о монахине Силуане и переходя к повествованию о Марии Ефимовне Сергиенко, порадуемся этим строкам неизвестного автора, согретым любовью сердца. «Люблю тебя, пюхтица, среди эстонских болот и дремучих лесов, посреди народа чуждого православию, велением Божией Матери появилась ты. Тянется к тебе длинная лента пыльной дороги,
по которой мчатся автобусы, спешат машины и жужжа летят мотоциклы. Несутся они мимо хуторов с домами, увенчанными высокими крышами, мимо людей со светлыми глазами, глазами цвета спелой ржи, мимо лесов и полей со стрекочущими тракторами. Красив эстонский пейзаж. Но вот один поворот дороги, другой, и на высокой горе, как несбыточный в наши дни вымысел, как старинная сказка, пятиглавый собор, мелькнул и исчез. Еще поворот, еще. И вот во всей своей красоте сияет крестами, блестит куполами, зовет, широко раскрывая объятия, пюхтится русская, православная, родная, с перезвоном колоколов, с пением монахинь, с молитвой отцов, с кадильным дымом, с утешением для страждущих, с надеждой для плачущих и со светлой радостью для преисполненных веры. Люблю тебя, пюхтица, всегда ты прекрасна, и в роскоши летнего убора, опоясанная лентой золотых хлебов, и в багренице осенних кленов, и в серой сетке дождя, и в белой мохнатой шубе суровой зимы, и в зеленых сережках распускающихся берез. Благословенна ты, пюхтица. Еще не припал к твоим ногам тот певец, который будет петь о твоей красоте, о твоих чудесах и о тех, кто, оставив отца и матерь свою, пришли под твою сень служить той, которая превыше небес. Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Надежда Андреевна Соболева, матушка Силуана.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Фурштадская, 58. Особняк действительного статского советника Спиридонова. И Мария Афанасьевна и его супруги, урожденные Виленбах. Выполнен он по проекту Померанцева и архитектора Свинина в 1895-96 годах. Сразу после окончания строительства дома был приглашен строитель большой пальмовой оранжереи ботанического сада Иероним Китнер, который пристроил к основному объему особняка зимний сад, буквально оранжерею, которая висит справа от основного корпуса. Хозяин дома, закончив военное юридическое училище, служил в Главном управлении земледелия и землепользования, был членом общества для содействия русской промышленности и торговли и членом Русского императорского технического общества. В 1910-х годах, как многие уходящие на покой петербуржцы, он стал попечителем приюта Святого Мефодия, который находился на Суворовском проспекте. Надо сказать, что автору неизвестно, откуда у господина Спиридонова, скромного чиновника Министерства земледелия, были средства для постройки такого роскошного особняка, который подобал петербургским миллионерам. Тем не менее, очень многие петербуржцы, которые посещали дом младенца на Фурштадской, замечали изящную мраморную лестницу, построенную по системе Жоли, которая буквально вьется вдоль стен большого вестибюля. Ее стерегут два дракона с монограммой хозяйки дома. Высокий живописный плафон изображает гениев и аморов. Парадные залы второго этажа располагают вокруг лестницы, образуя небольшие анфилады. Столовую выполнили в формах Ренессанса с дубовой панелью с полочкой и таким же плафоном. Центральную часть дома занимает танцевальный зал, облицованный семью сортами цветного мрамора. Главная гордость нынешних хозяев особняка. Панели разделены розовыми мраморными пилястрами с ионическими капителями, а на падуках плафона лепные пути поддерживают изображение женских профилей. Также гении искусства любви с жертвенниками и пальмовыми ветвями, символами мира, украшают этот плафон. Угловая музыкальная гостиная выполнена в формах рококо. На живописных десюдепортах изображены галантные сцены, на плафоне лепные композиции с музыкальными инструментами, ну и напротив восточная диванная, поясная лентой с золотой арабской вязью, является своеобразным вестибюлем зимнего сада. Она покрыта многоцветными изразцами. В нишах мраморные диваны, плафоны падуги покрыты тончайшими лепными восточными орнаментами. Колонны портала выполнены из резного мрамора золотистого тона, очень редкого в Петербурге. Угловой кабинет выстроен в немецком классицизме и составляет одно целое с приемной. Их разделяют две пары дорических колонн искусственного мрамора с золочеными капителями. Стены обтянуты шелком в широких деревянных рамах, и гризальный плафон изображает аллегорию науки и искусства. Комнаты нижнего этажа оформлены более строго и с большим вкусом, чем помпезные гостиные и залы второго этажа. Фасад же этого дома с тяжелыми коротконогими атлантами кажется крайне неудачным, особенно в ряду спокойных фасадов домов Фурштадтской улицы. После смерти хозяина в 1916 году, уже во время войны, его вдова и дочь продали дом купцу первой гильдии, нефтепромышленнику Меликову, и, к счастью, вовремя эмигрировали. Надо сказать, что вот самим особняком Спиридонова буквально спорит рядом стоящий соседний доходный дом этого же владельца. Потому что такое впечатление, что Шене и Чагин, которые строили этот доходный дом, хотели просто подчеркнуть безвкусие пышного фасада господского дома. Вот этот доходный дом, в каждом этаже которого в те времена располагалась одна квартира, которую сдавали очень влиятельным петербургским государственным деятелям, аристократам, офицерам кавалергардского полка. Так вот, фасад этого дома представляет собой великолепнейший образец ордерного неоренессанса с сильно рустованным цокольным этажом и оформлением каждого этажа в дорическом, ионическом и коринфском ордере соответствующими колоннами, очень гармоничный и очень изысканный фасад. Единственное, жаль, что дом, который простоял в ожидании капремонта в 1990-е годы, потом был реконструирован как обиталище нынешних влиятельных аристократов и надстроенный стеклянным колпаком, он изуродовал соседний особняк Боткиных, изуродовал панораму на Таврический сад, сделав ее доступной именно обитателям этого дома, а не рядовым гражданам нашего города. На углу Фонтанки и Лермонтовского проспекта стоит здание, которое выделяется в перспективе Фонтанки и сегодня. На высоком цокольном этаже сравнительно небольшой трехэтажный дом украшен двумя парами ионических пилястр. Его высокий фронтон заметен в перспективе Египетского моста. Этот дом построен графом Стройновским при его женитьбе на дочери генерала Буткевича. И хотя этот дом сегодня кажется совершенно рядовым, тем не менее для Александровской эпохи это был уникальный особняк. Сам Стройновский славился своим сдоимством и буквально разорял просителей, доводя их до нищеты. Именно на деньги, полученные неправедным путем, и был выстроен этот дом. И вот в середине 1810-х годов подобным же образом он довел до разорения своего соседа по Фонтанке, генерала Буткевича. Но в конце концов он сказал Буткевичу, что согласен простить долги, но Буткевич должен выдать за него замуж дочь-красавицу. Надо сказать, что Стройновский был очень стар уже, ну, по крайней мере, по сравнению с 17-летней красавицей и непривлекательной внешности. И вот старый генерал Буткевич буквально на коленях просил свою 17-летнюю дочь пожертвовать собой ради блага семьи младших детей и выйти замуж за этого злодея-разорителя. Девушка, которая только что получила отказ от своего жениха, все-таки согласилась. Отец даже удивился, насколько спокойно она приняла его просьбу и тут же ответила согласием. Справили свадьбу. Она вошла в дом нелюбимого супруга, а он показывал эту молодую красавицу с греческим профилем всему Петербургу. Это была такая же деталь его коллекции, как античные статуи или зимний сад с оранжереей, построенной им во флигеле вдоль нынешнего Лермонтовского проспекта. И вот он везет свою красавицу-жену на придворный бал. Там ее замечает император Александр, который танцует с ней первый танец полонез. Вообще Александр, говорят, танцевал только полонезы. Полонез затягивается, что говорит о интересе императора к своей спутнице. И сразу по окончанию первого танца на вальс ее приглашает самый большой ловелас той эпохи, будущий военный министр граф Александр Чернышов. Тут Стройновский буквально испуган, и по окончанию вальса он увозит свою жену домой. Он ее запирает в доме, как запирали когда-то жен сказочные злодеи вроде Синей Бороды, разрешает Стройновский своей жене появляться только в церкви. Это знаменитая церковь Покрова. И вот там, в церкви Покрова, уже в 1818 году ее видит Пушкин. И спустя больше десятилетия он описывает ее в домике в Коломне. Там была княгиня, как была стройна. Вот это «как была стройна» показывает юношеский интерес к таинственной незнакомке, которая всегда под вуалью появлялась в церкви только на воскресные службы. Проходит еще 5 лет, и императору доносят о сдоимстве Стройновского. Он приказывает наладить следствие, И в конце концов, когда становятся известным все злодеяния этого чиновника, приказывает Стройновскому оплатить все то, что он забрал у несчастных просителей. Стройновский полностью разорен, он продает свой дом в Петербурге, свои коллекции. У него остается маленькое имение в Псковской губернии, куда он отправляется со своей супругой. У него уже есть маленькая дочь, которая вырастает там, в Псковской. И этот, казалось бы, старый человек проживает еще более 10 лет. И вот середина 1830-х. Стройновская без дома, но с этой маленькой дочерью, наконец, появляется уже вдовой в Петербурге, встречает своего старого знакомого генерала Зурова и выходит счастливо замуж. У нее появляются дети. Все говорили о том, что 20 лет, проведенные со Стройновским в заточении, буквально не наложили на нее отпечатка. Она проживает еще более 40 лет и приводит в Петербург восторг своей жизнерадостностью, принимает широкий круг гостей уже в особняке на Большой Морской улице, а ее Изурова сын становится наследником старого дома генерала Буткевича на Фонтанке, который и послужил причиной этой долгой истории.
0: Особняки и их владельцы. Особняк и доходный дом Спиридонова, Фурштадская 58-60. Особняк Стройновского, угол Лермонтовского и Фонтанки. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. В преддверии Дня Победы мы вспоминаем не только страшные дни войны, но и подвиги тех, кто жил и боролся в те тяжелые годы. Одной из самых трагических страниц военных лет стала Ленинградская блокада. Но мало кто знает и помнит о том, что на южном побережье Финского залива фашисты, захватив Стрельну и Петергоф, отрезали от Ленинграда город Араненбаум и его окрестности. Так, в сентябре 1941 года образовался Араненбаумский плацдарм. О жизни блокадного Араненбаума нам сегодня расскажет наш редактор музыкальный и литературный, а также знаток истории и дня сегодняшнего этого города Ольга Суровегина. Ольга Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Людмила, и дорогие наши слушатели.
0: Ну, я хочу напомнить, что до войны в курортном Араненбауме жило около 35 тысяч жителей. Как город встретил первые дни войны?
1: Начать все-таки я хочу немножечко с другого. Во-первых, хочу сказать, что я не такой уж знаток этого города, его истории, но я должна объяснить, почему я все-таки взялась за эту тему. Дело в том, что я выросла в этом городе, 20 лет моей жизни первые прошли в этом городе, и многие мои родственники, практически все, были связаны с Араненбаумом, Ломоносовым, хотя это была такая жизнь между Ленинградом и Ломоносовым, но тем не менее именно с вот этим городом, с Ломоносовым, была связана значительная часть их жизни, и в том числе жизни во время войны. Поэтому я еще хочу таким образом почтить их память. И вот сегодня, кстати, когда мы с вами записываем эту передачу, 29 апреля сегодня, сегодня день памяти моего прадедушки Петра Игнатьевича, который тоже жил, работал во время блокады в Араненбауме. Так что вот царство ему небесное, и его светлой памяти хочу посвятить эту передачу. Вы уже сказали основные такие вот моменты, что в сентябре 1941 года началась не только блокада Ленинграда, но и вот блокада Араненбаума. И после ожесточенных боев все-таки немецкие войска были остановлены примерно в районе часового завода Петергофского, это в Старом Петергофе. И таким образом образовался вот этот самый Араненбаумский пятачок. Его назвали еще и пятачок, и плацдарм. Да. Немцы его назвали котел, потому что они рассчитывали вот в этом котле всех и истребить. Но получилось так, что этот пятачок, который так его назвали уже в народе, да, он стал действительно плацдармом, в конце концов. И он стал настоящей крепостью. Вот потом историки сравнивали подвиг Араненбаума с подвигом защитников Брестской крепости по стойкости, по мужеству, по невероятным подвигам, которые были совершены вот на этом маленьком участке суши, приморском таком участке. И Брестская крепость, как известно, продержалась там, по-моему, 2 месяца, да, а вот Араненбаумский пятачок держался с 41 по 44 год, да, вот. И это, конечно, удивительная совершенно история, страница в истории Великой Отечественной войны, потому что вообще ленинградская операция, операция по освобождению Ленинграда, это самая длительная по времени операция в истории Великой Отечественной. Вот она длилась, собственно, столько, сколько длилась история и этого плацдарма. И это маленький такой участок суши вот от Петергофа до фортов Красная Горка и Серая Лошадь уже на самой окраине вот нашего берега, южного берега Финского залива. Это примерно 55-60 километров вдоль и внутрь, вглубь материка, примерно 25-30 километров. То есть, можно представить, совершенно небольшой такой участок, который приходилось оборонять невероятными усилиями. И он был очень важен. Почему он был очень важен? Здесь понятно, что его местоположение вот совсем рядом с Кронштадтом. Вообще Араненбаум возник именно как точка, связанная с Кронштадтом, когда строилась еще крепость на этом острове Котлин. Вот Араненбаум был не только как, значит, построен как резиденция Меншикова, но и как такая вот база для строительства крепости в Кронштадте. Это 6 километров всего до Кронштадта. И это действительно вот два берега. берег, которые охраняют фарватер, по которому идут корабли в Ленинград. И еще при Меньшикове была такая идея поставить вот этот дворец чудный, есть в Ореньенбауме, да, Большой Меньшиковский дворец, и симметрично построить такой же дворец в Кронштадте, чтобы были такие вот парадный такой въезд или вплав такой, да, вот в Ленинград, в Петербург тогда, и чтобы вот оформить таким образом такие вот пропилеи, да, как сказать, так сказать. Но вот во время войны это были такие ворота неприступные для вражеских кораблей, и это было невероятно важно сохранить флот, сохранить вот этот фарватер, сохранить Кронштадт. И, кроме того, именно вот это место, этот плацдарм Лиманский, он стал именно плацдармом уже в 1944 году. Именно с этого плацдарма началась операция по освобождению Ленинграда от блокады в январе 1944 года. Она готовилась очень долго, почти год, но тогда уже была, вот в январе 1943 была прорвана блокада. И вот собирались силы именно на этом пятачке. Там было невероятное количество войск собрано, и боеприпасов, и орудий, и всего прочего. Я человек совершенно не военный, штатский, не могу все это озвучить правильно и грамотно, но меня поразили эти масштабы, и поразило то, что не было ни одного предательства, ни одной утечки, то есть ни одного такого обстрела конкретного, да, вот целевого, так сказать, вот в эти части, никто не понес никаких потерь, то есть была такая, было невероятное такое единодушие и в городе, и все видели, что прибывают огромные части, понимали, что что-то готовится, но все настолько ждали вот этого освобождения, этой победы, что вот все очень трепетно и очень дорожили вот присутствием этих войск, хотя, конечно, это была еще дополнительная цель, да, для врага, это понятно было, что подвергался город еще больше опасности, но вот, тем не менее. Вот, и кроме того, такая еще интересная роль этого Ореньенбаумского пятачка, плацдарма, даже в истории нашей российской культуры. Действительно, он как бы охранил, оградил удивительный ансамбль Ореньенбаума, его дворцы, его парк. Там не было немцев, в отличие от остальных наших пригородов, которые, как вы знаете, подверглись страшным разрушениям. Вспомните эти чудовищные фотографии Петергофа, Царского села, да, и так далее. Вот, Ореньенбаум тоже очень, конечно, пострадал, были мощные обстрелы, тем не менее, этот парк, эти дворцы сохранились как образцы подлинного русского XVIII века, из-за чего они также внесены вот в список объектов под охраной ЮНЕСКО, потому что действительно такой подлинной архитектуры мало где можно найти в России XVIII века. Так что еще вот такая особенность была вот у этого пятачка, его роли. И надо сказать, что роль еще его была стратегическая в том, что этот плацдарм оттянул на себя, я уже вот читала по сводкам разных историков, почти 20% всех войск германских Восточного фронта. То есть он не позволил двинуть эти войска на другие наши города. Все было сконцентрировано вот на том, чтобы победить, чтобы захватить вот этот маленький-маленький кусочек земли. Надо сказать, что именно вот этот пятачок, этот плацдарм, он остановил первый во время войны, в 1941 году остановил движение немецких войск. Везде они проходили очень быстро и сметали все на своем пути. Здесь действительно была вот такая еще одна Брестская крепость. И они остановили эти войска, и вот до 1944 года держались, и потом отогнали немцев еще дальше, там на 100 километров сразу. Так что это была удивительная страница в истории войны. История славная, понятное дело, но история и трагическая тоже очень. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Ореньенбаум – это город с очень серьезными давними традициями военными. Это всегда был военный город, хотя он выглядит таким мирным, маленьким дачным городком. Но, опять-таки, если почитать историю его, традиционно на каждого штатского жителя, на одного штатского гражданского жителя Ореньенбаума чаще всего приходилось 4-5 военных. Такое было соотношение примерно в городе. если говорить коротко об истории военной Раненбаума, то лучше всего обратиться, и, кстати, вас призываю, приглашаю приехать, посмотреть. Вот есть такой знак «Стелла города воинской славы». У нас стоит эта стелла в Раненбауме на очень красивом месте, на высоком берегу. Вот открывается вид на залив, на Кронштадт с этого берега высокого. И вот на этой стелле несколько барельефов, которые отражают всю историю Раненбаума. И если вы посмотрите, вот там чудесно они сделаны, очень так художественно и очень выразительно, то вы увидите, что фактически вся история Раненбаума — это военная история. Вот, начиная с Северной войны, когда он был, собственно говоря, создан. Раненбаум возник в 1711 году. Это еще шла во всю Северная война. И вплоть до вот 20 века. И вы увидите там, не буду все перечислять эти барельефы, но увидите там и барельеф, посвященный, скажем, войне 1812 года, когда фактически весь город был превращен в огромный госпиталь. Это была очень кровопролитная война, мы ее как-то все представляем себе такой вот с красивой такой стороны, там кивера, гусары и прочее. Вот на самом деле это была страшная война, действительно было очень много потерь, и вот в то время писали историки, что весь Раненбаум фактически был большим, огромным таким военным госпиталем, где работали практически все население Раненбаума. Представляете, что это такое вот происходило в городе? Все дворцы были заняты под раненых, под офицерские госпитали были и так далее. Вот. Есть барельефы, посвященные тоже удивительному там, такому явлению в истории Раненбаума. Это офицерская стрелковая школа, которая была создана уже в конце XIX века. И в ней, можно сказать, проходили срочную службу, говоря современным языком, все наши великие князья, потому что все они были так или иначе военно обязаны по традиции царской семьи. И вот, ну, можно сказать, или повышение квалификации, или как угодно. В общем, это было такое учебное заведение, офицерская стрелковая школа, где они учились и знакомились с новейшими видами оружия, которые там же, кстати говоря, во многом и создавалось, и изобреталось нашими, ну, великими русскими военными инженерами. Тогда директором школы был Николай Михайлович Филатов. Это просто цвет нашей военной инженерии российской. И вот все знаменитые виды вооружения, даже нам с вами, Людмила, таким людям гражданским, я думаю, что они знакомы. Но пулемет «Максим», да, например.
2: Да, все знают.
1: Да, все знают. Да. Пистолет ТТ Токарева. «Максим» — это Федоров, такой оружейник был знаменитый. Трехлинейка винтовка Мосина, которая послужила с Первой мировой до вот Великой Отечественной. Потом вот эти самые знаменитые пистолеты, пулеметы ППД и ППШ, Дегтяревые, соответственно, и Шпагина. Вот, скажем, знаменитый плакат, где воин стоит на фоне Рейхстага, русский воин, вот у него наперевес это самый ППШ, пулемет-пистолет. И это все было создано вот как раз в этой самой офицерской школе, которая базировалась в Раненбауме. Там тоже отдельная история, там можно много рассказывать. Надо сказать, что именно в Раненбауме базировалась одна из первых общин сестер Милосердия, крестовоздвиженская, созданная еще великой княгиней Еленой Павловной, владелицей Раненбаума, и Николаем Ивановичем Пироговым еще во время Крымской войны. То есть в городе действительно вот эти традиции были издавна все века его существования, все три века его жизни. И, конечно, я думаю, что тоже сыграло свою роль вот в этой героической защите, в героической жизни на протяжении этих страшных трех лет блокады Раненбаума. Я предлагаю всем приехать вот посмотреть, по крайней мере, эту стелу, и по ней можно уже какие-то главные страницы жизни Раненбаума себе представить. И, конечно, один из главных барельефов посвящен

0: Гарбинбаумским, но также есть название еще и «Малая земля». То есть это
1: совершенно
0: такое героическое
1: верно. Да, совершенно верно. И нужно сказать, Гарбинбаум вместе с Ленинградом пережил вот всю блокаду. И я готовилась к этой передаче, я читала разные тут книги и нашла документ, который мне хочется просто вот кусочек из него зачитать. Mm-hmm. Что такое была блокада для нас, для наших предков, это уже нам понятно. Как ее представляли себе наши, так сказать, противники и что они хотели с ее помощью сделать. Вот читаем. Фрагмент из секретной директивы немецкого военно-морского штаба 1А-1601/41 о будущности города Петербурга. 21 сентября 1941 года. Сначала мы блокируем Ленинград герметически, разрушаем город, если возможно, артиллерии и авиации. Остатки гарнизона крепости останутся там на зиму, ну, на вымирание как бы. А весной мы проникнем в город, вывезем все, что осталось живым, вглубь России или возьмем в плен. Сравняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы Финляндии. После этого разговор о том, нужно ли было оборонять Ленинград, по-моему, уже совершенно исчерпано, да? Вот. И то же самое можно сказать и о блокаде Гарбинбаума. Но были и особенности именно в блокадном Гарбинбауме. Это был город в двойном блокадном кольце.
0: Да.
1: Он был отрезан не только от Большой земли, но и от Ленинграда. И это, конечно, понятно, что очень осложнило и ожесточило ситуацию в городе. Все, что мы знаем о блокаде Ленинграда в Гарбинбауме, это все было, можно сказать, умножено на 2. И тем не менее, город жил, город как-то выжил, хотя нормы хлеба были еще меньше, чем в Ленинграде. Это сложно себе представить, но иждивенческая норма, вот мы знаем все эти блокадные 125 грамм с огнем и кровью пополам, в Гарбинбауме она была 75 грамм. Даже это себе не представить, вот, что это было такое. И, конечно, это было очень страшно, и, конечно, жертвы были страшные. В городе, как вы сказали, до войны было примерно 35, ну, от 30 до 35 тысяч жителей по разным там выкладкам. К 1942 году в городе осталось 2,5 тысячи. Ну, понятно, что многие были вывезены, но очень многие погибли.
0: Не только были вывезены жители, но и беженцы прибывали.
1: Конечно, конечно. В этот город. Но беженцы – это особая трагическая история, потому что это нужно сделать отдельную передачу об этой страшной трагедии и о беженцах, и о эвакуации. Это отдельные страницы трагические. И, в общем-то, Гарбинбаум, как маленький такой городок, он повторял вот в таком вот, так сказать, концентрированном виде все, что мы знаем о блокаде Ленинграда. Здесь была и своя малая дорога жизни, да, вот, которая шла от примерно Ижоры, от Малой Ижоры через Кронштадт в Лисий Нос, и там хоть что-то можно было переправлять в этот самый блокированный город.
0: То есть не через Ладогу, а через Финский залив.
1: Через Финский залив. Тоже по льду, тоже такая же история была, тоже трагическая, конечно, с огромными потерями. Но, тем не менее, была вот такая маленькая ниточка, артерия, по которой как-то вот еще жизнь поддерживалась в городе. И, кроме того, в Гарбинбауме есть свое Пискаревское кладбище, называется Малая Пискаревка. Да. В Троицкой Слободе сейчас там установлен храм очень красивый. И восстановлено кладбище очень хорошо, и даже вот усилиями поисковых отрядов там установлены очень многие имена на этих памятниках. То есть тоже вот стоит туда поехать и посмотреть, и поклониться. Там хоронено около 5000 жителей Гарбинбаума, что для такого маленького городка, конечно, очень серьезно. Маленький городок, действительно приморский городок, значительную часть которого составляют вот порт и такие объекты, которые подвергаются часто такой бомбардировке, налетам. Вот сложность была в чем? Где спрятаться? Где люди прятались? Прятались они в парке. Я вот читала об этом, это, конечно, тоже такие вот тяжелые очень впечатления, потому что мы представляем себе парк как место отдыха и, в общем, наслаждения красотой, природой, дворцами. Вот в этих дворцах тоже жили жители Ломоносова, у которых уже были разбиты дома. Конечно, там была скучность тоже невероятная. Конечно, дворцы понесли из-за этого тоже утраты разнообразные, но вот они служили таким убежищем, потому что они были внутри парка, они были не так заметны сверху, там, с воздуха. Прятались люди в самом большом храме Гарбинбаум. Тогда он уже был закрыт в 1932 году, в пятилетку безбожия. Но там были огромные подвалы. И эти подвалы служили, ну, таким бомбоубежищем огромным. Там пряталось, по разным оценкам, от 1000 до 1500 тысяч

0: человек. Да. В основном это были семьи с детьми, и тоже люди, у которых были дома разбиты. И ситуация была в городе очень страшная. Вот я хочу тоже прочитать просто фрагмент воспоминаний секретаря горкома Раненбаума Алексея Степановича Гарусова, который писал, каким образом добывался хлеб для города. Лучше всех рассказов такая иллюстрация. Когда немцы отрезали Раненбаум, мука была на исходе. Большую часть передавали Красной армии. В 1941 году море вставало очень долго, поступления хлеба в город почти не было. Подвоз хлеба из Ленинграда шел на буксире через Лисий нос Кронштадт, оттуда к нам. Народ ездил под страхом смерти. Порт беспрерывно подвергался жесточайшим обстрелам. Море не замерзало до декабря месяца. 14 декабря в городе не оставалось совсем муки. Я велел собрать все сметки в порту, на хлебозаводе, то есть уже вот по сусекам поскребли, как в сказке, да? Поехал в Ижорский укрепрайон к командиру Красной Горки просить взаимообразно хлеба, но везде получил отказ. Для армии хлеба оставалось тоже всего на 3 дня. Такая была ситуация. С Ленинградом связь была прервана. Ни телефонной связи, ни телеграфной связи. Написали военный совет, Ленфронта. Ответа никакого. Тогда я решил сам, по только что ставшему льду, поехать в Ленинград на лыжах за хлебом, чтобы хоть как-то спасти население. Обсудили мы этот вариант на горкоме, и я поехала вместе с секретарем райкома партии Климковым. Связались с Кронштадтом, с укрепрайонами, чтобы нас пропустили через форты. В Ижорском укрепрайоне нам выделили 5 лыжников-разведчиков. Море уже встало, и я решил взять с собой лошадь. Пожелал с собой ехать заведующий транспортом Федоров. Я его взял с собой в качестве конюха. Мы отобрали в городе лучшую лошадь и пошли в таком направлении, чтобы выйти на Кронштадт с Малой Ижоры. Оделись по-походному, взяли лыжи, лошадь запрягли в сани. Идти было очень трудно. Лед был торосистый, путь непробитый, лыжники выбивались из сил. Лошадь шла с трудом. Подковы не держали, лошадь все время скользила, появилась кровь на ногах. Кое-как добрались до форта Петровская крепость. Там нас остановили, но узнав, кто мы, и мы сказали пароль, нас пропустили. Идти было очень опасно, лед еще был не очень надежный. Федоров вел лошадь, а под ногами лошади вода просачивалась. Лошадь, к счастью, была молодая. И проскочило опасное место. Но они перешли через Кронштадт, пришли в Кронштадт, тоже стали просить хлеба. И там нам ответили, что у самих ничего нет. Я связалась с командиром Кронштадтской крепости, который дал мне пропуск идти дальше. Мы отправились в Лисий нос на той же лошади. Многие лошади пришлось перевязать, так как они были совершенно разбиты. С Лисьего носа мы уже железной дорогой поехали в Ленинград. И там вот они сумели, тут не буду долго тут перечитывать, сумели добыть совсем немного хлеба, который вот, как уместился вот на одной этой телеге с этой самой лошадью. И а в городе, в Раненбауме, ситуация была такая. Постоянно приходили к исполкому женщины по 300 человек и просили хлеба. Мы не знали, что делать. Вот после этого он поехал вот на этой подводе хоть что-то, потому что невозможно было на это смотреть просто уже. И в Ленинграде мы объяснили, что творится у нас в городе, положение страшное, и нам разрешили выделить 5-дневный запас муки и 3 тонны бензина для ее перевозки. То есть надеялись, что уже машины могут пойти по льду. Я связалась с Раненбаумом и узнала, что уже наладилась дорога через море. Стали переправлять муку через Лисий нос и переправили. Но опять беда. Поднялась пурга, подул теплый ветер, вот наша погода балтийская с моря, и нагнал воду до полуметра. Машины не могли пройти. Снова пришлось запрягать лошадь. Вот такими усилиями, ну, короче говоря, доставили вот эти вот несчастные...
1: Лошадь по воде шла
0: по колено. И вот это вот на этой телеге доставили хлеб в город. Вот такая иллюстрация ситуации зимы декабря 41-го и вот начало зимы 42-го, самой страшной, конечно, зимы. Вот таким вот образом жил город.
1: добывался хлеб.
2: Да. Но вот, тем не менее, меня поразил такой факт. Ну, во-первых, в отличие от Ленинграда, в городе Враненбауме оставалось электричество и оставалась вода, что облегчало в какой-то степени жизнь.
0: Совершенно верно.
2: И там очень следили за... Ну, чтобы не было эпидемии туберкулеза.
0: Да, да. Я как раз хотела бы рассказать, что вот по поводу организации жизни в блокадном городе. Меня тоже поразила история. Надо сказать, что вот для слушателей, что я пользовалась в основном таким альбомом чудесным, который был выпущен в 25-м году, к 80-летию Победы. Называется этот альбом «Блокада Враненбаума». Здесь собраны самые основные такие вот моменты и воспоминания очевидцев. Да, очевидцев. Тоже, наверное, вы видели этот альбом. Да. И действительно, меня поразило, что работала железная дорога. Хотя люди тоже там умирали от истощения и от бомбежек. Но дорога работала от Раненбаума в сторону Краснофлотска. Вот эта ветка постоянно жила. Работала типография, издавалась районная газета и сводки информбюро, потому что это было очень важно для людей знать, что вообще происходит кругом, а не в этом ужасе жить бесконечном. Работал хлебозавод. Все это время, вот если была мука, то это все продолжалось, и работал он в 3 смены, и выпускал не только хлеб, но еще всякие вот эти добавки, вот и специальный напиток такой от цинги из хвойных иголочек его делали. Работала больница, работал роддом. Родилось, по-моему, там 50 или 60 детей в это время. Здоровых, выжили они. Больница работала тоже совершенно не в нерадостных условиях, потому что время бомбили, врачи лечили, а потом после своей там очередной вахты шли восстанавливать или там хоть как-то поддерживать жизнь вот, в больничных корпусах. Я хотела еще прочитать воспоминания врача. Врачи ходили по домам. Прочитаю это буквально там несколько строчек. Это пишет Валентина Ивановна Эфет. Она была тогда врачом во время блокады в Раненбауме. Вот она пишет о военных буднях. «Меня вызывали к больным, а это были дистрофики, чаще всего умирающие, иначе бы они сами пришли ко мне. Тогда ведь каждый понимал, раз слег, то уже не встанешь». Я иду на вызов. Да что там иду? Еле ноги переставляю, потому что они отечные, одутловатые. И от дистрофии такое чувство, словно идешь не по земле, а по трясине. Никогда больше земля не была для меня такой неверной. Придешь и думаешь, ну что я могу сделать? Так бы от отчаяния и плакала бы все время. Но ведь для слез тоже нужны силы. А не идти нельзя, ты врач, и на себя надеются. И знаешь, что ты не накормишь, а все-таки надеются. Перевязки сделать мы еще могли. Вата, йод, бинты у нас еще были, а больше ничего. Глюкоза, говорите вы? Может быть, и было несколько ампул на крайний случай в больнице. У нас их не было. Перед входом в квартиру всю оставшуюся волю собираешь, чтобы этот вызов выдержать. У меня ничего не было тогда, только доброе слово. И если оно хоть на короткое время помогало, так и то не зря мы мучились в эти месяцы». Вот так примерно работала больница в Раненбауме. Но, тем не менее, я тоже прочитала, вот вы говорите, что город спасли от эпидемии. Действительно, это было тоже настоящим подвигом. Мы ходили по домам, собирали детей, сделали все прививки положенные вот в эти годы, да, вот по возрасту и по показаниям. И, кроме того, была организована таким образом эта служба. Да, вот банно-прачечный кабинет работал всю войну, работал. Был организован водопровод. Кстати, на нем работали подростки в основном, бригада подростков, 14-16-летние такие мальчишки, вот они все это обеспечивали. И можно было и стирать белье, и мыться, и без вот, помывки тебе не выдавали талоны на хлеб. Да. Таким образом все было организовано, чтобы не допустить вот, и педикулеза, и других эпидемий. И город действительно был спасен вот, от этих страшных болезней таким образом. И водопровод и канализация работали все годы, в отличие от Ленинграда, вы совершенно правильно сказали. А водопровод находился в 2,5 километрах от передовой. И рабочие погибали от обстрелов, но, тем не менее, вот сидели в этих скважинах, как в окопах, как писали тут тоже в этой книге, и сразу восстанавливали при необходимости вот поврежденные трубы. Вот таким образом все это происходило. Работала школа. Работала школа одна в городе. Парковая школа, сейчас там находится картинный дом. Сейчас это и был картинный дом, потом в нем находилась школа. Там же находился детский дом для детей, которые остались без родителей. И там же была организована детская столовая, где детей все-таки пытались как-то спасти, хотя многие уже были общем, не вернуть их было к жизни. И тем не менее, даже в то время, вот я тут вычитала, что по стакану молока детям как-то умудрялись выделять. Вот какие-то были люди, все-таки у которых еще были коровы, вот их обязывали сдавать молоко для детей.
2: Детские очаги.
0: Детские очаги, вот да, совершенно верно, да. И вот в этой парковой школе, если вы пойдете в картинный дом, это сейчас установленный музей, там очень много всего интересного, но там есть и вот эта вот замечательная доска памятная о том, что во время войны здесь была единственная в городе школа, где дети учились. И тоже хочу прочитать, чтобы долго не рассказывать, маленький такой фрагмент воспоминаний одной жительницы, Розы Агранович, которая вспоминала, она была ученицей этой школы. Мы жили в деревянном доме Анжу. Есть такой домик на Ленинской улице, далеко от дома моих родителей. И при обстреле, бомбежке я хватала малыша, маленького брата, и мы бежали в подвал каменного дома рядом с нами. Выла сирена, было очень тяжело и страшно. Потом мы ослабели, и зимние месяцы жили в подвале. Днем собирали топливо у разбитых домов. Я иногда выносила на руках малыша на улицу. Он совсем перестал говорить, ему было 2 годика, и почти не ходил. Привозили воду с нижнего пруда. У нас в подвале было 5 старших детей. Ночью топили буржуйку всем, что могли найти. Мы дежурили по 2, чтобы, задремав, не упасть на раскаленную печку. Было много старых журналов «Нива», и я их читала сначала при свете открытой дверцы печки. Это было начало моего образования. Было так интересно, что на время пропадало чувство голода. Второй брат заболел тяжелой формой дистрофии, его положили в больницу, он распух от голода. Как выжила мама, я не знаю, она отдавала весь хлеб мальчикам, братьям вот этой девочки. Иногда приходил в увольнение отчим, что-то приносило в котелке. Однажды к убежищу подошел председатель исполкома Гарусов, о котором я говорил, который добывал хлеб на этой, с этой лошадью. Мы стояли с малышами на битом стекле, чумазые, тощие, закутанные во много одежек, и он спросил: «Чего вы хотите больше всего, дети?» И мы ответили хором: «В школу». Вот потрясающее, конечно, воспоминание. И вот школа была организована уже в 1942 году. Дети туда пошли. Понятно, что это все было очень тяжело и страшно, но, тем не менее, вот она работала, и, конечно, для детей было очень важно вот не оставаться в таком каком-то одиноком и тяжелом голодном, холодном состоянии, а быть вместе. Ну и, на самом деле, там подкармливали хотя бы раз в день, их что-то да, старались дать из еды. Вот. Так что, действительно, город удивительным образом жил все эти страшные 3 года. И скажу еще последнее тоже о жизни блокадного Оранienbaum, вот как это все было организовано, о жизни парка. Мне это все очень близко. Вот я иногда вожу там в экскурсии. И однажды я увидела там выставку такой фотографии военного времени, как парк выглядел в войну. И там много, конечно, очень страшных всяких моментов, но есть и очень трогательные. В парке был расквартирован, можно сказать, размещен, ну, большая воинская часть. Я не знаю, там, как она по-военному называется, но очень такая значительная. И можете представить, что после военной части там остаются какие-то всякие неприятные вещи, да, там разорение. А тут солдаты старались как-то сохранить вот эти объекты, да, культурные. Скажем, там вот тоже эти фотографии есть, оставшиеся статуи, которые не могли, не успели эвакуировать. Кстати, эвакуировали тоже в Петергоф, который был полностью разбит, сожжён. В общем, очень многие вещи из Оранienbaum погибли уже в Петергофе. А солдаты пытались спасти статуи парковые, как-то вырывали там или в воронки какие-то, их старались там, укутывали в какие-то там, не знаю, плащ-палатки, не знаю, что там было, каким-то укрепляли там проволокой и, так сказать, хоронили вот в этих воронках, засыпали землей, ставили памятный какой-то такой значок, что вот здесь это такая-то статуя. И вот после войны, уже в 1946 году, когда парк расчищали, вот все это было найдено и поставлено на свои места. Мне кажется, что это очень такой важный и трогательный момент. Вот. Ну и о жизни самих дворцов тоже там можно отдельно рассказать, потому что там была и совершенно героическая эвакуация, и совершенно героическая попытка их спасти, вот все эти дворцы. И тоже многие сотрудники музея евреев, там, пострадали, ценой своей жизни там защищали эти, конечно, удивительные сокровища вот этого русского XVIII века. Но это все-таки уже такая отдельная история. Сейчас просто упомянем о том, что это было, потому что времени на все не хватит. И, конечно, надо сказать, что в городе работала всю блокаду, всю войну местная противовоздушная оборона, отряды. А что это были за отряды? Это, конечно, были в основном женщины и подростки те же самые, да. Те, которые гасили зажигалки, и которые, на самом деле, занимались не только защитой города от, значит, воздушной этой опасности, но они обеспечивали тоже во многом жизнедеятельность города. То есть они ходили и по домам, они пропалывали эти огороды, когда уже можно было, то есть уже весной начинались вот эта посевная первая, да, блокадная. Вот, и они занимались очень многими важными для города делами. Тоже, вот, конечно, это удивительная история. Обходили дома, вот, искали этих малышей, которые остались уже умерших, мам своих рядом. Короче говоря, вот, вот такая история. Много что можно рассказывать, но я хочу сказать, что удивляет, что... Не то, что удивляет, а как-то даже, ну, восхищает, можно сказать. Удивительно такое единомышление, солидарность такая, да, вот жители этого маленького совсем города. Конечно, может быть, нам со стороны издалека вот этих лет кажется немножечко все это идеализировано, может быть, там и наверняка было все гораздо сложнее и страшнее, но то, что город выстоял, то, что вот мы видим, как была организована эта жизнь, это показывает, насколько люди были солидарны друг с другом, как помогали друг другу, и как были все-таки воодушевлены одной мыслью выстоять и дождаться, и дожить до победы, и как-то этой победе способствовать. Вот.
2: Да. Как вы сказали, вот молодежь 14-16
0: лет, ослабевшие совершенно, да.
2: Активное участие в защите города, да. В помощи, в работе. Да. И вот я тоже еще читала, что там были арбаловецкие бригады.
0: Совершенно верно,
2: где,
0: да.
2: Девушки в основном,
0: были. Девушки, женщины, да, вот ловили, занимались подлёдным этим ловом, да. И снабжали рыбой, и, конечно, и армии, воинские части, и, конечно, и жители тоже.
2: Что тоже помогало, конечно, в каком-то смысле людям.
0: Конечно же, конечно. Вот эти отряды противовоздушной обороны, я тоже читала, они тоже были устроены по образцу военных, да, эти отряды. Так многие стояли просто с палочками, они не могли уже стоять сами по себе. Представляете, они были настолько ослабевшие, но вот они стояли в строю с палочками, но в строю. Вот и шли, работали с последних сил, и, конечно, вот эти вот оборонные все линии, все это было тоже сделано руками жителей города. И, конечно, вот эта самая солидарность, она осталась и еще больше, так сказать, поднялась, больше выразилась в послевоенные годы, когда только город был освобожден.
2: Как он был освобожден?
0: Был он освобожден удивительным тоже образом. Вот в январе 44-го года, в начале января, я рассказывала, да, как собирались там такие мощные силы в этом, на этом плацдарме. Да. И буквально в один день была такая артподготовка проведена, очень мощная. Здесь приведены тоже вот в этом альбоме воспоминания и немецкой стороны. От многих частей немецких после этой артиллерийской подготовки практически ничего не осталось. Или осталось там, ну, там вспоминали, что было, скажем, 1000 человек, осталось 10. Вот примерно такой был урон нанесен. Но это позволило нашим частям очень быстро прорвать воинские части немецкие и продвинуться буквально за несколько дней на сотни километров, Это действительно просто потрясающая была операция проведена. И вот уже 27 января 44 года Ленинград слютовал. Уже да, блокада была, да, полностью снята. И вот, соответственно, Ранитбаум тоже освободился вот от этого страшного груза блокадного.
2: Но говорят, что после освобождения Ленинграда Раненбаум продолжал еще обстреливаться. То есть,
0: конечно, да. На самом деле операция вот по освобождению, она была... Январский гром она называлась. Действительно, это был январский гром. Вот гроза среди, так сказать, в январе. Вот, и это была операция именно по освобождению Ленинграда, а сама операция вот это, по освобождению всего этого региона, она продолжалась до августа 44-го. То есть еще, конечно, все это продолжалось, обстрелы были страшные, и... но тем не менее, все равно, конечно, был энтузиазм совсем другой, воодушевление, и... ну и снабжение все-таки какое-то уже началось города. Но меня поразила история послевоенного Раненбаума, некоторые тоже хочу моменты об этом сказать. Настолько людям было дорог каждый дом, каждый, не знаю, каждый кирпич, можно сказать, тоже здесь в книге написано, что собирали эти кирпичи по всем разбомбленным домам. Каждый кирпич тщательно очищался, и все это шло в общую копилку, потому что не из чего было строить, все было просто груды мусора какого-то. И вот женщины и дети собрали больше 200 000 кирпичей только. Чтобы, да, это не представить себе. И опять-таки, ну это же полуголодные, истощенные, больные, ослабевшие люди.
2: Если вы говорите, 2000 человек осталось в городе, да, 200
0: сказать,
2: получается,
0: да.
2: Что да. Сколько да. тысяч каждый вот этот измождённый житель должен был
0: набрать. У меня, вот опять-таки, моя тема любимая – это парк и дворцы. Насколько быстро они были установлены? Уже в 1946 году парк открылся. А до этого нужно было провести огромную работу, засыпать, сколько тут написано, больше 20 километров окопов. Потому что он был, конечно, весь изрыт, все ждали, что немцы пойдут дальше. Yeah. И готовились к оборонительной рубежи вот все ближе и ближе к заливу. И, кстати говоря, тоже весь город был, конечно, заминирован. А это все, все жили просто на бочке с порохом, можно так сказать. В парке тоже, конечно, было минировано, все это нужно было расчистить. И уже в июне 46-го было открытие парка. В июле открылся китайский дворец. Он наименее пострадал, вот его открыли первым. А в 49-м году открылись Катальная горка и дворец Петра III. Представляете? Это, конечно, просто потрясающе. Это подвиг настоящий. Конечно, ну, понятно, что дворцы все-таки не были разрушены так, как в Петергофе, но, тем не менее, было чем заняться, можно так сказать. Да, вот для людей было очень важно установить вот эту славу, вот эту самую главную красоту Раненбаума, парк и его дворцы. И надо сказать, что, конечно, в последние годы, ну, и изначально, конечно, много делали для того, чтобы эта память сохранилась об этих годах и днях блокадных. Прежде всего, конечно, это памятники, которые сразу были установлены на местах вот таких памятных, связанных с трагическими событиями. Если вы поедете в Раненбаум по Петергофскому шоссе, вы обратите внимание, вот рядом с часовым заводом, когда вы выезжаете из Петергофа, там огромные братские захоронения, огромные кладбища такие, тоже с памятными знаками, там и пушки стоят, там танки стоят. Вот это, конечно, тот самый рубеж, где оставили врага. Вот это граница Раненбаумского пятачка с этой стороны, да, вот с восточной стороны, стороны Ленинграда. Если вы дальше поедете, вот ближе уже к Раненбауму, вы увидите тоже огромный такой мемориал в поселке Мартышкино. Там тоже изначально еще во время войны вот были такие огромные захоронения, большей частью военные, воинские. И сейчас там тоже сделаны такие кладбища, оборудованные. Там все имена, которые могли найти, все там они указаны. Вот, и именно туда вот ежегодно ходят теперь у нас бессмертный полк из Раненбаума, вот в Мартышкино, там всего, по-моему, 2 километра, вот такой вот таким маршрутом. Кроме того, вот я уже упоминала о таком мемориале «Малая Пискаревка», тоже недалеко совсем от парка. Если будете в Раненбауме, совсем это просто найти, совсем недалеко от Катальной горки. Вот это кладбище и чудесная церковь Троицкая, очень тоже старинная, такая интересная, тоже место очень памятное. И если дальше еще пройти, проехать, вернее, на машине по дороге уже в Ижору, там есть обелиск, который обозначает место начала малой дороги жизни, вот, по которой вот, была связь с, ну, условно говоря, большой землей, да, по крайней мере, с Ленинградом. И вот, как я уже говорила, в 2011 году Раненбаум получил звание города воинской славы. Абсолютно заслуженно.
2: Ну что ж, время нашей передачи закончено. Ольга Николаевна Суровегина рассказала нам о военной истории Арененбаума. И мы, наверное, в преддверии, опять же, Дня Победы поздравляем всех жителей Арененбаума, потому что именно им была посвящена сегодняшняя наша передача. И мы благодарим вас за такое открытие одной из страниц военной истории нашего города. Потому что Арененбаум — это, собственно говоря,
0: конечно, часть, Ленинграда, да, Петербурга.
2: Петербург,
0: неразрывно они связаны. Да. Я, конечно, хочу сказать, что я посвящаю действительно вот этот рассказ и всем своим родным, которые жили и в Ленинграде во время блокады, в Арененбауме во время блокады. И многие из них ходили, я знаю, вот по этому самому, по этой самой дороге жизни малой, перебираясь к своим, чтобы узнать, живы, не живы, Ленинград, Арененбаум, вот... Были такие свидетельства в нашей семье.
2: Да,
0: так что это все очень личная история нашей семьи,
2: да.
0: И действительно светлая им память, огромная наша признательность.
2: Спасибо, Ольга Николаевна. Наша передача закончена. До свидания, дорогие радиослушатели.
0: Всего доброго, с праздником.
1: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная «Ре бемоль мажор» опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. И сегодня у нас первая программа в нашем небольшом. И я надеюсь, время от времени этот цикл будет появляться в рамках нашего эфира. Новое название мы ему придумали вместе с моим собеседником, собеседницей Светланой Всеволодовной Шишуновой, постоянным автором радио «Град Петров», доктором филологических наук, профессором университета Дубна, специалистом по творчеству Солженицына, Шмелёва и других писателей. Я надеюсь, вы слушали циклы лекций в эфире нашей радиостанции и разные передачи, которые мы записывали. Мне кажется, вот изумительные передачи в рамках рубрики «Под знаменем России», посвященные писателям. Это «Белые и красные писатели». Замечательный, мне кажется, цикл такой получился. Есть еще несколько передач, которые мне тоже очень дороги. Веду других передач, все, конечно, сейчас не вспомню. Это «Адмирал Колчак. Глазами русской культуры». Я считаю, что это очень важная точка зрения и важная информация. Именно так нужно смотреть на все, на что мы смотрим. На все. Глазами культуры. Вот обращаю вас к этим передачам не просто как к источнику информации, а как к принципу и к методу взгляда на жизнь. Надеюсь, что наша жизнь лежит как раз в нашей культуре. Мы назвали наш цикл «Неочевидные вещи». Неочевидные вещи, как я себе представляю, мы, конечно, будем развивать понимание нашего названия, как я себе представляю, это необычный взгляд. Вещи, так они как были вещи, так и остались вещи. А это необычный взгляд. И мне кажется, каждый человек, вот каждая личность, это наш неочевидный взгляд и наш способ неочевидным образом посмотреть на те вещи, на которые мы смотрели своими глазами. Вот как-то смотреть совместно. И мне кажется, радио помогает каждому еще и чьими-то глазами посмотреть, поэтому любые вещи будут неочевидными. С другой стороны, поскольку мой собеседник, безусловно, один из крупнейших специалистов в области русской литературы в нашей стране, то, конечно, мы получим и взгляд специалиста. Взгляд человека квалифицированного, взгляд человека одаренного и взгляд человека близкого нашей радиостанции и мне лично по духу. Это тоже очень важно, что мы обращаемся к человеку компетентному. Еще, что мне кажется интересно, это сама вещь, на которую, может быть, уже мы и не смотрим. Да, отмахиваемся, но это-то нам точно не надо. И могу сказать, что это звучит в жизни каждого человека. Это звучит в жизни культуры, когда культура уже... Ну, это нам уже не надо, мы уже проехали. Это звучит в жизни общества, когда общество говорит, ну, с этим-то мы уже проехали. Вот как только мы это слышим, сразу должен у нас включаться колокольчик «беда, беда, так нельзя, что-то мы ночь не досмотрели». То есть это действительно неочевидные вещи. Ну и, конечно, вещи, от которых не отмахнулись, а о которых просто, может быть, не знали. Вот не знали. Есть такое, мы все чего-то не знаем. И такие вещи время от времени мы тоже возьмем. Еще мне кажется, что вещь — это произведение. Ну и, может быть, даже иногда и шедевр. Произведение, то есть результат человеческого таланта. А талант всегда проникает во что не каждый проникнет. И как часто мы сталкиваемся с тем, что человек, одаренный художественно и прежде всего одаренный литературно, писатель, поэт, может понять больше во многих вещах, в которых не понимают специалисты, например, в истории. Вы знаете, рядом с некоторыми, ну или в разных других сферах, как и в духовной жизни или в психологии, писатели могут открыть в разы больше, чем какие-то специалисты, которые вот прям вот занимаются там конкретными вопросами. Так что вещи неочевидные у нас будут. Светлана Всеволодовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую вас в ваш приезд в Петербург из Дубны. Спасибо, что вы уделили время, пришли в нашу студию. Сегодня у нас первая программа из цикла «Неочевидные вещи». Какую тему вы нам предложите?
1: Ну, давайте возьмем что-то, на первый взгляд, совсем очевидное, с детства знакомое, а именно басни Ивана Андреевича Крылова. Я предлагаю начать с басни «Стрекоза и муравей». Мы все ее учили наизусть когда-то в детском саду или в школе. И вот можно с такой неочевидности начать. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело». А почему стрекоза попрыгунья? Кто видел хоть раз стрекозу, обратил внимание, что она не прыгает, она летает. И летает она молча, не поет. Она может издавать какие-то звуки своими крылышками, они чуть-чуть шуршат, но она не поет. Почему же крыловской стрекозе муравей в конце говорит: «Ты все пела, это дело, да и сама стрекоза признается, почему она летом не запасла корма. До того ль, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. «Ах, так ты!» — спрашивает муравей. «Я без души, лето целое все пела». «Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши». Давайте подумаем, почему стрекоза попрыгунья, почему она живет в какой-то траве-мураве, где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, и почему она пела. То насекомое, которое изображается детскими иллюстраторами басен Крылова, это стрекоза, которая летает, ни в какой мураве она не прыгает, и она не поет. А крыловская стрекоза прыгает постоянно, поэтому она попрыгунья, поет и живет в травке. И стало быть, неочевидно уже то, какое же насекомое названо здесь стрекозой. Как вы думаете, какое это насекомое?
0: Я могу сказать о своем впечатлении детском от басен с участием животных, которое вошло в резкое противоречие с памятником Ивану Андреевичу в Летнем саду «Любимейшее место». Я могу даже сказать, вот если вспоминать Летний сад, что это единственное место, где взгляд не страдает. Вот ты пришел там, потому что весь Летний сад, все, на мой взгляд, просто все исчезло. Ну, мне так кажется. Какие-то отдельные там просто кусочки. А вот когда ты приходишь к Ивану Андреевичу Крылову, ты как будто в старом Летнем саду, ну, хотя бы чуть-чуть. Там, конечно, все равно вокруг, но чуть-чуть. И у меня было противоречие, потому что у меня в детстве эти животные не были реальными животными. Для меня это все были названия, характеристики характера. Она попрыгунья, это относится к характеру, а не к способу передвигаться.
1: Ага. Ну да, и поэтому у Чехова
0: и
1: потом.
0: «Ты все пела» относится тоже к времяпрепровождению, а не к тому, как она, как биологический вид, осуществляет свое тоже.
1: Да. Ну, попрыгунья, да, это рассказ Чехова потом был такой замечательный. Но все-таки, за Крыловым стоит традиция тысячелетняя такого басенного сюжета, где к муравью приходит какое-то насекомое, которое летом не запасло корма. Началось все с Эзопа, легендарного баснописца древнегреческого. Его относят к VI веку до нашей эры, и у него басня называлась «Муравей и жук». Рассказывается, как жук посочувствовал летом муравью. Муравей постоянно работает, не отдыхает. А когда пришла зима, жук пришел к муравью просить корму. И муравей ему ответил: «Эх, жук, кабы ты тогда работал, не пришлось бы тебе теперь сидеть без корму». На этом басня Эзопа кончается и остается неизвестным, накормил ли муравей жука, поделился ли своими запасами. Об этом ничего не говорится. Более поздняя версия этой басни, которая тоже приписывается к Эзопу, меняет жука на цикаду. Вот цикада — это поющее, скажем так, насекомое. Да, и кто на юге бывал, тот, конечно, пение цикад наверняка слышал. И вот этот вариант с муравьем и цикадой, он попал потом в Византию и входил в византийские школьные учебники. Вот такая басня про муравья и цикаду. И дальше этот сюжет видоизменялся. И одна из самых известных версий этой же басни была создана в 17 веке Жаном де Лафонтеном. Это у нас классик французского классицизма. Простите за такую тавтологию. Да, вот такое направление литературное. Классицизм, оно немыслимо без басен Жана Лафонтена. И там тоже муравей и цикада. Причем во французском языке эти оба существительных женского рода. То есть муравей, там муравьиха и цикада, скажем так, встречаются, и цикада, которая все лето пела, просит у муравьихи денег в долг и обещает, что отдаст с процентами. А муравьиха не занимается такими делами, не дает в долг с процентами, поэтому оставляет цикаду без помощи, скажем так. Это две женщины. И есть такие гравюры французские, старинные, где изображаются эти две дамы. Цикада в образе цыганки какой-то или бродячей актрисы с музыкальным инструментом. А муравьиха такая домовитая женщина, у которой иногда там детишки выглядывают из-за спины. Она стоит на пороге своего такого крепкого дома. Вот такой вариант. А когда в России тоже стал популярен жанр басни, естественно, тоже в эпоху классицизма, в 18 уже веке, то решили эту цикаду заменить на другое насекомое, потому что цикада для России все-таки достаточно экзотичное было насекомое. Да, большинство населения России, оно в средней полосе живет и на севере, и тут цикады не водятся. А есть другое насекомое, которое стрекочет, сидит в траве и стрекочет. Тоже по-своему поет. Кто у нас стрекочет? Стрекоза не стрекочет. Стрекоза не издает звуки, которые называются стрекотание. А кто стрекочет?
0: Что, стрекоза вообще звуков не издает?
1: Ну, понаблюдайте за стрекозой, не издает. У нее крылышки, вот она, если цепляется одно крыло за другое, шуршат немножко эти крылышки, они такие как бы жесткие у нее. Она не стрекочет. Но есть вот стрекочущее насекомое. Но кто же это, Марина Николаевна? Кто у нас стрекочет в траве?
0: В насекомых ничего не понимаю. У нас какие-то насекомые не поющие.
1: Ну что ж, если вы сдаетесь, то стрекочет у нас кузнечик.
0: А кто у нас кузнечика придумал, вот, чтобы взять его вместо жука и вместо цикады?
1: Я даже не знаю, кто это был первый, потому что в 18 веке у нас несколько басен есть, я сейчас их прочитаю на эту тему. Кто первый взял? Я к чему веду? Что в русском языке 18 века и в начале 19 века то насекомое, которое мы называем кузнечик, называлось стрекоза. Это общераспространенное было словоупотребление.
0: Ничего вот. Странного.
1: Да, не, ну ничего странного, потому что он стрекочет. И вот такую я вам басню прочитаю, называется «Стрекоза». Автор ее Иван Иванович Хемницер. Он, кстати, один был из первых преподавателей горного училища, который потом стал называться Горным институтом. Он же совсем рядом здесь от Града Петрова. Вот только было создано это училище, и там Хемницер устроился туда преподавать немецкие и французские языки. Он сам был немцем по происхождению, такой русский немец.
0: Здесь Иван Иванович
1: Хемницер. Здесь и отец Александр Дягилев учился. Многие великие люди. Так вот, Иван Иванович Хемницер, стрекоза. Все лето стрекоза в то только и жила, что пела. А как зима пришла, так хлеба ничего в запасе не имела. И просит муравья: «Помилуй, муравей, не дай пропасть мне в крайности моей. Нет хлеба, ни зерна, и как мне быть, не знаю. Не можешь ли меня хоть чем-нибудь судить, чтобы уж хоть кое-как до лета мне дожить? А лето как придет, я право, обещаю тебе все вдвое заплатить». Сделаю паузу маленькую. Это, в общем, все по Лафонтену, потому что именно у Лафонтена обещает вдвое вернуть. Продолжаю чтение басни Хемницера. «Да как же целое ты лето ничем не запаслась, ей муравей на это! Так, виновата в том, да что уж, не взыщи! Я запастись и все хотела, да лето целое пропела. Пропела? Хорошо, поди ж теперь свищи». Но это только в поученье, ей муравей сказал. А сам на прокормленье из жалости ей хлеба дал. Такой конец.
0: Конец придумал.
1: Конец придумал Хемницер, да. Он не мог смириться с жестоким концом Лафонтена. И вот так закончил. И еще один вариант этой басни я прочитаю. Автор Владислав Александрович Озеров. Это тоже классицист. Он и трагедии писал в духе классицизма. Это все у нас 18 век. «Кузнечик ветреный, простужу позабыв, все красные дни пропел среди веселых нив. Как вдруг зима, не стало в поле крошки, ни червячков, ни мушечек, ни мошки, чем душу пропитать. Пришлось умереть или где взаймы искать. Кузнечик к муравью, ближайшему соседу, явился к самому обеду. Почтенный муравей, премудрый сын земли, запаса твоего частичку удели. Я уверяю клятвой, что с ростом все отдам пред будущую жатвой. Но муравей довольно всем знаком, великий скопидом, ни зернышко он даром не погубит, охотник собирать, а раздавать не любит. Да как же запастись ты в лето не успел? Спросил кузнечика капиталист нечивый. Я малым, быв счастливый, и день и ночь напевы пел всем встречным и поперечным, не чаяв летним дням конца. Так ты, голубчик, пел, пляши же голубца. Вот такая басня Озерова. Тут, наверное, нужно пояснить, что такое ничивый. Ничивый — это устаревшее слово, оно было синонимом слова «скупой». Муравей здесь именуется капиталистом, как вам это? 18 век. капиталист ничивый.
0: Можно меня подумать. Всегда это удивляло, что все, что мы считаем модерном, это все уже было.
1: Все новое, хорошо забытое, старое. Да, но вот удивительно. Видите, две басни почти одновременно написаны. В одном из них упоминается кузнечик, а в другом — стрекоза. Вот они взаимозаменяемые были, эти слова, применительно к насекомому, который в травке живет и вот стрекочет. Ну, и здесь, может быть, непонятно, пляши же голубца. Голубец — это такой русский народный танец был, немножко похожий на барыню, там, немножко на цыганочку, вот такого рода.
0: Ну, тоже как-то хамский.
1: Да, ну, капиталист, капиталист. Вот такой он, жестокий капиталист.
0: Ну, в басне что? В басне что-то осуждается. Здесь осуждается, наверное, такое поведение. Потому что, ну, капиталист не дал,
1: да.
0: Хамски ответил, ну, в общем-то, осуждается.
1: Да, капиталист — это слово, которое никогда не было
0: положительным.
1: И вот возвращаемся мы к Ивану Андреевичу Крылову. У Крылова стрекоза и муравей, они разного пола. Муравей мужского рода, стрекоза женского. Ну, у Хемницера тоже стрекоза женского, конечно, пола. А вот у Озерова кузнечик и муравей оба к мужскому роду относятся.
0: А вот, опять же, к познаниям в биологии, которых у меня нет. Получается, что у авторов, русских переводчиков этой басни, ну, точнее, они, скажем так, не переводчики, а они перелагают эту древнюю эзоповскую историю, используя уже наработки других европейских авторов, перелагают ее на русский язык. У них все-таки под стрекозой кузнечик подразумевается, а у Крылова уже подразумевается другое насекомое.
1: Нет, у Крылова это, безусловно, кузнечик. Вот он попробует. Он такой, конечно.
0: Кузнечик.
1: Мы просто
0: не знали,
1: однозначно,
0: что в русском языке,
1: да,
0: времени Крылова.
1: Ну вот
0: это
1: она
0: слово
1: неочевидная
0: вот
1: вещь.
0: Такое существо.
1: Да. Да.
0: Кстати, иллюстраторы детских книг, имейте в виду вообще, надо немножко изучать предмет, прежде чем иллюстрировать.
1: Ну, современные дети, дело в том, что очень удивятся, увидев кузнечика, потому что сейчас никто кузнечика не называют стрекозой.
0: Дети не удивятся. У детей нет удивления. У детей исключительно любопытство и желание запомнить. Люди в таком возрасте обожают новые слова и новые сведения. Они просто испытывают эйфорию, когда с ними встречаются. К тому же, любой детский текст, любой абсолютно, он сейчас, ну, просто требует, чтобы его издавали со словариком. Потому что столько непонятных вещей. Поэтому в любом случае, в помощь любому взрослому, который вместе с ребенком читает вот такие книги, все равно должны присутствовать какие-то такие вещи. И здесь, извините, одно слово пояснить.
1: Ну,
0: нет. У меня претензия к иллюстраторам.
1: Ну, тем более, если ребенок действительно наблюдательный и имел счастье видеть всяких насекомых, в том числе и стрекозу, он должен задать вопросы, почему она попрыгунья и почему она под кустиком в травке
0: так
1: сидит.
0: Так наблюдательность, да, и воспитывается. Да. Если не предполагается сразу же сказать, а вот здесь мы должны озадачиться, почему нарисовано вот это, а слово вот это. Опять же, возвращаясь к посещению летнего сада и
1: памятника
0: осмотру
1: дедушке Крылову, да.
0: Да, этого памятника с множеством персонажей. Вот когда там сидишь, то смотришь, туда приходят родители с детьми, и, соответственно, все рассматривают этих животных. Понятно, никто не вспомнит всех басен, к которым относятся эти изображенные на памятнике существа. Но какие-то обязательно вспоминают и испытывают восторг вместе с детьми. Ну, конечно, шикарно там, не знаю, прийти и знать все.
1: Такие, надо попробовать.
0: Быть, такие, да,
1: еще
0: надо
1: раз посмотреть, вдруг все
0: узнаем. Но опять же,
1: да,
0: там, по-моему, нет вообще ни стрекозы, ни кузнечика, хотя это одна из самых знаменитых басен. Не знаю, есть ли там муравей. Они просто очень маленькие.
1: Так.
0: Там какие-то большие животные. Надо будет уточнить.
1: Да. Ну вот смотрите, муравей-то не меняется со времен Эзопа. Собеседники его, хоть жук, хоть цикада, хоть еще кто-нибудь, а муравей, он всегда муравей.
0: Древнейшее
1: существо, которое у нас упоминается в Библии, в книге «Притч Соломона». Даже есть про этого муравья комментарий у отца Инуария и Ивлева.
0: Да, что?
1: Да, да, про этого муравья. Ну, у отца Инуария были такие маленькие комментарии к притчам, которые читаются во время Великого Поста у нас только в храмах. И там было про муравья, как пример для человека. Вот муравей, он праведен, потому что он делает свое дело, которое ему от природы положено. Ну, я не буду пересказывать своими бедными словами великолепный язык отца Януаря. Думаю, есть все эти записи на радио «Град Петров», можно послушать, что там
0: еще
1: и про
0: раз,
1: муравья
0: где
1: тоже
0: рассказывается.
1: Ну, я когда слушала его о притчах,
0: Потому что басни — это ведь тоже притчи.
1: Ну да.
0: То есть метод понимания басни, метод понимания притчи, это, кстати, нам в помощь. Потому что тот же отец Инуарий говорил, что главное, чтобы понять текст Священного Писания, номер один, что мы делаем, без чего мы вообще никогда ничего не поймем. Первое, что мы делаем, это я вас теперь буду учить. Так вы меня мучили с кузнечиком. Так.
1: Это как месть? Говорила...
0: Да, конечно. Как говорил отец Инуарий, первое, что мы делаем? Давайте.
1: Ну, мы выясняем, как этот текст был создан, когда...
0: Близко, но не точно.
1: И значение всех слов?
0: Не точно.
1: Ну, не точно.
0: Первое, что мы делаем, чтобы понять текст Священного Писания, без чего мы вообще не можем двигаться дальше, и все остальное будет бесполезно, даже если мы знаем значение всех слов, будет абсолютно бессмысленно.
1: А как он
0: если мы не сделали первый, самый главный шаг, это определить жанр.
1: Ага, ну да. Да, отец Януарий многое про это говорил, действительно. Что это за жанр? Да. И мы без этого ни апокалипсис не можем понять, ни
0: ничего
1: из него. И
0: вообще поэтому, ничего, когда мы встречаем какой-то текст, если мы не поняли, что это притча, то что бы мы там ни исследовали, какие бы мы там археологические норы не вырыли, какие бы мы там слова не изучили на 70 языках, ничего мы не поймем, если мы не поняли, что это жанр притча. А дальше мы должны знать, как работать с этим жанром. Вот интересно, насколько басня близка по жанру к притче.
1: Ну, вот в притче говорится. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Вот такая цитата из книги «Притч Соломоновых».
0: Ну, прекрасно, практически один в один. Без этого текста зачем вообще читать басню Крылова? Это удивительно, насколько действительно эти тексты два близки. И вот я бы хотела в этой передаче задать, что называется, последний такой громкий вопрос, который бы звучал: «Так почему же Крылов так жесток?» Ну, вы убили мой вопрос и его громкость, потому что вот этой цитатой...
1: Так тут такая неоднозначность. Да, с одной стороны, муравей мудр и укор ленивцу, и пример для ленивца. А с другой стороны, муравей у Крылова жесток больше, чем во всех других вариантах этой басни. Почему? Потому что ни у Эзопа, ни у Лафонтена, ни у этих наших писателей XVIII века, которых я цитировала, не говорится о том, что вот насекомое просит у муравья крова, убежища от холода. Они везде просят только еды. Кто-то в долг, кто-то просто так — еды. А у Крылова стрекоза просит: «Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней накорми и обогрей». Она просит приюта, убежища от русской суровой зимы.
0: Да, кстати, здесь еще одна русская реалия появляется — это зима.
1: Конечно, одно
0: голод
1: дело...
0: Голод и холод — верная смерть.
1: Верная смерть, потому что, конечно, в Греции жук запросто, ну, может, не запросто, но зиму переживет,
0: да,
1: мягкую. На юге Франции нет проблем у цикады выжить.
0: Так почему у Крылова, во-первых, до него уже ввели русские авторы, ну, скажем так, оставили концовку, но она все-таки по-другому звучит, чем в античном варианте, совсем по-другому. В античном варианте нет этого ужаса от зверств муравья. Там как-то басня есть басня, она заканчивается, как мне кажется, в античных вариантах действительно нравственным, моральным выводом.
1: Да.
0: Нравственный, моральный вывод басни, все. Она не заканчивается вот этим ужасом события, вот ужасным поступком хорошего персонажа.
1: И злорадными словами «пойди попляши». Это
0: да,
1: что?
0: Ведь это
1: что
0: же...
1: это за сарказм такой? Да,
0: известно, что у таких произведений потом некоторые яркие строки становятся пословицами. Пословицы становятся руководством к действию и оправданием поступков, попреканием друг друга,

0: Анна, Иван, Андреевич. Иван. Да. Вот эти вещи. Объясните Почему? Мне, пожалуйста, это. Добрый дедушка да. Крылов в кавычках.
1: Я уверена, что Крылов действительно добрый. А почему он именно так ужесточает древний сюжет, мне кажется, это связано с особенностями его биографии. Но это лишь моя версия. Но дело в том, что он, в отличие от всех предыдущих авторов, которых мы упоминали, реально знал, что такое голод в детстве, и знал, что такое близость смерти неминуемой. Дело в том, что во время Пугачевского восстания отец Крылова, капитан Андрей Крылов, возглавил оборону одного из городков, осажденных Пугачевым, Яицкий городок. Он успел свою жену с маленьким сыном Ваней отправить в Оренбург. Оренбург Пугачев осадил, и жители Оренбурга терпели большие лишения. Там запасы продовольствия растаяли, и детям не хватало тоже еды. И при этом Пугачев был в ярости, что он не мог взять вот эту маленькую крепость, окруженную каким-то там несчастным валом и частоколом. И он поклялся, что он повесит жену этого капитана Крылова и его ребенка. То есть, если бы Пугачев взял Оренбург, никакого баснописца Крылова бы у нас не было. И Крылов все это прекрасно запомнил. Вот эти зверства Пугачевской войны и этот голод. И все это он потом рассказывал Пушкину. Он был одним из информантов, когда Пушкин писал историю Пугачевского бунта и писал «Капитанскую дочку». У Пушкина упоминается эта история, вот этот сюжет, связанный с семьей Крылова в истории Пугачевского бунта. То есть у него опыт вот, лицезрения человеческой жестокости был личный у Крылова. Еще не могу не упомянуть первую экранизацию «Стрекозы и муравья», вот этой басни Крылова. Это мультфильм 1913 года. Очень меня он поразил. Он есть в интернете. 1913 год. Автор этого мультфильма Владислав Старевич. Называется «Стрекоза и муравей». Стрекоза там, естественно, кузнечик. Кстати, там очень реалистично сделаны насекомые. В этих дореволюционных мультфильмах насекомые всегда очень реалистичные. Это кукольные мультфильмы были. И я знаю, что первые зрители этих мультфильмов, они даже считали, что там сняты дрессированные насекомые. Живые дрессированные насекомые двигаются каким-то образом, наученные. Но это кукольные мультфильмы, и там кузнечик играет на скрипке. Крылов-то сам играл на скрипке великолепно. Играл на скрипке.
0: Это важно.
1: Да. И играл он, конечно же, в квартетах. Кузнечик все лето ходит со своей скрипочкой. Жук там тоже есть, кстати. Это друг кузнечика. Они вместе там едят, пьют, и кузнечик при этом тоже играет на скрипке. И кузнечик сопровождает нередко муравья в разных эпизодах. Когда муравей тащит, например, какие-нибудь жерди, кузнечик идет рядом и играет ему на скрипочке. Подходит к его дому, играет ему на скрипочке. Не потому, что он там просит за это денег или там еды. Нет, просто ему нравится играть. Вот он такой творческий этот кузнечик. Он все время со скрипочкой ходит, играет. Настает осень, и первым умирает от холода жук. Вот они с кузнечиком вместе в этот момент находятся. Жук падает и умирает. Очень реалистично. Такое не надо ребенку смотреть. И забрасывают его деревья опадающими листьями. Такая могилка получается этого жука. Кузнечик в ужасе понимает, что это и ему предстоит, и идет к муравью. И тут уже наступает зима, и снег. И вот этот кузнечик, понятно, от муравья слышит какой ответ. И последний эпизод этого мультфильма, как этот кузнечик идет с трудом через сугробы, все со своей скрипочкой несчастной, и в конце концов он падает и умирает в этом глубоком русском снегу. Вот это благополучный 1913 год. Но как много это предсказано в этом мультфильме.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Именно предсказано, я подчеркиваю
1: да.
0: ваши слова.
1: Да.
0: Тогда, возвращаясь к басне Крылова, если у нас с точки зрения очевидных вещей басня — это простая и ясная мораль, то в нашей программе неочевидные вещи. Я еще раз обращаюсь к вам с вопросом. Так какая мораль у басни Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей»?
1: В буквальном смысле мораль — это какая-то сентенция, которая или предваряет текст басни, вот саму историю, сам сюжет, или завершает его. В этом смысле морали у басни «Стрекоза и муравей» нет, потому что там нет какого-то авторского

0: итога, авторского вывода, его не было и в предыдущих вариантах этой басни. Ну, видимо, моралью считаются, ну, слова муравья о том, что нужно было летом запасаться. Но эта мораль есть у Эзопа. Там однозначная мораль. У Крылова неоднозначно. Неоднозначно. Да, муравей – пример предусмотрительности и трудолюбия, но куда деться от этой явной жестокости его решения, его слов? Вот такая сложная она басня.
1: Ну, сложная. Ну, как-то хочется все-таки прийти к какому-то, уткнуться в какую-то неочевидную вещь. Но все-таки вещь-то это есть.
0: Ну, не будем упрощать и спрямлять то, что непримитивно.
1: Получается, что мораль человек должен высказать сам.
0: Не обязательно. Мы дальше будем с вами еще говорить о баснях Крылова. Mm-hmm. И там мораль вот прямо высказана автором. Mm-hmm. Какая мораль? А есть, да, басни, где должен читатель догадаться mm-hmm. сам, безусловно.
1: Ну, то есть в древности мораль была буквально следующей. Вот если бы запасся, потрудился бы летом, подумал бы, просто подумал. Не обязательно ведь трудиться. Если ты подумал, может быть, ты и пением своим собрал бы. Просто подумал бы, как тебе жить зимой, то не пришлось бы тебе сейчас оказаться в такой ситуации и просить у меня.
0: Да, да.
1: А что там дал, не дал, это уже, да, что называется, третья история. Понятно, что хорошо бы быть щедрым, а не быть...
0: Капиталистом ничего.
1: Да, не быть жадным и жестоким. Опять же, обращаясь к тексту Священного Писания Ветхого Завета, какая великая там добродетель всегда была поделиться с нуждающимся, особенно нуждающимся так жестоко. Жестокость нужды Крылов увеличил в разы. Ситуацию безобразия тем, что отказывает мужчина нуждающейся женщине, Крылов увеличил в разы. Эффект стал совершенно огромный. А древний смысл басни все-таки люди помнят, потому что, ну, читатели Крылова тоже не были простонародными, были людьми образованными, античность знали, знали хорошо. И вот они с удивлением смотрят на совершенно новые вещи, вот на такое поведение. Ну хорошо, мы остаемся с древней моралью, которая никуда не делась, что если бы, древняя формула, если бы ты тогда подумал, то сейчас бы тебе не пришлось. Ну вот прям прелесть, как все хорошо. А здесь все-таки получается история больше про муравья. И сделай вывод сам, что называется. Я не могу сделать никакого вывода отсюда. Можно сделать, конечно, десятки разных выводов, самых разнообразных. И все они будут вполне себе увесистые. Но что Крылов-то хотел сказать? Особенно учитывая то, что вы упомянули. Это влияние его личной биографии и детского страшного опыта. И он, как маленький мальчик, в списке обязательных жертв. Вот если учитывая вот этот опыт, то какой смысл муравья?
0: Ну зачем? Вот я не вижу необходимости эти парадоксы как-то нивелировать и пытаться из них однозначную мораль вывести. Это же потому и есть классика. Но как по-разному воспринимаются пьесы Шекспира, как по-разному воспринимаются другие какие-то великие произведения. Крылов, конечно же, великий писатель. Великий.
1: А я тогда возьму на себя нехорошую роль вот этого навешателя дополнительных. Классика не нуждается в том, чтобы к ней еще какие-то ленточки привесили, но, тем не менее, вот сейчас я это сделаю. Причем, как я говорю, что легко любой из нас может здесь привесить множество разных смыслов. А я вот такой тогда возьму. Если мы учитываем опыт Крылова, и, может быть, чуть-чуть наше убогое понимание Пушкина, хотя оно действительно убого. Мы так и не поняли Пушкина. Я имею в виду все-все-все поколения после него. Мы еще только, как говорил Мень про христианство, оно только начинается, так я бы сказала про Пушкина. Мы начнем его понимать когда-то. Вот, может быть, наше следующее поколение, если мы хоть что-то сделаем, а может быть, напортачим, и, исправляя наше безобразие, следующее поколение начнет понимать Пушкина таки первый раз в жизни. Вот тоже бывает такое. То ведь Пугачевский бунт не произошел бы, если бы русское ответственное общество, а именно русская элита, позаботилась бы о реформах.
0: Да.
1: Так что вот этот, да, приговор маленькому мальчику от разбойника, и это ведь как стихия, что-то вроде природной стихии, жестокой, очень жестокой, что-то очень близкое к животному миру тоже Пугачев. Вот выставка «Все Бенуа», посвященная семье Бенуа, представляет огромное количество оригиналов, иллюстраций знаменитых Бенуа к произведениям Пушкина. Да, есть такое, что репродукция не дает тех смыслов, которые дает оригинал. И какая страшная иллюстрация капитанской дочки. Какая страшная. А рядом висит две казни. Пугачев казнит, и потом казнят Пугачева.
0: Да.
1: Обе страшные. Да. Хотя в одной ужас, ужас, чистый ужас. Это казни Пугачевщины. Мерзость, как она есть, жестокости и смертоубийства. Отвратительная власть, ничтожество и вот этого мерзкого типа разбойника Пугачева. И рядом благопристойная, благообразная публика, очень приятные люди, петербуржцы, ну, может быть, там москвичи, потому что в Москве дело происходит. Но, тем не менее, это петербургская Россия, поэтому они тоже петербуржцы. Казнь Пугачева, красивая публика, благопристойно проходит, тихо, мирно, упорядоченно, без хаоса, вот этого, без мерзости. И казнят преступника, и по делам ему, и правильно, и по закону казнят. И, в общем-то, восстанавливают порядок после тех ужасов, которые были, заканчивая, вот ставя точку в этом ужасе. Но у меня ужас и от этой картинки,
0: конечно,
1: и от этой.
0: Конечно.
1: И это тоже ужасно.
0: Отъятие жизни у человека, который образ Божий, оно всегда страшно.
1: И еще один момент, который, мне кажется, тоже есть у Пушкина. Кто привел к возможности этого бунта? Опять же, власть. Это ошибка власти. И когда нет покаяния в этой ошибке, а есть просто победа над вот этим вот противником, полным хаосом, но все-таки у космоса, у порядка, у империи должно быть еще и покаяние. И следующий шаг должен быть обязательные реформы. Здесь вот возникает образ Столыпина. Жестокость в наведении порядка быстрым, точечно жестоким, а потом раз реформы сразу. Реформы, полная либерализация и капитализация большинства населения.
0: Да, то а есть под ними хаос шевелится.
1: Муравьизация русского народа. Вот эта муравьизация русского народа в хорошем смысле. Когда муравей может вот так вот жестоко потом действительно поступить. И здесь Крылов очень близок к Пушкину, получается. Вот на мой взгляд, если вот ту линию, которую вы предложили из биографии Крылова и из его диалогов с Пушкиным вывести в эту басню, да, и без Крылова мы не поймем Пушкина. И вот эта басня, она просто перерастает в такие глубочайшие смыслы.
0: Да, и вот это противопоставление, вот в мультфильме просто это видно. Вот человек физического труда, муравей. Вот он рабочий, чернорабочий даже. Он такой приземистый, крепкий. Вот он тащит эти жерди. И изящный кузнечик. Стройный такой, тоненький, вот со скрипочкой. Все так прозрачно.
1: И этот образ русской литературы в такой неочевидной вещи, в таком неочевидном жанре, как басня, становится краеугольным камнем русского, ну как сказать, характера, русской судьбы.
0: Хотелось бы все-таки в этой ситуации не быть ни стрекозой, ни муравьем.
1: На той басне. Никогда не хочется жить внутри басни. И, в общем-то, ни в одной басне не хочется жить. Что называется, учитесь на чужих ошибках, не на своих. На баснях надо учиться. Больше басен надо как-то вникать в них, вчитываться. Да, шикарная, конечно, вещь, басня Крылова. А в следующей программе мы поговорим
0: о других баснях Крылова.
1: Еще об одной басне. Итак, это была первая программа в таком отдельном цикле «Неочевидные вещи». И я, Марина Лобанова, беседую с филологом, литературоведом Светланой Селовной Шишуновой, доктором филологических наук, профессором университета Дубна, автором нескольких циклов на радио «Град Петров» и множества отдельных передач, многие из которых вы можете найти на сервисе подкастов на сайте радио «Град Петров» и свободно слушать, переслушивать. Ну и, надеюсь, наш цикл вы тоже будете слушать и отзываться. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.
0: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Это одна из тех мелодий, ради исполнения которой многие отдают своих детей в музыкальную школу или же начинают сами заниматься музыкой. Эту музыку знают даже те, кто не знает ее автора, и даже те, кто совсем не интересуется классической музыкой. Многие музыкальные критики говорят, что эта музыка обладает самой редкой и самой прекрасной из привилегий, нравится и посвященным, и профанам. Действительно, это одно из самых популярных, знаменитых и в то же время самых загадочных произведений мировой музыкальной литературы. Речь пойдет об одной из сонат Людвига ван Бетховена. Вернее, даже лишь об одной части его сонаты, опус 27, номер 2, в общей нумерации бетховенских сонат, получившей номер 14. Во всем мире эту музыку знают как лунную сонату Бетховена. Сам композитор не давал своей сонате такого названия, но оно прочно и уже довольно давно, с 20-х годов XIX века, приросло к этому произведению, настраивая и слушателей, и исполнителей, причем не только любителей дилетантов, на целый ряд образов и ассоциаций, которые довольно далеки от замысла композитора. Название «Лунная» соната получила с легкой руки поэта Людвига Рельштаба. В одной из своих новелл поэт описывал ночь на Фирвальштеттском озере в Швейцарии. «Гладь озера освещена мерцающим сиянием луны. Волна глухо ударяет о темный берег. Лебеди, подобно духам, проплывают с шелестящим плеском. А со стороны руин раздаются таинственные звуки эоловой арфы, жалобно поющие о страстной и неразделенной любви». Читатели новеллы легко связали этот романтический пейзаж с бетховенской сонатой, написанной за 20 лет до новеллы Рельштаба и уже ставшей популярной. На слух музыкантов и публики начала XIX века эти ассоциации выглядели совершенно естественными. И именно тогда становился очень модным новый романтический музыкальный жанр ноктюрна – ночной песни. Однако музыка первой части знаменитой сонаты рассказывает совсем о другом. А с точки зрения музыкальной поэтики содержит куда более глубокие слои, нежели романтический жанр ноктюрна. Анализируя сложный и многозначный музыкальный образ, созданный Бетховеном, историки музыки обращают внимание на некоторые отсылки к музыке XVIII века, позволяющие понять характер этой части сонаты без помощи пресловутых лебедей и романтических руин. Тональность до диез минор, в которой написана первая часть сонаты, в немецкой барочной традиции обладала отчетливой пассионной семантикой. Напомним, что пассионы или страсти – это особый музыкальный жанр, посвященный событиям последних дней земной жизни Спасителя. В тональности до диез минор – 4 диеза в ключе. По-немецки диез и крест обозначаются одним и тем же словом, и потому 4 креста в ключе придавали этой тональности символический смысл. Яснее всего он выражен, конечно, в музыке Иоганна Себастьяна Баха, но и Бетховен, вероятно, знал об этой символике. Вряд ли случайно, что композитор в последние годы жизни задумывал написать свою третью мессу в тональности именно до диез минор. В скобках заметим, что композитор Готлоб Бенедикт Бири уже после смерти Бетховена в 1831 году превратил эту музыку в часть мессы для хора и оркестра. Действительно, мелодия лунной сонаты легко ложится на текст молитвы Кири Элейсон «Господи, помилуй». Бетховенская адажио из сонаты номер 14 стала уникальным произведением, которое словно завершает линию, идущую от баховских прелюдий, и в то же время начинает линию мистических ноктюрнов, подхваченную Фильдом, Беллини, Шопеном, Аданом и приводящую к «Лебединому озеру» Чайковского. Неудивительно, что вокруг лунной сонаты возникло несколько романтических легенд. Одна из них связывала содержание сонаты со стихотворением Иоганна Готфрида Зейме, героиня которого молится о своем умирающем отце. Другая легенда повествовала о некой слепой девушке, которой глохнущий Бетховен решил показать красоту лунной ночи хотя бы при помощи музыки. Разумеется, никакой слепой девушки в окружении композитора не существовало. Однако именно с этой легендой связана история, несомненно, согреющая душу отечественного слушателя. По воспоминаниям Александры Осиповны Смирновой-Рассет, именно об этой легенде о глухом композиторе и слепой девушке расспрашивал пианистку Гирт, одну из учениц Бетховена, приехавшую с концертами в Россию, Александр Сергеевич Пушкин, после того, как пианистка познакомила его с бетховенской сонатой. Вполне вероятно, что тогда у Пушкина, быть может, рождался и новый поэтический замысел. Его действительно интересовала и трогала судьба глухого композитора. И как жаль, что этот замысел не осуществился. Быть может, появилась бы на свет еще одна маленькая трагедия. На этот раз не о Моцарте, а Бетховене. Однако вернемся к нашей сонате. Знаменитая адажио, являясь для многих неискушенных слушателей самодостаточным воплощением лунной сонаты, всего лишь первая часть цикла, а не самостоятельная пьеса. Ни во второй части, ни в финале нет ничего, что навевало бы сентиментально-пейзажные ассоциации. И совсем не случайно адажио лунной как бы оторвалось от прочих частей сонаты и зажило самостоятельной жизнью. Не только потому, что дилетантам его было легче сыграть, но и потому, что две другие части, грациозная аллегретто и яростный штормовой финал, несли в себе совсем иные образы. Они же отчасти раскрывали обстоятельства одного из самых драматичных эпизодов жизни композитора. Соната номер 14 была опубликована в марте 1802 года с посвящением графине Джульетте Гвичарди, 18-летней ученице Бетховена, в которую он был влюблен. И с тех пор эта музыка навсегда связана с образом юной графини. Считается также, что во второй части, резко контрастирующей со скорбным настроением знаменитой первой части, мы видим ее музыкальный портрет. Однако Джульетта оказывала явное предпочтение графу и композитору-любителю Галленбергу и в итоге вышла за него замуж. Для Бетховена это был серьезный удар. Через полгода после написания сонаты, в октябре 1802 года, Бетховен в отчаянии пишет знаменитое «Гейльгенштадтское завещание», прощаясь с жизнью и со своими близкими, потеряв надежду излечиться от прогрессирующей глухоты, потеряв надежду на продолжение творчества и на личное счастье. А через 10 лет возникает не менее знаменитое письмо к бессмертной возлюбленной. Некоторые историки считают, что оно было адресовано именно графине Гвичарди. Но главным посланием к возлюбленной, скорбным памятником его первой сильной и безнадежной любви, осталась соната «До диез минор», одно из популярнейших произведений классической музыки. Памятник любви, который он хотел создать этой сонатой, естественно, обратился в памятник надгробный. Для такого человека, как Бетховен, любовь не могла стать ничем иным, как скорбью, душевным трауром здесь, на земле, писал композитор и критик Александр Николаевич Серов. И действительно, важно услышать в этой музыке не романтический, а трагический ее характер, и, отрешившись от лунных пейзажей, обратиться к иным образам. Ведь в музыкальную ткань сонаты вплетены ритм и интонации траурного марша, которые словно перебивают плавные движения переливающихся арпеджио в скорбном баховском до диез миноре, создавая сложнейшую для исполнителя полиритмию и в то же время создавая сложнейший и прекраснейший образ скорби и любви, сплавленных воедино. Можно вспомнить здесь удивительные слова Чехова. «Красоту человеческого горя может передавать одна только музыка».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть сонаты номер 14 Людвига ван Бетховена. Назовем ее более привычным всем именем – «Лунная соната» в непревзойденном исполнении Владимира Горовица. Запись 1956 года. В передаче были использованы материалы книги Ларисы Валентиновны Кирилиной «Бетховен. Жизнь и творчество». Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 10 мая приглашаем на новую пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 10 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником «Радио Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектурой и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу: набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».